0: владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины. Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты. Отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под нарвою и потому была не весьма способна к минуэтам и курантам. Зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшей танцовщицей, что и было отчасти причиной проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилой Афанасьевичем. Но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною. День был праздничный. Гаврил Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего, указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. На первом месте подле хозяина сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, 70-летний боярин. Прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели, мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места барская барыня в старинном шушуне и кичке, карлица, 30-летняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которой отличался дворецкий, строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни. Звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятную беседою, обратился и спросил: «А где же Якимовна? Позвать ее сюда?» Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном рабронде, с открытой шеей и грудью, вошла, припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие. «Здравствуй, Якимовна», — сказал князь Лыков, — «каково поживаешь? По-добру, по-здорову, кум. Поючи да пляшучи, женишков поджидаючи». «Где ты была, дура?» — спросил хозяин. «Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру». При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место за стулом хозяина. «А дура-то врет, врет, да и правду соврет», — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. «Подлинно нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузы и кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего. А право, жаль сарафана, девичьи ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц и смех, и жалость. Волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, и сподницы напялены на обручи, в колымагу садятся бочком, в двери входят, нагибаются, ни стать, ни сесть, ни дух перевести, сущие мученицы мои голубушки». «Ох, матушка Татьяна Афанасьевна», — сказал Кирилл Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену. То и другое с грехом пополам. По мне, жена, как хочешь одевайся, хоть кутав ей, хоть балдыханом, только б не каждый месяц заказывала себе новое платье, а прежние бросала навешенькие. Бывало, внучке в приданное доставался бабушкин сарафан. А нынешние рабронды, поглядишь сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству, беда да и только. При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины. «А кто виноват?» — сказал Гаврил Афанасьич, напеня кружку кислых щей. «Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем. А что нам делать, коли не наша воля?» — возразил Кирилл Петрович. «Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею. Муж за плетку, а жена за наряды». «Ох уж эти ассамблеи! Наказал нас ими Господь за прегрешение наше!» Мария Ильинична сидела как на иголках. Язык у нее так и свербел. Наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях. «А то в них дурно!» — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское «жена да убоится своего мужа». Хлопочут не о хозяйстве, а об обновах. Не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышине находиться вместе с немцами, табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? И добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.
1: «Сказал бы словечко, да волк недалечко», — сказал нахмурясь Гаврил Афанасьич. «А признаюсь, ассамблеи мне не по нраву. Того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль самого на смех пьяным напоят». Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью. А нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день гляжу, катят ко мне прямо на двор. Я думал, кого-то Бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича. Не тут-то было. Ивана Евграфовича. Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца. Куды? Влетел. Расшаркался, разболтался. Дура Якимовна уморительно его передразнивает. Кстати, представь, дура, заморскую обезьяну. Дура Якимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку, будто шляпу, и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «Мусия, помзель, ассамблея, пардон!» Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей. «Не дать не взять Корсаков», — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. «А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немеччины на Святую Русь с комарохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать, бог весь на каком наречии, не почитать старших, да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях, прости, Господи, царский араб, всех боли на человека походит». «Конечно», — заметил Гаврил Афанасьич, — «человек он степенный и порядочный, не чита Ветрогону. Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты?» Продолжал он, обращаясь к слугам. «Бегите отказать ему! Да чтобы впредь!»
2: «Старая борода, не бредишь ли?» — прервала дура Якимовна. «Али ты слеп? Сани-то государевы, царь приехал!»
0: Гаврил Афанасьич встал поспешно из-за стола. Все бросились к окнам. и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра. Слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра. Все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа!» — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь. Он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову. Потом, обратясь к гостям, «Что же, я вам помешал? Вы обедали, прошу садиться опять. А мне, Гаврил Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед за минуту перед тем шумно оживленный весельем и говорливостью продолжался в тишине и принужденности. Хозяин из почтения и радости ничего не ел. Гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Якимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какой-то робкой холодностью, что, замечу мимоходом, вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич», — сказал он хозяину, — «мне нужно с тобой поговорить наедине». И, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».
0: Глава пятая. Эпиграф. «Я тебе жену добуду, Илья Мельником не буду». Облесимов в опере «Мельник». Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал. Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать. Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мною беседовать». «Как нам знать, батюшка, братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» — сказал тесть. «Давно пора. Али предложил быть в посольстве? Что же, ведь и знатных людей, не одних дьяков посылают к чужим государям. «Нет», — отвечал зять, нахмурясь. «Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна. Хотя, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, но это статья особая».
2: «Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобой толковать? Уж не беда ли какая с тобой приключилась? Господи, упаси и помилуй!»
0: «Беда, не беда, признаюсь, я было призадумался.
2: Что же такое, братец, о чем дело?»
0: «Дело о Наташе. Царь приезжал ее сватать».
2: «Слава Богу! — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. — Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених. Дай Бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?»
4: «Хм! — крякнул Гаврил Афанасьевич. — За кого? То-то за кого?»
2: «А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать. —
4: Отгадайте, — сказал Гаврил Афанасьевич. —
2: Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как нам угадать? Мало ли женихов при дворе. Всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?»
4: «Нет, не долгорукий.
2: Да и бог с ним, больно спесив. Шеин? Троекуров?»
4: «Нет, ни тот, ни другой.
2: Да и мне они не по сердцу. Ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?»
4: «Нет, не он».
2: «И бог с ним, богат да глуп. Что же, Елецкий, Львов? Нет? Неужто Рагузинский? Воля твоя, ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?»
0: «За раба Ибрагима». Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За раба Ибрагима?»
2: «Батюшка-братец, — сказала старушка слезливым голосом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньке в когти черному дьяволу!»
0: «Ну как же, — возразил Гаврил Афанасьевич, — отказать государю, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?»
2: «Как? — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел. —
0: Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа?»
4: «Он роду непростого, — сказал Гаврил Афанасьевич. — Он сын арабского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Царьграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...»
2: «Батюшка, — Гаврил Афанасьевич, — прервала старушка, — слыхали мы сказку про Баву Королевича да Яруслана Лазаревича. Расскажи-ка нам лучше, как отвечал ты государю на его сватанье».
4: «Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем».
2: В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврил Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась, и увидели Наташу в обмороке, простертую на окровавленном полу. Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее. И когда Гаврил Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства. Тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора. Когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое. Люди сбежались, Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился. Она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе, и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя, спаси меня! Вот они!» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу. «Что, Наташа?» — спросил он.
1: «Худо», — отвечал огорченный отец. «Хуже, чем я думал. Она в беспамятстве бредит валерианом».
2: «Кто этот валериан?» — спросил встревоженный старик. «Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?»
1: «Он сам», — отвечал Гаврил Афанасьич. «На беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда тому 2 года по его просьбе записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла, а, видно, нет. Решено. Она выйдет за арапа». Князь Лыков не противоречил. Это было бы напрасно. Он поехал домой. Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели. Гаврил Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально. Неожиданное сватовство удивило Ибрагима. По крайней мере, столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебе не достает?» Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучше не желает. «Добро», — сказал государь, — «если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить». По окончанию работы Петр спросил Ибрагима: «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошлой ансамблее?» «Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая». «Так я ж тебя с ней познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?»
2: «Я, государь? Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой раб? Надо бы на тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством».
1: «Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю. Но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность — твоя наружность. Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей. А посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом». При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления. «Жениться», — думал африканец, — «зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только что я родился под 15-м градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым. Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском и легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевской присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением». Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по Невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра, оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено», — сказал Петр, взяв его под руку. «Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю, но смотри, потешь его боярскую спесь. Оставь сани у ворот. Пройди через двор пешком. Поговори с ним о его заслугах, о знатности, и он будет от тебя без памяти.
2: «А теперь», — продолжал он, потряхивая дубинкою, — «заведи меня к Плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы». Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из романа «Араб Петра Великого». Читает Александр Васильев.
2: Глава шестая. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. «Кто здесь?» — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. «Скоро ли рассветет?» — спросила Наталья. «Теперь уже полдень», — отвечала служанка. «Ах, боже мой, отчего же так темно? Окна закрыты, барышня. Дай же мне поскорее одеваться. Нельзя, барышня, доктор не приказал». «Разве я больна? Давно ли?» «Вот уж 2 недели». «Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла». Наташа умолкла. Она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с ней случилось, но что именно, не могла вспомнить. Служанка все стояла перед ней, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» — спросила больная. «Господа откушали», — отвечала служанка. «Встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна». Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабой рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами и спросила вполголоса: «Что, Наташа?» «Здравствуй, тетушка», — сказала тихо больная, и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила. «Барышня в памяти», — сказала служанка, осторожно придвигая кресло. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь в черном кафтане и в ученом парике вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал. А старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброй вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу. В гостиной в мундире при шпаге с шляпой в руках сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилой Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. Наскучившим занятием он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки. «Вас зовут, Гаврил Афанасьевич», — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврил Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь. «Дивлюсь твоему терпению», — сказал Корсаков Ибрагиму. «Битый час слушаешь ты бредни от древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, слабой здоровьем. Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую жеманницу? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете. Например, я, конечно, собой не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам помнишь нашего приятеля, графа Д? Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно, но ты с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы? «Благодарю за дружеский совет», — прервал холодный Ибрагим. «Но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать. «Смотри, Ибрагим», — отвечал, смеясь Корсаков, «чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле». Но разговор в другой комнате становился горяч. «Ты уморишь ее», — говорила старушка, «она не вынесет его виду». «Ну, посуди ты сама», — возражал упрямый брат. «Вот уже 2 недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может подумать, что ее болезнь — пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтобы как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя, а я ссориться с ним не намерен». «Господи, Боже мой», — сказала Татьяна Афанасьевна, — «что с нею, бедной, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению». Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную. «Слава Богу», — сказал он Ибрагиму, — «опасность миновалась. Наталье гораздо лучше. Если б несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя наверх взглянуть на свою невесту». Корсаков поздравил Гаврила Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Наташа спросила, кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврил Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все. Весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», — так называлась карлица, во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилой Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврил Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами, а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца. «Знаешь, ласточка, — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа». Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более. «Разве нет надежды?» — продолжала Наташа. «Разве батюшка не жалится надо мною?» Карлица тряхнула чепчиком. «Не заступится ли за меня дедушка, а ли тетушка?» «Нет, барышня. Араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума. Князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать». Боже мой, простонала бедная Наташа. «Не печалься, красавица наша», — сказала карлица, целуя ее слабую руку. «Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину, мужья жен не запирают, а раб, слышно, богат. Дом у вас будет, как полная чаша. Заживешь припеваючи. «Бедный Валериан», — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
3: «То-то, барышня», — сказала она таинственно, понизив голос, «кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б».
2: «Что?» — сказала испуганная Наташа. «Я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается».
3: «То-то и беда», — отвечала карлица. «Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего. Уж покорись воле родительской, а что будет, то будет».
2: Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась — умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.
4: Глава 7. В доме Гаврила Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница — треугольная шляпа. Над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые 2 часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту в мундире вошел в комнату. Удивленный швед встал перед нечаянным гостем. «Ты не узнал меня, Густав Адамыч», — сказал молодой посетитель тронутым голосом. «Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки?» Густав Адамыч пристально всматривался. Вскричал он, наконец, обнимая его. «Старофо! Тофно ли твой стесь? Садись, твой топрый пафес! Покафарим!»
1: Мы читали главы из романа Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».

0: Пейте радиозвезда. Влас Дорошевич. Рассказ «20 век». Читает Владимир Самойлов.
1: Господина редактора!
2: Пожалуйте в кабинет. Господин с разъяренным лицом влетает в кабинет.
1: Вы господин редактор?
2: Сидящий за столом мужчина молча наклоняет голову.
1: В вашей газете напечатана про меня гадость, клевета, гнусность. Вы смеете утверждать, будто я совершил мошенничество, когда я сделал только подлог.

0: нечего кивать головой. Вы потрудитесь напечатать в завтрашнем номере вашей газеты извинения передо мной. Вы публично покаетесь, что смели назвать меня мошенником, когда я совершил только подлог. Иначе...» В то время как сердитый господин так разговаривает с посаженным за стол манекеном господина редактора, сам господин редактор спрашивает у управляющего: «Ну как мой новый автомат, сделанный господином Малинари?»
1: «Похож изумительно. Отлично кланяется. Все принимают его за вас. Еще и сейчас с ним объясняется какой-то господин».
0: «Старый работа Эдвардса был великолепен, но этот каналья Симонов влепил ему в голову 16 пуль. Надеюсь, что новый манекен представителен. О, как нельзя более! Очень солидная фигура. Внутри часовой механизм, он чрезвычайно важно наклоняет голову каждые 2 минуты. В общем, он возбуждает величайшее почтение в господах-посетителях».
2: «Великолепно.
0: Когда подумаешь, что в 19 веке господа редакторы объяснялись со всей этой шушерой лично... Кто сегодня дежурный боксер?»
1: «Иван».
0: «А сколько явилось молодых поэтов со своими стихами?»
1: 16.
0: «Пусть даст им всем боксом, а рукопись с поэмами по обыкновению отправить на нашу пищебумажную фабрику для превращения в бумажную массу. Слава Богу, благодаря изобилию молодых поэтов мы избавлены от расхода на покупку тряпок для нашей пищебумажной фабрики». Господин редактор переходит в спиритическую комнату редакции.
2: «Как дела?»
1: «Только что вызывал дух Цицерона. Ничего не отвечает. Должно быть занят с другой редакцией».
0: «Мне нет никакого дела, врете вы или на самом деле там что-нибудь существует. Это меня не касается. Но на завтра в номере непременно должно быть новое стихотворение Пушкина, продолжение поэмы Лермонтова, легкий фельетон Гоголя и несколько острот Вольтера. Можете написать все это сами или при помощи ваших молодых поэтов. Но эти имена должны быть у нас в газете. Мы обещали их сотрудничество».
1: Господин редактор переходит в редакцию.
2: «Что новенького, господин заведующий иностранной политикой?»
0: «Пока ничего. Ни по телеграфу, ни по телефону, ни с голубиной почтой. Мы ждем прилета аэростата. Быть может, он принесет какие-нибудь новости».
1: «Когда нет новостей, их надо выдумывать. Самые интересные политические новости — это всегда те, которые выдумываются. Вы помните этот огромный успех, который имело наше известие о бешенстве Гладстона внука?»
0: «Да, но потом пришлось опровергнуть».
2: «Ничего не значит. Публике это доставило только удовольствие. Все сказали, и слава богу, что этого не случилось. Все очень любят этого государственного человека. А что сегодня у наших конкурентов?
1: Описание революции в Испании, которой не было».
2: «Ничего не значит. Публика с интересом будет читать подробности. Однако эта скверная газета начинает идти в гору. Попросите ко мне господина заведующего полемикой».
0: «Здравствуйте, господин редактор».
2: «Что вы сделали в смысле полемики с нашим конкурентом?»
1: «О, великолепная штука, господин редактор! Останутся довольны. Я нашел в Крыжополе однофамильца их редактора, известного вора. Он тоже Иван Иванович Иванов. Сегодня он приезжает в Одессу и завтра совершает первую кражу. Публика будет читать напечатанные крупным шрифтом заметки о кражах, которые совершает Иван Иванович Иванов, и будет думать на редактора враждебной нам газеты».
2: «Я вас понял. Это отличный полемический прием. Но зачем же откладывать первую кражу на завтра? Никогда не должно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пусть украдет что-нибудь сегодня же. Даже в нашей редакции. Это будет эффектнее. А вы пока составьте хорошенькую заметку, до чего дошел наш почтенный Иван Иванович Иванов. Поставьте 20 восклицательных знаков, это пикантно. Публика любит восклицательные знаки, как спаржу».
1: «Слушаю, господин редактор».
2: «Но этого мало. Их фельетонист Хамелеон имеет успех. Позвать ко мне нашего господина Бритера».
3: «Я к вашим услугам, господин редактор».
2: «Вы должны принять меры против господина Хамелеона».
3: «Я уж подумал об этом, господин редактор. Сегодня в театре я наступлю ему на ногу, сам сделаю скандал, вызову на дуэль, пистолеты, 20 шагов.
2: Но, говорят, он сам попадает в бубнового туза. Вдруг это не должно вас особенно пугать.

0: случае неблагоприятного для вас исхода редакция имеет уже 3 предложения на ваше место от молодых людей, одинаково владеющих пистолетом и шпагой. Жалование, платье от лучшего портного, расходы на первые рестораны и ничего не делать. Что может быть лучше для человека, от которого ничего не требуют, кроме эффектной внешности и умения стрелять? Но попросите ко мне господина корректора.
1: Господин редактор,
0: я вами недоволен, господин корректор. Сегодня в номере ни одной опечатки. Вы могли бы вставить перед фамилией гласного «Х» слово «дурак». Это произвело бы сенсацию, а на завтра мы объяснили бы все опечаткой и недосмотром корректора. Пожалуйста, чтобы в номере всегда были ошибки.
1: Будут, господин редактор.
0: Где господин хроникер?
2: Здесь, господин редактор.
0: Я вами тоже недоволен. В описаниях дамских туалетов на скачках вы позабыли упомянуть, что госпожа У была уж в третий раз в одном и том же платье. Вы могли бы добавить «как не стыдно» и выразить сомнение, уж идут ли достаточно хорошо торговые дела хлебной конторы ее мужа. Коммерческий мир это любит.
1: Да, но мужья и так собираются, господин редактор, переломать мне ребра за описание дамских туалетов. Дамы нашего города прямо посходили с ума и тратят последние деньги на туалеты, лишь бы попасть в газету.
0: Тем лучше. А вы? Вы можете носить под пиджаком кольчугу.
1: Кстати, с кем вы теперь наиболее близки?
2: С закройщицей от мадам Анет.
0: Бросьте.
2: И начните ухаживать за мастерицей от мадам Жозефин. Там теперь получены новые парижские модели. Надо описать, потому что держится в секрете.
0: А, наш модный романист. Чем вы готовитесь нас подарить?
2: У меня теперь 4 романа с дамами из общества. Я пишу их со всеми подробностями, вы понимаете?
0: Отлично. Ваш роман с артисткой Z
2: не заинтересовал публику.
0: Ее и так все знают. Подробности никому не были новы. А роман-хроника, который вы даете ежедневно? Подвигается вперед. Мой красивый молодой человек каждый день имеет успех и потому мне рассказывает все. Сегодня он отправился объясняться в любви госпоже W.
3: Только еще объясняться в любви. За ней ухаживает троглотитор из конкурирующей с нами газеты. Он будет иметь успех раньше, и мы будем иметь удовольствие прочитать о ней все подробности у конкурентов.
0: Ну что же делать? Пустяки, вы говорите о добродетели, как будто мы все еще живем в 19 веке. Просто ваш молодой человек никуда не годится, он слишком медлит.
1: Это скоро кончится, он, кажется, не на шутку увлекся госпожой М. А так как мне для романа нужно отправить ее в Кишинев, то он, вероятно, застрелится.
0: Посоветуйте ему. Это будет эффектным финалом для романа. Ничего так не читается, как романы из действительной жизни. Все, что можно было выдумать в этой области, уже выдумано. Ну, а вы, господин репортер, вы приготовили нам на завтра что-нибудь интересное?
2: Двоих уговорил покончить самоубийством, одного убедил, что понятие о собственности есть предрассудок, и он, наверное, сегодня украдет. Познакомил бухгалтера банка с шансонетной певицей. Наверное, растратит.
0: Это все мелочи. Неужели вы не могли приготовить что-нибудь покрупнее? Это в 19 веке репортеры сообщали о том, что уже произошло. В 20-м интересные происшествия надо создавать.
1: У меня есть на примете убийство жены из ревности.
0: А вот это я понимаю. Ревность в 20 веке – очень редкое чувство.
1: Будущий преступник уже здесь. Я не спускаю его с глаз, чтобы не передумал. Теперь он доведен до белого коленя и читает в соседней комнате «Отелло». Пожалуйста, не давайте ему читать эту глупую комедию до конца. Ему станет жаль Дездемоны.
0: Разве я не понимаю, господин редактор? У меня конец этой, как вы изволили выразиться, комедии вырван и напечатан другой. Я сам написал. Дездемона оказывается действительно виновной. На ревнивых мужей это производит впечатление каленого железа.
1: Да вам не угодно ли видеть его самого, господин редактор?
0: В редакцию входит господин с бледным, как полотно, лицом, безумными глазами и волосами, прилипшими к мокрому лбу.
1: Господин Петров, несчастный муж, которого недостойно обманывает его жена, рекомендует господин репортер. «Мы слышали о вашем несчастье», — с сочувствием говорит господин редактор. «Наши репортеры собрали самые достоверные сведения. Ваша жена действительно вас обманывает». «О, не говорите мне об этом чудовище! Я ее убью!»
0: «Это хорошо. Прочтите «Le bête humain» Золя. Еще в прошлом веке было известно, что вид крови успокаивает человека. «О, я ее задушу, как собаку!» «Это, конечно, не дурно, похоже на Отелло, но теперь этой пьесы не понимают. Почему бы вам ее не застрелить? Несколько пуль в голову, а потом, если хотите, можете застрелиться и сами, это еще лучше. Хотя, конечно, не обязательно. Можете быть спокойны, редакция позаботится о вашей защите. При редакции имеется опытный адвокат. Кроме того, все время, пока вы будете содержаться в тюрьме, вы будете ежедневно получать обед из северной гостиницы за счет редакции и нашу газету, из которой вы узнаете всю вашу биографию. Уговор один. Не опровергать, если прочтете в нашей газете, что вы родом португалец и уже зарезали 20 человек. Это только придаст вам интереса».
1: «Хорошо. Я застрелю эту негодницу. Идем».
2: «Выдать господину Петрову из арсенала редакции шестиствольный револьвер и зарядить его на все заряды».
1: «Желаем вам успеха, господин Петров. Вы благородный человек и настоящее исключение среди мужей 20 века. Еще раз, полнейшего успеха. Цельте немножко ниже, потому что револьвер всегда при выстреле отдает слегка вверх. До свидания, господин Петров. Господин репортер, следуйте за господином Петровым».
2: «Это заинтересует завтра читателей», — замечает господин редактор. «А теперь займемся театром и отделом справочных сведений. Где господин музыкальный рецензент?»
1: «Что угодно, господин редактор».
2: «Вы заняты?»
1: «Да, я слушаю по телефону оперу, которую поют теперь в Нью-Йорке. Великолепный состав».
0: «Обругайте по этому случаю нашу оперу с указанием, как идут оперы в Нью-Йорке. А где господин драматический рецензент?»
1: «Я здесь, господин редактор».
2: «Вами я решительно недоволен.
0: Вы разбираете игру в то время, как надо разбирать сложение артисток. Вот что интересует публику. Можете выразить несколько предположений относительно темперамента каждой. А про русский театр напишите, что там кирпичи с потолка падают. Они смеют печатать афиши в типографии наших конкурентов».
1: «Я хотел просто обругать опереточную труппу».
0: «Это ничему не поможет. Кто в 20 веке верит газетным рецензиям? Тогда как еще вопрос, кто пойдет, зная, что с потолка того и гляди рухнет на голову кирпич?»
1: «Отлично, господин редактор».
0: «Кафешантанным рецензентом я вполне доволен. Это очень умно, что он выдумал писать в рецензиях, какое вино пьет каждая из шансонетных певиц и какие блюда она предпочитает. Это облегчает публику. Теперь справочный отдел».
1: «Я, кажется, господин редактор, всегда сообщаю самые верные сведения».
0: «Это-то и глупо. Верные цены коммерческий мир знает и без вас. А вы напишите на завтра, что в Одессу привезено 2 миллиона пудов пшеницы, и цена упадет до 6 копеек за пуд. Это произведет сенсацию. Газету будут брать на расхват. Все. Завтра у нас будет, кажется, интересный номер».
2: Господин редактор переходит в контору.
0: «Сколько разошлось?»
2: 472 529 экземпляров. «Послать сломать ночью машину у конкурентов и объявить, что с послезавтра газета будет ввиду летнего времени для удобства господ подписчиков печататься на бумаге «Смерть мухам». Не надо забывать, что мы живем в 20 веке, черт возьми!»
4: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «20 век. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и тезисов, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Кроме того, президент добавил, что мирные переговоры должны вестись, исходя из реалий на земле. Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных. По этой причине теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией, подчеркнул президент. А удары Украины по детям только стимулируют российских военных продвигаться вперед в зоне спецоперации. Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только мастерски использовать технику, но и совершенствовать тактику боевого применения.
2: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
1: Министр обороны добавил, что перед военнослужащими встают принципиально новые вызовы, а средства противодействия угрозам требуют глубокого понимания новейших технологических процессов. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом. Кроме того, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил министр. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность, сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер. Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, также сообщил Александр Новак. Российские производители лекарств столкнулись с задержками при включении их препаратов в реестр российской промышленной продукции. С июля этого года запись в реестре будет единственным подтверждением российского происхождения для участия в государственных закупках. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой ускорить процесс, пишет «Коммерсант». Если заявки не будут рассмотрены вовремя, продукция местных компаний автоматически будет считаться иностранной, и они потеряют льготы на государственных тендерах, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
3: Тем не менее, не следует думать, что причиной смерти Цезаря было стремление к царской власти. Хотя убийцы и говорили, что действуют ради спасения свободы и республики, но в сущности к преступлению побуждали их более простые свои корыстные мотивы. Недовольные находились и среди самых цезарианцев, и среди пощаженных врагов, считавших себя оскорбленными и униженными. Несмотря на то, что Цезарь обошелся с ними благосклонно, они хотели удовлетвориться местью за то, что диктатор дал им менее того, на что они по своему честолюбию рассчитывали и заявляли претензии. Они считали унижением для себя быть обязанными врагу. Главным виновником заговора следует считать Гая Кассия Лонгина. Это был худой, истощенный страстями человек с бледным лицом и мрачным решительным характером. Он принадлежал к партии Помпея, был прощен Цезарем, но думал, что Цезарь недостаточно внимательно отнесся к заслугам, оказанным им Отечеству в войне с парфянами после смерти Красса. Он гневался на то, что другие посланы были наместниками в провинции, а он получил только должность младшего претора в Риме, между тем, как старшим претором был сделан молодой человек, Марк Брут, которому Кассий завидовал. Он решил отомстить, свергнуть тирана и стал приискивать себе помощников. Кассий нашел много других недовольных людей и привлек их на свою сторону только с тем условием, чтобы Марк Брут, товарищ его по притуре, принял участие в этом деле. Брут был человек влиятельный и слыл вторым Катоном. Он был женат на дочери последнего Порции. Кассий решил помириться с Брутом, братом своей жены, и привлечь его на свою сторону, хотя и завидовал ему как любимцу Цезаря. Брут не был врагом Цезаря, и хотя прежде был сторонником Помпея, но получил от Цезаря много отличий, потому на него нельзя было подействовать, возбудив в нем обыкновенной страсти. Нужно было внушить ему мысль, что он призван для спасения свободы Отечества. И он был, может быть, единственным человеком, в действиях которого можно предполагать такую благородную цель. Чтобы заставить его согласиться на смерть тирана, пущены были в ход различные средства. Ему внушали, что спасение Отечества зависит от него. На статуе Брута-старшего, изгнавшего царей, написали: «О, если бы ты был еще жив!» На трибунал его клали записки со словами: «Ты спишь, Брут?» Окружающие его вздохами и тихими жалобами давали ему понять, что в нем одном видят они спасителя государства и что он не может не исполнить своей высокой миссии. Брут был человек слабый и мечтатель. Он позволил себя одурачить и увлекся делом спасения Отечества. Когда он дал заговору свое имя, тогда легко можно было привлечь и еще многих других к этому делу. Таких было более 60 человек. Большинство из них были сенаторы, в том числе цезарианцы, Децим Брут, Минуций Базил, Гай Трибоний, прежние легаты Цезаря в Галлии, два брата Сервилии Каски, Тилий Цимбер, Помпеец Квинт Лигарий и другие. Заговорщики долго не решались относительно выбора времени и места, и, наконец, назначили заседание Сената на 15 марта для исполнения своего плана. Они должны были спешить, так как при столь большом числе их среди них легко мог найтись изменник. И так как через несколько дней Цезарь хотел ехать на войну с парфянами, заседание должно было происходить в Курии Помпеи. В назначенный день утром заговорщики собрались на Марсовом поле близ Курии Помпеи, чтобы ожидать Цезаря. Но Цезарь не являлся, и они стали уже боязливо переглядываться, думая, не выдал ли кто-нибудь их плана. Один человек взял Каску за руку и сказал: «Хотя ты и скрыл от нас тайну, но Брут рассказал мне все». Каска испугался и едва собрался с духом, но вскоре заметил, что этот человек говорит о своих хлопотах о месте Эдила. Один сенатор, Папилий Лена, обратился к Бруту и Кассию со словами: «Желаю успеха вашему предприятию, но спешите, не все молчат», и тотчас же удалился. Затем Брута известили, что его жена умирает. В последнюю ночь Порция выпытала у мужа его тайну. Чтобы доказать ему, что она обладает нравственной силой и что он может довериться ей, она подрезала себе жилы на ногах, так что стала истекать кровью. В ожидании исхода дела, сильно возбужденной, она выбежала из дома и на улице упала в обморок, так что думали, что она умирает. Известием об этом случае Брут был сильно потрясен, но остался на месте. Так как Цезарь все еще не являлся, то Децим Брут, бывший до сих пор доверенным лицом диктатора, пошел к нему в дом, чтобы разузнать о причине его отсутствия, и, если будет нужно, уговорить его идти. Оказалось, что Цезарь остался дома только вследствие опасений своей жены, Кальпурнии, которой снились ночью беспокойные сны. Он уже поручил своему товарищу Марку Антонию отложить заседание Сената до другого дня. Если бы это случилось, то заговорщикам следовало ожидать всего худшего. Потому Брут стал его уговаривать, чтобы он не оскорблял Сената, собравшегося по его приказанию, и не откладывал заседание из-за женских снов, и говорил, что если уж он верит предсказаниям и снам, то должен, по крайней мере, лично распустить Сенат. Цезарь еще колебался, но Брут почти насильно увлек его с собой. Так как он был не совсем здоров, то приказал отнести себя в носилках в сопровождении многочисленной свиты и большой толпы народа. Говорят, что на дороге ему представлено было письменное разоблачение заговора. Но при множестве просьб, которые ему подавались, он не обратил на это внимания. Когда он, прибыв в Сенат, вышел из насилок, заговорщики в страхе увидели, что Папилий Лена подошел к нему и стал говорить с ним весьма настойчиво. Они думали, что он выдает их, и уже решились самоубийством избавиться от ареста. Но затем, по выражению лица Папилия, увидали, что он о чем-то просит, и успокоились. В то время как другие пошли вслед за диктатором в Курию, Трибоний остался, чтобы разговором удержать на улице Марка Антония, которого заговорщики опасались вследствие его привязанности к Цезарю, его смелости и силы. Цезарь сел на золотое кресло, и заговорщики окружили его. Тилий Цимбер выступил вперед и стал просить за своего изгнанного брата. Все поддержали его просьбу, схватили Цезаря за руки, стали целовать его в голову и в грудь, чтобы убедиться, что на нем нет панциря или какого-нибудь спрятанного оружия. Когда он, недовольный их навязчивостью, сделал усилие, чтобы встать, Тилий обеими руками сорвал у него с плеч тогу. Это был условный знак для нападения. Каска, стоявший позади Цезаря, первый обнажил кинжал и дрожащей рукой нанес ему легкую рану в шею. Цезарь обернулся к нему и, схватившись за рукоятку кинжала, воскликнул: «Несчастный Каска, что ты делаешь?» Каска дрожащим голосом позвал своего брата. Тогда все заговорщики бросились на свою жертву и стали наносить ей удар за ударом так поспешно, что некоторые ранили друг друга. Цезарь некоторое время защищался, но, увидев, что Марк Брут также поднял на него кинжал, горестно воскликнул: «И ты, сын мой?» Обернул голову тогой и, пораженный 23 ударами, упал мертвым к подножию статуи Помпея. Еще накануне вечером, ужиная у Марка Лепида, на вопрос о лучшем роде смерти, он ответил, что самая лучшая смерть — неожиданная.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
3: Заговорщики решили бросить труп тирана в Тибр, имущество его конфисковать, его законы и учреждения «Legis Iulia Acta Caesaris» отменить. Но когда они, совершив убийство, увидели, что сенаторы вместо того, чтобы одобрить их, в смущении побежали из Курии, и что народ также отступился от них, тогда, испугавшись и не зная, что предпринять, они искали убежище в Капитолии. В это время трое слуг Цезаря вошли в опустевшую Курию и отнесли к Кальпурнии окровавленный труп своего господина. Пораженной страхом, она побежала в дом консула Марка Антония, верного друга ее мужа, и передала ему частное имущество Цезаря, 25 миллионов динариев, вместе с его бумагами. Антоний воспользовался впоследствии всем этим для того, чтобы усилить свое могущество. Он замышлял занять место Цезаря. Чтобы успокоить обе партии, Сенат при содействии Антония дал 17 марта амнистию убийцам и вместе с тем утвердил законы и постановления Цезаря. Опасность, по-видимому, миновала. Сенат и аристократия надеялись снова забрать в свои руки управление республикой. Тогда Антоний начал действовать. Он приказал открыть и прочитать завещание Цезаря, в котором главным наследником назначался его приемный сын Гай Октавий, внук его младшей сестры. Но и народу делались также значительные подарки. Этим Антоний настроил толпу против убийц, защищаемых аристократией. При погребении Цезаря дело дошло до бурного восстания. По распоряжению Антония, тело Цезаря должно было быть предано сожжению и погребено на Марсовом поле, где погребались только заслуженные и высокоуважаемые люди рядом с могилой его дочери Юлии. Но на форуме погребальная процессия остановилась, и консул начал говорить надгробную речь. Тело, принесенное чиновными особами при вопле громадной толпы и цезаревских ветеранов, было опущено на помост, на котором возвышался позолоченный балдахин. Антоний начал говорить, и в возбуждающей речи изобразил заслуги и подвиги великого человека, отца Отечества, благодетеля народа. Указал на преступную неблагодарность убийц, потворство сената, поклявшегося защищать Цезаря жизнью. Он показал окровавленную, разорванную одежду диктатора и, наконец, велел открыть восковое изображение умершего с 23 ранами и обезображенным лицом. При виде этой фигуры народ, еще прежде прерывавший оратора жалобными возгласами и грозными криками, пришел в буйную ярость. Толпа стала искать убийц, чтобы растерзать их, но они спаслись бегством. Двое вооруженных людей зажгли факелами гроб, стоявший на форуме. Толпа тотчас же стала бросать все, что можно было найти. Хворост, столы и скамьи с трибуналов и из лавок, и устроила костер. Мимы, участвовавшие в похоронных играх, стали бросать свои нарядные одежды в пылающий огонь. Ветераны побросали туда все свое оружие, женщины и дети — свои украшения. Дом одного ненавистного помпейца, Луция Беллина, загорелся. И не случайно. Народ, схватив пылающие головни, бросился к домам заговорщиков. Но Антоний сумел удержать разыгравшиеся страсти. Он достиг своей цели. Отпущенники Цезаря взяли его прах и похоронили его в заранее приготовленной могиле на Марсовом поле. Таково было погребение Цезаря, послужившее сигналом для новых междоусобных войн, которые были вызваны преступным делом заговорщиков. Заговорщики убили Цезаря в ту минуту, когда, благодаря богатым талантам Цезаря, после продолжительных раздоров и страстной борьбы партий, стали, наконец, появляться признаки мира и порядка, стремление к примирению враждующих. Они заявили, что хотят снова восстановить республику, и не подумали о том, что господство одного лица было для государства благом, так как республика не могла уже дольше удержаться. Тотчас же вслед за этим начались новые распри, которые должны были решить, какому государю достанется власть над Римом. Распри, в которых прежде всего погибли сами заговорщики. Цезарь был высок и строен, имел прекрасную мужественную наружность. Живые черные глаза с выражением доброты и веселости. Губы его были несколько толстые. С течением времени он худел и становился бледнее. Но падучая болезнь, от которой он страдал в молодости, не оказала никакого дальнейшего влияния на его здоровье. Тело его было крепко и сильно, он мог переносить всякое напряжение и все лишения и делился своими войсками все труды. Он мог помериться с кем угодно в верховой езде, фехтовании и плавании и часто храбро сражался впереди своих войск. Жизнь он вел умеренную, невоздержанность и неутомимая деятельность не мирятся между собой. Самой сильной страстью его было честолюбие. Он хотел и умел быть первым. Если его честолюбие встречало препятствия, то он мог быть суровым и беспощадным. Но жестокость и мстительность были ему чужды. Это была мягкая, открытая, добрая натура, благородная и великодушная, охотно прощавшая и снисходительная там, где это было возможно. Его умственное превосходство побуждало его скорее прощать, чем наказывать. Это был человек с выдающейся неистощимой силой ума, одаренный многосторонними талантами. Труднейшие задачи были для него забавой. Не находив себе соперников как государственный человек и полководец, он отличался как оратор, как исторический писатель, как человек, занимавшийся различными отраслями знания, грамматикой, математикой, астрономией. Дошедшие до нас 7 книг о Гальской войне и 3 книги о Гражданской войне представляют в простом, естественном изложении произведение ясного, проницательного, образованного ума. Человек, одаренный такими способностями, должен был иметь сильную власть над умами людей, затмевать и отстранять всякого, кто бы не осмелился соперничать с ним. Он должен был чувствовать себя призванным для господства над миром, который был уже недостоин свободы. Если бы Цезарь родился на троне или жил в то время, когда республика не находилась еще в состоянии полного разложения, как, например, во времена Сципионов, он достиг бы цели своей жизни с величайшей славой. Если бы он жил в век республиканский, Он никогда не подумал бы стать выше закона. Но он жил в такой период, что ему уже не было возможности сделать выбор. Он должен был сделаться молотом, чтобы не быть наковальней. Натура Цезаря была не похожа на натуру Цицерона. Он не мог поворачиваться по направлению ветра. Он чувствовал, что должен управлять событиями и не мог оставаться на месте или идти назад. Поток событий неудержимо увлекал его за собой. Катон мог еще мечтать о возможности оживить республику, но ее время уже прошло. К этим словам Небура прибавим еще заключение Друманна. Если бы Цезарь родился властелином, никто не мог бы сравниться с ним по величию и по доблестям.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
3: Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Октавиан, родившийся 23 сентября 63 года до Рождества Христова, назывался первоначально, как и отец его, Гай Октавий. Но затем, сделавшись приемным сыном диктатора Цезаря, принял имя Гая Юлия Цезаря Октавиана. Его мать, Аттия, была дочерью младшей сестры диктатора Юлии и Марка Аттия Бальба. Будучи 4-летним мальчиком, он лишился отца и воспитывался некоторое время в доме своей бабки Юлии, пока его мать снова не вышла замуж за Луция Марция Филиппа. Его бездетный дед, диктатор Цезарь, деятельно принялся за воспитание мальчика, который, будучи 12 лет, произнес надгробную речь своей матери Юлии. 4 года спустя, после битвы при Фарсале, он надел мужскую тогу, тога Вирилис, и вскоре сделался понтификсом. Октавий был слаб здоровьем, что не позволяло ему принять участие ни в африканском, ни в испанском походе своего деда, но последний постарался расположить к нему народ ходатайством его за многих помпейцев и участием в постановке некоторых устроенных им сценических представлений. Когда диктатор 13 сентября 45 года сделал свое завещание, он назначил своего внука наследником и усыновил его так, что последний об этом и не знал. Той же осенью Октавий со своими друзьями, Марком Агриппой и Квинтом Сальвидиином Руфом, отправился в Иллирию, чтобы по воле своего деда, находясь в войсках, высланных вперед на войну с парфянами, получить сведения, необходимые для полководца, и в то же время продолжать свои занятия под руководством своих прежних учителей. Он жил большей частью в Аполлонии. На 6-й месяц своего пребывания здесь он получил известие об убийстве своего деда. Эта неожиданная и горестная весть разрушила лучшие надежды Октавия, но он не желал отказываться от притязаний, которые мог иметь как ближайший родственник и наследник властелина. Он тотчас же поспешил отправиться в Италию. Иллирийские войска хотели сопровождать его, но он ограничился маленькой свитой, чтобы сначала в качестве частного лица узнать положение дел в Риме. В начале апреля он высадился в Лупиях, неподалеку от Брундизиума, а не в самом Брундизиуме, обычном месте высадки, где, может быть, его ожидал кинжал заговорщика. Но как только он услышал, что Цезарь усыновил его, он назвался Юлием Цезарем, отправился в Брундизиум и принял от войск Цезаря приветствие как его сын. Благодаря великому имени этот юноша, еще не достигший 19 лет, стал значительным человеком. Со всех сторон стали стекаться к нему сторонники, ветераны, отпущенники и рабы Цезаря, и многие предлагали ему выступить мстителем за своего названного отца и занять его место. Но он с хитрой осторожностью выступил сначала частным наследником отца, чтобы впоследствии, воспользовавшись обстоятельствами, сделаться преемником его власти. На другой день по прибытии в Рим он заявил городскому претору, что принимает усыновление наследства Цезаря. Народ принял его с радостью. Он обещал выплатить народу завещанное Цезарем и дать игры. Но консул Антоний, взявший себе бумаги и деньги Цезаря, рассчитывая при помощи их захватить власть в свои руки, видел в Октавиане своего соперника и старался устранить его. Когда Октавиан, как наследник Цезаря, явился к консулу и стал требовать от него денег своего отца, чтобы заплатить по его завещанию, Антоний стал уверять, что казна Цезаря была пуста, что вместо наличных денег после него остались только долги, и вообще обошелся с ним холодно и высокомерно, как с мальчиком, едва успевшим выйти из школы. Октавиан умел хорошо играть свою роль. Он не стал скрывать свое недовольство оскорбительным отношением к нему Антония. Чтобы доказать свое уважение к Цезарю и свою любовь к согражданам, он расплатился по завещанию Цезаря своими собственными деньгами, продав свое имение. Так как Антоний и в этом чинил ему препятствия и везде становился ему поперек дороги, то Октавиан соединился с сенатской партией, хотя она и потворствовала убийцам Цезаря. Вступил в особенно тесное отношение с Цицероном, который теперь снова стал играть значительную роль во главе сената, и начал борьбу со своевольным Антонием. Убийцы Цезаря, боясь Антония, бежали из Рима и Италии, а предводители их отправились в назначенные им провинции. Децим Брут удалился в Цезальпинскую Галлию. Эту важную провинцию Антоний хотел взять себе, чтобы оттуда господствовать над Римом. Он пошел на Брута и осадил его при Мутине. Сенат, стоявший на стороне Брута, послал против Антония обоих консулов – Авла Гирция и Гая Вибия Пансу, и по предложению Цицерона постановил, что Октавиан должен сопровождать их в качестве пропретора со своим собственным войском. В так называемой Мутинской войне 43-го года Антоний был разбит и Брут выручен, но оба консула были убиты. Таким образом, Октавиан остался единственным начальником над тремя войсками, так как Брут ничего не делал. Но сенат рассчитывал воспользоваться той минутой, когда Антоний сделался безвредным, чтобы сокрушить опасного наследника Цезаря. На его заслуги не обратили внимания, и вместо него получил публичную похвалу, ничего не сделавший Брут. И ему поручено было начальство над консульскими войсками с предложением преследовать разбитого Антония. Это побудило Октавиана спокойно остаться при Мутине и дать возможность уйти Антонию, который направился в Трансальпинскую Галлию, и там заключил союз с поставленными Цезарем наместниками Галлии и Испании Марком Липидом, Мунацием Планком и Азинием Паллионом. При этой новой опасности сенат поручил Октавиану вместе с Децимом Брутом главное начальство в походе против опального Антония. Но Октавиан уже втайне помирился с Антонием при посредстве Липида. Но чтобы иметь возможность явиться перед Антонием с большим значением и большей самостоятельностью, он желал прежде получить консульское достоинство. Его войско, составленное из старых ветеранов Цезаря, казалось ему теперь лучшей поддержкой, чем ходатайство Цицерона. Он отправил в Рим 400 человек и через них требовал консульства. Так как они были отосланы сенатом назад, то Октавиан сделал вид, что оскорбленные войска требуют от него, чтобы он шел в Рим и силой принудил избрать себя. Он осадил город, завладел государственной казной и 19 августа 43-го года, не достигший еще 20 лет, был избран консулом. Товарищем его сделался преданный ему Гай Педий. При помощи его он привлек к суду и обвинил убийц Цезаря, с тем, чтобы впоследствии иметь возможность наказать их самому. Оставив Рим, по-видимому, для того, чтобы идти против Антония, он устроил так, что Педий предложил сенату снять опалу с Антония и Липида, а сам пошел им навстречу в Верхнюю Италию и имел с ними свидание на речном острове недалеко от Банонии, Болонья. Между тем Децим Брут, от которого 6 легионов перешло к Октавиану, бежал из Верхней Италии, желая пробраться через Альпы в Македонию к Марку Бруту. Но на дороге в Аквилею был выдан одним трактирщиком и убит людьми Антония. Во время встречи недалеко от Банонии три полководца вели себя недоверчиво и осторожно. Октавиан, равно как и Антоний, выставил на берегах реки 5 легионов. 300 человек сопровождали каждого из них к мостам. Затем Лепид вышел вперед и, убедившись, что ему нечего опасаться засады, дал знак другим следовать за ним. Говорят, что они обыскали друг друга, не спрятано ли у кого-нибудь оружие. Их совещания, в которых главную роль играли Антоний и Октавиан, продолжались 2 дня. На 3-й день результаты совещаний были сообщены войскам. Они заключили союз на 5 лет с целью восстановления спокойствия и порядка в государстве и объявили себя чрезвычайными чиновниками с консульской властью, как «триумвири рейпублице конституэнде», распоряжения которых должны были иметь силу закона без утверждений Сената и народа. Должности и чины они распределили заранее на 5 лет между людьми, пользовавшимися их доверием. Лепид должен был на следующий год остаться в Риме в качестве консула, а Антоний и Октавиан брались вести войну с Марком Брутом и Кассием, которые собрали значительные военные силы на Востоке, один в качестве наместника Македонии, другой в качестве наместника Сирии. Лепид уступил для этой войны большую часть своих легионов. В награду за победу солдатам предоставлялось 18 наиболее цветущих городов Италии. Самым худшим в этих условиях были проскрипции. Для предстоящей войны триумвиры нуждались в большой сумме денег, а так как Октавиан уже опустошил государственную казну, то их политические враги в Риме должны были подвергнуться опале, и их конфискованное имущество должно было быть употреблено на военные издержки. Эта мера имела в виду прежде всего наиболее влиятельных и опасных людей противной партии, от которых следовало избавиться, так как они во время войны могли поднять враждебное триумвирам движение. Кроме того, каждый из триумвиров находил в проскрипциях удобное средство удовлетворения своей ненависти и мстительности. Таким образом, они торговались и менялись в продолжении целого дня, причем одни приносили в жертву ненависти других жизнь своих друзей и родственников, чтобы погубить врага, которого другой хотел спасти. Октавиан принес в жертву Антонию Цицерона, помогшего ему стать на ноги при первом появлении в Риме. Антоний пожертвовал своим дядей Луцием Цезарем, Лепид своим братом Луцием Эмилием Павлом.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: После того, как они договорились, составили письменный договор и утвердили его клятвой, Октавиан, консул, прочел этот документ перед соединенными войсками, пропустив, однако, статью, в которой говорилось о проскрипциях. Войско приняло это сообщение с громким криком радости, и для того, чтобы союз был упрочен сильнее, стало требовать брака. Антоний отдал за Октавиана свою падчерицу Клодию, дочь своей жены Фульвии от брака ее с Публием Клодием. Потом триумвиры стали готовиться к отъезду в Рим. Между тем они уже наперед послали консулу Педию приказ казнить 17 наиболее значительных лиц, в том числе и Цицерона. Педий велел напасть ночью на дома указанных ему лиц. Некоторые из них были найдены и убиты, других искали. В городе распространилась паника, все бежали, везде слышались вопли, как в осажденном городе, так как никто не чувствовал себя в безопасности. Педий, пораженный этим смятением, стал бегать по улицам, уверяя, что бояться нечего, что следует только подождать до следующего дня. С наступлением дня граждане увидели на улицах объявления с именами 17 опальных осужденных, как зачинщиков междоусобицы, и с ручательством за безопасность остальных. Через несколько часов Педий умер от сильного напряжения и возбуждения. Триумвиры, вступив со своими войсками в город, были утверждены в своем достоинстве трибутными комициями и 27 ноября вступили в должность. Тотчас же начались ужасы проскрипций. Триумвиры объявили, что они намерены выступить в поход против бесчестных убийц Цезаря, восставших против Отечества, и наказать их. Но приверженцев, их оставшихся в Риме, следовало обезвредить, чтобы им не вздумалось погубить Отечество. Наказаны будут только наиболее виновные, и имена их будут выставлены на всеобщее обозрение. Никто не должен скрывать их или помогать им спасаться бегством под страхом самому подвергнуться опале. Головы убитых должны приносить к триумвирам, которые будут платить за каждую из них свободному гражданину 25 тысяч динариев, а рабу, кроме свободы и права гражданства, еще 10 тысяч динариев. Такая же награда назначена и доносчикам. Проскрипционные списки были вывешены в разных местах города. На одной доске стояли имена сенаторов, на другой – имена всадников. Сначала выставлены были имена 130 сенаторов, а вслед за тем еще 150 других. Всадников было осуждено около 2000. После объявления проскрипционных списков ворота были заперты, выходы из города заняты, в порту и во всех уголках поставлена стража, и во все стороны разосланы были центурионы с отрядами войск на розыске несчастных жертв. Началась ужасная резня, в которой обнаружились самые дикие страсти, беззаконие. Родители не были уверены в своих детях, муж в жене, брат выдавал брата, раб господина. Гай Гораний просил отсрочки, чтобы сын его мог ходатайствовать за него перед Антонием, и узнал, что сын-то именно и требовал его смерти. Сын претора Луция Виллия Аналия привел солдат к месту, где скрывался его отец, и в награду получил его имение и должность эдила. Жена Септимия тайно хлопотала об осуждении своего мужа, спрятала его, когда он стал искать убежище, и затем выдала его убийцам, чтобы получить возможность выйти за другого. Рядом с таким вероломством было много прекрасных примеров привязанности и верности. Анция Ристиона спас раб, убивший другого, чтобы обмануть преследователей. Многие рабы выносили пытку, не выдавая своих господ, надевали их платья и были убиты вместо них, или убивали убийц и затем сами себя. Братья жертвовали собой за братьев, сыновья за отцов, жены с опасностью для жизни спасали своих опальных мужей. Многие бежали и удалились за море, в лагерь Брута и Кассия. Большинство бежало в Сицилию, к Сексту Помпею, сыну Помпея Великого, который после поражения помпейцев при Мунде собрал значительный флот и господствовал над большей частью Средиземного моря и островов его. Многие из опальных были помилованы триумвирами. Так, например, Марк Теренций Варрон, Тит Помпоний Аттик, богатый, известный своей щедростью, любезностью и образованностью друг Цицерона, всеми любимый, Луций Цезарь и другие. Цицерон, брат его, Квинт и сын его были убиты. С 1 января нового года объявлением новых консулов проскрипции были прекращены, и было приказано под страхом опалы праздновать Новый год, как всегда, торжественно. Униженный сенат постановил дать триумвирам гражданский венок «Корона цивилис» за то, что они своими заботами спасли государство и обезопасили жизнь многих граждан. Так как от продажи конфискованных имений выручена была далеко не такая сумма, на которую рассчитывали, то триумвиры самым бессовестным образом взяли недостававшие 200 миллионов с жен и детей опальных, а равно и с остальных граждан и иностранцев, и затем пошли на войну с Марком Брутом и Кассием, которые при помощи усиленных наборов, грабежа и притеснений в Македонии, Греции, особенно в Азии, собрали много денег и кораблей, и многочисленные войска, и готовились встретить неприятеля в Македонии. Между тем, как Лепид оставался в Риме, Антоний направился прямо через Брундизиум в Грецию, а Октавиан двинулся в Сицилию, чтобы сначала отнять этот остров у Секста Помпея, которому он достался при дележе провинций. Так как его попытки высадиться на остров были неудачны, то он поспешил вслед за Антонием и присоединился к нему в Македонии. Здесь, при Филиппах, осенью 42 года, войска обеих партий встретились друг с другом для решительной битвы. Численность войск с обеих сторон была почти одинакова, и те, и другие имели около 19 легионов, но легионы Брута и Кассия были не в полном составе. Зато в их распоряжении было более 20 тысяч конницы, между тем, как у неприятеля ее было только 13 тысяч. Октавиан поставил свои войска против Брута, Антоний против Кассия. Войска Брута сильно атаковали Октавиана, отбросили его легионы и, обойдя его левый фланг, оттеснили их в лагерь, из которого больной Октавиан мог спастись только с трудом. Но вследствие этого движения позиция Кассия осталась с одной стороны открытой. Октавиан воспользовался этим и напал на нее с частью своих войск. В это время Антоний оттеснил левый фланг Кассии в лагерь и взял этот лагерь. Кассий с немногими войсками удалился на холм, откуда была видна вся равнина. Туда прискакала толпа всадников, посланных Марком Брутом, чтобы возвестить о победе. Кассий принял их за неприятелей, но выслал им навстречу одного из своих спутников, Титиния, чтобы рассмотреть их ближе. Всадники, заметив и узнав последнего, с радостными криками соскочили с лошадей, стали обнимать и целовать его и сообщили о победе. Но Кассий думал, что его друг попал в плен и что все пропало. Он отозвал в сторону своего отпущенника Пиндара и, обнажив шею, приказал ему обезглавить себя. Голову его нашли отдельно от туловища, но Пиндара никто уже более не видал. Когда Титиний возвратился и узнал о несчастной ошибке полководца, он проклял свою медлительность и вонзил меч себе в грудь. Брут оплакал своего товарища, последнего римлянина, как назвал он его, и приказал тайно похоронить его в Фазусе. Так поплатился главный виновник гибели Цезаря своим преступлением, вовлекший римское государство в новую междоусобицу, не имея возможности освободить его. Он умер в день своего рождения и, как говорят, от того же кинжала, которым он поразил Цезаря.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
1: На стороне Брута и Кассия пало 8 тысяч человек, на стороне их неприятелей в два раза больше. Но когда Антоний узнал о смерти Кассия, мужество его до такой степени усилилось, что на другой день с рассветом он снова повел свои войска в бой. Войска Брута колебались и были так ненадежны, что Брут не решился дать сражение. Он должен был сначала воодушевлять их денежными подарками и обещаниями, что после победы он отдаст им на разграбление города Фессалоники и Лакедемон. 20 дней спустя после первой битвы высокомерный неприятель и собственные его солдаты против воли принудили его к бою. В ночь перед битвой его расстроенному воображению представился, как некоторые рассказывают, тот же самый образ, который, говорят, являлся ему еще тогда, когда он переводил свои войска из Азии в Европу. В это время, среди глубокой ночи, когда он сидел и работал в своей палатке, страшный нечеловеческий призрак молча подошел к нему. Он собрался с духом и спросил: «Кто ты, бог или человек?» Призрак глухим голосом ответил: «Я твой злой демон, Брут. При Филиппах ты снова увидишь меня». Брут бесстрашно отвечал: «Хорошо, мы увидимся». И призрак исчез. Теперь к нему явился тот же самый призрак и удалился, не сказав ни слова. В битве Октавиан снова был побежден на левом крыле. Но решительность и верный взгляд Антония совершенно победили на правом, вследствие чего все войско Брута пришло в страшное смятение. Часть его была перебита в отдельных стычках на поле сражения, другая часть вместе с Брутом обратилась в бегство к берегу. Но когда Брут увидел себя окруженным со всех сторон и лишенным всякой возможности спастись, он бросился на свой меч. После этого 4 легиона, еще остававшихся при нем, сложили оружие. Антоний почтил их вождя, покрыв его тело пурпуром, приказал торжественно предать его сожжению и отослал его прах к матери его Сервилии. Его голову хотели положить к подножию статуи Цезаря в доказательство того, что он понес заслуженное наказание. Но во время бури на Ионическом море она была выброшена за борт. Двумя битвами при Филиппах судьба Римской Республики была решена. Вопрос был только в том, который из двух победителей сделается впоследствии

Умная расчетливость и самообладание Октавиана все-таки взяли перевес над природными дарованиями Антония, которые, в конце концов, совершенно утратили свое значение вследствие его наклонности к роскоши и чувственным удовольствиям. После победы над врагами триумвиры разделились. Антоний хотел, отправившись на восток, в области, отнятые ему заговорщиков, добыть там денег для расчета с войсками. Октавиан должен был ехать в Италию и наделить землей ветеранов. При новом разделе провинций на незначительную особу Липида обращали мало внимания. Октавиан взял себе Испанию и новую провинцию Африку, Нумидию. Антоний — обе Галлии и старую Африку, Карфаген. Октавиан выбрал себе лучшую часть. Он господствовал над Римом, в то время как Антоний, вследствие своего долговременного пребывания на Востоке, отвык от Запада, где все-таки находился центр тяжести государства. В Италии Октавиан с самого начала встретил большие затруднения в поземельном наделе. Ветераны были недовольны тем, что им дали, а прежние землевладельцы требовали вознаграждения. Фульвия, жена Антония, воспользовалась этим для того, чтобы произвести беспорядки, желая, чтобы муж ее, попав в сети египетской царицы Клеопатры, возвратился в Италию. Началась так называемая «Перузинская война». Луций Антоний, брат триумвира, подстрекаемый Фульвией, стал во главе недовольных. Он бросился в Перузию, но Октавиан запер его там и принудил после упорной обороны к сдаче в начале 40-го года. Там он был помилован, но перузинцы были большей частью истреблены. В мартовские иды Октавиан приказал казнить на алтаре Цезаря 300 знатнейших граждан как искупительную жертву за его умерщвление. Сам город был разграблен и сожжен. Это было последнее жестокое дело в жизни Октавиана. Эти события вызвали разногласия между Октавианом и Антонием, который во главе своего флота явился в Италию и вступил в союз с Секстом Помпеем против Октавиана. Последний, правда, владел Римом и всей Италией, и в распоряжении его было более 40 легионов, но у него не было флота, при помощи которого он мог бы защитить Италию от объединившихся против него врагов. Поэтому смерть Фульвии, всего более поддерживавшей неприятности, была для него весьма выгодна. Оба триумвира снова примирились и заключили новый договор в Брундизиуме, где они в последний раз поделили между собой государство. Антоний получил все провинции к востоку от Скодры в Иллирии, Октавиан — все провинции западные, между тем, как Италия осталась в общем владении. Липид получил провинцию Африку. Для укрепления договора Антоний обручился с благородной сестрой Октавиана Октавией. Секст Помпей не был принят в союз. Так как он, владея Сицилией и Сардинией, продолжал препятствовать при помощи своего сильного флота подвозу хлеба в Рим и в Италию, и этим вызывал в Риме голод и сильное недовольство, то триумвиры вынуждены были примириться с ним. При свидании в Мизенуме в начале 39 года с ним заключен был договор, по которому он получил Сицилию, Сардинию, Корсику и Пелопоннес, и ему обещано было вознаграждение за растрату имущества его отца. За это он обязался снабжать Италию хлебом. Теперь мир между властителями казался упроченным, и Антоний снова отправился на восток. Мизенумский договор был заключен неискренно. Стороны расстались с недоверием и ненавистью. Вскоре начались новые столкновения и жалобы на нарушение слова. Помпей взялся за оружие, вторгся в Италию и, заградив море, вызвал в Италии новый голод. Октавиан должен был постараться уничтожить врага. Пока Помпей господствовал на море, о борьбе с Антонием на востоке нечего было и думать. Так как его завистливые товарищи оставляли его без поддержки, то он при помощи своего друга Марка Випсания Гриппы собственными силами построил флот, доставивший ему перевес. В 36 году герой Агриппа дважды разбил Помпея у берегов Сицилии, при Милахе и при Навлохе, и вынудил его бежать в Малую Азию, где он в сражении с легатами Антония был взят в плен и убит в

0: Милете. Лепид перешел из своей провинции Африки в Сицилию и вместе с Октавианом стал воевать против Помпея. Но потом выступил против Октавиана и, став во главе 20 легионов, потребовал уступки ему Сицилии. Но Октавиан устроил так, что войска Лепида отказались от него. Отнял у него его провинцию, исключил его из триумвирата и удалил в Цирцеи, где он прожил в качестве верховного жреца в полнейшей неизвестности до 12-го года до Рождества Христова. Октавиан имел теперь в своем распоряжении 45 легионов, 40 тысяч легко вооруженных воинов, 25 тысяч конницы и 600 кораблей, силы, с которыми он мог смело отважиться на борьбу с последним соперником, который еще у него оставался, с Антонием, на борьбу за самовластие. Но он не решался на это в продолжении еще нескольких лет. Возвратившись после Сицилианской войны в Рим и получив здесь триумф, Октавиан распустил часть своих слишком требовательных ветеранов и избавился от навязчивости остальных богатыми подарками. Граждане, которых он освободил своей победой над Секстом Помпеем от нужды и голода, полюбили его за его умную умеренность и за заботы об их благе. Сенат за эту победу оказал ему большое предпочтение и много почестей. Но он решительно отклонил большую часть из них, обещал сохранение мира и восстановление республики по возвращении Антония. Большую часть республиканских чиновников он оставил по-прежнему в их должностях. К своему товарищу Антонию он относился дружелюбно и внимательно. В его отсутствие он воздал ему много почестей. Когда Антоний в войне с парфянами вследствие своей неосторожной поспешности понес значительные потери, Октавиан послал ему через Октавию денег и войско на помощь. На случай, если бы между ними снова начался раздор, народ должен был убедиться, что не Октавиан виноват в этом. Чтобы занять делом свои беспокойные легионы и пополнить свою военную казну, он начал войну с горными племенами, жившими по берегам Адриатического моря и в Иллирии, которые были еще не вполне покорены и отказывались платить дань. Он покорил Епидов к востоку от Истрии между Верхней Савой и Адриатическим морем, покорил их северных соседей, панонцев и далматинцев, и превратил Панонию в римскую провинцию.
1: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Однажды Алексею Бахрушину случилось ввязаться в спор со своим кузеном, кто соберет больше театральных экспонатов. Об условиях пари история умалчивает, однако известно, что спорщики, люди молодые и горячие, бросились скупать предметы интереса. Но брат через месяц уже остыл и признал себя проигравшим, а вот Бахрушин...
2: Первым делом я помчался на Сухаревский рынок и за 50 рублей приобрел 22 миниатюрных портрета с изображением людей в театральных костюмах.
1: Это сегодня театр – великое искусство. А в Москве конца позапрошлого века – легкомысленное развлечение. В то время собирать театральные предметы – все равно, что теперь фантики. Но Алексей настолько увлекся, что остановиться не смог. Скупал все – программки спектаклей и балетные туфельки, костюмы, записки на клочках бумаги, автографы, дамские бинокли и вееры. Кое-что ему дарили. Бахрушин никогда не отказывался.
2: Доброму вору все впору. Там разберемся.
1: В обществе смотрели на это, как на блажь богатого самодура, откровенно издевались.
3: Алексей Александрович, а вот взгляните-ка. Редчайшая вещь. Пуговица от брюк артиста Качалова. А там в углу старые сапоги самого Щепкина.
1: Да и потом, когда литературная, драматическая и музыкальная коллекция Бахрушина уже стоила нескольких сотен тысяч золотых рублей, истинной ее цены москвичи не понимали. Как-то он предложил передать свой музей в собственность городского самоуправления, но чиновники лишь отмахнулись.
4: «Что вы, голубчик? Мы с Третьяковским и Солдатенковским собраниями достаточно горя хлебнули. А тут вы еще с вашим «Увольте, Христа ради».
0: Благое дело.
1: Бахрушин мог отступиться. И тогда страна лишилась бы дневников и записных книжек Грибоедова и Гоголя, писем Немировича Данченко и Шаляпина, редких изданий пьес Пушкина и Островского, театральных работ Врубеля, Коровина, Билибина, словом, всего того, что сейчас бы назвали «сокровищами» отечественной культуры. На эти раритеты Бахрушин пустил практически все свободные средства, а их у владельца суконных и кожевенных мануфактур было достаточно. Сын промышленника вспоминал, что добиться у отца денег на хозяйственные расходы было настоящей мукой. Любые траты, не идущие на пополнение коллекции, Бахрушин считал пустыми. В 1894 году собрание театральных редкостей стало музеем. Однажды туда заглянул потомок графа Шереметьева. Разглядывая бахрушинскую выставку, несказанно удивился.
5: «Откуда это у вас? Я помню эти рисунки с детства. Они были украдены из нашего поместья в Кускове. Рисунки были сделаны в Париже, по ним шили костюмы для актеров нашей труппы».
1: Это были те самые портретики, купленные за полсотни на Сухаревском рынке. Грянула революция. Бахрушин потерял свои капиталы, фабрики и заводы национализировали. Но за границу не уехал, сохранил и даже приумножил музейную коллекцию, сберег ее от разграбления и стал пожизненным директором уникального театрального музея, который сегодня носит его имя.
0: Алексей Бахрушин. Благое дело. Московские меценаты.
6: Звезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правоохранительным органам и спецслужбам важно продолжать помогать бойцам специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах России. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
2: Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться.
1: Владимир Путин также сообщил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов оружия. По его словам, апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше 1000 образцов новых вооружений. Общественная палата приступила к работе в новом составе, который будет действовать 3 года. Отдельное внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. На первом пленарном заседании 9-го состава организации обсуждались организационные вопросы и определялись приоритеты деятельности на предстоящий период. В президентском фонде культурных инициатив отметили, что значимым направлением также станет развитие креативных индустрий. Абитуриентов в этом году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По словам министра, более 70% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан. Больше всего бюджетных мест в этом году выделяется на инженерные направления. Этот факт, по словам министра, отражает потребности экономики и промышленности России. В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Заражение могло произойти на ферме слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Тем не менее, в стране есть тест-система для быстрой диагностики заболевания, добавили в ведомстве. Мелиоидоз – это инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную пищу, воду, контакт с больным человеком или насекомым. Основные симптомы – высокая температура, мышечные боли, сильный кашель. Болезнь протекает тяжело и часто приводит к летальному исходу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда».
3: Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Под южными небесами». Читает Станислав Федосов.
4: Отворилась дверь купе, и на пороге остановился молодой человек в коричневом пиджаке с позументом на воротнике, с карандашом за ухом и в фуражке с надписью по-французски «Ресторан». Он говорил что-то по-французски. Из речи его супруги поняли только 2 слова. «Дежене» и «Дине». «Как? С нами едет ресторан?» — воскликнул Николай Иванович, оживившись. — Глаша, ресторан! Вот это сюрприз!
5: — Я говорил тебе, что есть ресторан, — кивнула ему супруга.
4: — Мы командонг ресторан! — обратился было к гарсону по-французски Николай Иванович, но тут же сбился, не находя французских слов для дальнейшей речи. — Глаш, спроси у него... «Командонг ресторан в поезде, если поезд без гармонии. Как же в вагон ресторан-то попасть из нашего вагона, если прохода нет?»
5: Начала спрашивать ресторанного гарсона Глафира Семеновна по-французски. И тоже сбилась. Гарсон, между тем, совал билеты на завтрак и разъяснял по-французски, на каких станциях и в какие часы супруги могут выйти из своего вагона во время остановки поезда и пересесть в вагон-ресторан. Билеты были красного цвета и голубые. Так как всех желающих завтракать, ресторан мог накормить не сразу, а в 2 смены. «Дежене?» — спросила гарсона Глафира Семеновна и сказала мужу. «Что ж, возьмем 2 билета на завтрак Ведь уж если он предлагает билеты, то как-нибудь перетащит нас из нашего вагона в вагон-ресторан?
6: Непременно возьмем. Нельзя же, не пивши, не евши, целые сутки в поезде мчаться. Погибнешь!
4: Радостно отвечал супруг.
6: Но какие же билеты взять? Красные или голубые?
5: Да уж бери, какие дороже, чтоб кошатиной не накормили. Кельпри!
4: Задала гарсону вопрос Глафира Семеновна, указывая на голубой билет.
5: «Quatre francs, мадам», — отвечал тот. «Mais vous payez après?» «Четыре франка за голубой билет», — пояснила она мужу. «Оплатить потом».
6: «А красный билет почем?» «Руш! Биле руш комбьян?»
4: — спросил Николай Иванович гарсона, тыкая в красный билет.
5: «Le même prix, monsieur». И гарсон опять заговорил что-то по-французски. «И красные и голубые билеты одной цены», — перевела мужу Глафира Семеновна. Значение разного цвета билетов супруги не поняли.
6: «Странно. Зачем же тогда делать разного цвета билеты, если они одной цены?» — произнес Николай Иванович и спросил жену. «Так какого же цвета брать билеты? По красному или по голубому будем завтракать?»
5: «Да уж бери красные, на счастье!» — был ответ со стороны супруги. Николай Иванович взял два красных билета. Гарсон поклонился и исчез, захлопнув дверь купе. В полдень на какой-то станции, не доезжая до Орлеана, была остановка. Кондукторы прокричали, что поезд стоит столько-то минут. По коридору вагона шли пассажиры, направляясь к выходу. И слово «déjeuner», несколько раз произнесенного в их французской речи, супруги Ивановы поняли, что пассажиры направляются в вагон-ресторан завтракать. Всполошились и они. Глафира Семеновна захватила свой сак, в котором у нее находились туалетные принадлежности и бриллианты, и тоже начала выходить из вагона. Супруг ее следовал за ней.
7: «Скорей, скорей!» — торопила она его. «Иначе поезд тронется, и мы не успеем в вагон-ресторан войти. Да брось ты закуривать-то папироску-то! Ведь за едой не будешь курить!»
4: Выскочив на платформу, они побежали в вагон-ресторан, находившийся во главе поезда, и лишь только вскочили на тормоз вагона-ресторана, как кондукторы начали уже захлопывать купе, и поезд тронулся.
6: Супруги испуганно переглянулись. «Что это? Боже мой! Поезд уж поехал! Глаш! Как же мы потом попадем к себе в купе?»
4: Испуганно спросил жену Николай Иванович.
5: «А уж это придется сделать при следующей остановке», пояснил русский, стоящий впереди их пожилой коренастый мужчина в дорожной легкой шапочке.
6: «Ах вы, русский!» улыбнулся Николай Иванович. «Очень приятно встретиться на чужбине со своим соотечественником Иванов из Петербурга. А вот жена моя, Глафир Семеновна».
5: «Полковник из Петербурга», — пробормотал свою фамилию пожилой коренастый мужчина, который, однако, Николай Иванович не успел расслышать, поклонился Глафире Семеновне и продолжал. «В этом поезде много русских едет».
6: «Да, мы слышали в Париже на станции, как разговаривали по-русски».
5: «Позвольте, полковник», — начала Глафира Семеновна. «Вот мы теперь в ресторане. Но как же наш багаж-то ручной в купе? Никто его не тронет?
6: Кто же может тронуть, сударыня, если теперь поезд в ходу?
5: А при следующей остановке вы уж сядете в ваше купе».
6: «Да-да, Глаш, об этом беспокоиться нечего. Да и что же у нас там осталось? Подушки да пледы», — сказал Глафире Семеновне муж.
5: «А шляпки мои? Ты ни во что не считаешь? У меня там 4 шляпки. Неприятно будет, если даже их начнут только вынимать и рассматривать».
6: «Кто же будет их рассматривать? Никто не решится. У тебя везде на коробках написано по-русски твоя фамилия. А здесь, во Франции, ты сама знаешь, «Вив ля Рюси!» К русским все с большим уважением. «Вы в Биарриц извольте ехать, полковник?» спросил Николай Иванович пожилого господина.
7: «Да ведь туда теперь направлено русское паломничество. Ну и мы за другими потянулись. Там теперь русский сезон».
6: «И мы в Биарриц. Жене нужно полечиться морскими купаниями».
5: Разговор этот происходил на тормозе вагона, так как публика, скопившаяся в вагоне-ресторане, еще не уселась за столики, и войти туда было пока невозможно. У входа в ресторан метрдотель с галуном на воротнике жакета и с карандашом за ухом спрашивал билеты на завтрак. Полковник в круглой дорожной шапочке дал билет метрдотелю и проскользнул в ресторан. Но когда супруги Ивановы подали свои билеты метрдотелю, тот не принял билеты. И супругов Ивановых в ресторан не впускал, заговорив что-то по-французски.
6: «Мэ, командонг, дежене, ну, волен дежене, вуаля биле».
7: Возмутился Николай Иванович.
6: «Глаша, что же это такое? Навязали билеты и потом с ними не впускают?»
7: «Почем же я-то знаю? Требуй, чтоб впустили!» Отвечала Глафира Семеновна. «Экуте, пуркуа ву не лисе па? Вуаля ле бие!» Обратилась она к метрдотелю. Опять объяснение на французском языке, почему супругов не пускают в ресторан. Но из этого объяснения они опять ничего не поняли и только видели, что их в ресторан не впускают. Билеты на завтрак были двух сортов и, очевидно, двух цен, сказала Глафира Семеновна мужу. Ты по своему сквалыжничеству взял те, которые подешевле, а теперь... «Дежоне за дорогую плату, и вот нас не впускают?»
6: «Да нет же, душечка, ведь мы об этом спрашивали».
7: «Однако видишь же, что нас не впускают. Должно быть, гарсон, который приходил к нам в купе, наврал нам. Ах, вечно ты все перепутаешь. Вот разинета, ничего тебе нельзя поручить. Ну что? Что мы теперь делать будем? Ведь это скандал». «Ну, куда мы теперь?» — набросилась Глафира Семеновна на мужа. «Не стоять же нам здесь на тормозе, а в купе к себе попасть нельзя. Ведь это ужас, что такое. Ну, что ж ты стоишь, глаза-то выпучив? Ведь ты муж, ты должен заступиться за жену. Требуй, чтобы нас впустили в ресторан. Ну, приплати ему к нашему красному билету. Скажи ему, что мы вдвое заплатим. Ну, нельзя же нам здесь стоять!»
5: Николай Иванович растерялся.
6: «Ах, душечка! Если б я мог все это сказать по-французски! Но ведь ты сама знаешь, что я плохо...» Пробормотал он. «Все, что я могу, это дать ему в ухо!»
7: «Дурак! В ухо! Но ведь потом сам сядешь за ухо-то в тюрьму!» Воскликнула она и сама с пеной у рта набросилась на метрдотеля. «Ву де ве лесе! Не имеете права не впускать! Со биле руж, дуне муа биле блю! Проне анкор э дуне! Мы вдвое заплатим! Ну, собрюс! Проне дубль! Николай Иванович, дай ему золотой! Покажи ему золотой!»
5: Рассвирепел Николай Иванович.
6: «Да что с ним разговаривать? Входи в ресторан, да и делу конец!» — закричал он и сильным движением отпихнул метрдотеля, протискал в ресторан Глафиру Семеновну, ворвался сам и продолжал вопить. «Протокол! Сию минут протокол! Где жандарм? У, жандарм! Он, наверное, заступится за нас. Мы русские, дружественная держава. Нельзя так оскорблять дружественную нацию, чтоб заставлять ее стоять на тормозе, не впускать в ресторан. Папье и плюм! Протокол! Давай перо и бумагу!»
5: Он искал стола, где бы присесть для составления протокола, но все столы были заняты. За ними сидели начавшие уже завтракать пассажиры и в недоумении смотрели на кричавшего и размахивающего руками Николая Ивановича. К Николаю Ивановичу подскочил полковник в дорожной шапочке, тоже уже был усевшийся за столик для завтрака. «Милейший соотечественник, что такое случилось? Что произошло?» — спрашивал он.
6: «Ах, отлично, что вы здесь. Будьте свидетелем. Я хочу составить протокол», — отвечал Николай Иванович. «Папье, Плюм и Анкор, Гарсон. Плюм? Да что случилось-то?» «Вообразите, мы взяли билет на завтрак, вышли из своего купе, и вот эта гладкобритая морда с карандашом за ухом не впускает нас в ресторан. Я ему показываю билет при входе, а он не пускает. Вас впустил, а меня не впускает, и бормочет какую-то ерунду, которую я не понимаю. Жена ему говорит, что мы вдвойне заплатим, если наши билеты дешевле. Дубль! А он, мерзавец, загораживает нам дорогу. Видит, что я с дамой. И не уважает даже даму. Не уважает, что мы русские. А вот я хочу составить протокол, чтоб передать его на следующей станции начальнику станции. Ведь этот черт знает, что такое!» Развел Николай Иванович руками и хлопнул себя по бедрам.
5: «Позвольте, позвольте. Да вы мне покажите прежде ваши билеты», — сказал ему полковник.
6: «Да вот они».
5: Полковник посмотрел на билеты, прочел на них надпись и проговорил. «Ну вот, видите, ваши билеты на второй черед завтрака. А теперь завтракают те, которые пожелали завтракать в первый черед. Теперь завтракают по голубым билетам, а у вас красные. Ваш черед по красным билетам завтракать при следующей остановке. В Орлеане, когда мы в Орлеан приедем. Вы рано вышли из купе». Николай Иванович стал приходить в себя.
6: «Глаш, слышишь?» — сказал он жене.
7: «Слышу. Но какое же он имеет право заставлять нас стоять на тормозе?» — откликнулась Глафира Семеновна. «Не впускать в ресторан».
5: «Конечно, вы правы, мадам. Но ведь и в ресторане поместиться негде. Вы видите, все столы заняты», — сказал полковник.
6: «Однако впусти в ресторан и не заставляй стоять на тормозе. Ведь вот мы все-таки вошли в него и стоим», —
5: проговорил Николай Иванович, все более и более успокаивавшийся.
6: «Так составлять протокол, Глаш?» — спросил он жену.
7: «Брось!»
5: За столами супругам Ивановым не было места. Но им все-таки в проходе между столов поставили два складных стула, на которые они и уселись в ожидании своей очереди для завтрака.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
5: Супругам Ивановым пришлось приступить к завтраку только в Орлеане, около 2 часов дня, когда поезд, остановившийся на Орлеанской станции, позволил пассажирам, завтракавшим в первую очередь, удалиться из вагон-ресторана в свои купе. Быстро заняли они первый освободившийся столик со скатертью, залитую вином, состоявшими еще на нем тарелками, на которых лежала кожура от фруктов и огрызки белого хлеба. Хотя гарсоны все это тотчас же сняли и накрыли стол чистой скатертью, поставив на нее чистые приборы, Николай Иванович был хмур и ворчал на порядке вагона ресторана.
6: «В 2 часа завтрак! Где это видано, чтоб в 2 часа завтракать? Ведь это уж не завтрак, а обед!»
5: — говорил он, тыкая вилкой в тонкий ломоток колбасы, поданный им на закуску. Хотел переправить его себе в рот, но сейчас от сильного толчка, несшегося на всех парах экспресса, ткнул себе вилкой в щеку и уронил под стол кусок колбасы. Он понес себе в рот 2-й кусок колбасы и тут же ткнул себя вилкой в верхнюю губу. До того была сильна тряска. Кусок колбасы свалился ему за жилет.
7: «Словно криворотый», —
5: заметила ему Глафира Семеновна.
6: «Да тут, матушка, при этой цивилизации, где поезд вскачь мчится по 60 верст в час, никакой рот не спасет. В глаз вилкой можно себе угодить, а не только в щеку или в губу. Но цивилизация! Окриветь из-за нее можно!»
5: Николай Иванович сердцем откинул вилку и положил себе в рот последний оставшийся кусок колбасы прямо рукой.
6: «И чтобы им в Орлеане-то остановиться на полчаса для завтрака! По крайности, люди поели бы по-человечески», — продолжал он. «А с ножа, если есть, того и гляди, что рот себе душей прорежешь».
7: «Это от того, что ты сердишься», — опять заметила жена.
6: «Да как же не сердиться-то, милая? Заставили выйти из купе для завтрака в 12 часов, а кормят в 2. Да еще в ресторан-то не пускают. Стой на дыбах 2 часа на тормозе. Хорошо, что я возмутился и силой в вагон влез. Нет, это не французы. Французы этого с русскими не сделали бы. Ведь этот ресторан-то принадлежит американскому обществу спальных вагонов», — сказал Николай Иванович.
7: «Но ведь гарсон-то французы».
6: «То был не гарсон, что нас не впускал. То был метрдотель, а у него рожа, как есть американская. Только говорил-то он по-французски».
5: Подали яичницу. Приходилось опять есть вилкой. Но Николай Иванович сунул вилку в руку гарсону и сказал:
6: «Ложку! Кульер! Тащи сюда кульер! Апарте! Фуршет не годится! Заколоться можно с фуршет! Ву компроне?»
5: Гарсон улыбнулся и подал 2 ложки.
6: «Ешь и ты, Глашенька, ложкой, а то долго ли до греха?» — сказал жене Николай Иванович.
7: «Словно в сумасшедшем доме!» — пробормотала супруга, однако послушалась мужа.
5: Ложками супруги ели и 2 мясных блюда, и ломтики сыру, поданные вместо десерта. Завтрак кончился. Николай Иванович успел выпить бутылку вина и развеселился. За кофе метрдотель, тот самый, который не впускал их в вагон, подал им счет. Николай Иванович пристально посмотрел на него и спросил:
6: «Американ? Янки?»
5: Последовал отрицательный ответ.
6: «Врешь. Американ. По роже вижу, что американец», — погрозил ему пальцем Николай Иванович. «Не французская, брат, у тебя физиономия».
7: «Je suis suisse». «Швейцарец», — пояснила Глафира Семеновна.
6: «Ну, вот это так! Это пожалуй», — кивнул ему Николай Иванович. «Всемирной лакейской нации, поставляющей также и швейцаров, и гувернеров на весь свет. Это еще почище американца. Нехорошо, брат, нехорошо. Швейцарская нация, коли уж пошла в услужение ко всей Европе, то должна себя держать учтиво с гостями. Иль не фо па комса, как давеча».
5: Метрдотель слушал и не понимал, что ему говорят. С поданного ему супругами золотого он сдал сдачи и насыпал на тарелку множество мелочи.
6: «Что ж, давать ему на чай за его невежество? Или не давать?» — обратился Николай Иванович к жене. «По-настоящему не следует давать. Ишь, рожа-то у него».
7: «Да, рожа-то у него незлобная», — откликнулась супруга. «А мы действительно немножко и сами виноваты, что, не спросясь брода, сунулись в воду. Может быть, у них и в самом деле порядки, чтобы не пускать, если в поезде такая цивилизация, что он бежит с рестораном».
6: «Ну, я дам. Русский человек зла не помнит.
5: — решил Николай Иванович и, протянув метрдотелю две полуфранковые монеты, прибавил: «Вот тебе швейцарская морда на чай! Только на будущее время держи себя с русскими в аккурате!»
7: Метрдотель поклонился и поблагодарил. «Ну, зачем ты ругаешься-то, Николай?» — заметила мужу Глафира Семеновна. «Нехорошо».
6: «Ведь он все равно ничего не понимает. А мне за свои деньги отчего ж не поругать?»
7: Был ответ. «Тут русские есть в столовой. Они могут услышать и осудить».
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».

0: Радио «Звезда». О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Борис Привалов. Рассказ «Дама с аппетитом». Читает Алексей Войтюк.
2: В кафе я устроился очень уютно, за угловым тихим столиком. Взял бутылку кефира, честное слово, самого настоящего кефира, и приготовился ждать. Приятель по обыкновению опаздывал, но я об этом не жалел. Уж очень занимательные события разворачивались в данной тихой торговой точке. За большим столиком, рассчитанным на 4 персоны, сидела толстая, одинокая женщина. Ее кудри цвета сырой доски велись, как стружки. На бледном, сильно напудренном лице плавали большие желтые глаза. Из-за них отдельно взятая физиономия толстухи сильно смахивала на яичницу-глазунью. Все полезное пространство стола было заставлено едой и питьем, закусками, порционными блюдами, бутылками с пивом и лимонадом. Желтоглазая дама питалась как автомат, в хорошем темпе, с полной нагрузкой на жевательный аппарат, и еще успевала разговаривать на различные кулинарные темы. Как она ухитрялась при этом не укусить себя за язык, непостижимо. Обслуживающий меня официант взволнованно метался меж столиками, ревниво заламывая руки, и кидал на мою одинокую бутылку кефира испепеляющие взгляды. «Семен Семеновичу нынче удача!» — бормотал он. «Какой заказ! Раз — и дневной план выручки в кармане. Вот везет человеку! Ну, кто ж мог подумать? Ай-яй!» Я подозвал официанта и попросил его рассказать, что происходит. «Вот везет Семен Семеновичу», — начал был он, но я попытался направить беседу в нужное русло. «Кто эта гражданка с аппетитом?» «Так я ж об этом и говорю», — чуть не зарыдал официант. «Везет же Семен Семеновичу! Кто бы мог подумать? Она, клиентка эта, к нам, почитай, год ежедневно заходила и никогда ничего не ела. Кефирчика стакан или же летом томатный сок, и все. 70 копеек в кассу. Потерянный для плана человек». Я перехватил его презрительный взгляд в сторону моей бутылки с кефиром. «И вот сегодня вдруг, сами видите, рублей 300 счет. Как прорвало! Потому несчастье у нее. Новый вид ткани промышленностью освоен». Тут-то я и услышал повесть о терзаниях женщины с аппетитом. Желтоглазая дама относилась к категории мужниных жен, то есть основным ее занятием являлась трата зарплаты, которую послушный супруг сдавал в семейный котел. И, как многие из мужниных жен, все свое свободное время, а у нее его было 24 часа в сутки, она тратила на светский образ жизни. Выискивание подходящих фасонов для грядущего сезона, косметику, массажи, лечебную гимнастику, посещение премьер, модных футбольных матчей, подготовку к курортному вояжу и так далее и тому подобное. Неожиданно ко всему этому прибавилась новая забота – борьба за фигуру. Вообще-то, дама с аппетитом утешалась тем, что не то в далеком Парагвае, не то в государстве Дагоме, по слухам, существует мода на, мягко говоря, полных женщин. Но совершенно случайно, по большому случаю, желтоглазой толстухе предложили изумительный отрез. Какая-то экспериментальная мастерская, с которой был связан по работе ее муж, выпустила 4,5 метра пробной ткани. Сделанная из искусственного волокна, ткань эта была замечательна по расцветке. Материя всем понравилась, но решили принять меры к удешевлению ее себестоимости. Задача была не из легких. Она требовала от химиков проявления максимума изобретательности, ведь следовало заменить дорогостоящее сырье дешевым. И пока мужья, среди них и супруг дамы с аппетитом, вновь ставили опыты, искали заменитель, мужнины жены, прослышав о волшебном материале, начали осаду. Толстухе повезло. Ей удалось заставить своего влиятельного и бесхарактерного мужа приобрести экспериментальный отрез. Две ее подруги, такие же светские дамы, слегли, как им казалось, с инфарктом, и третья, с горя, уехала прожигать жизнь в Сочи. А хозяйка отреза предвкушала фурор, который произведет новое платье. Но отрез, как говорят портные, не проходил. Материала не хватило, чтобы вместить габариты женщины с аппетитом. Никакие ссылки на парагвайскую моду не подействовали на модную портниху. «Милочка, вам надо похудеть килограммов на 20, тогда посмотрим. А в таком количестве я вас в этот чудненький материальчик не втисну. Худейте или продайте материальчик мне». «Продать? Разумеется, ни одна светская дама на такую жертву не пойдет. В избранном кругу, где живут по принципу «не мне, так никому», приличнее считается сжечь уникальную вещь, чем отдать ее другому». Но был и второй выход — худеть под отрез. 20 килограммов для женщины с аппетитом — это почти фантастика. Но на какой подвиг не пойдешь ради того, чтобы утереть нос ближнему своему? И мужнина жена стала рабой отреза. Начала великое худение. Говорят, что не единым хлебом жив человек. Желтоглазая толстуха доказала, что человек может существовать единым кефиром и томатным соком. За полгода она сбросила 20 килограммов, затем, после визита к портнихе, еще 5. И, наконец, о радость, отрез прошел. В этот миг не было на свете счастливее женщины. Портнихи сразу уплатили вперед все деньги и пообещали еще столько же, если платье будет закончено к субботнему концерту в консерватории. Играл не то пианист, не то скрипач, но кто-то очень модный. И светские дамы не имели права пропустить такое событие. Конечно, им не нужно было стоять в очереди по ночам, чтобы заполучить билетики на выступление знаменитого виртуоза. Им все приносили на дом. По дороге от портнихи толстуха заглянула в магазин ткани, и первое, что она узрела, был ее материал. Сотни, тысячи метров синтетической материи с единственным неповторимым рисунком цвели, сверкали на прилавке. И цена была так неприлично мала, что ни одна уважающая себя дама не взяла бы его даже на фартук своей домработницы. Толстуха немедленно позвонила портнихе и отменила заказ. Затем протелефонировала мужу и сказала все, что она о нем думает. «Любящий супруг должен был бы задержать внедрение ткани в массовое производство до тех пор, пока его единственная жена не покрасуется неделю-другую в уникальном платье». Потом, несчастная и потрясенная, она пошла в кафе, где каждодневно питалась кефиром и помидорным соком. Здесь она алчно вдохнула кулинарные ароматы и потребовала меню. «Теперь я понимаю, что значит фраза «легкая промышленность на подъеме». «Спасибо текстильщикам, поддержали меня старика», — торжественно заявил официант Семен Семенович, передавая повару рекордный заказ. «Не зря, значит, я целый год ей кефирчик с соком носил. Плюс улыбка, плюс хорошее обслуживание, все вместе 1.40 рубля. Вот вы, молодежь», — продолжал он, сурово поглядывая на молодых официантов, — «выдержки не имеете. У вас так, Ежели клиент меньше, чем на 10 рублей закажет, то вы на него смотрите, как на личного врага. А кабы я эту гражданку соком поил без души, она бы сегодня не к нам завернула. Так что, молодежь, никакого тут счастья нет, а обычный результат добросовестной работы». И, очевидно, вспомнив эти слова опытного Семена Семеновича, официант, обслуживающий мой столик, взглянул на бутылку кефира уже не так враждебно и даже заставил себя улыбнуться.
1: Мы читали рассказ Бориса Привалова «Дама с аппетитом».

0: Радиозвезда. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Глупый француз». Читает Егор Серов.
1: Клоун из цирка братьев Гинц, Анри Пуркуа, зашел в московский трактир Тестова позавтракать. «Дайте мне консоме», — приказал он половому. «Прикажете с пашотом или без пашота?» «Нет, с пашотом слишком сытно. 2-3 гренки, пожалуй, дайте». В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. «Как, однако, много подают в русских ресторанах», — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. 5 блинов! Разве один человек может съесть так много теста?» Сосед, между тем, помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут.
2: «Человек!» — обернулся он к половому. «Подай еще порцию. Что у вас за порции такие? Подай сразу штук 10 или 15. Дай балыка, семги, что ли?»
1: «Странно», — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. «Съел 5 кусков теста и еще просит. Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на пари съедал 2 тарелки супу и 5 бараньих котлет. Говорят, что есть даже болезни, когда много едят». Половой поставил перед соседом гору блинов и 2 тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа, он ел их спеша, едва разжевывая, как голодный. «Очевидно, болен», — подумал француз. «И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и 3 кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору».
2: «Дай еще икры», — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «Не забудь зеленого луку».
1: «Но, однако уж половины горы нет», — ужаснулся клоун. «Боже мой, он и всю семгу съел. Это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы!»
2: «Подашь бутылку Ньюи», — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. «Только погрей сначала. Что еще? А, пожалуй, дай еще порцию блинов, поскорее только».
1: «Слушаю. А после блинов что прикажете?»
2: «А что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки за сетрины по-русски и я подумаю. Ступай».
1: «Может быть, это мне снится?» — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. «Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуги не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!» Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом: «Послушайте, зачем вы так много ему подаете?»
3: «То есть они требуются, как же не подаваться?»
1: «Странно, но ведь он таким образом может до вечера здесь сидеть и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию». Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.
2: «Дикарьи!» — возмутился про себя француз. «Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль. Ничего, что умрет человек, была бы только выручка». «Порядки, нечего сказать», — проворчал сосед, обращаясь к французу. «Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции изволь ждать полчаса. Эдак и аппетит пропадет, к черту. И опоздаешь. Сейчас 3 часа, мне к 5 надо быть на юбилейном обеде».
1: «Пардон, мсье», — побледнел Пуркуа, — «ведь вы уж обедаете».
2: «Нет, какой же это обед? Это завтрак, блины!»
1: Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать. «Бедняга!» — продолжал ужасаться француз. «Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно, с целью самоубийства. Боже мой, зная я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких сцен». И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари. «По-видимому, человек интеллигентный, молодой, полный сил, — думал он, глядя на соседа, — быть может, приносит пользу своему отечеству, и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей. Судя по одежде, он должен быть богат, доволен. Но что же заставляет его решаться на такой шаг? И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает, как дешево ценится жизнь. И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь. Быть может, его еще можно спасти?» Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу. «Послушайте, мсье», — обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом, — «я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я ваш друг. Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды, у вас жена, дети».
2: «Я вас не понимаю», — забормотал головой сосед, тараща на француза глаза.
1: «Ах, зачем скрытничать, мсье? Ведь я отлично вижу, вы так много едите, что трудно не подозревать».
2: «Я много ем», — удивился сосед. «Я полноте. Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?»
1: «Но вы ужасно много едите».
2: «Да ведь не вам платить, что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите, ем как все».
1: Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили

0: О, страна! Чудная страна!
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Глупый француз».

0: Радио «Звезда». О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Ярослав Гашек. Рассказ «Как я варил яйца в смятку». Читает Игорь Тарадайкин.
2: У меня есть добрая старая тетя, которая время от времени подвергается приливам любви к родственникам. Лет 15 она ничем не дает о себе знать, а потом внезапно почтальон приносит какую-нибудь посылку от нее, которую она посылает в порыве такого припадка. Последний раз, 14 лет тому назад, она прислала мне большой пирог. А теперь, на 15-м году после этого события, почтальон вручил мне большую корзину, в которой я обнаружил яйца, и следующее трогательное письмо. «Милый племянник, как я рада, что могу послать тебе корзину яиц из моего хозяйства. Я тебя, милый мальчик, очень люблю, и так как думаю, что жить мне осталось недолго, то посылаю тебе последнее доказательство моего внимания к тебе. Свари их сам в смятку, ешь и вспоминай свою старую добрую тетю Анну. Пусть эти 60 яиц напомнят тебе о маленьком домике на севере, где весело кудахтают куры и вспоминают тебя вместе с твоей горячо любящей тебя тетей Анной». Из чувства благодарности к своей тете я решил сварить сразу все 60 яиц в смятку. Ночью я видел по этому поводу сон. Собственно, я никогда не задавался вопросом, как варят яйца в смятку. После продолжительного размышления я пришел к выводу, что яйца необходимо варить так, чтобы они сварились. Это является единственно возможным выходом из такого сложного положения, как необходимость во что бы то ни стало сварить сразу 60 яиц в смятку. Я очень люблю яйца в смятку. И так как 60 яиц, сваренных в смятку, я все же съесть в один присест не могу, то я решил сделать из яиц консервы. Я очень долго раздумывал о том, как мне это сделать. Неожиданно я оказался в весьма неприятном положении. Я знаю, что в газетах очень часто смеялись над женами, которые не умеют сварить в смятку яйца. Но никогда, нигде еще не писалось о том, как варят яйца старые холостяки. А поэтому я хочу правдиво описать все, что случилось со мной. Это послужит руководством к варке яиц. Прежде всего я купил несколько книг по птицеводству, предполагая найти в них на первых страницах нужные мне указания. К сожалению, во всех специальных сочинениях о птицеводстве я не нашел ни одной строки о варке яиц, хотя вообще о яйцах там писалось много. Например, что яйца несут куры и так далее. О том, что яйца должны храниться в сухом месте, как яйца должны высиживаться. Но так как тетя послала мне эти яйца не для того, чтобы я их высиживал, а чтобы их сварил в смятку, то я с неудовольствием захлопнул книгу. Я не хотел об этом спрашивать у своих семейных знакомых, а поэтому опять решил отправиться в библиотеку и прибегнуть к помощи энциклопедического словаря. В томе на букву «Я» я нашел статейку сообщения.

0: сообщающую, что каждый род и вид птиц несет яйца. Хотя это и не было для меня новостью, тем не менее я с интересом прочел, как наука доказывает эту общеизвестную истину. К моему удивлению, оказалось, что наука совсем не интересуется такими важными вопросами, как варка яиц. Ни в одной книге я ничего об этом не нашел. Правда, в энциклопедии упоминалось, что яйца приготовляются различными способами. Но какими именно способами? Это для меня осталось загадкой даже и после трехдневного тщательного просмотра энциклопедического словаря. Правда, мимоходом в этой почтенной книге упоминалось о варке яиц. В Англии яйца служат в большинстве случаев предметом питания и употребляются в сыром или вареном виде. Варят их вкрутую или всмятку. Почти в каждой английской семье яйца к завтраку подаются всмятку. Но как именно привести яйца в полужидкое состояние, то есть всмятку, об этом не говорилось ни слова. Мне не осталось ничего другого, как попытаться попробовать самому сварить яйца всмятку и добиться благоприятного результата хотя бы ценой порчи нескольких штук. Для этого я купил спиртовку, 5 литров спирта и котел Папена, пользоваться которым я научился во время изучения физики в гимназии. Затем я приступил к делу. Я налил в котел Папена воды, в воду положил 10 яиц и зажег спиртовку. Через четверть часа я вынул первое яйцо, разбил его. Оно было крутое. Разбил другое, тоже крутое. Все яйца были еще крутыми. Тогда я очистил их от скорлупы, снова положил в котел Папена и варил целый час. Яйца продолжали оставаться твердыми. Я их варил до самого утра. И они все время были крутыми и твердыми. Утром меня нашли лежащим в корзине с яйцами, куда я упал в раздражение от того, что мне не удалось ни одного яйца доварить до полужидкого состояния. Яйца так и остались крутыми.
1: Мы читали рассказ Ярослава Гашека «Как я варил яйца всмятку».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Воркалось. Хлипкие шарьки пырялись по нове. И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Знаменитое стихотворение Льюиса Кэрролла в переводе советской поэтессы Дины Орловской. С одной стороны, милая тарабарщина, а с другой, интуиция подсказывает, дело происходит вечером на какой-нибудь живописной опушке. В траве резвятся стрекозы, кузнечики и прочая живность. Закатное солнце уже не такое жаркое, легкий ветерок освежает. В общем, идиллия. Откуда же возникли эти образы? Из литературного приема, который его создатели назвали «заумным языком». Это подсказывает уже не интуиция, а большая советская энциклопедия. Основоположником российской зауми считается Алексей Крученых, поэт-футурист начала прошлого века. Он был уверен, что стихотворцы тратят слишком много времени на поиск подходящих слов, в то время как делать это вовсе не обязательно. Для создания образа вполне достаточно тех, которые возникают в голове в краткий миг озарения. И не важно, что собранные вместе они не будут значить ровно ничего. Ведь главная цель художника – вызвать эмоции. Получалось что-то вроде этого. Взорваль огня, печаль коня. Рубли ив, в волосах див. У тех, кто это слышал, эмоции, надо сказать, возникали. Одни называли Крученых новатором, другие говорили, что все его изыскания всего лишь попытка замаскировать отсутствие всякого таланта. Споры об этом не утихают и сегодня. Равнодушным стихи Алексея Крученых не оставляют никого. А не этого ли добивался поэт, изобретая свой заумный язык?
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Эх, пригласить бы вон ту блондинку в кино.
3: Ты что, к ней на белом коне не подъедешь? Она же того, голубая кровь.
4: Голубая кровь. Люди знатного происхождения.
5: Выражение необычное, а вот кровь у тех, про кого так говорят, самого заурядного красного цвета. Не то что у осьминогов. Откуда же появилось это словосочетание? Все очень просто. Дело в особой прозрачности и нежности кожи с проглядывающими сквозь нее голубоватыми жилками, которые всегда было свойственно людям избалованным, изнеженным, не знающим физического труда. То есть представителям высшего сословия. Фарфоровый оттенок лица имел для них особое значение, а смуглость и загар считались чем-то неприличным. Особенно волновались по этому поводу представители испанской элиты, живущие в щедром солнечном климате. Бледность кожных покровов под палящим солнцем служила показателем их исключительности, неоскверненной смуглостью грязной мавританской крови и простолюдинов. В их кругах и появился фразеологизм, который затем распространился по всей Европе. Времена изменились, бледность уже не считается признаком благополучия и здоровья, но выражение осталось. И сейчас о людях с богатой родословной обыватели нередко говорят то с восхищением или завистью, а чаще с иронией «голубая кровь».
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов южной группировки войск уничтожили пикапы и квадроциклы ВСУ, пытавшиеся прорваться в Константиновку с личным составом и грузами. Боевики предприняли несколько попыток поддержать окруженный гарнизон как днем, так и ночью, но все они были пресечены, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Там отметили, что операторы беспилотников своевременно фиксировали передвижение техники и наносили точные удары. Россия проводит последовательную модернизацию ядерной триады. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, которая состоялась в Кремле во вторник. Глава государства также рассказал о применении систем вооружений в зоне СВО.
2: Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и баражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое-многое другое.
1: Владимир Путин отметил, что при этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. По его словам, эти каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники. В КНДР принят на вооружение военно-морских сил многоцелевой эсминец ЧВХН. Корабль успешно завершил испытания, которые продолжались больше года. Торжественная церемония прошла в порту Нампхо с участием лидера страны Ким Чен Ына. Он также сообщил о планах по созданию современной военно-морской базы. В России проанализируют риски эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Такое поручение правительство направило Министерствам транспорта, внутренних дел, промышленности и специалистам Института в области автомобилестроения НАМИ, сообщает РИА Новости. Результаты оценки и предложения ждут до 2028 года. Особую актуальность исследование имеет для регионов Дальнего Востока и Сибири, где праворульные машины составляют значительную долю автопарка из-за традиционного ввоза из Японии. Состояние Илона Маска опустилось ниже отметки в триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. За период рыночного спада предприниматель потерял 118 миллиардов долларов из-за падения котировок Tesla и SpaceX. В частности, акции аэрокосмической компании обвалились на 17%. Маск стал первым триллионером в истории 12 июня, но статус сохранялся меньше двух недель. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева. Царское село. Сегодня город Пушкин в Ленинградской области. Это Большой Екатерининский и Александровский дворцы, Софийский собор, Царскосельский вокзал. Красота, великолепие, история. И вообще, в городе великое множество удивительных архитектурных шедевров, среди которых стоит роскошный дом на Московской улице. Особняк Александра Кокарева, старшего сына известного русского миллионера Василия Кокарева.
2: Имя на карте.
1: Старший сын Василия Кокарева, Александр, наследник колоссального состояния. В начале 20 века решил обосноваться в Царском селе, поближе к императорской резиденции. Приобрел участок земли, на котором царскосельский зодчий Сильвио Данини и построил тот самый дом. Не дом, настоящий дворец в стиле неоготики и нарождающегося модерна. Он отличался сложным и, как тогда говорили, беспокойным силуэтом. Фасады облицевали светлым кирпичом и украсили геометрическими узорами из модной тогда цветной плитки. В парке за особняком находился хрустальный павильон с чучелом слона. Вдоль дорожек стояли бронзовые скульптуры греческих богов, гипсовые фигуры гномов и сидящих африканцев в белых костюмах. В дальнем углу парка в отдельном флигеле устроили зимний сад. В эклектичных интерьерах самого дома можно было встретить все стили, от ренессанса до восточной экзотики, вроде японского или мавританского. Стены обили штофом, шелком, тисненными кожаными обоями, отделали мрамором. Потолки украсили росписью и лепниной, а полы застелили дорогими коврами.
2: Имя на карте.
1: Хозяин прожил в этом дворце недолго. Александр Кокарев умер в 1908 году. Но странное дело, после его смерти у особняка так и не появилось рачительного хозяина. Жить там не хотели даже родственники. Летом 1911 года наследники Кокарева распродали наиболее ценные вещи на аукционах и подарили здание женскому медицинскому институту для устройства в нем клиники. Однако даже после этого дом еще долго пустовал. Заселяться в него никто не спешил, и вообще местные жители старались обходить его стороной. Почему? Все объясняется просто. Дело в том, что ко времени переезда в Царское село Александр Кокарев был болен лепрой, иначе говоря, проказой. Инфекционной болезнью, которая поражает кожу человека, прежде всего уродуя его лицо и руки. До конца 19 века, пока не был точно определен источник заражения, палочка Хансена, и пока не были созданы первые антибиотики, лепра считалась неизлечимой и очень заразной болезнью. Именно поэтому Александр Кокарев скрывался в стенах своего роскошного дома, который в народе получил название «Обитель прокаженного». Сегодня особняком владеет частная компания. И, конечно, от роскошных интерьеров давно ничего не осталось. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева.
2: Имя на карте.
0: Премьера на радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около тысячи. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
1: Факт второй.
3: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
1: Факт третий.
3: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
1: Факт четвертый.
3: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
1: Факт пятый.
3: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
0: Радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Наверное, все помнят детскую считалочку. Каравай-каравай, кого хочешь, выбирай. Этот пшеничный хлеб – исконно славянское изобретение. Большую круглую лепешку принято готовить с добавлением молока, куриных яиц и сливочного масла. Богато и явно не на каждый день. Так и есть. Каравай подавали на свадьбу с пожеланием, чтобы в доме был достаток, а в семье – прибавление. А откуда пошло название такого хлеба? Попробуем разобраться. Истоки существительного «каравай» мы будем искать не в написании, а в значении слова. Каравай – это символ плодовитости. А есть ли в славянской традиции еще что-то подобное? Ну, конечно, это корова. Сходство звучания улавливается моментально. Но что говорят лингвисты? Видят ли они связь между двумя словами? Оказывается, да. Каравай и корова образованы от одного корня. У разных народов он немного отличался. Корва, крава, курвис. Все это просто некое рогатое животное. И если продолжить поиски родственных слов, мы попадем в латынь. А там обнаружим животное под названием цервус. По звучанию это все еще корова, а вот по смыслу уже олень, которого у нас иногда именуют серной. Вот такой неожиданный оборот. Но вернемся к нашему караваю. Когда-то в нем были две буквы О, обе безударные. В речи звучат как А. Вот и получился каравай. С точки зрения языка, родственник коровы.
4: Да что вы говорите?
6: Сегодня в программе «Область знаний». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
7: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родных.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Вторая Бауманская улица в Москве до 1933 года называлась улицей Коровий Брод. Ничего удивительного. Здесь когда-то рядом действительно был брод через Яузу, по которому переводили коров на скотопрогонный двор, что близ Красных Ворот, по специальной дороге.
1: Пути сообщения. Скотопрогонные тракты.
2: С удовольствием поедая на обед грудинку или отбивную, наш современник не особенно вникает, какой путь проделывает кусок мяса, прежде чем окажется на тарелке. И если даже задумается, что вряд ли, объяснит просто. Ферма, автомобиль или поезд, мясокомбинат – все. И все же интересно, как раньше, до появления всех этих прелестей цивилизации в виде автомобилей, поездов, самолетов, холодильников, кстати, говядина попадала на стол горожанина в свежем виде. Скот гнали в крупные города живым. Для этого по всей стране существовали специальные скотопрогонные тракты. При этом на государственном уровне оговаривалась их ширина, наличие канав по краям или ограждений в тех местах, где они проходили через населенные пункты. А местным властям вменялось в обязанность следить, чтобы такие тракты не застраивали домами или хозпостройками и не распахивали под собственные нужды. Читаем докладную записку середины позапрошлого века.
3: Главные пункты скотоводства нашего находятся на юге России, а именно в земле войска Донского, Новороссийском крае, Малороссии, Воронежской, Курской, Ставропольской, Астраханской и Саратовской губерниях. К другой полосе, составляющей также место рождения скота, принадлежат Западная Сибирь, губернии Самарская и Оренбургская.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Скот в Москву и Петербург гоняли по пяти основным трактам: белорусскому, старорусскому, донскому, муромскому и волжскому. Скотогоны, которых называли просолами, чаще поступали так. Закупали скот, как правило, молодых бычков. Формировали из них приличный гурт, стадо. Размещали его на некоторое время на хорошем выпасе с сочной травой, чтобы бычки быстро набрали в весе. А потом уже гнали стадо к городу. Да так, чтобы скотина по дороге в весе не теряла. Часто просолы заранее договаривались с местными, чтобы на пути стада ему приготовили, например, отходов винокуренного производства или свекловичного жома на сахарном заводе. Итак, со скоростью примерно 10 километров в сутки стадо постепенно приближалось к большому городу. А за этим стадом с некоторым перерывом следующее. А за ним следующее, и следующее, и следующее. Получалось некое подобие грандиозного в масштабах страны живого конвейера. На пути следования обязательно располагались ветеринарные пункты. Бдительный ветеринарный контроль препятствовал распространению заболеваний животных. В общей сложности в середине 19 века в Москву по скотопрогонным трактам за год доставляли до 140 тысяч голов скота. В Петербург около 110 тысяч. Во всю остальную Россию почти миллион голов. В среднем на каждого столичного жителя приходилось в год около 90 килограммов мяса. Что ж, не голодали, в общем, состоятельные граждане. Скотопрогонные тракты существуют и сейчас в тех районах, где большие отары и табуны скота перегоняют на пастбище. Но это уже дороги местного значения.
1: Скотопрогонные тракты. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. На торжественной церемонии глава государства поздравил это подразделение Федеральной службы охраны с 90-летием со дня основания.
2: Отрадно, что сегодня вы бережно храните и развиваете бесценные традиции своих предшественников. Свято чтите память о погибших однополчанах. Навечно в списках полка 99 офицеров и солдат, которые пали смертью храбрых в боях с нацизмом. Особо отмечу, что вы постоянно совершенствуете уровень воинского мастерства. До тонкости осваиваете новейшую технику, вооружение, служите образцом военной выправки. Символично, что именно вам доверено охранять сердце России, Московский Кремль.
1: Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки и профессионализма полка, а также его вклад в сохранение традиции воинской доблести. Президент выразил уверенность в том, что полк продолжит достойно решать поставленные задачи и не подведет народ России. Танки Т-90 дорабатывают на основе отзывов танкистов из зоны проведения специальной военной операции. Об этом напомнили в пресс-службе Ростеха. Заместитель гендиректора госкорпорации Николай Волобуев отметил, что знания бойцов спецоперации, имеющих реальный опыт работы с техникой, полезны для обновления танков и создания новых образцов. В частности, только за последние несколько месяцев в машине была значительно доработана система радиоэлектронной борьбы. Еще к обороне верхней полусферы добавили дополнительную защиту моторного отсека. Акцент при модернизации и доработке делают на повышении выживаемости танков и безопасности экипажа. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старшина Вадим Абдулин выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции. Его машину атаковал вражеский FPV-дрон. Беспилотник врезался в автомобиль и нанес машине серьезные повреждения, но боекомплект внутри не пострадал. Вадим Абдулин решил доставить груз пешком. Он успешно завершил задачу и принес российским военнослужащим боекомплекты и продовольствие. В Чите на базе спортивного центра ЦСКА завершился чемпионат Восточного военного округа по военному пятиборью. Программа включала стрельбу из пневматической винтовки, преодоление полосы препятствий, метание гранаты на точность и дальность, плавание на 50 метров и кросс. В первой группе победила команда из Бурятии, во второй – военная школа поваров из Забайкалья. Лучшие спортсмены представят округ на чемпионате Вооруженных сил России. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Петрозаводск, Белогорск, Мурманск. Карельский фронт. Непроходимые леса, тундра, острые скалы, быстрые реки, озерные котловины, болота и бездорожье. Условия для боевых действий хуже некуда. При этом протяженность фронта самая большая за всю историю войн. 1600 километров. Но это еще полбеды. Сплошной линии соприкосновения с врагом не было. Только отдельные очаги сопротивления на определенных участках. Итак, 3,5 года. Уже отгремели Сталинградская и Курская битвы. Был освобожден Киев, прорвана блокада Ленинграда. И только Карельский фронт стоял все на тех же позициях, что занял еще летом 42-го. Командиры справлялись как могли. Снежный буран, бойцов на лыжи или на аэросани. Невозможно доставить на передовую боеприпасы и продовольствие. Все грузить на оленьи или собачьи упряжки. Иначе никак. Карельский фронт единственный не отправлял в тыл ремонтировать военную технику и вооружение. Все делалось прямо на месте, в специальных частях. Вглубь страны, по Кировской магистрали, шли только эшелоны с грузами, полученными страной от союзников по ленд-лизу. А в это время в небо поднимались наши истребители, чтобы защитить стоящие на рейде корабли от вражеских налетов. Да, был оставлен Петрозаводск, вынужденно. Но финские войска так и не смогли форсировать Свирь и соединиться с немцами в районе Выборга. Замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда не получилось. А еще была варварская бомбардировка Мурманска 18 июня 1942 года. Фотокорреспондент Северного флота Евгений Халдей вспоминал.
3: Помню еще в Мурманске, где Красная Армия с большим трудом отбивала атаки немцев, после одной бомбардировки к нашим позициям вышел олень. Насмерть запуганное и, скорее всего, еще и контуженное животное пришло за помощью.
4: Вы только посмотрите, какой красавец!
5: Да, хорош зверь.
6: Эх, что творят гады. Ни людей не щадят, ни животных. Братцы, есть чем накормить этого Яшу?
4: Найдем, конечно. Не морить же такого голодом.
3: Да, оленя назвали Яшей и оставили в расположении наших войск. Я его, разумеется, сфотографировал, но снимки, говоря по правде, получились не слишком эффектными. И вот тогда я объединил несколько изображений в одно. У нас, фотографов, это называется мультиэкспозицией. Я выбрал кадры с летящими британскими истребителями и взрыв бомбы. Война, трагедия и несчастный олень. Он, кстати, так и остался жить с военными. А через 3 года животное отвезли в тундру и выпустили на природу. Говорят, он не хотел уходить, даже бежал за машиной, не понимая, почему его оставляют одного. Теперь мне предстояло сделать не менее сложную фотографию.
2: На Мурманск было сброшено около 12 тысяч зажигательных и фугасных снарядов. В этом пепелище выжили единицы.
3: Одна женщина бесцельно ходила среди этих руин с единственным деревянным чемоданом.
0: Что же ты снимаешь, сынок? Мое горе, наше несчастье.
3: Так я не знал, что ответить.
0: Вот если бы ты сфотографировал, как наши бомбят Германию.
2: Евгений Халдей не знал тогда, что через несколько лет он сделает свой самый знаменитый снимок. Знамя Победы над Рейхстагом.
1: Парад открывает сводный полк Карельского фронта. Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
2: Фронт Победы. Карельский. После взятия врагом Петрозаводска столицу Советской Карелии перенесли сначала в Медвежьегорск, а затем в Беломорск. На оккупированной территории осталось чуть меньше 100 тысяч человек. Всем русским финская администрация присвоила статус неродственного народа, а большинство славян отправили в концентрационные лагеря. Условия жесткие. За попытку к побегу – расстрел на месте. Большая часть Карелии находилась в оккупации почти 3 года. Все это время линия фронта оставалась относительно стабильной. Так, на севере республики советские войска нанесли превентивный удар, узнав, что финны, при поддержке эсэсовцев, пытаются перерезать важнейшую для всей страны Кировскую железную дорогу. Остановить поставки ленд-лиза не получилось. А потом, в 44-м, освобождение Петрозаводска. Разведка выяснила: финны начали минировать здания. Горожане сохраняли спокойствие, и только заключенные концлагеря номер 6 забросали своих охранников камнями. Наши войска подошли к городу с юга и с севера. А с запада медленно, но верно приближалась Онежская флотилия. Вспоминал один из красноармейцев.
7: Мы видели горящие дома, пристань и другие сооружения. И вдруг откуда-то множество людей, которые бежали в сторону порта. Нас обнимали, целовали, дарили цветы. Каждый стремился хотя бы дотронуться до нас и убедиться, что все это не сон.
2: В те победные дни Карельским фронтом командовал Кирилл Мерецков, маршал северных направлений. Так говорили о нем. Сталин называл полководца хитрым ярославцем. Почему? Неизвестно. Сам Мерецков объяснения не находил. Ведь он был родом из совсем другого региона, Рязанской губернии. Однако верховного главнокомандующего он переубеждать не стал. Тем более, когда 15 ноября 44 года Карельский фронт расформировали, и Кирилл Афанасьевич получил новое назначение – на Дальний Восток.
8: Хитрый ярославец найдет способ, как разбить японцев. Ему воевать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой. В Заполярье натренировался.

0: занимался в годы войны мобилизацией местных комсомольцев. А один из пионеров изучения Арктики, Иван Папанин, организовывал приемы конвоев по ленд-лизу.
1: Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
0: 145 героев Советского Союза, 12 полных кавалеров Ордена Слава и десятки тысяч награжденных орденами и медалями рядовых и офицеров дал стране Карельский фронт. А его сводный полк по праву первым прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
2: Радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, почему в метро поручень эскалатора движется быстрее лестницы?
3: Отвечает специалист по истории метро Максим Шуйский.
4: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручни на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два

0: разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно стирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере стирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.
1: Очень важные вопросы. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Эскимосы.
1: Что?
2: Кожим. Так племена Северной Аляски и Чукотки называют просторную землянку, в которой может уместиться целая община. Несколько десятков человек.
1: Где?
2: Важную роль в жизни эскимосов играет рыбалка и охота. Поэтому свои дома они строят на морских берегах или в дельтах рек. Мужчины племени могут быстро добраться от Кожима до мест охотничьего промысла и еще засветло начать выслеживать нерп, тюленей и китов.
1: Из чего?
2: За полярным кругом деревья почти не растут. И тем не менее, основа для Кожима делается именно из бревен. Чтобы начать стройку, эскимосы тщательно обследуют берега. Они ищут деревья, которые выбросил на сушу прибой. Племена очень ценят такие дары моря. Ведь чтобы набрать достаточно бревен хотя бы на один кожим, может потребоваться даже несколько лет.
1: Как?
2: Первым делом для кожима роют большую прямоугольную яму глубиной чуть выше человеческого роста. По ее углам ставят 4 высоких толстых ствола, а стены укрепляют камнями или бревнами поменьше. Сверху эскимосы складывают будущую крышу в виде пирамиды из веток или длинных китовых костей. Чтобы в землянку проникал свет, в середине потолка оставляют отверстие, которое затягивают прозрачным рыбьим пузырем. После этого весь дом, кроме маленького окна, засыпают землей. Изнутри крышу подпирают деревянными столбами. На них же держатся и несколько ярусов дощатых кроватей. Земляной пол укрывают плетеными циновками. Ночью жилище освещают маленькие лампы, плошки с горящим тюленьим жиром. Попасть в кожим можно через узкий подземный коридор, который прикрывают камнем или шкурой.
1: А что теперь?
2: Веками эскимосы не меняют своего жизненного уклада. Некоторые племена до сих пор строят кожимы, где вся община проводит долгие холодные ночи. В тусклом свете лампы люди ремонтируют одежду и оружие, вырезают из костей разные поделки. Кто-то один затягивает песню, которую подхватывают десятки голосов. Кожим.
1: Кто так строит?
3: Радиозвезда.
1: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
4: В 1723 году по приказу Петра Великого в России был отчеканен первый полновесный серебряный рубль. В народе такие монеты называли солнечными или крестовиками. По монограмме, составленной в виде креста, изначальных букв имени царя и римской цифры 1. Позднее аналогичные монограммы помещались на рублях Петра II и Павла I. А вот портретов самих русских императоров на отечественных деньгах не было вплоть до конца 19 века. Не было? Так будет! Только не на монетах, а на купюрах решил Александр III и подписал указ, после которого российские банкноты украсили черно-белые портреты венценосных особ. Оригиналы изготовил известный в те времена художник академик Дютан. В своей работе он использовал тушь и гуашь. На купюре в 5 рублей изобразили Дмитрия Донского с портрета князя в Донском монастыре. На 10-рублевку поместили царя Михаила Федоровича с портрета из Эрмитажа. А для банкноты в 100 рублей выбрали Екатерину Великую с портрета австрийского художника Лампи. Именно эти русские бумажные деньги во всем мире назвали настоящим произведением искусства. Печать на купюрах выполнялась путем гравировки. Рисунок повторялся на белой части банкноты водяным знаком, а лицевую сторону украшали императорские регалии. Подделать такие деньги было практически невозможно. –

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Лобовое столкновение с Россией чревато для западных стран катастрофическими последствиями. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В интервью «Известиям» он заявил, что миф Запада о российской угрозе может превратиться в самовоплощающееся пророчество. Это цитата. При этом дипломат отметил, что диалог Москвы и Вашингтона переживает застой, но новый раунд переговоров по устранению раздражителей в отношениях планируется провести до конца лета. Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил орден Жукова президентскому полку Федеральной службы охраны. Под звуки марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Принимая знамя, командир полка генерал-майор Михаил Сурайкин поблагодарил за оказанную честь и высокую оценку службы подразделения.
2: Президентский полк всегда готов к защите государственных интересов Российской Федерации. Будет и впредь совершенствовать боевую выучку и служебное мастерство, следуя своему девизу «Верность, честь, долг». Мы всегда будем свято верны присяге, беззаветно преданы своему народу и Отечеству, Российской Федерации. Клянемся!
1: Орден Жукова – третья высокая награда на знамени полка. В 65-м году за заслуги в годы Великой Отечественной войны он получил орден Красного Знамени. В 86-м – к полувековому юбилею полка за заслуги в деле государственной безопасности – орден Октябрьской революции. Пентагон планирует открыть на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, которые будут имитировать условия боевых действий на Украине. Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрискол сообщил, что там будут тестировать беспилотники и системы ПВО в условиях радиоэлектронной борьбы. Также рассматривается возможность создания глобального полигона за пределами страны для более масштабных испытаний, в том числе гиперзвуковых технологий, передает телеканал CBS News. Международная морская организация ООН объявила о начале эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за военного конфликта. Масштабная операция проводится в сотрудничестве с Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами. По данным организации, в заливе по-прежнему находится около 600 судов. Эвакуационные суда следуют по маршруту у побережья Омана. Многие суда с экипажами на борту простаивали более 3 месяцев в ожидании безопасного прохода. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в центре и на юго-востоке Москвы возможно временное локальное перекрытие движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути увеличится. Водителям рекомендуют заранее продумывать альтернативные маршруты и выезжать с запасом времени, говорят в департаменте транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Ярославского до Осташковского шоссе. 20 минут займет путь по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Также 20 минут потратите на Новорязанском шоссе от улицы маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. В Москве 7 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к параду Победы 1945 года, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ». «81 год назад в Москве прошел исторический парад Победы в честь разгрома Германии в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии было задействовано около 35 тысяч военнослужащих. Как готовились к этому событию, по каким критериям отбирали участников и какую помощь оказал Большой театр? Ким Андреев напомнит самые интересные детали легендарного парада».
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки шили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатках, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантария пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдат и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: С Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской области и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
1: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз, выпускник школы.
7: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
8: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
7: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип снаряжения тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
8: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе, тоже помощники.
7: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы. Такелажное дело они проходят. Сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины. Даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
7: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие цели преследовал Наполеон, нападая на Россию, как на Балтике деактивируют мины времен войны, почему Никсона озадачили слова Хрущева про Кузькину мать.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб в результате детонации беспилотника ВСУ в хуторе Приветной Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе. Еще одного пострадавшего с предварительным диагнозом акубаротравма направили в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. В ходе голосования инициативу поддержали 50 законодателей, 48 выступили против. Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В России вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов, так называемых гламурных кемпингов. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим голы на 6 чемпионатах мира. Он открыл счет в матче сборных Португалии и Узбекистана. Прежде Роналду делил первое место по этому показателю с Лионелем Месси. Чемпионат мира по футболу проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
12: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Нарва, Шлиссельбург, Павловск, Кронштадт. Ленинградский фронт. 872 дня длилась блокада Ленинграда. Немцы взяли его в кольцо в самом начале сентября 41-го. Ситуация осложнялась тем, что линия фронта проходила вблизи города, и противник мог наносить по нему не только массированные удары с воздуха, но и обстреливать из дальнобойных орудий. Дорога жизни, единственная магистраль, которая связывала осажденных со всей страной. Отдельная военная флотилия защищала все ладожские коммуникации. Северо-западное речное пароходство совершало перевозки в теплое время года. Части ПВО отражали атаки противника по всему маршруту. А телефонно-телеграфный кабель, проложенный по дну, обеспечивал связь с Москвой. Всего на дороге жизни трудились 19 тысяч человек. В их распоряжении находилось около 4 тысяч автомобилей, работало 3 полевых госпиталя. Это было настоящее чудо логистики, аналогов которому в истории не существует до сих пор. Однако продовольствия, боеприпасов и медикаментов катастрофически не хватало. Да еще и самая первая блокадная зима в Ленинграде выдалась очень морозной. Столбик термометра опускался до минус 32 градусов. От голода, холода и болезней погибли более полумиллиона человек. Около половины населения города. Старики, женщины, дети. Некоторые из них оставили после себя дневники. Они стали страшными, документальными свидетельствами той войны. Из записной книжки Тани Савичевой.
14: Бабушка умерла 25 января. Дядя Вася умер в апреле. Мама в мае. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.
12: Сегодня этот дневник бережно хранится в Музее истории Ленинграда.
15: Воины-ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
12: Фронт Победы. Ленинградский. Немцы хотели стереть Ленинград с лица земли. Артобстрелы были ежедневными, иногда по несколько раз в сутки. Самая продолжительная бомбежка длилась больше 14 часов. Люди прятались в подвалах домов. По всему городу стояли громкоговорители. Радиовещание велось круглосуточно. Время от времени в приемниках транслировали звук метронома. В случае тревоги его ритм резко ускорялся, а после завершения обстрелов замедлялся. Жители называли звук метронома «живым биением сердца Ленинграда».
16: Пулковские высоты, районы Колпино и Московской Славянки имеют особо важное значение в обороне южной части города и должны быть удержаны во что бы то ни стало.
12: Это приказ нового командующего Ленинградским фронтом Георгия Жукова. В 41-м он вынужден был принимать жесткие меры –
17: чтобы не допустить продвижения противника вперед.
16: Моряков снять с кораблей и перевести в сухопутные части. Сформировать резервные подразделения и равномерно распределить их по всей линии обороны.
17: Жуков действовал решительно. Артиллерию всех калибров, включая корабельную, на прямую наводку. Танки зарыть в землю, как неподвижные огневые точки. Фланги прикрыть минными полями. В результате части и подразделения всех видов и родов войск объединились под одним командованием. Оборона Ленинграда стала не только противоартиллерийской и противовоздушной, но и противодесантной. То тут, то там войска фронта стали наносить контрудары по врагу, путая ему карты и срывая его оперативные планы. В Берлине поняли тогда: молниеносного захвата Ленинграда не будет. Фронт Победы. Ленинградский. Полное снятие блокады произойдет 27 января 1944-го. Но еще целых полгода фашистские части оставались под Ленинградом. Их войска находились в Петрозаводске и в Выборге. Противника выбьют оттуда в ходе летней наступательной операции.
18: Ленинград! Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта! В итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Ура! Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
17: Маршал Леонид Говоров, адмирал Владимир Трибуц, маршал Кирилл Мерецков. Все они в разное время воевали на северо-западном направлении, обороняли город на Неве, защищали его жителей.
15: Воины-ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
17: 226 героев Советского Союза и больше 350 тысяч солдат и офицеров, награжденных орденами и медалями. Столько дал стране Ленинградский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
19: Радио «Звезда».
20: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. В этом заверил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью газете «Известия». При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. Контакты глав дипломатии Сергея Лаврова и Марко Рубио, по словам Рябкова, будут продолжены. Они могут пройти в формате телефонного разговора, хотя конкретной даты пока нет. В прошлом году стороны добились резвого старта, но сейчас пробуксовки имеют место, сказал замглавы МИД России. Большая семерка перечислила Киеву уже 45,5 миллиардов долларов кредитов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом свидетельствуют данные украинского Минфина, которые проанализировало агентство РИА Новости. Евросоюз и Большая семерка заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийского Euroclear. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о своей отставке и переходе на должность советника Владимира Путина. Об этом Гаглоев сообщил во вторник вечером.
2: Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия.
1: Временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии стал председатель правительства республики Марат Камболов. В КНДР принят на вооружение военно-морских сил многоцелевой эсминец ЧВХН. Корабль успешно завершил испытания, которые продолжались больше года. Торжественная церемония прошла в порту Нампхо с участием лидера страны Ким Чен Ына. Он также сообщил о планах по созданию современной военно-морской базы. В России проанализируют риски эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Такое поручение правительство направило Министерством транспорта, внутренних дел, промышленности и специалистам Института в области автомобилестроения НАМИ, сообщает РИА Новости. Результаты оценки и предложения ждут до 2028 года. Особую актуальность исследование имеет для регионов Дальнего Востока и Сибири, где праворульные машины составляют значительную долю. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась Отечественная война 1812 года, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, когда Хрущев впервые упомянул на международной встрече Кузькину мать. Двести 14 лет назад армия Наполеона вторглась на территорию Российской империи. Она насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было еще 170 тысяч. А что предшествовало этой войне? Как Петербург и Париж превратились из союзников во врагов? И почему в итоге французы отступили? Ким Андреев нашел ответы.
6: Сам Наполеон главным соперником всегда называл не Россию, а Британию и предпочитал бороться с ней не только военным путем, но и экономическим. А потому в 1806 году объявил Лондону континентальную блокаду, по сути, запретил европейским державам торговать с британцами. Россия поначалу к этому вынужденно присоединилась по итогам Тильзитского мира, но потом стала раз за разом игнорировать такие запреты и ввозить английские товары. К 1812 году Наполеон осознал, без войны с Россией Британию не одолеть, рассказывает профессор Академии народного хозяйства и Московского педагогического университета Наталья Таньшина.
7: Наполеон пошел на нашу страну не для того, чтобы завоевать Россию, для того, чтобы расширить свою империю. Нет, у него была вполне конкретная цель — нанести поражение нашей армии в приграничных сражениях. И он вообще планировал всю вот эту кампанию завершить, ну, до осени 12 года.
6: Но наполеоновским планам не суждено было сбыться. 24 июня 1812-го французская армия захватила российскую крепость Ковна. Ныне это литовский город Каунас. А уже на следующий день произошло первое столкновение с русской армией. Но, вопреки ожиданиям Наполеона, блиц Крига не получилось. Воевать французам приходилось с постоянно отступающим вглубь противником. Полоцк, Рига, Смоленск и, наконец, Москва. Почему же французская армия пошла в атаку именно этим путем, а не на столичный Петербург, рассуждает Наталья Таньшина.
7: Ну, нам может казаться, да, что главная цель — это столица. Но для Наполеона главным было совершить вот это генеральное сражение, и, собственно, это была его такая всегдашняя тактика. Не обязательно это должна быть столица. То есть сражение, которое уже бы обескровило, которое подорвало бы моральный дух.
6: И все основания для уверенности в такой победе у Наполеона были. В тот момент он, по сути, контролировал всю континентальную Европу. И даже многочисленные антифранцузские коалиции заканчивались ничем. Именно перед походом в Россию армию Наполеона прозвали «Великой». Под свои знамена император Франции собрал 650 тысяч человек, отмечает Николай Промыслов, ректор Государственного университета гуманитарных наук. Хотя были у французов и слабые стороны.
8: Французская артиллерия состояла из пушек так называемой системы Грибоваля в середине 18 века. У русской армии, да и у англичан к этому времени пушки уже были более современные. Кроме того, в армию все-таки было набрано довольно много новобранцев, и за первые месяцы войны довольно многие из них дезертировали и, так сказать, рассосались в российских просторах.
6: Для России война с Наполеоном стала первой по-настоящему отечественной. Противостояли врагу все, от дворян до простых крестьян, создававших партизанские отряды. А вот знаменитый генерал Мороз все чаще называют красивой деталью, чем весомой причиной для поражения. По воспоминаниям очевидцев, температура была не ниже минус 17 градусов, хотя в той же Пруссии в 1807-м французам доводилось сражаться и в более морозную погоду. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
9: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там, на самом деле, либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Когда кислота пропадет в аккумулятор, аккумулятор замкнет цепь и будет происходить взрыв. Чтобы на земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже нестабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать, а все эти тысячи тонн металла, они, ну, пользы точно не принесут.
5: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: 24 июня 1959 года Никита Хрущев во время разговора с Ричардом Никсоном произнес легендарную фразу про «Кузькину мать». Это произошло на открытии выставки в Москве. И хотя, по мнению экспертов, фраза не несла скрытой угрозы, она вызвала у американского гостя недоумение. Что за дискуссия развернулась между вице-президентом США и советским лидером? И почему Хрущева неправильно поняли? В истории разобралась Анна Елисеева.
10: В 1959 году Советский Союз и Соединенные Штаты обменялись выставками. С нашей стороны в Нью-Йорке показывались масштабные достижения науки и техники. А вот американцы решили впечатлить товарами потребления. Советские люди выстаивали очереди, чтобы увидеть американские автомобили, цветной телевизор и даже газировку. Но экспозиция в Сокольниках привела в восторг не всех посетителей. Среди них оказался важный гость – первый секретарь ЦК Никита Хрущев, которому вице-президент США Ричард Никсон лично показывал макет американского дома со всякими техническими наворотами. Советский лидер отреагировал на это скептически. И буквально кухонный спор вскоре перешел в политическую плоскость, рассказывает историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников.
11: Никсон, в общем, напирал на то, что вот у нас так живут американцы, вот у нас так все хорошо, а у вас там все по-другому. И это Хрущева очень раздражало, на самом деле. И в конце концов, когда они вдвоем с переводчиками остались, у них там начался такой разговор о преимуществе капитализма, социализма, всякое такое. И вот тогда, когда уже аргументов не было, прозвучала фраза «Мы вам покажем Кузькину мать, если что».
10: О том, что произошло дальше, рассказывают как анекдот. Якобы растерявшийся переводчик донес фразу Хрущева буквально, и визави советского генсекретаря пришел в недоумение. Что это за мать мистера Кузьмы и чем она опасна для Америки? Позднее даже появится конспирологическая версия о тайном советском оружии. Тем более в 1961 году в СССР действительно разработали термоядерную царь-бомбу, которую еще в шутку назвали «Кузькина мать». Но в Сокольниках Никита Сергеевич вкладывал свои слова определенно другой смысл. А версия о секретных разработках не выдерживает никакой критики, рассуждает историк и публицист Евгений Спицын.
12: Американцы прекрасно знали, что мы ведем эти разработки. Потом, послушайте, еще никаким Хрущевым не пахло. В 1953 году была создана, по сути дела, водородная бомба. Потом уже будет создана так называемая царь-бомба. Действительно так. Но это был единичный экземпляр, и потом все прекрасно понимали, что нету реальных средств доставки этой царь-бомбы до объекта ее применения. Вот эта фраза Хрущева так и оказалась непонятной.
10: Никита Сергеевич вообще любил использовать просторечные выражения, что на международных встречах часто ставило переводчиков в тупик. Идиомы вроде «Кузькина мать» подразумевают не дословный, а иносказательный перевод. Но не каждый специалист готов к этому, отмечает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке, военный переводчик Евгений Логинов.
13: Американский переводчик затруднился перевести фразу, которую произнес Хрущев про Кузьму. И он передал это все как «Кузьма мата». И потом, когда Хрущев выступал с речью, где-то еще раз эту фразу произнес, переводчик Суходрев перевел ее очень просто. «We will show you what is what». То есть мы покажем вам, что есть что.
10: Позднее Виктор Суходрев напишет книгу под названием «Кузькина мать не переводится». В ней он расскажет, как генсекретарь сам объяснил смысл фразы во время поездки в США. Мол, что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников Парада Победы 1945 года, в чем уникальность Музея памяти в Москве, какие тесты проходят будущие водолазы ВМФ.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. В этом заверил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью газете «Известия». При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. В Германии возобновилось железнодорожное сообщение после масштабного сбоя. Несколькими часами ранее железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей стране. Это произошло в результате масштабного сбоя в цифровой железнодорожной радиосистеме. ЕГЭ по арабскому языку может появиться не ранее 33-го года. Это возможно только после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации, сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. Московская школьница Екатерина Малкова получила 400 баллов на ЕГЭ, сообщил столичный департамент образования. Она сдала на максимальную оценку русский язык, профильную математику, химию и физику. В прошлом году во всей стране только один человек получил 400 баллов на ЕГЭ, также из Москвы, это Надежда Ешмолкина. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

Человек и время. Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем – от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась

0: Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
1: Человек и время.
0: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть преемственность и единство с православным центром. Поэтому сентябрь стал официальной точкой отсчета. Сентябрьский Новый год продержался до реформы Петра I. В 1700 году царь перенес новолетие на 1 января. Интересно, что летоисчисление от сотворения мира продолжало жить в церковных книгах еще долго. Оно напоминает о том, что у времени есть история, а у календаря характер. И что даже простой вопрос, когда начинается год, может иметь несколько ответов.
1: Человек и время.
2: Звезда.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Натропился
4: о Литинге. Шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
8: Неужели это правда?
6: А вот и нет.
9: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов. И такая жестокая практика была как минимум нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет:
10: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
9: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
6: А вот и да.
7: Радиозвезда.
11: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото хана Кучума.
12: Потомок самого Чингисхана. Главный противник Ермака Тимофеевича и последний правитель Сибирского ханства. Все это про знаменитого хана Кучума, который в конце 16 века контролировал огромные территории от Уральских гор до сибирских рек Обь и Иртыш. А когда его войска были разбиты русскими казаками, бежал, прихватив с собой и казну.

0: Цена вопроса.
1: Историки уверены, среди сокровищ хана были золото, серебро и драгоценности семьи Кучума. Есть даже предположение, что хан владел легендарной золотой бабой, огромным золотым идолом весом в тонну, который, согласно легенде, хранит знания древней северной цивилизации Гиперборея.
0: Кладоискатели.
1: Столицей сибирского ханства был город Искер, он же Кашлык. Ныне это заброшенный участок земли в 17 километрах от Тобольска. По одной из версий, именно там и спрятал свои сокровища Кучум. Причем, по преданию, искать нужно три рядом стоящих холма. В центральном якобы могила самого хана, а в тех, что поменьше, те самые золотые богатства. Есть и другая теория. Будто бы хитрый Кучум опустил все свое добро на дно каменного колодца, который охраняют ядовитые змеи и конь, убивающий копытом всех недостойных. А расположен тот колодец на загадочном острове Золотой Рог на реке Тобол. Вот только неизвестно, с какой стороны искать. Ведь Тобол начинается в Казахстане, а впадает в Иртыш уже на территории России.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов южной группировки войск уничтожили пикапы и квадроциклы ВСУ, пытавшиеся прорваться в Константиновку с личным составом и грузами. Боевики предприняли несколько попыток поддержать окруженный гарнизон как днем, так и ночью, но все они были пресечены, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Там отметили, что операторы беспилотников своевременно фиксировали передвижение техники и наносили точные удары. Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. В этом заверил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью газете «Известия». При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. Контакты глав дипломатии Сергея Лаврова и Марко Рубио, по словам Рябкова, будут продолжены. Они могут пройти в формате телефонного разговора, хотя конкретной даты пока нет. Площадь пожаров в Красноярском крае составила 208 тысяч гектар, приводит данные лесопожарный центр региона. Режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели еще 10 июня, но пока справиться со стихией не получается. Подробности о ситуации сообщил инструктор десантно-пожарной группы Саянского авиаотделения лесопожарного центра Красноярского края Илья Тюрин.
2: Пожар произошел от грозы, от грозового фронта. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, плюс сильная очень захламленность. Это сухостой, валежники и сухая подстилка травы, плюс еще мох.
1: Только с начала июня в Красноярском крае ликвидировали около 180 лесных пожаров. Дымом заволокло Новосибирск, Томск, Иркутск и другие города Сибири. Некоторые жители региона даже использовали противогазы. В Красноярске видимость падала практически до нуля. Международная морская организация ООН объявила о начале эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за военного конфликта. Масштабная операция проводится в сотрудничестве с Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами. По данным организации, в заливе по-прежнему находится около 600 судов. Эвакуационные суда следуют по маршруту у побережья Омана. Многие суда с экипажами на борту простаивали более 3 месяцев в ожидании безопасного прохода. Состояние Илона Маска опустилось ниже отметки в триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. За период рыночного спада предприниматель потерял 118 миллиардов из-за падения котировок Tesla и SpaceX. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 1 июля участок Норильской улицы в районе дома 7 по улице Малыгина будет закрыт для проезда. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 2 балла. 40 минут потребуется на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Столько же займет дорога по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Пробка на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. 20 минут уйдет на проезд по Новорязанскому шоссе от Смирновской улицы до Московской кольцевой.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к параду Победы 1945 года, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ». «81 год назад в Москве прошел исторический парад Победы в честь разгрома Германии в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии было задействовано около 35 тысяч военнослужащих. Как готовились к этому событию, по каким критериям отбирали участников и какую помощь оказал Большой театр?» Ким Андреев напомнит самые интересные детали легендарного парада.
2: Для проведения Парада Победы в 1945 году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки шили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатки, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантария пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: С Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской областей и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
1: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз выпускник школы.
7: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
8: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
7: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном, а обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип – снаряжение тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
8: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе тоже. Помощники.
7: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы. Такелажное дело они проходят. Сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины. Даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
7: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие цели преследовал Наполеон, нападая на Россию, как на Балтике деактивируют мины времен войны, почему Никсона озадачили слова Хрущева про Кузькину мать.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Электричество восстановлено в более чем 5000 домов Свердловской Кушвы после урагана, сообщили в МЧС по региону. Над ликвидацией последствий работают 340 человек и 82 единицы техники, уточнили в ведомстве. Илон Маск лишился звания триллионер. Его состояние опустилось до 957 миллиардов долларов. В таком статусе предприниматель пробыл меньше 2 недель. Как сообщалось ранее, акции SpaceX снижались 3 дня подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проекта в сфере искусственного интеллекта. Мошенники расклеивают поддельные QR-коды на бесплатный Wi-Fi. В парках и на верандах, предупреждают в правоохранительных органах. Жулики пользуются толпами в зонах отдыха и стараются отправить любителей бесплатного интернета на фишинговые сайты, где их заставят ввести свои данные, а также могут заразить телефон вирусом. Российская альпинистка Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 высочайших гор мира. Рекордсменке 33 года. Свой последний восьмитысячник она покорила осенью 24 года. Речь идет о горе Шишабанма в Гималаях. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
15: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский,
16: Третий белорус.
15: Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты победы. Калинин, Витебск, Полоцк, Шауляй, Кёнигсберг. Первый Прибалтийский фронт. Он участвовал сразу в нескольких крупнейших стратегических наступательных операциях. Белоруссия, Курляндия, Восточная Пруссия. Везде успех и стремительное продвижение вперед. Когда в июле 44-го советские войска вышли к Балтийскому морю, командующий фронтом генерал Иван Баграмян решил порадовать самого Сталина.
17: «Адъютанта ко мне. Пусть раздобудет где-нибудь пустую бутылку или флягу и нальет в нее балтийской воды. Отправим самолетом в Москву, в Кремль».
15: Пока самолет с адъютантом летел в столицу, наши части были отброшены назад, на исходные позиции. Сталин об этом уже знал. И когда ему вручили бутылку, сказал:
18: «Верните это товарищу Баграмяну. Пусть выльет ее там, где взял».
15: Что, собственно, и было сделано 2 месяца спустя.
14: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. Эти войска с боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
15: Фронт победы. Первый Прибалтийский. А потом был штурм Кёнигсберга. Этот старинный немецкий город казался неприступной крепостью. Его опоясывали 3 кольца дотов. Гарнизон – больше 100 000 гитлеровских солдат и офицеров. Их надежно защищали железобетонные укрытия, которые не могли пробить ни бомбы, ни снаряды. Советские войска готовились к штурму почти 3 месяца. Диверсионные группы регулярно доставляли важные сведения о противнике. По ним был изготовлен грандиозный макет Кёнигсберга со всеми улицами, домами и укрепленными точками. На этом макете командиры 1-го Прибалтийского фронта отрабатывали все свои будущие действия в бою. После такой тщательной подготовки на сам штурм крепости ушло всего 4 дня.
19: Во знаменование героического взятия города-крепости Кёнигсберга указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена новая боевая награда.
15: Медаль за взятие Кёнигсберга – это единственная в истории Великой Отечественной войны награда, которая вручалась за взятие города-крепости, а не столицы. Это неудивительно. По масштабам Кёнигсбергская наступательная операция Красной Армии уступала только сражению за Берлин. Всего новой медалью было награждено более 760 тысяч человек, в том числе солдаты и офицеры 1-го Прибалтийского. Фронт победы. Первый Прибалтийский. Однажды в одной из деревень бойцы нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме. Ребенка накормили и отвели к командующему фронтом Ивану Баграмяну.
17: «Как тебя звать, сынок?»
20: «Какой я вам, дяденька, сынок? У меня фамилия есть Фирса. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то!»
17: «А родители твои где?»
20: «Погибли. Сиротая».
17: «Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?»
20: «Конечно хочу, дяденька».
15: Впоследствии внучка маршала Баграмяна Карина рассказывала: когда речь заходила о Великой Отечественной войне, дед непременно вспоминал историю про сына полка Афоню.
21: Иван Христофорович согласился оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения. веселил солдат, цыганочка и барыней. А мой дедушка научил его танцевать даже лезгинку.
15: Афоня находился на фронте недолго. Вскоре Баграмян отправил его на учебу в Калининское суворовское училище. Маршал и сын полка даже не подозревали, когда и при каких обстоятельствах они встретятся вновь, вспоминал внук военачальника. Его, кстати, тоже звали Иван.
3: Это произошло на параде Победы. Дед возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев. Так и встретились.
15: Фронт Победы. 1-й Прибалтийский. Еще не отгремела война, еще не развивалось над Рейхстагом знамя Победы, а бойцы 1-го Прибалтийского по приказу маршала Баграмяна уже приступили к созданию уникальной фронтовой выставки.
16: «Необходимо показать основные операции и весь боевой путь нашего объединения, пройденный от Калининграда до Кёнигсберга. Приступайте!»
15: Менее чем за 2 месяца армейцы построили 20 разборных павильонов площадью в 300 квадратных метров каждый. Экспонаты разместили в 300 комнатах. Танки, орудия и автомашины установили на специально оборудованных открытых площадках. По сути, это был самый настоящий передвижной музей под названием «Боевой путь 1-го Прибалтийского фронта». Там регулярно работали 38 офицеров-экскурсоводов. Одним из первых выставку посетил маршал Василевский.
14: Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. Эти войска строями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага.
15: 412 героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 1-й Прибалтийский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
22: Сегодня в программе «Область знаний». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет буксируемой гаубицы МСТА-Б группировки войск «Центр» разгромил пункт управления беспилотниками противника на Добропольском направлении спецоперации. Цель обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего артиллеристы накрыли ее двумя точными выстрелами, рассказал старший наводчик орудия Влад Абашев.
3: В среднем у нас 2 минуты на цель, как раз размаскировать орудие, поднять прицел, зарядить и выстрел, примерно 2 минуты. Чем дальше основная точка наводки, тем лучше. У нас на орудии стоит примерно сейчас, удаление 2 километра, основная точка наводки, и хорошо сориентированное орудие. Ты выравниваешь угломер, прицел выравниваешь, смотришь на пузырьки, на уровень, чтобы все ровно было. То есть любое отклонение, это в любом случае уже мимо. То есть надо все вот идеально выстраивать. Мы стреляли, как раз сказали, 2 снаряда идеально попали.
2: Поражение цели подтвердил расчет разведывательного беспилотника. Снайперские винтовки СВЧ при необходимости могут получить камуфляжную окраску. Это рассказал «Известиям» ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», создатель этого оружия Андрей Чукавин. Он отметил, что сейчас концерн уже поставляет в армию часть автоматов в защитной камуфляжной окраске. Снайперская винтовка СВЧ активно применяется в зоне проведения специальной военной операции. Новая стрелковая система зарекомендовала себя как эффективное оружие, унаследовавшее лучшие качества легендарной винтовки «Драгунова». При этом улучшилась эргономика и кучность стрельбы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Мухтар Буттаев в составе подразделения участвовал в штурме опорного пункта боевиков. Офицер заметил, что неподалеку находится группа противника, которая движется в сторону российского подразделения. Лейтенант организовал засаду. Националистов встретили внезапным огнем. Штурмовое подразделение противника удалось полностью ликвидировать. Военнослужащие военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили условного противника в рамках учения. Тренировка прошла на высокогорном полигоне. В ней приняла участие зенитно-ракетная батарея. В рамках маневров выполнили боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2. Били по наземным и воздушным целям. Тренировка прошла под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции. Зенитная установка зарекомендовала себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями. Конструктивные особенности установки также дают возможность использовать ее для борьбы с наземными, легко бронированными целями и огневыми точками, а также для поражения скоплений противника как на открытой местности, так и за легкими укрытиями. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась Отечественная война 1812 года. Сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики? Когда Хрущев впервые упомянул на международной встрече Кузькину мать? «214 лет назад армия Наполеона вторглась на территорию Российской империи. Она насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было еще 170 тысяч. А что предшествовало этой войне? Как Петербург и Париж превратились из союзников во врагов? И почему в итоге французы отступили? Ким Андреев нашел ответы.
6: Сам Наполеон главным соперником всегда называл не Россию, а Британию и предпочитал бороться с ней не только военным путем, но и экономическим. А потому в 1806 году объявил Лондону континентальную блокаду, по сути, запретил европейским державам торговать с британцами. Россия поначалу к этому вынужденно присоединилась по итогам Тильзитского мира, но потом стала раз за разом игнорировать такие запреты и ввозить английские товары. К 1812 году Наполеон осознал, без войны с Россией Британию не одолеть, рассказывает профессор Академии народного хозяйства и Московского педагогического университета Наталья Таньшина.
7: Наполеон пошел на нашу страну не для того, чтобы завоевать Россию, для того, чтобы расширить свою империю. Нет, у него была вполне конкретная цель – нанести поражение нашей армии в приграничных сражениях. И он вообще планировал всю вот эту кампанию завершить, ну, до осени 12-го года.
6: Но наполеоновским планам не суждено было сбыться. 24 июня 1812-го французская армия захватила российскую крепость Ковна. Ныне это литовский город Каунас. А уже на следующий день произошло первое столкновение с русской армией. Но, вопреки ожиданиям Наполеона, блицкрига не получилось. Воевать французам приходилось с постоянно отступающим вглубь противником. Полоцк, Рига, Смоленск и, наконец, Москва. Почему же французская армия пошла в атаку именно этим путем, а не на столичный Петербург, рассуждает Наталья Таньшина.
7: Ну, нам может казаться, да, что главная цель – это столица. Но для Наполеона главным было совершить вот это генеральное сражение, и, собственно, это была его такая всегдашняя тактика. Не обязательно это должна быть столица. То есть сражение, которое уже бы обескровило, которое подорвало бы моральный дух.
6: И все основания для уверенности в такой победе у Наполеона были. В тот момент он, по сути, контролировал всю континентальную Европу. И даже многочисленные антифранцузские коалиции заканчивались ничем. Именно перед походом в Россию армию Наполеона прозвали «Великой». Под свои знамена император Франции собрал 650 тысяч человек, отмечает Николай Промыслов, ректор Государственного университета гуманитарных наук. Хотя были у французов и слабые стороны.
8: Французская артиллерия состояла из пушек так называемой системы Грибоваля середины 18 века. У русской армии, да и у англичан к этому времени пушки уже были более современные. Кроме того, в армию все-таки было набрано довольно много новобранцев, и за первые месяцы войны довольно многие из них дезертировали и, так сказать, рассосались в российских просторах.
6: Для России война с Наполеоном стала первой по-настоящему отечественной. Противостояли врагу все, от дворян до простых крестьян, создававших партизанские отряды. А вот знаменитый генерал Мороз все чаще называют красивой деталью, чем весомой причиной для поражения. По воспоминаниям очевидцев, температура была не ниже минус 17 градусов. Хотя в той же Пруссии в 1807-м французам доводилось сражаться и в более морозную погоду. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
10: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там на самом деле либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Как кислота пропадет в аккумулятор, аккумулятор замкнет цепь и будет происходить взрыв. Чтобы на земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже не стабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать, а все эти тысячи тонн металла, они пользы точно не принесут.
9: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
0: Утро на радио «Звезда».
9: 24 июня 1959 года Никита Хрущев во время разговора с Ричардом Никсоном произнес легендарную фразу про «Кузькину мать». Это произошло на открытии выставки в Москве. И хотя, по мнению экспертов, фраза не несла скрытой угрозы, она вызвала у американского гостя недоумение. Что за дискуссия развернулась между вице-президентом США и советским лидером? И почему Хрущева неправильно поняли? В истории разобралась Анна Елисеева.
11: В 1959 году Советский Союз и Соединенные Штаты обменялись выставками. С нашей стороны в Нью-Йорке показывались масштабные достижения науки и техники. А вот американцы решили впечатлить товарами потребления. Советские люди выстаивали очереди, чтобы увидеть американские автомобили, цветной телевизор и даже газировку. Но экспозиция в Сокольниках привела в восторг не всех посетителей. Среди них оказался важный гость – первый секретарь ЦК Никита Хрущев, которому вице-президент США Ричард Никсон лично показывал макет американского дома со всякими техническими наворотами. Советский лидер отреагировал на это скептически. И буквально кухонный спор вскоре перешел в политическую плоскость, рассказывает историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников.
12: Никсон, в общем, напирал на то, что вот у нас так живут американцы, вот у нас так все хорошо, а у вас там все по-другому. И это Хрущева очень раздражало, на самом деле. И в конце концов, когда они вдвоем с переводчиками остались, у них там начался такой разговор о преимуществе капитализма, социализма, всякое такое. И вот тогда, когда уже аргументов не было, прозвучала фраза «Мы вам покажем Кузькину мать, если что».
11: О том, что произошло дальше, рассказывают как анекдот. Якобы растерявшийся переводчик донес фразу Хрущева буквально, и визави советского генсекретаря пришел в недоумение. Что это за мать мистера Кузьмы и чем она опасна для Америки? Позднее даже появится конспирологическая версия о тайном советском оружии. Тем более в 1961 году в СССР действительно разработали термоядерную царь-бомбу, которую еще в шутку назвали «Кузькина мать». Но в Сокольниках Никита Сергеевич вкладывал свои слова определенно другой смысл. А версия о секретных разработках не выдерживает никакой критики, рассуждает историк и публицист Евгений Спицын.
13: Американцы прекрасно знали, что мы ведем эти разработки. Потом, послушайте, еще никаким Хрущевым не пахло. В 1953 году была создана, по сути дела, водородная бомба. Потом уже будет создана так называемая царь-бомба. Действительно так. Но это был единичный экземпляр, и потом все прекрасно понимали, что нету реальных средств доставки этой царь-бомбы до объекта ее применения. Вот эта фраза Хрущева так и оказалась непонятной.
11: Никита Сергеевич вообще любил использовать просторечные выражения, что на международных встречах часто ставило переводчиков в тупик. Идиомы вроде «Кузькина мать» подразумевают не дословный, а иносказательный перевод. Но не каждый специалист готов к этому, отмечает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке, военный переводчик Евгений Логинов.
14: Американский переводчик затруднился перевести фразу, которую произнес Хрущев про Кузьму. И он передал это все как «Кузьма мата». И потом, когда Хрущев выступал с речью, где-то еще раз эту фразу произнес, переводчик Суходрев перевел ее очень просто. Вывел «show you what is what». То есть мы покажем вам, что есть что.
11: Позднее Виктор Суходрев напишет книгу под названием «Кузькина мать не переводится». В ней он расскажет, как генсекретарь сам объяснил смысл фразы во время поездки в США. Мол, что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников Парада Победы 1945 года, в чем уникальность Музея памяти в Москве, какие тесты проходят будущие водолазы ВМФ.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. В Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тысяч рублей при заключении контракта на службы в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Будапешт вновь притормозил переговоры Украины и Молдавии о приеме в Евросоюз, сообщает «Политику». Венгрия выступила против открытия переговорных кластеров в июле, став единственной из 27 стран Евросоюза, не поддержавшей это решение. Риски праворульных автомобилей оценивают в России. Комплексный анализ проводят МВД и Минпромторг. Это делается в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассказали агентству РИА Новости в Министерстве транспорта. Ведомства должны закончить исследование и представить результаты к 2028 году. Российский футбольный болельщик смог попасть на матч чемпионата мира между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи билета, созданного искусственным интеллектом. Об этом он рассказал в соцсетях. С электронным билетом Родион Балакин прошел несколько досмотров, а на заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны. С его билетом россиянин попал на стадион. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: «Дай пять». Пять удивительных фактов о гейзерах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
16: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
0: Факт второй.
16: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
0: Факт третий.
16: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
0: Факт четвертый.
16: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
0: Факт пятый.
16: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.

0: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручни на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно истирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере стирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.
1: Очень важные вопросы. Река истории. История реки. Москва-река.
2: Алексей Николаевич Косыгин на протяжении полутора десятка лет председатель советского правительства был настоящим спортсменом. В студенческие годы он начал заниматься академической греблей и в конце 30-х годов стал чемпионом Ленинграда по этому виду спорта. Спортивное прошлое Алексея Косыгина не отпускало его до преклонного возраста. Он любил отдыхать на государственной даче в подмосковном Архангельском, на Москве-реке. Сначала ходил по реке на обычной брезентовой туристской байдарке. Потом пересел на академическую профессиональную одиночку «Скиф». А это уже сложнее. Там надо уметь держать равновесие. Чтобы премьер не перевернулся, к лодке на всякий случай приделали пенопластовые поплавки. Но Алексей Николаевич, которому было уже за 70, был все же подготовленным спортсменом и успешно справлялся. Труднее всего приходилось охране. Два сотрудника всегда сопровождали Косыгина на обычных весельных лодках.
3: Он делает один грибок, а нам нужно три делать. Поначалу мы за ним даже угнаться не могли. Немного даже льстило ему, что мы, молодые, за ним поспеть не можем.
2: Но хорошая физическая форма – вещь не вечная. В июле 1978 года во время байдарочной прогулки по Москве-реке лодка Косыгина перевернулась, и он оказался в воде вниз головой. Уже позже врачи констатировали причину потери равновесия – микроинсульт. Но к тому времени охранники уже поднаторели в гребле. Вытащили, откачали, спасли.
1: Москва-река. Река истории. История реки.

0: чердаке.
1: Ученые раскрыли смертельную формулу малоподвижности. Точнее, стало ясно, что натренироваться впрок почти невозможно.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Международная команда исследователей опубликовала не так давно масштабный мета-анализ, охвативший 85 научных работ, посвященных связи между физической активностью и продолжительностью жизни. Я его прочитал и немного огорчился. Скажу прямо, постоянная физическая активность даже на минимальном уровне, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения, кардинально снижает вероятность смерти от всех возможных причин. Особенно впечатляющие результаты показывает защита от сердечно-сосудистых заболеваний, главного убийцы современного человечества. Но это вы и

0: так знали, скорее всего. Главное открытие тут в другом. Оказалось, что стоит человеку прекратить регулярные физические нагрузки, как его организм мгновенно откатывается к показателям смертности абсолютно неактивных людей. Никакого постепенного снижения защитного эффекта, только довольно резкий обвал всех преимуществ, казалось бы, накопленных годами тренировок. А теперь давайте еще раз к цифрам. Люди, поддерживающие постоянный уровень физической активности, снижают риск смерти от всех причин на внушительные 30-40%. Это очень много. Сердечно-сосудистые заболевания становятся менее угрожающими ровно на 40%. А вероятность развития онкологических заболеваний падает на 25%. Ключевой показатель здоровья – 9 метаболических эквивалентов в час, или МЕТ, за неделю. Это нижняя граница рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, при достижении которой наблюдается максимальное снижение рисков. Давайте на примерах. Что такое МЕТ? Лежание на диване со смартфоном равняется нулю МЕТ. Быстрая ходьба – это 3 МЕТ, а бег – 6-7 МЕТ. Набрать эти самые спасительные 9 МЕТ в неделю проще, чем кажется. Достаточно ежедневно быстро ходить по 30 минут. Или трижды в неделю час кататься на велосипеде в спокойном темпе. Или 3 раза в неделю по полчаса бегать со средней скоростью. Ну, то есть, либо неинтенсивно, но продолжительно, либо кратковременно, но с высокой интенсивностью.
1: Наука на чердаке.
0: А что же у нас происходит-то по всей планете? Тревожная картинка. Хотя в целом примерно 30% взрослого населения планеты набирает необходимый минимум активности, но есть совершенно дикие региональные различия. В Африке, например, минимальные нормы не выполняет только 16% жителей. В Европе уже 25%, в США 40%. В странах Восточного Средиземноморья 50% населения не справляются с этой простой задачей. Возрастная статистика еще более удручающая. Среди пожилых людей во всех без исключения регионах более 90% не достигают минимальной физической активности. А главное, среди подростков этот показатель превышает 80%. И самое тревожное, процент физически неактивных людей во всех возрастных группах неуклонно растет год от года. Казалось бы, ну что нам стоит? Ну, полчасика в день, а? В этом месте приведите свои 5 причин, почему именно вы, ну вот вообще никак, совсем не можете этого делать. Разумеется, если вы последний раз занимались физической активностью в школе, на физре, любое движение вызывает у вас дискомфорт. Дальше будет только хуже. Начните, пожалуйста, и не прекращайте. Проживете дольше и счастливее раза в полтора. Наука вас предупредила.
1: Наука на чердаке.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Темной ночью никак не могу я уснуть. звезды безоблачные.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается восстановление электроснабжения в городе Кушва, пострадавшем от урагана. По состоянию на утро среды к сети подключили более 5000 домов. Без света остается меньше 300. В результате разгула стихии вечером в понедельник пострадали 16 человек. Полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп на полях Большой Семерки заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты перенесут фокус внимания на украинское урегулирование. В Кремле видят попытки Киева склонить американского лидера на свою сторону, но, несмотря на это, Россия продолжит курс на достижение всех своих целей, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Все это в той или иной мере и с той или иной степенью результативности происходило буквально со второго дня после встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже. Мы к этому готовы. Это никоим образом не оказывает негативного воздействия на нашу решимость добиваться цели СВО и искать выход из ситуации в рамках, заданных в Анкоридже. Насколько этому подходу на сегодня привержена администрация Трампа, предстоит выяснить.
1: Рябков отметил, что консультации по украинскому вопросу США будут продолжаться. Встреча с представителями американской администрации может состояться до конца лета, уточнил он. Пентагон планирует открыть на территории Соединенных Штатов как минимум 2 полигона, которые будут имитировать условия боевых действий на Украине. Министр армии США Дэниел Дрискол сообщил, что там будут тестировать беспилотники и системы ПВО в условиях радиоэлектронной борьбы. Также рассматривается возможность создания глобального полигона за пределами страны для более масштабных испытаний, в том числе гиперзвуковых технологий, передает телеканал CBS News. В России проанализируют риски эксплуатации автомобилей с правым расположением руля. Такое поручение правительство направило Министерствам транспорта, внутренних дел, промышленности и специалистам Института в области автомобилестроения НАМИ, сообщает РИА Новости. Результаты оценки и предложения ждут до 2028 года. Особую актуальность исследование имеет для регионов Дальнего Востока и Сибири, где праворульные машины составляют значительную долю автопарка. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня в центре Москвы ограничат движение из-за электрофестиваля. В эти дни возможны затруднения при подъезде к торговым центрам, театрам, медучреждениям, а также Курскому и Павелецкому вокзалам, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 4 балла. 50 минут потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. 40 минут займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Пробка на полчаса на Станционной улице от Толтуфьевского шоссе до улицы Лихоборские Бугры. Пробка на 20 минут на проезде по Пятницкому шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к параду Победы 1945 года, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ». «81 год назад в Москве прошел исторический парад Победы в честь разгрома Германии в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии было задействовано около 35 тысяч военнослужащих. Как готовились к этому событию, по каким критериям отбирали участников и какую помощь оказал Большой театр? Ким Андреев напомнит самые интересные детали легендарного парада».
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки шили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатках, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения, и когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантария пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: С Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской области и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
1: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз, выпускник школы.
7: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
8: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
7: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип снаряжения тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
8: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе, тоже помощники.
7: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы. Такелажное дело они проходят. Сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины. Даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
7: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие цели преследовал Наполеон, нападая на Россию, как на Балтике деактивируют мины времен войны, почему Никсона озадачили слова Хрущева про Кузькину мать.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Лобовое столкновение с Россией чревато для западных стран катастрофическими последствиями. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В интервью «Известиям» он заявил, что миф Запада о российской угрозе может превратиться в самовоплощающееся пророчество. Это цитата. Германия отказалась от планов построить серию самых больших немецких военных кораблей со времен Второй мировой войны, сообщает «Шпигель». Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен прекратить реализацию проекта по созданию фрегатов класса «Нижняя Саксония». С момента запуска проекта расходы уже превысили 2 миллиарда евро. В Москве стартовала подготовка к запуску беспилотного трамвая. Его планируют вывести на маршрут номер 6 «Братцево-Сокол», сообщили в мэрии столицы. Пока испытания проходят в тестовом режиме под контролем водителя. Специальное оборудование собирает данные для создания детальной цифровой карты, которая станет основой для работы автономной системы управления. 7 тюленей выпустили в море под Калининградом после реабилитации, сообщает РИА Новости. В этом году большинство детенышей попали в центр сердца морей с серьезными ранениями и травмами. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то восстановление после тяжелого истощения. Тюлени откормили, вылечили и снабдили спутниковыми метками. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
12: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны – с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них, ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Витебск, Орша, Мемель, Кёнигсберг, Пилау. Третий Белорусский фронт. Он был создан весной 44-го. И уже через год части и соединения фронта вышли к границам Восточной Пруссии. Впереди был Кёнигсберг. Гитлеровцы считали эту крепость неприступной. Гарнизон – более 100 тысяч человек. Несколько сотен танков и штурмовых орудий. Почти 4 тысячи пушек и минометов. В нескольких километрах от центра города находились десятки старых фортов. Каждый из них представлял собой вытянутый железобетонный шестигранник. Мощное, долговременное сооружение. Рядом, как правило, земляной вал и глубокий ров, заполненный водой. На многих домах цитадели виднелись надписи, сделанные на немецком языке.
15: «Нас не победить! Большевики не выйдут отсюда живыми! Слабая русская крепость Севастополь держалась всего 250 дней, а Кёнигсберг не будет сдан никогда!»
12: В итоге на штурм города, а одними из первых в его окрестности ворвались солдаты Третьего Белорусского фронта, ушел всего 81 час, меньше 4 дней.
16: Водный полк Третьего Белорусского фронта, фронт, на долю которого выпала честь первым перешагнуть границу фашистской Германии и штурмом овладеть ключом к Восточной Пруссии, городом Кёнигсберг.
12: Фронт Победы. Третий Белорусский. После осады Кёнигсберг, за исключением нескольких районов, был практически разрушен. По нему даже передвигаться не представлялось возможным, утверждал офицер разведотдела Третьего Белорусского фронта Афанасий Синицкий.
17: «Мы попытались проехать по главной улице, однако вскоре поняли, что мысль об этом придется оставить. Подбитые орудия, сгоревшие автомашины, груды обломков преграждали путь. Отдельные здания все еще горели. С треском разлеталась раскаленная черепица. Дым разъедал глаза. Пришлось искать объезд. У нашего водителя от напряжения даже капли пота выступили на лбу. А он ведь был очень опытным шофером, фронтовик. Много чего повидал, а тут такое».
12: По дороге на Берлин вьется белый пух перин. Это слова из легендарной поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. В 1945-м он был штатным сотрудником газеты Третьего Белорусского фронта «Красноармейская правда». Взятый в апреле нашими войсками Кёнигсберг, журналист видел собственными глазами и рассказал об этом в письме к своей дочери Вале.
18: «Когда ты слушала залпы салюта в честь взятия Кёнигсберга, то вряд ли подумала, что утром следующего затем дня твой старик будет ходить по улицам этого города, который на всякой карте обозначен очень крупным кружком. Я тебе не буду описывать того, что я видел. Этого описать в письме нельзя, а только скажу, что это одно из самых сильных и незабываемых впечатлений, что я испытал на войне».
12: Фронт Победы. Третий Белорусский. День Победы сотрудники газеты Третьего Белорусского праздновали вместе, вспоминал художник «Красноармейской правды» Орест Верейский.
19: На сияющей от солнца улице плакал пожилой солдат. И тогда обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: «Сегодня люди перестали убивать друг друга».
20: Поэму «Василий Теркин» подполковник Александр Твардовский завершал в майские дни 1945 года в городе Топиау, нынешнем Гвардейске, Калининградской области. Дочь поэта Ольга рассказывала позже.
21: Вечером того дня, Дня Победы, все стволы палили в честь салюта. Из своего нагана палил в небо и наш отец, крылечко прусского домика, последнего военного пристанища редакции «Красноармейской правды». Опустошив барабан, он ушел к себе.
20: Возможно, именно той ночью он написал заключительные строки Теркина.
18: «Повесть памятной годины, эту книгу про бойца, я и начал с середины, и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд».
20: Фронт Победы. Третий белорусский. Генерал армии Черняховский, маршалы Василевский и Баграмян. Все они в разное время командовали войсками Третьего белорусского. В самом конце войны Иван Данилович Черняховский получил смертельное ранение и был похоронен с воинскими почестями.
16: Водный полк Третьего белорусского фронта. Фронт, на долю которого выпала честь первым перешагнуть границу фашистской Германии и штурмом овладеть ключом к Восточной Пруссии, городом Кёнигсберг.
20: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Третий Белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Лобовое столкновение с Россией чревато для западных стран катастрофическими последствиями. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В интервью «Известиям» он заявил, что миф Запада о российской угрозе может превратиться в самовоплощающееся пророчество. Это цитата. При этом дипломат отметил, что диалог Москвы и Вашингтона переживает застой, но новый раунд переговоров по устранению раздражителей в отношениях планируется провести до конца лета. Операторы FPV-дронов южной группировки войск уничтожили пикапы и квадроциклы ВСУ, пытавшиеся прорваться в Константиновку с личным составом и грузами. Боевики предприняли несколько попыток поддержать окруженный гарнизон как днем, так и ночью, но все они были пресечены, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Там отметили, что операторы беспилотников своевременно фиксировали передвижение техники и наносили точные удары. Большая семерка перечислила Киеву уже 45,5 миллиардов долларов кредитов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом свидетельствуют данные украинского Минфина, которые проанализировало агентство РИА Новости. Евросоюз и Большая семерка заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся на счетах бельгийского Euroclear. Международная морская организация ООН объявила о начале эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за военного конфликта. Масштабная операция проводится в сотрудничестве с Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами. По данным организации, в заливе по-прежнему находится около 600 судов. Многие простаивали более 3 месяцев в ожидании безопасного прохода. В России вступил в силу национальный стандарт для глэмпингов. Это отдых на природе с комфортом уровня отеля. В палатках, модульных домиках или куполах, где есть кровать, туалет и душ. ГОСТ впервые официально закрепляет это понятие, устанавливая требования к расположению, инженерным сетям, услугам и квалификации персонала. Особое внимание уделено экологии. При строительстве должны сохранять флору и фауну. Глэмпинги могут быть семейными, молодежными или детскими. Новый стандарт, как надеются разработчики, выделит этот вид отдыха в отдельную категорию и повысит его безопасность и качество. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась Отечественная война 1812 года, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, когда Хрущев впервые упомянул на международной встрече Кузькину мать. Двести 14 лет назад армия Наполеона вторглась на территорию Российской империи. Она насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было еще 170 тысяч. А что предшествовало этой войне? Как Петербург и Париж превратились из союзников во врагов? И почему в итоге французы отступили? Ким Андреев нашел ответы.
4: Сам Наполеон главным соперником всегда называл не Россию, а Британию и предпочитал бороться с ней не только военным путем, но и экономическим. А потому в 1806 году объявил Лондону континентальную блокаду, по сути, запретил европейским державам торговать с британцами. Россия поначалу к этому вынужденно присоединилась по итогам Тильзитского мира, но потом стала раз за разом игнорировать такие запреты и ввозить английские товары. К 1812 году Наполеон осознал, без войны с Россией Британию не одолеть, рассказывает профессор Академии народного хозяйства и Московского педагогического университета Наталья Таньшина.
5: Наполеон пошел на нашу страну не для того, чтобы завоевать Россию, для того, чтобы расширить свою империю. Нет, у него была вполне конкретная цель – нанести поражение нашей армии в приграничных сражениях. И он вообще планировал всю вот эту кампанию завершить до осени 12-го года.
4: Но наполеоновским планам не суждено было сбыться. 24 июня 1812-го французская армия захватила российскую крепость Ковна. Ныне это литовский город Каунас. А уже на следующий день произошло первое столкновение с русской армией. Но вопреки ожиданиям Наполеона, блиц Крига не получилось. Воевать французам приходилось с постоянно отступающим вглубь противником. Полоцк, Рига, Смоленск и, наконец, Москва. Почему же французская армия пошла в атаку именно этим путем, а не на столичный Петербург, рассуждает Наталья Таньшина.
5: Нам может казаться, что главная цель – это столица. Но для Наполеона главным было совершить вот это генеральное сражение, и, собственно, это была его такая всегдашняя тактика. Не обязательно это должна быть столица. То есть сражение, которое уже бы обескровило, которое подорвало бы моральный дух.
4: И все основания для уверенности в такой победе у Наполеона были. В тот момент он, по сути, контролировал всю континентальную Европу. И даже многочисленные антифранцузские коалиции заканчивались ничем. Именно перед походом в Россию армию Наполеона прозвали «Великой». Под свои знамена император Франции собрал 650 тысяч человек, отмечает Николай Промыслов, ректор Государственного университета гуманитарных наук. Хотя были у французов и слабые стороны.
6: Французская артиллерия состояла из пушек так называемой системы Грибоваля в середине 18 века. У русской армии, да и у англичан к этому времени пушки уже были более современные. Кроме того, в армию все-таки было набрано довольно много новобранцев, и за первые месяцы войны довольно многие из них дезертировали и, так сказать, рассосались в российских просторах.
4: Для России война с Наполеоном стала первой по-настоящему отечественной. Противостояли врагу все, от дворян до простых крестьян, создававших партизанские отряды. А вот знаменитый генерал Мороз все чаще называют красивой деталью, чем весомой причиной для поражения. По воспоминаниям очевидцев, температура была не ниже минус 17 градусов. Хотя в той же Пруссии в 1807-м французам доводилось сражаться и в более морозную погоду. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
7: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там на самом деле либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Как кислота пропадет в аккумулятор, аккумулятор замкнет цепь и будет происходить взрыв. Чтобы на земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, нахождения в воде, мина просто становится уже нестабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать. А все эти тысячи тонн металла, они пользы точно не принесут.
3: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
0: Утро на радио «Звезда».
3: 24 июня 1959 года Никита Хрущев во время разговора с Ричардом Никсоном произнес легендарную фразу про «Кузькину мать». Это произошло на открытии выставки в Москве. И хотя, по мнению экспертов, фраза не несла скрытой угрозы, она вызвала у американского гостя недоумение. Что за дискуссия развернулась между вице-президентом США и советским лидером? И почему Хрущева неправильно поняли? В истории разобралась Анна Елисеева.
8: В 1959 году Советский Союз и Соединенные Штаты обменялись выставками. С нашей стороны в Нью-Йорке показывались масштабные достижения науки и техники. А вот американцы решили впечатлить товарами потребления. Советские люди выстаивали очереди, чтобы увидеть американские автомобили, цветной телевизор и даже газировку. Но экспозиция в Сокольниках привела в восторг не всех посетителей. Среди них оказался важный гость – первый секретарь ЦК Никита Хрущев, которому вице-президент США Ричард Никсон лично показывал макет американского дома со всякими техническими наворотами. Советский лидер отреагировал на это скептически. И буквально кухонный спор вскоре перешел в политическую плоскость, рассказывает историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников.
9: Никсон, в общем, напирал на то, что вот у нас так живут американцы, вот у нас так все хорошо, а у вас там все по-другому. И это Хрущева очень раздражало, на самом деле. И в конце концов, когда они вдвоем с переводчиками остались, у них там начался такой разговор о преимуществе капитализма, социализма, всякое такое. И вот тогда, когда уже аргументов не было, прозвучала фраза «Мы вам покажем Кузькину мать, если что».
8: О том, что произошло дальше, рассказывают как анекдот. Якобы растерявшийся переводчик донес фразу Хрущева буквально, и визави советского генсекретаря пришел в недоумение. Что это за мать мистера Кузьмы и чем она опасна для Америки? Позднее даже появится конспирологическая версия о тайном советском оружии. Тем более в 1961 году в СССР действительно разработали термоядерную царь-бомбу, которую еще в шутку назвали «Кузькина мать». Но в Сокольниках Никита Сергеевич вкладывал свои слова определенно другой смысл. А версия о секретных разработках не выдерживает никакой критики, рассуждает историк и публицист Евгений Спицын.
10: Американцы прекрасно знали, что мы ведем эти разработки. Потом, послушайте, еще никаким Хрущевым не пахло. В 1953 году была создана, по сути дела, водородная бомба. Потом уже будет создана так называемая царь-бомба. Действительно так. Но это был единичный экземпляр, и потом все прекрасно понимали, что нету реальных средств доставки этой царь-бомбы до объекта ее применения. Вот эта фраза Хрущева так и оказалась непонятной.
8: Никита Сергеевич вообще любил использовать просторечные выражения, что на международных встречах часто ставило переводчиков в тупик. Идиомы вроде «Кузькина мать» подразумевают не дословный, а иносказательный перевод. Но не каждый специалист готов к этому, отмечает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке, военный переводчик Евгений Логинов.
11: Американский переводчик затруднился перевести фразу, которую произнес Хрущев про Кузьму. И он передал это все как «Кузьма мата». И потом, когда Хрущев выступал с речью, где-то еще раз эту фразу произнес, переводчик Суходрев перевел ее очень просто. Вывел «show you what is what». То есть мы покажем вам, что есть что.
8: Позднее Виктор Суходрев напишет книгу под названием «Кузькина мать не переводится». В ней он расскажет, как генсекретарь сам объяснил смысл фразы во время поездки в США. Мол, что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников Парада Победы 1945 года, в чем уникальность Музея памяти в Москве, какие тесты проходят будущие водолазы ВМФ.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека погибли, двое пострадали в Нижегородской области после атаки дронов в ВСУ, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительной информации, обломки беспилотников повредили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Власти Евросоюза могут создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане, сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники. Инициативу поддержали Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. По словам премьер-министра Греции, цель Евросоюза – заключить первые соглашения о создании этих структур в этом году, чтобы они заработали в 2027. Фальшивые судебные повестки стали отправлять мошенники, предупреждают в правоохранительных органах. Аферисты пишут о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола и угрожают неизвестными юридическими мерами. Пугают людей, что их вычислили по этому адресу. Это вариации атаки с обратным звонком, сообщили в МВД. Отвечать на такие письма не стоит. Жители и гости Москвы смогут наблюдать микролуние ночью 29 июня. В этот период спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты, сообщило агентство «Москва», старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Как она подчеркнула, разницу в размерах Луны можно будет увидеть при помощи камеры с одинаковым фокусным расстоянием. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: «Человек и время». Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем – от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась естественной. Люди верили, что мир имеет точную дату начала. Но еще интереснее то, что Новый год на Руси наступал не всегда в один и тот же месяц. Иногда его встречали весной, в марте, а иногда осенью, в сентябре. И у каждого варианта имелась собственная логика. Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
1: Человек и время.
0: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть

0: может иметь несколько ответов.
1: Человек и время. Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
7: Неужели это правда?
5: А вот и нет.
8: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов, и такая жестокая практика была как минимум нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет:
9: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
8: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
5: А вот и да.
1: Ранним утром 24 марта 2023 года из окрестностей города Кировска Мурманской области поднялся в небо огромный воздушный шар. Постепенно набирая высоту, он с попутным ветром направился на восток. Преодолев за 45 часов 2540 километров, он совершил посадку на аэродроме села Хатанга на юго-востоке полуострова Таймыр. Этим полетом командир экипажа, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло и его помощник-путешественник Федор Конюхов установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.
10: Экипаж.
1: Они познакомились в 2014 году. Федор проходил обучение на пилота воздушного шара. Инструктором у него был Иван Миняйло. Путешественник честно отучился, получил свидетельство пилота, и начиная с 2015 года они вместе пробовали ставить рекорды.
10: Техническая справка. Тепловой аэростат ФосАгро. Самый большой в истории отечественного воздухоплавания. Объем 12 тысяч кубических метров. Высота шара 36 метров. 12-этажный дом. Максимальная высота полета 5820 метров. Максимальная скорость 109 километров в час. Экипаж 2 человека.
1: Прежний рекорд принадлежал японцам Мичио Канда и Чикацу Кикинума, которые в 1994 году без посадки преодолели на шаре 2360 километров над Австралией. До перелета Миняйло и Конюхова этот рекорд никто не мог побить.
10: Экипаж.
11: Золотые слова вовремя сказаны.
10: Командная работа.
1: Тепловой аэростат с открытой корзиной. Они прошли над льдами Северного Ледовитого океана на высоте от 3 до 6 тысяч метров со скоростью

0: 90-100 километров в час. Из Мурманской области стартовали в минус 25. В Хатынге финишировали при минус 15. А температура воздуха за бортом порой достигала минус 50 градусов. У пилотов была спутниковая связь. Они докладывали. Уже почти сразу стали использовать кислород для дыхания. Лютый мороз. На каждом по два комбинезона, и они не спасают. Корзина тесная. В ней только топливо 80 баллонов по 75 литров. Можно только стоять. Прилечь некогда. Надо поддерживать оптимальную высоту. Постоянно работать с четырьмя газовыми горелками, которые периодически замерзали. Воду для питья грели на себе. И так почти двое суток. Без горячей пищи. Плитка замерзла. «26 марта Миняйло филигранно посадил летательный аппарат на аэродроме в селе Хатынга. Но рекорды, по словам Ивана, на самом деле не самоцель. В первую очередь, это развитие воздухоплавания в России, чтобы знали, что мы есть, что мы сильные, что мы можем».
1: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два человека погибли в Нижегородской области в результате атаки беспилотников. Это сообщил губернатор Глеб Никитин. Также двое жителей пострадали, они госпитализированы. Поврежден промышленный объект, а также несколько автомобилей и жилых домов. Губернатор уточнил, что критических разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают оперативные службы, написал глава Нижегородской области в своих соцсетях. Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Это Владимиру Путину доложил вице-премьер Александр Новак. В ежедневном режиме организована работа оперативного штаба с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти, сказал он.
2: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.
1: Отдельное внимание властей уделяется агропромышленному комплексу, утверждены и исполняются сезонные графики поставок топлива, подчеркнул вице-премьер. В Свердловской области продолжается восстановление электроснабжения в городе Кушва, пострадавшем от урагана. По состоянию на утро среды к сети подключили более 5000 домов, без света остаются меньше 300. В результате разгула стихии вечером в понедельник пострадали 16 человек. Полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. В России с 1 июля изменятся условия семейной ипотеки, пишут сегодня «Известия». Срок действия льготной ставки снизят до 15 лет. Затем кредит пересчитают по рыночной ставке. Теперь она будет зависеть от региона и количества детей в семье. От 2% для многодетных до 12% для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге. Эксперты опасаются, что новые правила могут лишить доступной ипотеки около 3 миллионов россиян. Замедлить ввод жилья, но при этом снизится рост цен на недвижимость. И о погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11. Завтра в Москве ожидается гроза. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 1 июля изменится схема движения на пересечении проезда Нансена и проезда Серебрякова. При движении по проезду Нансена в сторону станции метро «Ботанический сад» правый поворот в проезд Серебрякова будет недоступен. Об этом предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сейчас на дорогах 4 балла. 40 минут потребуется на проезд по улице Обручева на участке от улицы Введенского до Профсоюзной улицы. Столько же займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на полчаса на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Также полчаса уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к параду Победы 1945 года, какие экспонаты представлены в Музее памяти в Москве, где в России возродили обучение по специальности «Водолаз ВМФ». «81 год назад в Москве прошел исторический парад Победы в честь разгрома Германии в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии было задействовано около 35 тысяч военнослужащих. Как готовились к этому событию, по каким критериям отбирали участников и какую помощь оказал Большой театр?» Ким Андреев напомнит самые интересные детали легендарного парада.
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки сшили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатках, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантария пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдат и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве открыли музей памяти, который посвящен жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция музея – это не только важный шаг в сохранении исторической правды, но и дань уважения подвигу советских людей, заявили в Следственном комитете России. О том, как собирались экспонаты и в чем уникальность музея, рассказывает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
6: В Следственный комитет уже много лет проводит масштабную и кропотливую работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Фонд музея формировался благодаря совместной работе следователей, криминалистов, историков, поисковиков из разных регионов страны – Смоленской, Брянской, Воронежской областей и других субъектов нашей страны. По моему мнению, уникальность музея памяти в его интерактивных инсталляциях. Они погружают посетителей в эпоху Великой Отечественной войны, позволяют острее прочувствовать и боль утраты, и остроту переживаний мирных жителей, столкнувшихся с бесчеловечной жестокостью нацистов. Каждый зал отражает трагедию советских граждан. Здесь и карательные операции, и угон в рабство, и уничтожение культурных ценностей. Немаловажно, на мой взгляд, что в музее демонстрируются кадры Нюрнбергского процесса, который стал символом торжества справедливости и наглядно продемонстрировал принцип неотвратимости наказания для виновных.
1: Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии и карательной операции на территории Советского Союза.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России возродили подготовку в ДОСААФ военных водолазов. На днях в Воронежской водолазной школе успешно сдали экзамены первые курсанты. Максим Петренко узнал, какой серьезный отбор они перед этим прошли, как выглядят тесты барофункции, а также какие задачи способен выполнять водолаз, выпускник школы.
7: Водолазная медицина, снаряжение и охрана труда при подводных работах. С этих трех дисциплин стартует обучение будущих водолазов в структуре ДОСААФ. И только после сданных зачетов по теории допускают до практики. В такую школу идут с крепким здоровьем и с большой силой духа, ведь бояться подводной стихии нельзя. Все это оценивает медицинская комиссия и проводятся тесты. Один из них на барофункцию, как человек будет ощущать себя при погружениях. В специальной барокамере оператор постепенно выставляет уровень давления, соответствующий определенной глубине. С повышением давления растет влияние азота на организм, и ключевая отметка здесь 40 метров, говорит спасатель-водолаз Московской спасательной службы Антон Нестеров.
8: После 40 метров у человека включается азотный наркоз, такое есть понятие. В этом состоянии он может вести себя неадекватно, повредить сам себе снаряжение, выдернуть загубник, например, изо рта, перестать дышать, галлюцинации могут быть и так далее. И вот этот рубеж 40 метров, он самый важный для тестирования человека на пригодность к этой профессии.
7: Далее навыки осваивают в бассейне и только потом допускают до открытой воды, реки или моря. Воронежская школа еще располагает учебным открытым полигоном. А обучают водолазов ДОСААФ также в Волгограде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Москве. Выдержать водолазу предстоит и увесистое снаряжение, которое бывает двух типов. Легкое, что на ластах, в нем плавают, но даже оно с баллоном со сжатым воздухом, компенсатором плавучести, грузами, маской и глубиномером выходит под 25 килограммов. Второй тип снаряжения тяжелое, так называемая трехболтовка. Как облачаются в этот комбинезон, рассказывает Антон Нестеров.
8: У него горловина, и я залазю туда прямо с ногами. Эту горловину растягивает 2, то и 3 человека. Там трехпалые такие варежки. На мою горловину одевается шлем большой. Его затягивают либо 3 болтами, либо 12. Вместо маски у меня, соответственно, стекло, которое мне закручивают прямо по резьбе тоже. Помощники.
7: По дну в трехболтовке ходят, в особых ботах. Однако пара обуви весит под 20 килограммов, а общий вес костюма превышает 70 килограммов. Зато в нем можно работать на глубинах до 60 метров и в течение нескольких часов. Воздух поступает с поверхности через шланги. Например, так водолаз способен ремонтировать трубы, проложенные под водой. Гражданских задач, которые выполнит выпускник школы ДОСААФ, множество. Их ждут на любой гидроэлектростанции, обследовать гидротехнические сооружения. Замначальника по учебно-педагогической части Воронежской водолазной школы Александр Мовчан о других навыках.
9: судоремонтные работы, такелажное дело они проходят, сварка металла под водой. Если он обучается от МЧС, он обязательно должен уметь совершать круговые поиски, подъем не только человека, машины, даются понтоны, учатся заводить их за технику, которая утонула, для того, чтобы можно было ее поднять.
7: Теперь на базе школы в Воронеже снова обучают военных водолазов. Основной костяк стоящих перед ними задач похож на гражданские, но решать их будут выпускники уже в интересах военно-морского флота. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие цели преследовал Наполеон, нападая на Россию, как на Балтике деактивируют мины времен войны, почему Никсона озадачили слова Хрущева про Кузькину мать.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. В этом заверил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью газете «Известия». При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. Глава Пентагона сообщил, что первое испытание разрабатываемой Соединенными Штатами системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Трамп ранее говорил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его президентского срока. Россия и Китай отмечали серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с этим проектом американцев. Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через 2 года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что нововведения затронут содержание экзамена, однако текущие выпускники могут готовиться по привычной программе. Фестиваль «День шахмат» пройдет в столице на центральном стадионе «Динамо» 20 июля в рамках проекта «Лето в Москве». К участию приглашаются все желающие. Будет организовано 6 турниров и 32 сеанса одновременной игры. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
14: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Ковель, Могилев, Минск, Данциг, Висла, Одер. Второй Белорусский фронт. Он был создан зимой 44-го. На заключительном этапе войны фронтом командовал маршал Рокоссовский. Именно под его руководством была проведена успешная Восточно-Померанская наступательная операция. Но зачем она вдруг понадобилась? В то время Красная Армия вроде бы уверенно шла к Берлину. Противник отступал, но крупная немецкая группировка в Померании, это нынешнее Балтийское побережье Польши между устьем Одера и Гданьском, угрожала флангам и тылу наших войск, которые двигались на столицу Германии. Враг сосредоточил на Балтике серьезные силы. 600 тысяч солдат, около 7 тысяч орудий и минометов, 900 танков и примерно столько же самолетов. Весь этот мощный кулак и предстояло разбить частям и подразделениям 2-го белорусского. Константин Рокоссовский вспоминал позже.
15: Противник был разгромлен на голову. Это была нелегкая победа. Мне дважды приходилось разворачивать свои войска практически на 180 градусов, умело концентрируя немногочисленные танковые и механизированные соединения. Из фашистских лагерей и тюрем мы освободили около 60 тысяч военнопленных. Это было страшное зрелище. Замученные, истерзанные люди едва передвигали ноги. Среди них наши советские граждане, военнослужащие, а также представители вооруженных сил Европы и антигитлеровской коалиции.
14: Когда наши войска стремительно двигались к побережью Балтийского моря, произошел один курьезный случай. Советские танкисты преследовали врага. Как вдруг один из командиров доложил Рокоссовскому: «В тылу наших передовых частей совершенно неожиданно появилась английская воздушно-десантная дивизия». Маршал вспоминал позже.
15: «Гитлеровцы тогда полностью прекратили борьбу с англо-американскими войсками, которые, не встречая никакого сопротивления, торжественным маршем продвигались по немецкой земле, принимая в свои объятия охотно сдававшихся им врагов. Странная вышла история. Мы ждали второго фронта, они не открывали. Теперь, когда мы уже пришли в Германию, союзники вдруг пожаловали к нам, так сказать, с черного хода и появились в тылу наших наступающих войск. Хорошо, что дело происходило днем, и мои танкисты разглядели британскую форму. А то... В общем, все обошлось без неприятностей.
13: 2-й Белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
14: Фронт Победы. 2-й Белорусский. В мае 45-го Рокоссовский находился все там же, в Померании. Когда стало известно о капитуляции Германии, он собрал генералов штаба 2-го Белорусского фронта и объявил им эту радостную новость.
15: Но никаких восторженных криков, салютов, никаких объятий не было. Все молчали. Я понимал состояние офицеров и предложил всем выйти в сад, присесть на скамеечку и покурить. Так и сделали.
14: Фронт Победы. 2-й Белорусский. После взятия Берлина 2-й Белорусский фронт был преобразован в Северную группу войск. А потом был парад победы. В тот день шел очень сильный дождь. Рокоссовский не мог укрыться под специальным навесом возле мавзолея. Он лично командовал войсками прямо на брусчатке Красной площади. Адъютант маршала Михаил Клыков в вспоминал.
16: Командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только сказал: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь».
14: Когда после торжественного прохождения Константин Константинович вернулся домой, то с него невозможно было снять насквозь промокший маршальский мундир. И вот тогда дочь военачальника Ариадна взяла ножницы и распорола форму по швам. Утром все тот же мундир выглядел как новенький. Его аккуратно сшили, ведь в тот день был официальный прием в Кремле у Сталина.
17: Второй Белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
14: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Второй Белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты победы.
18: Сегодня в программе «Область знаний». Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. В этом заверил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он дал интервью газете «Известия». При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. Это цитата. Контакты глав дипломатии Сергея Лаврова и Марко Рубио, по словам Рябкова, будут продолжены. Они могут пройти в формате телефонного разговора, хотя конкретной даты пока нет. Соединенные Штаты успешно испытали систему противоракетной обороны «Золотой купол», утверждает глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, было задействовано автономное поражение с использованием направленной энергии. Российская сторона неоднократно указывала, что «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. В частности, министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что это предусматривает как противоракетный перехват, так и достартовое поражение российских и китайских ракет. Представлена новая линейка учебников по обществознанию для 9-11 классов. Демонстрация состоялась на Петербургском международном юридическом форуме. Презентацию провели помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов. Пособие начнут использовать в школах с 1 сентября. Кравцов отметил, что теперь курс стал более прикладным и выверенным. Мединский добавил, что предыдущий учебник был неудачным, а новая версия рассказывает об обществе в практическом смысле. С прошлого года обществознание преподают с 8 класса, а с 1 сентября этого года только для 9-11 классов. Космонавт Анна Кикина планирует делиться фотографиями и интересными событиями о работе на Международной космической станции через свое видение в качестве первой женщины специального корреспондента проекта ТАСС на МКС. Об этом она рассказала агентству.
2: Передавать какие-то интересные сведения, переданные через меня, через мое видение. Это и то, что я буду видеть с борта в сторону нашей Земли. Это и то, что будет происходить в герметичном отсеке станции. Буду стараться как-то отобразить и выходы в открытый космос. В общем, жизнь изнутри глазами меня.
1: Кикина отправится на космическую станцию вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом НАСА Анилом Мэноном. Их полет запланирован на 14 июля. В Москве стартовала подготовка к запуску беспилотного трамвая. Его планируют вывести на маршрут номер 6 «Братцево-Сокол», сообщили в мэрии столицы. Пока испытания проходят в тестовом режиме и под контролем водителя. Специальное оборудование собирает данные для создания детальной цифровой карты, которая станет основой для работы автономной системы управления. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Иван Васильевич меняет профессию. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
2: 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как начиналась Отечественная война 1812 года, сколько боеприпасов времен войны подняли со дна Балтики, когда Хрущев впервые упомянул на международной встрече Кузькину мать. «214 лет назад армия Наполеона вторглась на территорию Российской империи. Она насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было еще 170 тысяч. А что предшествовало этой войне? Как Петербург и Париж превратились из союзников во врагов? И почему в итоге французы отступили?» Ким Андреев нашел ответы.
6: Сам Наполеон главным соперником всегда называл не Россию, а Британию и предпочитал бороться с ней не только военным путем, но и экономическим. А потому в 1806 году объявил Лондону континентальную блокаду, по сути, запретил европейским державам торговать с британцами. Россия поначалу к этому вынужденно присоединилась по итогам Тильзитского мира, но потом стала раз за разом игнорировать такие запреты и ввозить английские товары. К 1812 году Наполеон осознал, без войны с Россией Британию не одолеть, рассказывает профессор Академии народного хозяйства и Московского педагогического университета Наталья Таньшина.
7: Наполеон пошел на нашу страну не для того, чтобы завоевать Россию, для того, чтобы расширить свою империю. Нет, у него была вполне конкретная цель – нанести поражение нашей армии в приграничных сражениях. И он вообще планировал всю вот эту кампанию завершить, ну, до осени 12-го года.
6: Но наполеоновским планам не суждено было сбыться. 24 июня 1812-го французская армия захватила российскую крепость Ковна. Ныне это литовский город Каунас. А уже на следующий день произошло первое столкновение с русской армией. Но, вопреки ожиданиям Наполеона, блицкрига не получилось. Воевать французам приходилось с постоянно отступающим вглубь противником. Полоцк, Рига, Смоленск и, наконец, Москва. Почему же французская армия пошла в атаку именно этим путем, а не на столичный Петербург, рассуждает Наталья Таньшина.
7: Ну, нам может казаться, да, что главная цель – это столица. Но для Наполеона главным было совершить вот это генеральное сражение, и, собственно, это была его такая всегдашняя тактика. Не обязательно это должна быть столица. То есть сражение, которое уже бы обескровило, которое подорвало бы моральный дух.
6: И все основания для уверенности в такой победе у Наполеона были. В тот момент он, по сути, контролировал всю континентальную Европу. И даже многочисленные антифранцузские коалиции заканчивались ничем. Именно перед походом в Россию армию Наполеона прозвали «Великой». Под свои знамена император Франции собрал 650 тысяч человек, отмечает Николай Промыслов, ректор Государственного университета гуманитарных наук. Хотя были у французов и слабые стороны.
8: Французская артиллерия состояла из пушек так называемой системы Грибоваля середины 18 века. У русской армии, да и у англичан к этому времени пушки уже были более современные. Кроме того, в армию все-таки было набрано довольно много новобранцев, и за первые месяцы войны довольно многие из них дезертировали и, так сказать, рассосались в российских просторах.
6: Для России война с Наполеоном стала первой по-настоящему отечественной. Противостояли врагу все, от дворян до простых крестьян, создававших партизанские отряды. А вот знаменитый генерал Мороз все чаще называют красивой деталью, чем весомой причиной для поражения. По воспоминаниям очевидцев, температура была не ниже минус 17 градусов. Хотя в той же Пруссии в 1807-м французам доводилось сражаться и в более морозную погоду. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Со дна Балтики достали 19,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы находятся на глубине 17 метров в районе Балтийска. В общей сложности за годы войны немцы выставили в этой акватории около 60 тысяч морских мин, многие из которых до сих пор не нашли. Как именно их деактивируют и чем они опасны, объясняет историк флота Сергей Антонов.
2: В плане процедуры деактивации мины ничего сложного нет. Там на самом деле либо вынимаются запалы, либо ставятся заглушки, чтобы электрическая цепь прервалась внутри. Все-таки мина работает как? Это вот этот шарик с шипами. В шипах находится серная кислота. Кислота пропадет в аккумулятор. Аккумулятор замкнет цепь и будет происходить взрыв. Чтобы на земле эта реакция не запустилась при перегрузке, например, сделали специальный размыкатель в виде сахарной проставки. Буквально. Так вот, проще всего на самом деле выявить эту мину и с помощью специальной команды просто банально подорвать. Чаще всего так и поступают, чтобы не вести ни на какой полигон, не рисковать ничем. Все-таки мы понимаем, что за вот эти десятилетия, да, нахождения в воде, мина просто становится уже нестабильной, непрогнозируемой, поэтому лучше к ней лишний раз вообще, в принципе, не подходить. Оставлять эти мины нельзя просто потому, что они будут срываться со своих мест и вредить судоходству, да, на любой случайной мине может подорваться и гражданский корабль, да и военный тоже. Плюс, опять же, вред экологии, все-таки флора, фауна богатая на Балтике, особенная, и тоже нельзя и пренебрегать, а все эти тысячи тонн металла, они пользы точно не принесут.
5: В 2009 году у берегов Балтийска нашли затопленную немецкую баржу, начиненную минами и прочими боевыми зарядами. Работы по разминированию продолжаются уже седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
4: Утро на Радио Звезда.
5: 24 июня 1959 года Никита Хрущев во время разговора с Ричардом Никсоном произнес легендарную фразу про «Кузькину мать». Это произошло на открытии выставки в Москве. И хотя, по мнению экспертов, фраза не несла скрытой угрозы, она вызвала у американского гостя недоумение. Что за дискуссия развернулась между вице-президентом США и советским лидером? И почему Хрущева неправильно поняли? В истории разобралась Анна Елисеева.
9: В 1959 году Советский Союз и Соединенные Штаты обменялись выставками. С нашей стороны в Нью-Йорке показывались масштабные достижения науки и техники. А вот американцы решили впечатлить товарами потребления. Советские люди выстаивали очереди, чтобы увидеть американские автомобили, цветной телевизор и даже газировку. Но экспозиция в Сокольниках привела в восторг не всех посетителей. Среди них оказался важный гость – первый секретарь ЦК Никита Хрущев, которому вице-президент США Ричард Никсон лично показывал макет американского дома со всякими техническими наворотами. Советский лидер отреагировал на это скептически. И буквально кухонный спор вскоре перешел в политическую плоскость, рассказывает историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников.
10: Никсон, в общем, напирал на то, что вот у нас так живут американцы, вот у нас так все хорошо, а у вас там все по-другому. И это Хрущева очень раздражало, на самом деле. И в конце концов, когда они вдвоем с переводчиками остались, у них там начался такой разговор о преимуществе капитализма, социализма, всякое такое. И вот тогда, когда уже аргументов не было, прозвучала фраза «Мы вам покажем Кузькину мать, если что».
9: О том, что произошло дальше, рассказывают как анекдот. Якобы растерявшийся переводчик донес фразу Хрущева буквально, и визави советского генсекретаря пришел в недоумение. Что это за мать мистера Кузьмы и чем она опасна для Америки? Позднее даже появится конспирологическая версия о тайном советском оружии. Тем более в 1961 году в СССР действительно разработали термоядерную царь-бомбу, которую еще в шутку назвали «Кузькина мать». Но в Сокольниках Никита Сергеевич вкладывал в свои слова определенно другой смысл. а версия о секретных разработках не выдерживает никакой критики, рассуждает историк и публицист Евгений Спицын.
11: Американцы прекрасно знали, что мы ведем эти разработки. Потом, послушайте, еще никаким Хрущевым не пахло. В 1953 году была создана, по сути дела, водородная бомба. Потом уже будет создана так называемая царь-бомба. Действительно так. Но это был единичный экземпляр, и потом все прекрасно понимали, что нету реальных средств доставки этой царь-бомбы до объекта ее применения. Вот эта фраза Хрущева так и оказалась непонятной.
9: Никита Сергеевич вообще любил использовать просторечные выражения, что на международных встречах часто ставило переводчиков в тупик. Идиомы вроде «Кузькина мать» подразумевают не дословный, а иносказательный перевод. Но не каждый специалист готов к этому, отмечает председатель Совета Союза ветеранов Военного института иностранных языков, полковник в отставке, военный переводчик Евгений Логинов.
12: Американский переводчик затруднился перевести фразу, которую произнес Хрущев про Кузьму. И он передал это все как «Кузьма мата». И потом, когда Хрущев выступал с речью, где-то еще раз эту фразу произнес, переводчик Суходрев перевел ее очень просто. Вывел «show you what is what». То есть мы покажем вам, что есть что.
9: Позднее Виктор Суходрев напишет книгу под названием «Кузькина мать не переводится». В ней он расскажет, как генсекретарь сам объяснил смысл фразы во время поездки в США. Мол, что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
13: 10.45 в Москве. Главное к этой минуте. Ситуация на фронтах ухудшается для Киева каждый день. В какое-то время наступят необратимые для Украины последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим огрызается как может ударами по гражданской инфраструктуре в силу нацистской природы. Власти Омана в координации с Международной морской организацией ООН открыли в Ормузском проливе временный коридор для судов. Проход по нему будет осуществляться без взимания пошлин, заявили в Министерстве иностранных дел Султаната. Шаг был сделан в рамках договоренности между американцами и иранцами. Государственные учебники по истории Донбасса и Новороссии войдут в школьную программу для учеников с 5 по 7 класс, сообщил Сергей Кравцов. Книгу разрабатывали преимущественно историки и краеведы воссоединенных регионов под общей редакцией Российского военно-исторического общества. Более 1000 автомобилей представят на фестивале «Все по классике» в Москве. Мероприятие пройдет 4 июля в Центре технических видов спорта. Главные участники – «Жигули». В отдельной зоне гости смогут увидеть более 100 отобранных машин, владельцев которых ждут награды в различных номинациях. Также зрители смогут стать свидетелями конкурса «Мисс Лада». Выберут наиболее стильный проект машины отечественного производства, представленный участницами. Больше новостей на «Радио «Звезда». Слушайте через 15 минут.
4: «Дай 5». 5 удивительных фактов о гейзерах.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
15: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
4: Факт второй.
15: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической

0: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Вайманго и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
1: Факт четвертый.
0: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
1: Факт пятый.
0: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах. Очень важные вопросы.
2: Расскажите, почему в метро поручень эскалатора движется быстрее лестницы?
3: Отвечает специалист по истории метро Максим Шуйский.
4: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручни на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно истирается, и по

0: случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: У Савельевых сегодня запланирован театральный вечер. Глава семейства вместе с супругой идут на новую постановку. Начало спектакля в 7 вечера, но маму снова задерживают на работе. Отец возмущается. А нормально ли это, что жена постоянно перерабатывает? Имеет ли она право отказаться и уйти, как положено, в 18 часов? И законны ли вообще такие требования от начальника? Как же быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. По закону максимальная продолжительность труда 40 часов в неделю. Более того, работодатель обязан вести учет времени, которое вы ежедневно тратите на выполнение своих обязанностей. Запросить такой документ, его называют табель, вы вправе в отделе кадров. Второе. Руководитель имеет право попросить вас задержаться на работе для выполнения каких-то важных поручений. Но в законе есть важная оговорка – только с согласия самого работника. То есть вы не обязаны оставаться. Впрочем, с начальником чаще всего можно договориться. Задержался сегодня, завтра уйду пораньше. Третье. Если вы рассчитываете, что за задержки вам будут платить дополнительно, то для этого необходимо подписать специальное соглашение о сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются в полуторном размере, а последующие в двойном. Но могут быть исключения. К примеру, если у вас прописан ненормированный график. Четвертое. Если вы не хотите задерживаться по личным причинам, то пишите письменное заявление об отказе от сверхурочной работы. Если это не поможет, то придется идти в трудовую инспекцию и прокуратуру. Подведем итоги. Сверьте свои рабочие часы с табелем рабочего времени. Получить документ можно в отделе кадров. Соглашаться или нет на работу сверхнорматива – ваше законное право. Попробуйте обсудить с начальником варианты компенсации. Чтобы сверхурочную работу оплатили, надо подписать специальное соглашение. Иначе прибавки не видать. Если в компании настаивают, чтобы вы задержались, оформите отказ письменно. В противном случае жалуйтесь в прокуратуру. Савельевым в этот раз повезло. Начальник вошел в положение и отпустил маму вовремя. Но если бы все сложилось иначе, она знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Не люблю проглаживать стрелки, поэтому лучше джинсы.
4: Ну вот зачем их девушки носят? В платьях же они милее.
3: Шотландский килт мужчине тоже к лицу.
2: Вот это вещь!
5: Римская знать называла их одеждой варваров, а средневековое дворянство отличало по ним простолюдинов. В новое время они стали частью мужского костюма. Но ничего бы этого не случилось, не научись древний человек ездить верхом. Брюки. Считается, что первые кожаные портки смастерили скифы. Кочевники много времени проводили на лошади, и одежда защищала кожу от натирания. К примеру скифов последовали германцы и галлы, те самые варвары в глазах римских патрициев. Впрочем, есть мнение, что брюки изобрели задолго до появления первых наездников. Свидетельство тому – найденные под российским городом Владимиром древние останки. Оказывается, более 20 тысяч лет назад люди шили себе вполне хорошую одежду из меха, включая некое подобие штанов. Если верить средневековым историкам, штаны придумала легендарная Семирамида. Ее прообразом считается ассирийская царица Шамурамат. В 9 веке до нашей эры она была регеншей при малолетнем сыне, наследнике престола. Так ли это? Неизвестно. Но очевидно, что шаровары имеют восточное происхождение. Гардероб греческих и римских аристократов состоял из набора простыней. Это глазами современного человека –

0: А в эпоху античности их называли гематии и тоги. Варварские штаны в приличном обществе не носили. А настоящие воины ездили на колесницах и сражались в коротких юбках, расшитых металлическими пластинами.
1: Вот это вещь!
0: В средние века появились штаны-чулки из сукна и шелка. Обычно их надевали мокрыми, чтобы изделие плотно сидело на ноге. В 15 веке стало модным подбирать чулки разных цветов, а в 16 придумали кальсесы, набитые сеном штанишки-подушки. Сверху надевали еще одну пару с разрезами, через которые проглядывала дорогая нижняя ткань. Вплоть до конца 18 столетия укороченные фасоны штанов считались привилегией знати. Во Франции такие брючки назывались кюлот. Носить их имели право только дворяне. Все изменилось после Великой революции. Простолюдины санкюлоты обезглавили короля, а их длинные штаны стали носить во всем мире, причем мужчины всех сословий. А вот стрелки на брюках – это результат неудачной транспортировки. В 19 веке фабричный товар складывали в огромные тюки и отправляли морем. Дорога занимала недели. Штаны обретали жесткие, непобедимые утюгом складки. Так появились стрелки. Сегодня их, напротив, тщательно проглаживают, ворча под нос.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ситуация для Украины на фронте ухудшается с каждым днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что в определенный момент для украинской армии наступят необратимые процессы. Накануне Владимир Путин поручил правительству и Министерству обороны свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. В представительстве США при Организации Объединенных Наций накануне призвали к началу переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Однако позиция администрации Трампа затрудняет любые обсуждения, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом он сказал в интервью «Известиям».
2: Это отличие от того, с чего администрация Трампа начинала в плане диалога с нами. И оно, конечно, затрудняет любые обсуждения. Где нету никаких изменений, это в негативизме Вашингтона применительно к нашему требованию отдать без всяких дальнейших условий нашу незаконно изъятую дипломатическую недвижимость. 2,5 администрации, так сказать, выдерживает данный курс.
1: Ранее стало известно, что Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите Большой Семерки. По словам источников, американский лидер призвал коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном, взамен же США будут и впредь поддерживать Киев. В России с 1 июля изменятся условия семейной ипотеки, пишут сегодня «Известия». Срок действия льготной ставки снизят до 15 лет. Затем кредит пересчитают по рыночной ставке. Теперь она будет зависеть от региона и количества детей в семье. От 2% для многодетных до 12% для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге. Эксперты опасаются, что новые правила могут лишить доступной ипотеки около 3 миллионов россиян, замедлить ввод жилья, но при этом снизить рост цен на недвижимость. Международная морская организация ООН объявила о начале эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за военного конфликта. Масштабная операция проводится в сотрудничестве с Ираном, Оманом и другими прибрежными государствами. По данным организации, в заливе по-прежнему находится около 600 судов. Многие простаивали более 3 месяцев в ожидании безопасного прохода. В погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11. Завтра в Москве прогнозируется гроза. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути увеличится. Водителям рекомендуется заранее продумывать альтернативные маршруты и выезжать с запасом времени, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сейчас на дорогах 4 балла. 50 минут потребуется на проезд по Минскому шоссе на участке от Внуковского до Буденновского шоссе в Одинцове. 40 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Бесединского путепровода. Пробка на полчаса на внутренней стороне Садового кольца от Новокузнецкой до Зубовской улицы. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
4: Сегодня у нас два персонажа русской истории. Это двоюродные братья, князь Дмитрий Донской и князь Владимир Храбрый или Серпуховской по месту своего княжения. Почему мы можем объединить их или посмотреть на связь их образов друг с другом? Дело в том, что оба этих князя, оба этих правителя древнерусских принимали участие в одной из наиболее важных битв русской истории, которая осталась в памяти народа под названием «Битва на Куликовом поле». Понятно, что это достаточно позднее название, потому что само наименование этого места, как Куликово поле, появляется, фиксируется только уже в средние века. Но при этом само сражение, которое изначально называлось Донским, собственно, от этого и прозвище князя Дмитрия Ивановича, вот это событие, безусловно, стало одним из наиболее важных, значимых, потому что символизирует очень важную веху на пути освобождения Руси от Золотоордынского ига. Это еще не конец самого ига, мы все с вами помним, что для этого потребовалось ждать еще 100 лет, но битва 1380 года – это тот шаг, без которого и освобождения бы окончательного не было. С другой стороны, как вы понимаете, вокруг этого сражения, как и по поводу многих других дат и событий отечественной истории, есть много наслаивающихся друг на друга различных гипотез, предположений и, скажем прямо, мифов. Если говорить про саму эпоху, к которой относились два этих князя, они практически ровесники. Дмитрий Донской был на 3 года постарше, Владимир, соответственно, помоложе. Вот, оба прожили, ну, можно сказать, достаточно среднюю по тем временам жизнь. Дмитрий Донской 39 лет, его двоюродный брат прожил чуть подольше, около 57 лет. Но, так или иначе, ключевое событие, с которым связываются их образы в современной памяти россиян и, собственно, в памяти на протяжении предшествующих столетий, это, конечно, битва на Куликовом поле. Что здесь про нее мы можем с вами сказать? С одной стороны, эта битва известна каждому, и поэтому возникает такое совершенно интуитивное предположение, что, ну, в общем, там все очевидно, как оно было и как это изложил древнерусский летописец. Но это тот случай, когда нам на помощь приходят данные различных дисциплин, различных наук, которые позволяют уточнить ту информацию, которую мы имеем из письменных источников. Во-первых, надо сказать, что Дмитрий Донской долгое время вообще не фигурировал в качестве какого-то важного или значимого исторического персонажа. Он был вписан в ряд московских князей, в ряд правителей Владимира Суздальской или впоследствии Московской Руси, то есть великих князей, но при этом его действия, его факты, его биографии не вызывали какого-то особо пристального интереса. Когда этот интерес неожиданно пробуждается? Как ни странно, это пробуждение было связано с XVIII веком, когда одним из политических деятелей при правителях-наследниках Петра I был такой Артемий Петрович Волынский, который, может быть, известен нам по произведению Ларочникова «Ледяной дом», как раз событие, которое описывает времена Анны Иоанновны. Почему эта тема оказалась близка Волынскому? Дело в том, что он являлся потомком одного из участников этого сражения, а именно князя Дмитрия Боброка-Волынского, который возглавлял вместе с князем Владимиром засадный полк, за счет удара которого во многом была обеспечена победа на Куликовом поле. И в процессе своей конкуренции, мы говорим уже про Артемия Волынского, с другими сановниками двора Анны Иоанновны, вот это вот его происхождение, его родословное, его связь с традиционной истории освобождения Руси от ига, от иностранного ига, позволяло ему разыграть так называемую русскую карту, то есть выступить против иностранцев, только уже против немцев, засилие которых отмечается при дворе Анны Иоанновны, как наследник, как потомок защитника Руси, и, соответственно, вот в таком аспекте предстать.
3: Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской.
2: Область знаний.
4: Поскольку карьера самого Волынского завершает достаточно быстро, скоротечно и трагично, его казнили, то вот этот вот кратковременный всплеск интереса к битве и, соответственно, к фигуре Дмитрия Донского, он достаточно быстро угасает. И вновь пробуждается уже, как и наряду со многими другими событиями русской истории, можем сказать, с историей государства российского Николая Михайловича Карамзина, после которой, как вы помните, Александр Сергеевич Пушкин восклицает: «Оказывается, у меня есть история. Оказывается, у нас всех есть история, которой мы можем гордиться». И здесь образ Дмитрия как защитника, образ Дмитрия как полководца, который громит монголо-татар, становится очень востребован, очень популярным. Но если есть представление как бы о князе, есть понимание того, что была битва, естественно, вопрос, который возникает, где эта битва была? Где место этой битвы? И вот здесь начинаются проблемы, потому что там, где мы можем опереться на письменные источники, собственно, таких источников, это есть и упоминания в летописях, есть и специализированные произведения, посвященные этой битве, например, Задонщина, вот там указывается, что эта битва находилась между реками Дон и Непрядва. Но, во-первых, это достаточно большое расстояние, во-вторых, естественно, где именно это расположено, как именно располагались войска, вот этих подробностей ни один летописец не содержит, не описывает. Поэтому оставался вопрос поиска каких-то археологических данных при тех условиях, что археология к началу XIX века в России – это дисциплина, которая только зарождается, и, естественно, она в большей степени заключалась в том, чтобы разрыть какое-нибудь место, найти какие-нибудь драгоценности, желательно какой-нибудь клад золотой или серебряный, и, в принципе, вот на этом цель археологии исчерпывалась. Это не то, что современные археологи, которые с удовольствием отбросили бы золото и какую-нибудь мусорную кучу бы разрыли, потому что она больше информации им даст. Но вот, к счастью, нашелся такой, можно сказать, местный краевед, который выступил с инициативой такого поиска, и звали его Степан Дмитриевич Нечаев. Он был мелким, ну или не очень мелким помещиком, средним, скажем так, средней руки помещиком, достаточно либеральных взглядов, членом Союза благоденствия, то есть одного из декабристских обществ, но под суд он не попал и значительную часть своей жизни посвятил тому, чтобы пытаться найти это поле. А на основании случайных находок, которые делались крестьянами, какие-то отдельные кусочки железа, какие-то отдельные крестики нательные, ему, как он считал, удалось это поле найти и определить. И в силу того, что он очень активно пропагандировал свою деятельность, он очень активно продвигал как бы свои идеи по поводу необходимости увековечивания памяти и о битве о Дмитрии Донском, неудивительно, что государство пошло ему навстречу. В 1836 году был утвержден эскиз памятника, который должен был быть поставлен на этом поле, причем эскиз под авторством Александра Брюлова, брата знаменитого Карла Брюлова, который написал «Последний день Помпеи». Так что здесь тоже вот такая любопытная связка возникает, художественная уже. И несколько лет спустя этот памятник был открыт, по сути, обозначив одно из мест такой воинской славы для России. При том, что на самом деле гипотез о том, где все-таки эта битва была, было достаточно много. Существовала даже вообще, можно сказать, конспирологическая теория о том, что в силу созвучия, что Куликово поле, и в Москве есть такая церковь на Кулишках. Соответственно, вот на основе созвучия была выдвинута гипотеза, которая активно развивалась потом новой хронологией Фоменко и Носовского, что не исключено, что вся эта Куликовская битва происходила где-то на окраине Москвы, и никуда не эти войска вообще не ходили. Ну, конечно, эта гипотеза неверна, потому что она основывается, во-первых, на очень произвольном понимании источника, который все-таки напрямую говорят, куда именно направилось войско князя Дмитрия, а во-вторых, она базируется на том предположении, что если нет находок, допустим, находок оружия, вооружения, да, древнерусских воинов, то, соответственно, и говорить о каком-то месте битвы не приходится. Но ведь в те времена, мы говорим про 14 век, оружие и даже какие-то элементы железа – это очень дорогая вещь. Поэтому на следующие дни после битвы войско всегда несколько дней стояло еще на месте битвы для того, чтобы, во-первых, похоронить погибших, а во-вторых, для того, чтобы собрать вплоть до наконечника стрелы, потому что это все можно было потом использовать. Поэтому здесь как раз то, что на том поле, которое сейчас считается местом Куликовской битвы, в итоге так ничего из вооружений практически не найдено, отдельные кусочки, но, тем не менее, это абсолютно не означает, что этого сражения не было. Это, скорее, показывает ценность данного материала для древнерусских воинов, которые умели ценить то, что у них есть, и не хотели это терять.
2: Область знаний.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
4: Как я уже сказал, современные исследования, естественно, показывают, что все-таки битва, пусть и была приблизительно в том же месте, но она была немного не так, как мы считали. Что нам помогает это утверждать? Нам это помогает утверждать наука палеохронология, которая позволяет осветить, оценить и получить информацию о том, как менялся ландшафт и рельеф местности. Поэтому современное исследование историков, которые там проводят каждый год раскопки, исследования, позволили выяснить, что на месте нынешних полей, которые там сейчас располагаются, в XIV веке стояли дубравы. С одной стороны, это подтверждает высказывание летописца о том, что засадный полк располагался где-то в лесу, и за счет этого его удар был неожиданным. А с другой стороны, это, как ни парадоксально, позволяет нам существенно изменить свое представление об этом сражении. Во-первых, выясняется, что вместо гигантского поля, на котором могли уместиться десятки тысяч человек, мы имеем дело с очень небольшим участком, который в ширину был где-то 800 метров, в глубину 2-3 километра. Максимум, сколько людей могло на этом участке уместиться, это, очевидно, два войска, каждый из которых насчитывало по несколько тысяч всадников. В силу чего многочисленные мифы, предположения, гипотезы, которые строились о многотысячном войске, точнее, о двух войсках, которые сражались друг с другом, вот они остаются всего лишь такими красивыми рассказами. Это ничуть не умаляет значение этой битвы, потому что так или иначе Дмитрий Донской действительно разбил темника Мамая, как человека, претендовавшего на власть над всей Золотой Ордой в то время, тем самым способствовал тому, что если иго не было остановлено, то, по крайней мере, власть Москвы, что способствовало дальнейшей централизации, существенно усилилась. Парадоксальным в этом является то, что, несмотря на такое значение, которое самой этой битве придавалось, мы не видим какой-то устойчивой традиции именно памяти о Дмитрии Донском. Вот в этом парадокс. Если на примере Александра Невского или каких-то других князей мы можем видеть, что они достаточно рано причисляются к лику святых, им ставятся какие-то памятники, то здесь сама битва, безусловно, увековечивается. Главные герои, два двоюродных брата, которые в ней участвовали, Дмитрий, как считается, в строю, в роли простого ратника, Владимир Серпуховской, как один из руководителей засадного полка, вот здесь их участие не очень фиксируется. Что происходит в 20 веке? В 20 веке память о Дмитрии Донском, как ни странно, актуализируется, причем в советское время. Во-первых, во время войны создается специальная танковая колонна, которая была создана на средства, пожертвованные верующими, то есть под покровительством Русской Православной Церкви, и эта танковая колонна получает название «Дмитрий Донской». То есть в данном случае Дмитрий Донской начинает символизировать, опять-таки, победу русского воинства. Не зря его имя упоминается Иосифом Сталиным в своем знаменитом выступлении 7 ноября 1941 года, когда он перечисляет тех героев древнерусских, имена которых должны сподвигнуть на воинский подвиг, да, тех людей, которые уходят на фронт. Но при этом к лику святых Дмитрий Донской причисляется только в 1988 году. То есть, когда празднуется тысячелетие Руси, происходит собор, и в рамках этого собора возникает ситуация необходимости причислить к лику святых, но тех людей, не забываем, что это еще Советский Союз, которые являются приемлемыми как для Русской Церкви, так и для еще существующего советского государства. Вот Дмитрий Донской оказывается таким удачным компромиссом, на котором сходятся интересы и Церкви, и советской власти. Как бы он устраивает и тех, и других. Во многом заключается, конечно, еще и роль предшествующего юбилея, потому что в 1980 году отмечается круглая дата, 600 лет, со дня битвы на Куликовом поле. Появляются, конечно, различные памятные знаки, марки, монеты этому посвященные. Но самое главное, что инициируется создание музея-заповедника Куликова поля, который, правда, чуть позже, уже в 90-е годы, был создан и до сих пор является тем местом, где можно побывать и посмотреть на многочисленные экспонаты, которые, если не связаны с самой битвой, то хотя бы с эпохой 14 века.
3: Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской.
2: Область знаний.
4: Но при этом можно сказать, что возникает небольшой такой парадокс, связанный с тем, что Дмитрий Донской, который в 20 веке наконец входит в число такого пантеона русских героев, он очень активно используется, его образ уже буквально в последние годы. Во-первых, появляется у Русской Православной Церкви орден Дмитрия Донского, которым награждаются как раз те священники, которые оказывают духовную, нравственную поддержку военнослужащим, или которые сами являлись военнослужащими. И Дмитрий Донской получает достаточно неожиданную для себя роль покровителя. Если, например, говорить про других каких-то покровителей различных родов войск, их достаточно много. Понятно, что, допустим, у военно-морского флота есть Андрей Первозванный, в силу такой исторической традиции. У сухопутных сил есть Александр Невский. Дмитрию Донскому в 2018 году по благословению патриарха Кирилла достается немного неожиданная роль покровителя военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Как это связано с его деятельностью на Куликовом поле, достаточно сложно сказать, но так или иначе любой род войск, наверное, нуждается в своем покровителе, и Дмитрий Донской здесь можно согласиться, как бы очень достойный вариант. Немного неожиданным ракурсом становится то, что в 2015 году Церковь устанавливает единый день памяти или поминовения не только Дмитрия Донского, но и его супруги Евдокии. Дело в том, что сама Евдокия тоже причислена к лику святых, и причем ее традиция почитания в таком качестве, пусть как даже местно чтимой, была зафиксирована намного раньше. По крайней мере, в 19 веке ее уже почитали, хотя официально, еще раз повторюсь, это только в начале 21 века она была причислена. Что здесь интересно? Интересно то, что по факту получается, что у церкви Есть образ некой такой идеальной семьи, ну, традиционно воспринимаемая как образы Петра и Февронии Муромских. И здесь мы видим с вами, ну, можно сказать, даже некоторую конкуренцию, потому что у Петра и Февронии, наверное, при всем уважении к той традиции, в рамках которой почитание их происходит, есть один существенный недостаток, да, это семья, у которой не было детей. Вот в этом смысле семья святых Дмитрия и Евдокии, она этот недостаток прекрасно исчерпывает, да, потому что у них было 12 детей, вот большинство из них дожили до взрослого возраста и, по сути, породили целый московский правящий дом. Поэтому здесь это не просто символ супругов, которые, безусловно, любят друг друга и прожили всю жизнь вместе. Это не то, что уникальный случай, но, по крайней мере, важный такой элемент их биографии. А с другой, это все-таки еще и наличие многодетной семьи, что оказывается достаточно актуально в контексте вопросов, связанных и с демографической политикой в том числе. Но если Дмитрием Донским последние годы относительно его памяти и памятников, которые ему устанавливаются, все хорошо. Мы можем даже видеть, например, в таком районе Москвы под названием Бутово, что даже там теперь установлен камень в честь Дмитрия Донского. Этот камень обозначает то место, от которого будто бы войска Дмитрия Донского отправились в поход. Как это место было установлено спустя столько лет, трудно предполагать, но, возможно какая-то местная бутовская традиция. Относительно Владимира Храброго, обратите внимание, это же не просто случайный персонаж, это человек, который за свое участие в этом же сражении получает прозвище Храбрый, которым древние русичи не разбрасывались. Вот здесь мы видим, что традиция его поминовения оказывается намного более узкой. Ну, просто в силу того, что одно дело великий князь, другое дело все-таки удельный князь, которым великим так и не стал. Хотя он пережил своего двоюродного брата, но в силу того же самого лествичного права претендовать на великий престол, поскольку его отец не был великим князем, он уже не мог. Поэтому он был вынужден следить за тем, как его племянники двоюродные, ну, как бы занимают это место, и дальше, что он был от этой линии престолонаследия устранен. Но его память поддерживается в тех городах, которые связаны с его княжением, связаны с его уделом. Это прежде всего города Серпухов, это город Малоярославец. И здесь мы можем наблюдать за тем, как в последние годы, ну, наверное, в связи с интересом вообще к истории Древней Руси, к персонажам Древней Руси, Владимир Серпуховской, его образ начинает использоваться иногда, ну, достаточно неожиданным образом. Например, в его честь назван проходящий в Серпухове фестиваль всестилевого карате. Какое отношение этот вид боевых искусств имеет к фигуре Владимира Серпуховского, очень сложно сказать, но, наверное, как бы то, что его образ оказывается все-таки популяризируется даже таким образом, в этом стоит видеть только положительные черты. Ну и, конечно, не могу не упомянуть про памятник в Серпухове установленный, где на одном памятнике, на одном постаменте размещены две фигуры, два князя, два двоюродных брата Дмитрия и Владимир, и это выглядит очень символическим даром от потомков своим предкам, которые защитили Русь когда-то на Куликовом поле.
3: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
8: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
9: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Все экономические показатели коллективного Запада имеют тенденцию к стагнации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Запад уступает Югу в темпах развития и демографии. Представитель Кремля также отметил наличие определенных трещин в Западном Союзе, но пока непонятно, насколько они могут усилиться. Такое заявление Песков сделал на форуме «Примаковские чтения». Новые консультации с американцами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должны состояться до конца лета. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом дипломат охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как находящийся в фазе некоторого застоя. Контакты глав дипломатии Сергея Лаврова и Марка Рубио, по словам Рябкова, будут продолжены. Они могут пройти в формате телефонного разговора, хотя конкретной даты пока нет. Семиклассник из Кемеровской области Николай Барсуков разработал коптер с системой поиска людей по голосу. Подробностями о своем изобретении он поделился с Первым каналом.
2: Мы записали определенные слова «Ау, помогите, я здесь». Самые такие слова, которые люди произносят чаще всего. И при обнаружении этих слов корректируются координаты местности и отправляются на телефон спасателям в виде СМС-сообщения.
1: Юный специалист ранее успел отметиться другой разработкой. Он создал комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Устройство способно подавлять сигналы управления дронами на расстоянии до 7 километров. Испытания проводились в полевых условиях с участием представителей Росгвардии. Актер и режиссер Стивен Сигал продает дом на Рублевке со скидкой 100 миллионов рублей. Участок площадью 15 соток в элитном поселке в Усове продается за 650 миллионов. В комплекс входят основной и гостевой дома, есть кинотеатр, ванная комната, баня и сауна. Снижение цены связано с низким спросом. На объявления не откликались около полугода. Ранее Сигал заявлял, что гордится быть русским и хочет жить и работать в России. И о погоде. По данным центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Сейчас в столице 21. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
3: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Кочевники и оседлый мир. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
5: Область знаний.
7: Где-то в конце 4-го, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры в степи начинают жить люди. Мы называем их первыми кочевниками. Они разводили домашних животных и жили тем, что они производили. Мясо, молочные продукты. Они собирали большое количество растений, но все-таки у них было не все. В первую очередь, у них не было металла. И куда они шли за металлом? Они шли туда, где его находили и производили. Они шли на Кавказ. И поэтому, конечно, прав, ну, я все равно считаю его своим учителем, Анатолий Хазанов, который говорил, что кочевой мир нельзя представить без взаимоотношений с оседлым миром. Уж каковы были их отношения, мирные или воинственные, мы не знаем. Но в целом вот эта ямная культура, катакомная культура, которой занимаюсь, мне такое впечатление, что если они воевали, то, скорее всего, наверное, за женщин, за пастбище. Но, в принципе, они были достаточно миролюбивые, потому что если встречались какие-то травмы, ну, например, разбитый череп, это довольно редко. Но потом возникает другая эпоха, эпоха колесниц. Такое впечатление, что в природе что-то произошло, и вот эта адаптация, привыкание, оно сместило все акценты. Может быть, была какая-то засуха. И действительно, работа наших почвоведов, да не только наших, вообще это такой мировой тренд, говорить о мировой экологической катастрофе, которая началась примерно в 22 веке до нашей эры. Именно в это время в Египте, это есть запечатлено в письменных источниках, голодные, нищие, умирающие египтяне ворвались в гробницы и разграбили их. Так эта экологическая катастрофа, она, конечно, коснулась и нас. И такое впечатление это мы видим, потому что вдруг степи, которые были заполнены табунами, отарами овец, курганы просто друг друга теснили, вдруг все исчезает, такой хиатус появляется. И люди пришли в движение. И, как я уже вам говорила, появились всадники, появились колесничие, и война стала уделом многих кочевых народов. И, конечно, куда они направили свои стопы? Они направили на оседлые города, потому что Европа процветала. Там появились реальные первые цивилизации, микены, в Пелопоннесе было огромное количество уже государств. И эти народы моря, как их называют, они разрушили многие цивилизации. Но частью этих народов моря стали вот эти кочевые народы. Тоника, это такие темные времена нашей истории первобытной, как бы ее финал, закат бронзового века. Но в это время на историческую арену выходят герои. Герои бронзового века – это кочевники. Они были такие же сильные, такие же умные, как боги, но только они были смертные. И вот тогда эти герои стали совершать подвиги во имя славы. И эти подвиги во имя славы сделали их бессмертными. Отголоски вот этого героизма мы находим даже в Илиаде Гомера. И дальше вот этот хиатус финала первого тысячелетия до нашей эры все-таки заканчивается опять возрождением. Постепенно в степи появляются новые кочевые культуры, новые кочевники, и мы уже теперь знаем, как они себя называли. Потому что греки, которые примерно в VII веке до нашей эры появляются в Причерноморье, конечно, они смотрели на север, на эти воинственные племена, и они хотели их починить. Они называли их кимерийцами, они называли их скифами. И не тут-то было. Эти скифы, они стали с ними воевать. И Геродот, прекрасный человек, отец истории, в четвертой книге своих трудов, которую назвал «Мельпомена», он описывает всех этих кочевников. Вот этот страх и ужас, который испытывали греки, такие цивилизованные, которые прибыли на кораблях, это были люди моря, они встретились с конелюдьми. Первые ужасы они запечатлели в своих письменных источниках, в своих легендах, в своих сказаниях, которые Геродот уже в IV веке собирал и описывал. Вот представляете, какой был ужас грека, когда он писал, что у них нет поселений, они все свои жилища возят с собой, их жизнь – это война, и когда скиф убивает своего первого врага, он должен выпить его кровь. Этот ужас, который охватил греков. Ну, конечно, греки все-таки были более цивилизованные, потом они распространяли свою культуру, этот прекрасный язык койне греческий, на который стали говорить все, в том числе, наверное, и скифы.
6: Кочевники и оседлый мир.
5: Область знаний.
7: Они стали налаживать взаимоотношения со скифами. Они стали с ними заигрывать. И греческие мастера, которые жили в греческих колониях, они не роптали, они скифам за то, что скифы им пригоняли прекрасных лошадей. Эти лошади потом отправлялись в Грецию. Некоторые скифы, они были хлебопашцы, и поэтому они продавали грекам зерно. А вот эти греческие мастера, они что грекам делали? Они делали им шикарные золотые вещи. Потому что, ну, кочевники, смотрите, городов у них не было, и Геродот об этом писал. Все свое ношу с собой, и поэтому вожди, а именно в скифское время появляются первые вожди, они должны были покрыть себя золотом сверху донизу. И вот эти греческие, прекрасные греческие мастера, не в самой Греции, а, скорее всего, вот здесь, в греческих колониях, они выполняли заказы скифов, и поэтому родился такой потрясающий стиль, он называется скифский звериный стиль. Но выполнен он был изумительными мастерами-ювелирами, работниками по золоту, по серебру. И вот этот скифский звериный стиль – это такой маркер взаимоотношений оседлого и кочевого мира. Ну, потом скифы решили, ну, нет, нам нужно награбить все. И вот Геродот пишет, 28 лет скифы провели на Переднем Востоке. Они ворвались стремительно вот с этими своими парфянскими выстрелами на своих конях с таким кровавым потом, как писали многие авторы античные. Они ворвались в Передний Восток, они разрушили город Тишибаини, это столица государства Урарту. И я помню, что еще в школе меня поразило, ну, в школьном учебнике было написано, никогда не думал, что я потом найду такие наконечники стрел, что при раскопах Тишибаини, это Борис Борисович Петровский раскапывал этот прекрасный памятник в Армении, все стены были усыпаны вот этими маленькими наконечниками стрел, потому что, конечно, вот этот короткий сложный лук составной, который продолжил развивать скифы, он требовал особых наконечников стрел. Это были маленькие стрелы, вообще стрела примерно 37 сантиметров всего была. И, ну, это были такие стрелы, которые несли смерть вообще всему оседлому миру. Тишибаини был сметен, и трепетали Метания, Персия. А потом через 28 лет скифы вернулись. И, как полагал персидский царь Дарий, как пишет нам Геродот, у скифа было очень много золота. И вот он решил, на, я же сильный, я же вообще покоритель Востока. И через Балканы, через Дунай он приходит со своим огромным войском. Персы были вооружены до зубов. Приходит в Причерноморские степи. Ждет встречи со скифами, чтобы их победить. А скифы от него убегают, но они же сезонные кочевники, они же знают эту степь, каждый ручей, они оставляют за собой просто выжженную степь. Войско Дария начинает голодать, и тогда скифы сказали, найди и уничтожь то, что самое дорогое для нас. Дарий не понял, и вообще скифы в итоге его войско своими набегами уничтожили, сам Дарий бежал и ничего не понял. А скифы говорили о могилах своих предков. Потом проходит другая эпоха, на смену скифу приходят сарматы. Сарматы очень были воинственные. Их боялись римляне, они были современниками римских императоров. И римляне боялись сармат и использовали их. Например, император Веспасиан нанимал сармат в качестве наемников своей армии. Но интриговал против сарматских царей, потому что он не хотел, чтобы они возвышались. А потом сармат смели просто гунны. И самый главный гун Аттила, как мы знаем, да, который создал свою огромную империю, кочевую империю, которая была очень сильная, но ее продолжительность, это была продолжительность царствования самого Аттилы, это было в 4 веке. И под натиском гуннов пал Рим. То есть, видите, это все время были такие взаимоотношения на грани.
5: Область знаний.
0: Радиозвезда.
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На Радиозвезда.
6: Кочевники и оседлый мир. Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
5: Область знаний.
7: Скифы любили золото. Они не довольствовались украшениями своих мастеровых, да, они украшали себя предметами высочайшего класса, первоклассного мастерства греческих мастеров. Они любили роскошь. То же самое можем сказать про сармат. А потом, когда появляются хазары, печенеги, половцы, они говорят, ну нет, что там эти оседлые люди, пусть нам платят дань. И недаром киевские князья очень боялись. Не то чтобы... То есть они боялись, они заигрывали с хазарами, с печенегами, половцами. Они тоже привлекали их на свою службу. Даже женились на половчанках. Вообще считалось, что половецкие девушки самые красивые. Действительно, многие киевские князья имели вот эту... в их жилах текла кочевая кровь. Но, тем не менее... Заигрывая с, например, половцами, подкупая их, чем они подкупали? Роскошью, роскошными одеждами. Они дарили им шелка, ну, конечно, не каждому воину, но половецкой знати они дарили византийские шелка, прекрасное оружие, которое делалось в мастерских Киевской Руси. Но и приглашали их стать частью их... войска. Но, тем не менее, чуть только вот это вот равновесие уменьшалось в ту или иную сторону, сразу начинались набеги. Вот, например, при Владимире Мономахе после его смерти было 40 набегов. Вот это рать без перерыва, как в летописях называют этот период. И мы знаем, что в 1185 году князь Игорь, уже ему так все достало, он думает, ну нет, надо вообще этих половцев вообще прищучить. И он идет со своей дружины, с небольшой дружины своих родственников, там, по-моему, племянник был, и терпит жестокое поражение, был пленен. И вот этот прекрасный памятник, слово о полку Игореве, говорит нам о том, что, да, оседлый кочевой мир, это был очень сложный мир, это был мир без войны и война без мира. И Игоря потом отпускают, его жена там плачет и кричит там «вернись, вернись», и он возвращается. Но сам памятник говорит о вот этой утрате вот этой независимости, о смерти русских воинов. А потом вообще наступают страшные времена, да, 1223 год, это черные псы, железные псы Чингисхана, Субидеи, Угидеи, Джебе, они просто пронзили Русь. И в 1223 году, ведь русские князья, это уже был период феодальной раздробности, не было вот этой Киевской Руси, единого государства, и встречаются накалки. И вот, честно говоря, я только в прошлом году, когда мы раскопали погребение половца, я поняла, что это калка. Я сейчас работаю в Ростовской области, ну, как бы на левобережье Дона, а калка – это правобережье Дона. Это не то, чтобы прямо близко от нас, но это в пределах там дня. День ты скачешь, и ты до этой калки доскачешь. И вот в 1223 году вот эти дружины русские терпят жестокое поражение, а ведь на их стороне выступали половцы. И половцы же их потом предали. И мы когда изучили вот наше погребение нашего половца, я все-таки считаю, что он был половец, у него были одежды из предположительно византийского шелка, у него было оружие, сверху его погребение чучело коня установили, то есть... принесли в жертву его коня, наш палеозоолог Ирина Кириллова его изучила. Это был очень старый конь, ему было 14, от 14 до 18 лет. Он страшно болел, у него был пародонтоз, но вот такой был обряд половецкий, печенежский, приносить в жертву умершему воину его коня. И шкуру содрали и набили соломы, мы даже определили, что это был рогоз, такой сухой рогоз. И вот этот чучел установили, потом совершили погребение. И когда мы продатировали вот этого коня, как раз вот это вот, ну, радиоуглеродная дата никогда не дает точного возраста, там всегда будет плюс-минус, но сейчас довольно точные даты. Вот примерно он погиб в 1224 году. Я подумала, ну, точно, этот половец мог быть участником битвы на Калке.
6: Кочевники и оседлые.

0: сожгли Рязань, Москву. До Новгорода не добрались, как вот сказал Петр Гайдуков, который, я знаю, много лет, он в Новгороде работает, он когда был на нашей выставке, они сказали с женой, что да до Новгорода не добрались, потому что новгородцы были умные, откупились. То есть, видите, от кочевников нужно, можно было откупиться. Потом они шли до последнего моря, но умер Угидей. Это сын Чингисхана, потому что сам Чингисхан умер в 1227 году. И вот они вернулись обратно и создали государство Джучи, Золотая Орда. И это фантастический пример очень сложных взаимоотношений между кочевым и оседлым миром. Ярлык на княжение нужно было получать именно в Золотой Орде, в сарае. И вспомним, если мы вот откатимся немножко назад, другое императора, император уже Китая, который объединил китайские земли, Цинь Шихуандин в III веке до нашей эры, он ведь построил Великую Китайскую стену именно против кочевников. И вы знаете, когда я была один раз в Пекине на конференции, и нас всех пригласили... такое туристическое путешествие на эту стену. И когда я шла по этой стене, и вот я себе представляла, как они смотрели вдаль. Ну, это кусочек стены, конечно, рядом с Пекином. Она ведь на 1000 километров проходила. Потому что Цинь Шихуанди, когда создал свое государство, он поставил эту стену. Стену. Он не хотел, чтобы этот кочевой мир разрушил его империю. Ну, его империя, правда, просуществовала только его жизнь, но тем не менее. А вот Золотая Орда просуществовала 200 лет. А почему? Потому что Чингисхан, он создатель фантастических реформ. И в первую очередь административных реформ. Вот эти взаимоотношения между оседлым миром, а ведь он покоритель Китая, Индии, всех центральноазиатских оазисов, Кавказа, ну и, конечно, Киевской Руси. Ему нужно было и подчинить, и забрать что-то у этого мира оседлого. И он забирал, забирал роскошь, забирал славу, забирал людей и заставлял князей друг на друга идти войной, брата на брата, в борьбе за вот этот ярлык. И хан Узбек, при нем Золотая Орда достигла расцвета, это 14 век, и он даже пытался Чингизида поставить на трон. Каким образом? Он выдал свою сестру за московского князя, Юрия, по-моему, и, к сожалению, Кончака, так ее звали, в крещение Агафья, потому что, конечно, все золотоордынские невесты должны были принять православие. И у них не было детей, и она погибла, была просто отравлена именно из-за борьбы князей вот за это Владимирское княжение. И, тем не менее, вот эти взаимоотношения Золотой Орды и Киевской Руси привели к тому, что вообще Московское княжество возникло. Московские князья получили эти ярлыки, и нельзя себе представить Россию без вот этого возвышения Москвы. Может быть, если бы не было татарского ика, хотя в истории слагательное наклонение неуместно, но, тем не менее, многое, что потом происходило в московском и в российском государстве, являлось отражением вот этих очень сложных дипломатических и, в первую очередь, административных отношений между оседлыми русскими, будущими россиянами, и вот этой ордой, Золотой Ордой, куда входили не только монголы, а очень многие кочевые народы и кавказские, которые становились частью вот этого кочевого мира. Ну и, конечно, далее нужно сказать, что расширение географии российского государства привело к тому, что вообще кочевой мир стал частью Российской империи.
1: Рассказывала доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он

0: занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Ядерное сдерживание действует и сейчас является краеугольным камнем международной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, уже очевидно, что в мире будут появляться новые виды вооружений, которые не являются ядерными, но по своей разрушительной силе способны сравниться с ядерным потенциалом. Такое мнение представитель Кремля высказал, выступая в качестве модератора сессии «Сценарии мирового порядка к середине 21 века» на форуме «Примаковские чтения». По итогам прошлого года инвесторы вложили рекордную сумму в проекты Дальнего Востока. Об этом гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: В 2025 году к нам пришло 674 новых инвестиционных проекта, а инвесторы вложили рекордные 1 триллион рублей инвестиций только в проекты Дальнего Востока. Хотел бы отметить, что это пятая часть от общего объема инвестиций в основной капитал по округу, как отдельно за 2025 год, так и за 10 лет. И мы уже видим, что идет отдача в доходы государства. По данным ФНС, выплаты налоговые резидентов составили 137 миллиардов на 2025 год и 550 суммарно за 10 лет.
1: Сегодня корпорация развития Дальнего Востока использует различные инструменты господдержки для привлечения инвесторов. Преференциальные режимы, налоговые льготы, обеспечение земельными участками и инфраструктурой, сообщил Запрягаев. В Центр избирком поступило рекордное количество заявок на применение дистанционного электронного голосования от 33 избирательных комиссий. На федеральной платформе ДЭК проведут 32 региона. Москва использует собственную систему. Потенциально онлайн смогут проголосовать порядка 50 миллионов избирателей. При этом 86% из них уже имеют сопоставленную учетную запись. Масштаб нынешнего онлайн-голосования превышает все предыдущие кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Единый государственный экзамен по арабскому языку может быть введен в России не раньше 2033 года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Там уточнили, что учебно-методические материалы по арабскому языку для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030 году. Ранее Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать уже с 1 сентября. Третий год в стране проводится Олимпиада по арабскому. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам.

0: звезда на правах рекламы.
1: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
2: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
3: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
1: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: горяча.
1: Радиозвезда.
2: Очень важные вопросы.
3: Расскажите, почему в метро поручень эскалатора движется быстрее лестницы?

0: отвечает специалист по истории метро Максим Шуйский.
1: Многие пассажиры метрополитена обращают внимание, что скорость движения поручни на эскалаторе несколько выше, чем скорость движения самого эскалатора. Почему это происходит? Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно истирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере истирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.
2: Очень важные вопросы.
3: Целую Машку и заочно смеюсь ее затеям. Это ведь маленькая литография с моей особы.
4: Любимая дочь Пушкина Маша. Свое имя она получила в честь бабушки великого русского поэта Марии Алексеевны Ганнибал.
5: Да, теперь я понимаю, откуда у нее такие чудесные арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.
4: А это уже слова Льва Толстого. Писатель не догадывался, что знакомство с Марией Пушкиной станет для него знаковым. Девушка была невероятно красивой. Изящные руки, приятный смех, густые темные волосы. Именно она послужила одним из прототипов главной героини романа «Анна Каренина». В дальнейшем старшая дочь Пушкина с блеском окончила Институт благородных девиц, после чего стала фрейлиной великой княгини Марии Александровны, жены будущего императора Александра II. В 28 лет придворная красавица обвенчалась с поручиком лейб-гвардии конного полка Леонидом Гартунгом. Счастливые молодожены еще не знали, какие испытания выпадут на их долю. Но это уже совсем другая история. Ганнибалы, Пушкины, Гартунги.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: Сегодня в программе «Область знаний». История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Семиклассник из Кемеровской области Николай Бурсуков разработал коптер с системой поиска людей по голосу. Подробностями о своем изобретении он поделился с Первым каналом.
2: Мы записали определенные слова «Ау, помогите, я здесь». Самые такие слова, которые люди произносят чаще всего. И при обнаружении этих слов корректируются координаты местности и отправляются на телефон спасателям в виде СМС-сообщения.
1: Юный изобретатель ранее успел отметиться другой разработкой. Он создал комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Устройство способно подавлять сигналы управления дронами на расстоянии до 7 километров. Испытания проводились в полевых условиях с участием представителей Росгвардии. Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили новую технологию производства мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение. Они используют фильтры с микроскопическими порами для выделения белков из молока, сохраняя их полезные свойства. Разработка позволяет перерабатывать молоко второго и третьего классов, которое ранее считалось непригодным в сыроделии, и снижает зависимость от импортных ингредиентов. Технологию опробовали на сыре типа сулугуни. Он отличается более плотной текстурой и выраженным кисломолочным вкусом. Разработка запатентована и готова к внедрению на крупных предприятиях, сообщили в Российском научном фонде. Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире. Впервые с 2017 года он сместил с первого места в рейтинге топ-500 американскую систему El Capitan. Машина, расположенная в Шэньчжэне, способна производить более чем 2 квинтиллиона вычислений в секунду. Особенность LineShine в том, что он работает только на центральных процессорах без использования графических ускорителей. Энергопотребление устройства составляет около 42 мегаватт. Новая профессия – промпт-инженер – появилась на рынке IT с активным развитием нейросетей. Эти специалисты составляют точные запросы для искусственного интеллекта, чтобы получать нужные тексты и изображения. Без участия человека нейросеть не может создать качественный продукт, и промпт выступает переводчиком между заказчиком и алгоритмами. Для этой работы важны аналитическое мышление, креативность и знание английского языка. Техническое образование не обязательно, но понимание нейросетей необходимо. По данным Bloomberg, промпт-инженеры могут зарабатывать до 335 тысяч долларов в год. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
0: Факт второй.
2: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
0: Факт третий.
2: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
0: Факт четвертый.
2: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
0: Факт пятый.
2: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о гейзерах.
3: Река истории. История реки. Кюмиёки.
4: Александр III, известный своей любовью к рыбалке, предпочитал проводить время на реке Кюмиёки, близ Котки, что на юге Финляндии, где в 1889 году для него построили рыбацкий домик. Царь избегал роскоши, выбрав простую и уютную избу с рабочим кабинетом, спальнями и кухней. Он часто рыбачил, как обычный мужик, не запрещая местным крестьянам удить рыбу на противоположном берегу. Особенно любил ловить форель, и если улов был хорошим, повара готовили наваристую уху. С царским увлечением связана одна забавная история, найденная в воспоминаниях князя Александра Дмитриевича Голицына. Александр III очень не любил, когда его беспокоят во время удачного клюва. Однажды посол Германии потребовал немедленной встречи, и Александр ответил:
5: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».
3: Кюмиёки. Река истории. История реки.
0: Радиозвезда. История в звуке.
6: Парадом команды маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
7: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Бобруйск, Минск, Брест, Познань, Варшава, Берлин. Первый Белорусский фронт. В годы Великой Отечественной войны фронты формировали на определенный отрезок времени для решения конкретных боевых задач. Называли фронты по-разному. По назначению, резервный, например, или по городам. Сталинградский фронт, Курский. Иногда фронт получал имя по направлению главного удара. Зимой 45-го приказ для первого белорусского был ясен. На тот момент войска Георгия Жукова вышли к реке Одер. До Берлина по прямой оставалось около 60 километров. Впоследствии маршал Победы вспоминал.
8: Готовя наступательную операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением яркого света. Решено было обрушить наш удар за 2 часа до рассвета. Десятки зенитных прожекторов должны были внезапно ослепить позиции противника и все неприятельские оборонительные объекты.
7: Берлин того времени – огромный город площадью 900 квадратных километров. Он был буквально напичкан эсэсовскими частями, а весь гарнизон насчитывал около 1 000 000 солдат. Большинство центральных улиц и кварталов – баррикады. Их обороняли отряды «Фольксштурма» – вооруженные группы нацистского ополчения, в которые записывали стариков и даже подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Утром 16 апреля 1945 года передовые позиции немцев были буквально сметены советской артиллерией и авиацией. По приказу Жукова в бой пошли наши лучшие части и соединения.
8: Казалось, на стороне врага не осталось живого существа. В течение 30-минутного мощного огня противник не сделал ни одного ответного выстрела. В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров, ослепляя неприятеля. То была картина огромной, впечатляющей силы. И, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню равного ощущения.
6: Шесть боевых знамен несут лучшие воины сводного полка 1-го Белорусского фронта. Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя Победы над Берлином.
7: Фронт Победы. 1-й Белорусский. К 30 апреля берлинский гарнизон был расчленен на изолированные группы, а управление его войсками во всех звеньях нарушено. Однако бои все еще продолжались за каждую улицу, за каждый дом. Несколько дней гитлеровцы очень упорно сопротивлялись, рассказывал один из красноармейцев.
9: На улицах Берлина фашистам удалось подбить много нашей бронетехники из фауст-патронов. Но танкисты быстро научились уничтожать вражеские огневые точки, двигаясь по обеим сторонам улиц, прикрывая друг друга. Ёлочкой. Это когда один танк идет чуть впереди другого. А потом и мы, пехота, сами начали использовать трофейные фауст-патроны для создания проломов в домах.
7: Утром 2 мая командующий обороной города генерал Вейдлинг сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который вскоре довели до всех германских частей. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. Штурм Берлина закончился. Одним из свидетелей решающего сражения стал известный советский драматург, поэт и военный корреспондент Константин Симонов. Он присутствовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции.
5: Жуков встает и говорит: германская делегация может покинуть зал. Немцы поднимаются и уходят. Двери закрываются. И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий, облегченный, расслабленный выдох. Капитуляция подписана. Война завершена.
7: Фронт Победы. Первый белорусский. Еще до Парада Победы большинство частей соединений Первого белорусского было реорганизовано в группу советских войск в Германии. Первым ее командующим стал Георгий Жуков.
8: «Мы никогда никого не устрашали, но и никого не боялись. Еще неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство мира, не будь наших войск в Берлине».
6: 36 боевых знамен несут лучшие воины сводного полка Первого белорусского фронта. Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя победы над Берлином.
7: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Первый белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
10: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
11: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
12: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем, потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
13: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
12: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
13: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна. Ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно, однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
12: Но это вообще присуще современному человеку. Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
13: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет. Но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильна и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее и сама по себе уже не проходит. И в ход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Ведь заболевания опорно-двигательного аппарата не уносят жизнь. Они просто превращают ее в самый настоящий ад на земле. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас.

0: вообще спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о дельте. Применение дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов. Самое главное – боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение дельты позволяет восстановить капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров. А значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставам не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей. Отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава, мучительное обострение суставных заболеваний. Когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения. Порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не отекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав, пока они все здоровы и подвижны. Звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь дельта. Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Уважаемые друзья, запишите или запомните этот номер телефона. Вера Алексеевна, вот вы только что сказали «комплексный подход». В чем этот комплексный подход выражается при применении дельты?
0: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность. Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно дельту. Звоните. Специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Вера Алексеевна, а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение дельты?
0: Ну, дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы, но вы правы. Перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, коксартроз, гонартроз. Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о дельте можно получить по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия – это подвижность суставов и позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государственный
4: проект о возможности.

0: каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
1: 1950 название города Пермь.
2: Ялодовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение подразделений ВСУ в населенном пункте Красный Лиман. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, за сутки овладели 5 опорными пунктами и 43 зданиями. Завершено уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. При этом в подвалах города остаются мирные жители. Это осложняет штурм, так как бойцам приходится заходить в подвалы и проверять каждый дом, не используя огневые средства в полном объеме. Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. В ежедневном режиме организована работа оперативного штаба с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Подробности о ситуации на топливном рынке Владимиру Путину доложил вице-премьер Александр Новак.
2: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.
1: Отдельное внимание властей уделяется агропромышленному комплексу. Утверждены и исполняются сезонные графики поставок топлива, подчеркнул вице-премьер. Центральная избирательная комиссия приняла решение по организации выборов в регионах, где введено военное положение. В этих субъектах списки избирательных участков с указанием их границ и мест нахождения, а также сведения о членах участковых комиссий публиковаться не будут. В регионах с режимом среднего уровня реагирования такая особенность применяется только по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта. При этом для жителей этих территорий предусмотрена возможность досрочного голосования, в том числе на дому. Романтические схемы остаются одними из самых популярных у кибермошенников, предупредили в МВД России. Одинокие и нуждающиеся в общении люди теряют бдительность и начинают доверять незнакомцам из интернета. Ведомство привело пример. 19-летний житель Омской области после общения с девушкой в мессенджере перешел по ссылке на фишинговый сайт госуслуг, а затем выполнил указания афериста, передав курьеру 470 тысяч рублей. В МВД призвали не доверять людям в сети и всегда перепроверять информацию. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: После открытия первого переговорного кластера Евросоюз теперь уже готовит почву для разделения треков Украины и Молдавии. Это на пути в ЕС имеется в виду. Мы с вами обсуждали эту тему в предыдущих программах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что теперь каждая страна отвечает сама за себя. Реформы, которые этим странам предстоят, разнятся. Параллельно Брюссель выделил Кишиневу 11 миллионов на борьбу с гибридными атаками. Естественно, под этим подразумевается противодействие российскому влиянию. И вот здесь же хотелось бы упомянуть тему Приднестровья, потому что ответ Приднестровья на инициативу вице-премьера по реинтеграции Валерия Кивера о создании фонда конвергенции для постепенного экономического втягивания региона, он, ну так, впечатлил своей принципиальностью. Председатель Координационного совета Народного форума Анатолий Булда, к слову, заявил: «Мы не хотим принудительной реинтеграции, а добровольной не будет». То есть Приднестровье по-прежнему последовательно занимает очень четкую позицию относительно тех событий, в которые сейчас втягивается Молдавия. Давайте с этого начнем.
2: Действительно, Приднестровье оказалось в очень сложном положении, и охваты, которые осуществляет Кишинев при поддержке, понятное дело, Евросоюза, при прямом участии Украины, они наносят существенный ущерб уровню жизни, инфраструктуре региона. Это ощущают все, потому что предприятия либо работают в полсилы, либо вообще не работают из-за экономической блокады. Резко сократились поступления в бюджет. На этот год были обнулены, отложены очень серьезные инфраструктурные планы. Все это происходит, и Кишинев рассчитывает, что Тирасполь пойдет на капитуляцию. И сама как бы логика подсказывает, но вот вы находитесь там в окружении, с одной стороны неофашистская Украина, с другой стороны, вот мы вместе с Евросоюзом, куда вы, мол, денетесь, приднестровцы. А Приднестровье, если кто не знает, это, в общем-то, узкая полоска вдоль берега Днестра, ширина от 6 до 40 километров, ну, длина там где-то, может, километров под 200. Это небольшая территория с компактным населением, но на этом фоне, на фоне вот происходящих очень острых негативных событий, приднестровцы по-прежнему верны как своей государственности, так и курсу на Россию. И это лишний раз нам демонстрирует то, как формируется из поколения в поколение менталитет на тех или иных территориях, и перебороть это очень сложно. Дело в том, что начиная с развала СССР, Молдова, собственно, и Приднестровье, они шли по разнонаправленным магистралям. То есть в Молдове выстраивалась мононациональная, с одним государственным языком, ориентированная то ли на Евросоюз, то ли на Румынию, республика. А Приднестровье – это страна, где три государственных языка, три основные этнические группы – русские, молдаване, украинцы имеют возможность общаться на своих языках, защищены права, действуют национальные школы, представители других национальностей. Приднестровье развивалось с точки зрения законодательства, образовательной платформы, идеологии по российским стандартам, то есть у нас образовательные стандарты равно российские стандарты. И по большому счету во многом наполнение власти, наполнение гражданского общества, оно аналогичное российскому. А в Молдавии все было совершенно по-другому. И я, когда был там, ну, и занимался в системе госбезопасности работой, и как общественный деятель, и как работник сферы высшего образования, я прямо видел, как мы с ними расходимся. И разошлись настолько, что, по сути, живут разные люди. И как бы, если бы вот поверхностный взгляд, он показывает, что, ну вот, давайте объединяться, потому что, ну, вот так сложилось. Надо признать очевидное. Но объединение не происходит, потому что смотрят в разные стороны эти социальные, национальные группы. Вот в чем дело. И поэтому мы постепенно там подходим ко все большему ужесточению со стороны Молдовы, подогреваемое это все и Западом, и Украиной, и вполне вероятен какой-то острый сценарий. Я не говорю прямо о вторжении каком-то, бомбардировках, хотя это исключать нельзя. Но это будет какой-то комбинированный гибридный сценарий, когда все-таки попытка ликвидировать Приднестровье будет осуществлена.
1: Есть еще одна тема, которую мы точно так же с вами последовательно ведем. Это милитаризация. Поподробнее давайте здесь остановимся. В Молдавии обсуждают обязательные 6-недельные военные курсы для мужчин 27-55 лет, не проходивших службу. Под Кишиневом строится крупная военная база. Официально эти меры подаются как оборонительные, но оппозиция и часть экспертов реально опасаются втягивания страны в конфликт. Вот здесь какие ближайшие отдаленные перспективы.
2: Ну, я думаю, тут уже и опасаться-то нечего. Опасаться можно, когда ситуация развивается 50-50, и ты там перед выходом на улицу опасаешься, что простынешь, что погода плохая, но это 50-50. Молдова реально втягивается в процессы, которые модерируются по линии НАТО, по линии Евросоюза. Это процессы, направленные против России на поддержку Украины. Это абсолютно очевидная вещь, как что бы то ни было, может быть еще очевидным, как вот завтрашний восход солнца. И под это уже много лет, подчеркну, под натовские стандарты перестраиваются силовые структуры Молдовы. Это не только армия, это система безопасности, система внутренних дел, система там условного МЧС. Это все перестраивается под евростандарты. Люди, которые там занимают те или иные должности, вплоть до унтер-офицерских, они стажируются на натовских платформах, на ЕСовских платформах. Это многолетний процесс. Европейцы насыщали все это время молдавскую армию техникой своей, переучивали молдавских военнослужащих на натовскую технику на тот случай, если возникнет ситуация, когда она туда пойдет валом, и на нее нужно будет сажать местных военнослужащих, чтобы они могли ее управлять и пользоваться. Реконструирован вот аэродром в Маркулештах. Мы на прошлой программе говорили по поводу того, что там подозрительные борта приземляются и взлетают, и идет выгрузка явно немирных грузов. И эти грузы, скорее всего, предназначены для Украины, для поддержки там боевых действий. Поэтому я считаю, что тут уже речь не должна идти об опасениях. Тут надо констатировать конкретно тот факт, что да, Молдова становится престижным элементом НАТО. И даже учитывая, что это маленькая страна с небольшим населением, само по себе население ориентировано на все, что угодно, кроме войны. И знатоки вопроса, они понимают, что агрессия против Приднестровья, как ни парадоксально, тормозится в самом Кишиневе, боятся они этого. Они бы хотели как-то вот так бы задушить Приднестровье, но при этом самим уцелеть и как бы так, ну, не поколебать спокойный сон, да? Но, тем не менее, их туда вталкивают. Вот это маленькая страна с населением, которое по менталитету это труженики, это созидатели, это виноградари, хлеборобы, там садоводы, кто угодно, но никак не боевики. И но при всем при том она очень важна для НАТО, это Балканские ворота, и это же, как мы всегда подчеркиваем, мощный логистический вектор в сторону Украины, как на Одесское, так и на Винницкое направление. И поэтому они, как сказать, перестраивают все под эти нужды, под нужды войны.
1: Ну, то есть, иными словами, есть прямой, понятный и однозначный план пустить в расход жителей Молдавии для того, чтобы достичь цели Брюсселя, Лондона, ну и Вашингтона.
2: И Вашингтона, да. Ведь для чего на самом деле понадобилась Украина, для чего сейчас так активно, значит, происходят процессы в Молдавии, в той же, кстати, Армении, там, в других регионах. Запад, конечно, хотел бы воевать с нами чужими руками и минимизировать собственные потери. То есть потери, так назовем, белых людей должны быть минимальны. Они должны быть где-то там в тылу, поставлять оружие, финансировать, рассуждать, там, стратегию какую-то выстраивать. а непосредственно на фронтах должны гибнуть, с их точки зрения, второсортные люди, которых не жалко. И, ну, ничего страшного, если несколько десятков тысяч, а может быть и несколько сотен тысяч граждан Молдовы погибнут. Им-то что до этих граждан? Ну, им главное сохранять свою стратегию, она вполне понятна, они хотели бы вернуть ситуацию на континенте в 90-е годы, когда они полностью все контролировали, пользовались нашими ресурсами и развивались, а мы тем временем шли по нисходящей.
1: С вашего позволения паузы продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что интересно, на этом фоне абсолютно контрастно выглядят массовые акции в память о Великой Отечественной войне. Бессмертный полк, мы знаем, накануне собрал около 30 тысяч человек. Люди собрались с тем, чтобы возложить цветы к вечному огню. Посол России Олег Козиров назвал это свидетельством того, что люди правильно оценивают события. События прошлого помнят цену победы. Но на самом деле это, конечно же, удивительный факт. Уже не одно десятилетие очень усиленно промываются мозги, если совсем просто выразиться, жителям фокусных постсоветских государств со стороны Большого Запада. И мы видим, как успешно, конечно же, идет переформатирование сознания молодежи. Вот память о Великой Отечественной войне. Это, конечно, прежде всего, наверное, относится к людям старшего поколения, но мы видим и молодые лица тоже на этих акциях. И детей с собой люди приводят. Вот это, конечно, поразительная история, вот этот культурный код, который остается непоколебимым. Как так?
2: Да. Дело в том, что это к вопросу о глубинном народе. Вот мы, опять же, это определение с вами ввели вот в информационное поле. Вот глубинный народ, он сохраняет это. Просто у глубинного народа на сегодняшний день нет вот таких ярких народных лидеров, которые его бы могли поднять на борьбу против хунты, против коллаборационистов. И в этом вся проблема. И посол Озеров, он в сложнейших условиях такие вопросы поднимает, а ведь там жуткое давление на наше посольство оказывается.
1: Небольшая пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Классика жанра. Российское посольство, которое постоянно обвиняется в дезинформации.
2: И в дезинформации, чуть ли не в подрывной работе. И проплаченные журналисты, блогеры, спикеры, псевдоэксперты. Они все с разных сторон пытаются кусать и посольство, и посла. Почему? Занимают активную позицию, эффективно стараются защищать интересы граждан России, а также соотечественников. Это, несомненно, раздражает. К тому же посол, например, проявляет мужество. Он приезжает в Приднестровье, в блокадное Приднестровье, и там встречается и с представителями как экономических, так и социальных элит, гражданского общества. Это объективно поддерживает людей. И вот указ президента Путина об упрощенном приеме в гражданство приднестровцев, он всколыхнул людей, потому что все-таки определенное уныние на фоне блокады там наблюдалось. Это, знаете, такая форма уныния не в смысле «вот мы унылые, давайте сдадимся». Но это так, как бы такое уныние, заточенное на сопротивление. И вот тут указ, который раскрыл двери для многих, кто по бюрократическим причинам не мог получить российский паспорт, он прямо всколыхнул общество. И я получаю каждый день большое количество сообщений от своих бывших студентов, там, сослуживцев, там, просто одноклассников, там, родственников, которых много в ПМР, они прямо... Я даже не думал, что это так их обрадует. Я понимал, что это позитивное что-то, но я не думал, что до такой степени. А если вернуться в Молдову, ведь в чем проблематика глубинного народа? Она состоит из нескольких важных позиций. Первое – это отсутствие доступа к ресурсам, к медиа. Это, значит, отсутствие каких-то организационных структур, которые могли бы выполнять объединяющую такую роль. Их не дают просто создать спецслужбы, Минюст, полиция, весь госаппарат борется с этим очень активно. Что такое 30 тысяч человек? 30 тысяч человек – это очень масштабное массовое мероприятие. А теперь представим на минуту, что каждый из этих 30 тысяч человек, например, возьмет и пригласит там соседей, друзей, знакомых, и это уже будет там не 30 тысяч, а 100, 150, 200 тысяч человек, да? И возникнет ситуация, когда количество перейдет в качество. Такая масса, она всегда порождает внутри себя вот лидера формата, ну, так условно назовем, Жанны д'Арк, да, который поведет, вот как вот Прометей, да, впереди там, вырвет сердце и поведет за собой людей. В чем преимущество оккупационных властей? Они очень организованы, они мобильны, интеллектуальны, объективно, их готовят специально, тратят на это огромные деньги. И вот в эту оккупационную сферу входит как раз вот этот слой, он тонкий, но очень важный. Это администраторы, журналисты, редактора, аналитики, эксперты, политики, экономисты, предприниматели, финансисты.
1: Социогуманитарная сфера, которая собой охватывает все.
2: Все. Это все курируется через посольства, фонды и превращается в настоящую армию. Настоящую армию. Вот когда Пиночет рулил в Чили, ведь у него поддержка была по публикуемым в западной же прессе опросам, там что-то 8-12%, но он удерживал власть, потому что в условиях диктатуры даже вот этого небольшого процента сторонников достаточно для удержания власти. Почему? У тебя есть репрессивный аппарат в руках. Ты кого-то уконтрапупил в тюрьму, как вот глава Гагаузии Евгения Гуцул и сотни других людей сидят в тюрьмах. Ты на кого-то надавил, кто-то был вынужден бежать, перейти на какое-то нелегальное положение. Ты разгромил офисы, изъял аппаратуру, деньги, заблокировал счета. Ты можешь делать все, что угодно. И в таких условиях, конечно, стоит вопрос о более жестком противостоянии. Да, и они имеют возможность фальсификации выборов. То есть сама модель выборная в Молдавии, она беспроигрышна для группировки Санду, потому что у них есть там несколько сот тысяч голосов в Европе, они их вкидывают в урны, и все, мы победили.
1: В общем-то, неоднократно мы с вами говорили о том, как усовершенствовалась технология на самом деле даже не цветных революций, мне кажется, не совсем верно употреблять именно этот термин в данном контексте, потому что цветная революция предполагает собой все-таки некое активное действие, когда выходят люди на улицы, когда должна быть принесена первая сакральная жертва с тем, чтобы толпу завести. Ну и дальше уже по накатанной классика жанра – это Майдан на Украине. Но перед нами ситуация уже более высокого уровня, скажем так, более высокие технологии, когда без кровавых погромов и без условных майданов полностью оккупируется страна, потому что берется под контроль верхний уровень власти, который начинает осуществлять очень жестокие репрессии. И мне кажется, мы в целом даже не попытались, в целом, да, как экспертное сообщество, сформулировать этот новый феномен. То есть, еще раз, у нас есть термин «цветная революция», но как назвать вот эту оккупацию, яркий пример, который Молдавия сегодня. То же самое примерно мы сейчас наблюдаем в Армении.
2: Да. Был период, скажем так, обкатки технологии, когда вот существует режим. Этот режим не устраивает Запад. Как его убрать? Они делают замеры и понимают, что в ходе выборов они не смогут ничего добиться. Нет результативности. Это хорошая история на Украине, период Януковича. И тогда в действие вступают вот эти технологии молекулярной агрессии, о которой об этих технологиях первый написал Антонио Грамши в тюремных тетрадях еще в 30-е годы в Италии, сидя в тюрьме. Это же лежит в основе вообще всех вот неотроцкистских, постмодернистских и цветных методов изменения власти в стране. То есть начинается проникновение куда? В административные, журналистские, медийные и прочие структуры. И когда это проникновение достаточно ощутимо, выводятся люди на улицу, а власть парализована, потому что внутри властных структур находятся кто? Агенты влияния, пятая колонна. Они парализуют действия. Вот как были парализованы действия против Майдана в Киеве, да, то есть Янукович, обладая всей полнотой конституционных полномочий, не смог устранить этот Майдан, да, потому что масса, видимо, каких-то советников, советчиков и близких людей говорили, что этого не надо делать, что там все рассосется и так, давали какие-то ложные, неправильные советы и прочее. Это приводило к переворотам. Это я Украину привел в числе прочих ситуаций, которые возникали. А сейчас новый уровень, вы абсолютно правильно подметили, когда вот этот тонкий слой управленцев, созданных Западом, по сути, это там надсмотрщики, полицаи, там, я не знаю, старосты, как угодно их назвать, как в период фашистской оккупации СССР, значит, они наделены сверхлегитимностью, то есть они наделены правом говорить, вот это воры, это бандиты, это агенты Кремля, это еще чьи-то агенты, и применяют весь набор силовых методов. Вот что происходит. Забрать у них власть практически невозможно. Вот как в свое время социалисты отдали ее в Молдове, Санду, они уже не могут вернуться во власть. Ну, не могут. Они стараются, они выходят, они работают с людьми, а вернуться во власть не могут.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда», напомню, в национальном мессенджере «Макс». Друзья, подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши эфиры и новости.
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Дальневосточный туризм становится все более доступным для путешественников. Корпорация развития Дальнего Востока активно участвует в развитии туристической инфраструктуры. Подробности о ключевых направлениях деятельности сообщил директор корпорации Николай Запрягаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Реализуется проект по увеличению протяженности горнолыжных трасс. Сейчас 42 километра, будет 100. И еще, соответственно, новая долина с гостиничной и туристической инфраструктурой. В 26-м году заработал новый горнолыжный комплекс в Арсеньеве. Белая гора называется. 11 километров трасс был также реализован с поддержкой правительства. Работаем сейчас над горнолыжным комплексом Хихцир. Еще в рамках федерального проекта 5 морей озера Байкал. В Хасане, в Приморском крае, строится круглогодичный морской курорт. Объектов как строится, так и уже построено довольно много.
1: За 2025 год количество туристических поездок на Дальний Восток превысило 7 миллионов. Это на 9% больше, чем годом ранее. Около 1000 инструкторов-проводников в этом году должны пройти переаттестацию в Федерации альпинизма России. Об этом сообщил руководитель комитета классического альпинизма Федерации Александр Яковенко. 2 года назад инструкторам выдали временные удостоверения, теперь необходимо подтвердить квалификацию и получить постоянные документы сроком на 5 лет. Инструкторы-проводники имеют право водить группы в горах и работать на восхождениях. Российские туроператоры возобновили продажи туров в Арабские Эмираты после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Минимальная стоимость недельной путевки из Москвы на двоих сейчас составляет 117 тысяч рублей. По словам экспертов, благодаря выгодному курсу рубля и доступной перевозке, цены на отдых в Эмиратах сейчас находятся на очень привлекательном уровне, а в сегменте 5-звездочных отелей они даже выгоднее, чем в Египте, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининград признан самым привлекательным городом России для переезда по версии финансового университета при правительстве. Однако, по мнению местных властей, ключевую роль в этом сыграл растущий туристический поток. Ежегодно регион посещают более 2 миллионов человек. Отмечается, что после поездки многие гости задумываются о переезде. Их привлекают мягкий климат, море, историческая среда и возможности для бизнеса. Почти треть населения области уже занята в малом и среднем бизнесе. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Иван Васильевич меняет профессию. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Зайдем еще раз на военную тематику. Усиливается военно-морская группировка НАТО. И мы обсуждали кейс Румынии в этом контексте. Кейс – нехорошее слово. Друзья, сами себя ругаем, больше не буду так говорить. Турция передала Румынии корвет «Контр-адмирал Август Роман». Корабль водоизмещением 2300 тонн, длиной почти 100 метров. Аналогичные корветы Анкара уже строит и для Украины, а до 2030 года Киев планирует закупку еще 2 единиц. Все эти корабли изначально интегрируются в архитектуру НАТО, поэтому при любом сценарии заморозки боевых действий черноморская группировка будет расти. И да, мы это фиксируем. А что такое черноморская группировка растет? Качественно иной уровень вызовов черноморскому российскому флоту. Здесь необходимо зафиксировать точно так же. И наши оппоненты не собираются здесь останавливаться на достигнутом.
3: Я думаю, что тут надо подчеркнуть еще и в целом растущий уровень угроз и для Крыма, и для Кавказского побережья. Дело в том, что, да, Черное море, оно как бы внутреннее море, и вроде бы не особо стратегически значимое, оно закрывается Босфором и Дарданеллами, да, там проход через них тоже может быть проблематичным, но при всем при том Черное море позволяет оказывать влияние на балканскую политику, на процессы, которые происходят в Малой Азии. И поэтому исторически Черное море всегда было полем битвы. И в контексте линии на неоосманизм, который мы видим, значит, в Анкаре, процессы, которые связаны с усилением НАТО, попытками установить контроль над Одессой, Николаевым, вот этими портами. Это всего лишь подтверждает, что есть четко структурированная линия на полное вытеснение России из Северного Причерноморья. Ну и, соответственно, там из Черного моря зажать ее где-то вот там, в Новороссийске, в Туапсе, и даже там не давать спокойно жить нашему флоту. Да, и эти процессы происходят. И здесь, к сожалению, мы видим определенную такую активность Турции, которая при всем при том, что пытается как бы демонстрировать такую хорошую приветливую мину нам, но явно при плохой игре, потому что, да, турки строят корабли, боевые корабли для Киева, и вот эта акция с корветом, который передается Румынии, тоже лишний раз подчеркивает, что там все-таки нам не друзья. Я бы хотел напомнить, что исторически вот в ходе Великой Отечественной войны, как ни парадоксально, вот Турция, она сохраняла нейтральный статус и вроде как закрыла там проливы, чтобы, значит, немцы и их союзники не попали в Черное море, но они там в итоге очень активно действовали. Почему? Потому что они через ту же Румынию, через ту же Болгарию они сумели затащить туда и скоростные баржи, вооруженные скоростные катера, вот этот весь москитный флот, и при поддержке Люфтваффе, авиации, они очень активно воевали с нами именно на Черном море. Это отразилось на событиях и в Одессе, и впоследствии в Севастополе, когда осуществлялась морская блокада этих наших вот крепостей. Поэтому тут объективно есть над чем задуматься, и надо на опережение, несомненно, выстраивать, ну, там, стратегию, линию. Для этого есть специалисты, специально там обученные люди. Может быть, нам имеет смысл максимально задействовать для прикрытия Черного моря и какие-то группировки БПЛА, и усиливать сам флот, и усиливать береговую охрану. Но тут надо думать.
2: И вот интересный какой момент. Мы видим, как активно милитаризуется Румыния под нужды НАТО и под нужды, связанные в том числе и с нынешним украинским конфликтом. Интересно, что отметить? Вообще Румыния очень бедная страна, и проблемы экономические там на повестке дня самый острейший. И мы понимаем, что Румыния, если в целом рассматривать ее в системе Европейского Союза, это, ну, мягко говоря, отстающий элемент.
3: Слабое звено.
2: Слабое звено, да. Если взять Армению, которая точно так же сейчас идет по тому же самому пути. И мы понимаем, что конечная цель, она связана и с милитаризацией, в частности, с тем, чтобы сделать Армению форпостом антироссийским, точно так же, как это пытались сделать в Грузии в свое время наши оппоненты. Армения тоже не самое удачливое государство с точки зрения экономики. Но как вот получается, населению постоянно внушают мысль о том, что приход западных сил будет связан с ростом благосостояния и вообще с постепенным вхождением в Царствие Небесное на земле.
3: Да.
2: Но из эпизода в эпизод мы наблюдаем абсолютно обратное движение, движение в обратную сторону. Собственно, вот Украина ярчайший тому пример. Молдавия, в общем-то, сейчас в приближенном состоянии к украинскому, я имею в виду, Румыния. Вот если говорить о военном обеспечении нужд НАТО, в частности, и в целом Большого Запада, то вот как это работает? Получается, что на постоянно нищающем населении, на фоне постоянно нищающего населения выстраивается вот эта вот военная машина. Или это, с другой стороны, может быть, и нормальная картина, именно так обычно и бывает в истории, именно в момент обнищания начинает запускаться военная машина. Но люди, среднестатистический обыватель, просто не в состоянии отфиксировать этот момент с тем, чтобы сделать уже далеко идущие выводы для себя, для своей семьи, в целом для своей страны.
3: Там бы я выделил несколько моментов. Первое. Как правило, прозападные силы приходят к власти на обещание того, что как только там та или иная страна, ну там в частности Румыния, Молдавия, там Украина, Армения и так далее, развернутся в сторону Евросоюза и западных ценностей, жизнь сразу улучшится. На этой волне они приходят к власти, и затем, когда все начинает ухудшаться, они говорят, что это результат подрывной деятельности Москвы. И поэтому столько денег выделяется на борьбу с гибридными угрозами со стороны России. И это как бы объясняет причины. И второе, на фоне падения уровня жизни гораздо проще вербовать в качестве тех или иных сотрудников, работников на те же военные базы и контрактников в те или иные натовские подразделения. Все как бы замыкается вполне логично и объяснимо. Поэтому потом формируется прослойка людей, которые могут работать вот на этих натовских базах или служить там, у них объективно зарплаты высокие там. И все остальные начинают для себя рассуждать, что вот он пример того, как надо жить. Там же ведь чуть-чуть другие механизмы, эмоциональные механизмы восприятия работают. И здесь только активное противодействие может ломать эти модели, эти схемы, они вполне ломаются. Но, опять же, там необходимо проводить массированную, масштабированную информационную и организационную работу. Вот в этом мы хромаем, в этом мы существенно уступаем Западу, потому что мы почему-то это как-то не очень можем развернуть. И вот события там от Орбана, Джорджеску в Румынии, Молдова уже тут 150 раз упомянутая, Армения. Мы вот тут вот, казалось бы, даже вот взять армянский блок, армянский портфель. Видите, я говорю не кейс, а портфель. Взять вот армянский портфель.
2: Хорошее слово будем использовать.
3: Да, портфель, да. Но ведь очевидно, что это гиперочевидно, это очевидно даже для школьников.
2: Хотя, прошу прощения, портфель тоже не русское слово, если дальше придираться. Вспоминайте, я прошу прощения, Владимир Вольфович Жириновский. Зачем же использовать слово «слайд» иностранное, когда есть хорошее русское слово «диапозитив»?
3: Диапозитив, да, диапозитив. Да, так вот. Это даже для школьников очевидно, что вот этот рост армянской экономики, который наблюдался последние годы, это результат как раз-таки интеграции Армении в экономические проекты с Россией. И как только она оттуда отрывается, это заканчивается, это огромный поток денег, этот значит, экспорт армянской продукции сюда, это вся логистика, на которой они зарабатывали огромные деньги. Но это перекрывается другими информационными шумами, а мы как бы не достучались до всех.
2: Есть еще один момент, который связан с идеологией. Мне кажется, он очень серьезно недооценивается не только в мировом пространстве, но и, как это ни парадоксально, и в нашей стране. О чем я? Вот неонацизм или прямой нацизм? На самом деле, мне кажется, вот нацизм, он и есть нацизм. В чем нео? Ну ладно, это отдельная дискуссия, отдельный разговор. Он набирает обороты очень серьезно. На Украине мы видим сейчас на примере взаимоотношений украинско-польских. Вот Сергей Иванович Кургинян очень интересно на эту тему рассуждает о том, что с точки зрения логики для Зеленского совершенно невыгодно было бы двигать именно бандеровскую тему УПА и так далее. Напомним, это организации, объявленные экстремистскими и террористическими на территории России, запрещены. Но он это делает. Почему? Очевидно, потому что существует отмашка и разрешение на то, чтобы действовать именно в этом направлении. Очевидно, что есть некие мировые фашистские силы, нацистские, которые набирают силу сегодня. И точно так же сегодня встает вопрос на повестке о том, что вот эти недобитые силы нацистские после Великой Отечественной войны для нас, после Второй мировой, в целом, да, как войну называют в мире, они, очевидно же, они не делись никуда. Часть в Канаду, часть в Америку уехали, в Штаты, в Латинскую Америку, в Южную Африку. Но вот источники-то этой идеологии, понятно, это европейская мысль. А точно так же давайте не будем забывать, как зиговали представители правящего дома, прошу прощения, Британии. И эти фотографии существуют и широко ходят в интернете. Их можно очень легко найти. Идеология на самом деле может мобилизовать определенную часть населения. Почему? Потому что очень простые лозунги, которые не требуют особой рефлексии. А учитывая общую стремительную деградацию, с деградацией образования, с внедрением цифровых технологий в сферу образования, это отдельная тема, по которой бьют тревогу, на самом деле, и западные эксперты, которые публикуют соответствующие исследования. В общем, это же уже не эфемерная какая-то угроза сегодня становится, а очень реальная. Почему я об этом говорю в контексте сегодняшней беседы? Румыния – реабилитация нацизма. Молдавия – реабилитация нацизма. Вслед за абсолютно полной реабилитацией нацизма на Украине. Но если герои абсолютно легализованы, им устанавливаются памятники, в честь их называют военные подразделения,
3: да.
2: В общем-то, тенденция абсолютно очевидна. Именно поэтому мы поднимаем сегодня вопрос о военном трибунале, о том, как он будет проходить, какими способами, методами, кто будет принимать в этом участие, о том, что трибунал должен быть международным, о том, что под эти нужды должен быть создан Международный суд по правам народов и человека. Очевидно, нынешние организации, они полностью себя дискредитировали, существующие, да, ЕСПЧ, например, абсолютно политизированная организация, которая полностью не отвечает изначально поставленным целям. Но вот это факт, с которым мы сегодня имеем дело.
3: Вспоминается мне 17 мгновений весны, итоговый монолог Мюллера, который слегка ошалевшему Штирлицу излагает концепцию, что вот есть там деньги золота Гиммлера, которое как служит прикрытием, а есть золото Бормана, которое является фундаментом будущего возрождения, значит, национал-социализма, где он и говорит, что в тот момент, когда лучшие умы поймут, что альтернативы национал-социализму нет, вот тогда эти деньги заработают, потому что надо будет оплачивать тех сказочников, которые создадут новые мифы. И опираясь на эти мифы, можно будет двигаться вперед. И Зеленский, по сути, действует во многом по этой книге.
2: Монолог вообще фантастический.
3: Да.
2: А там же о чем еще было сказано? О том, что нынешние дети, 10-летние, 12-летние,
3: они нам это не простят.
2: Нам не простят бомбежек, голода. А младенцы, которые родились только что или которые родятся в ближайшее время, вот они и будут той почвой, на которой будет возрождение.
3: Дело в том, что сам по себе гитлеризм, он же во многом...
2: То есть я к тому, что на самом деле вот это поколение уже сегодня выросло, созрело и готово.
3: Конечно. И сам по себе гитлеризм, он ведь не был, как сказать, столь примитивен, как бы основан только на национализме, и об этом говорят структурные подразделений СС. Там мы на прошлой программе обсуждали, что около 60% ВАФН СС это вообще были иностранцы. Самые различные люди из различных этнических групп. Там был ключевой посыл. Это раса господ. И идеология расы господ, она прямо заходит. Она прямо заходит, она очень комфортна для владельцев транснациональных корпораций, которые как раз-таки ориентированы на формирование вот этого мира глобалистского, где есть очень узкий круг расы господ, а все остальные — это перекати-поле, такой как бы человеческий мусор, который используется, для обеспечения производственных процессов, и б, для потребления.
2: И, конечно, это очень соблазнительно для любого обывателя причислить себя к расе господ. Как это происходит в рекламе? Посмотрел рекламу с красивыми машинами и девочками, там курят какие-то определенные сигареты, купил просто сигареты, и вот уже ассоциируешь себя с расой господ.
3: Приобщился. И в контексте этого, Зеленский совершил ряд шагов, которые испортили его отношения.
2: Напомним, курение вредит вашему здоровью.
3: Это да. С Навроцким. Навроцкий, он как бы такой, почти что ультраправый польский политик. Он ненавидит УПА, все он это ненавидит.
2: Напомним, эти организации объявлены экстремистскими, террористическими, запрещены в России.
3: Да, и происходит такой интересный взаимный процесс. То есть Навроцкий мобилизует ультраправые силы Польши на почве борьбы с УПА, а Зеленский нарабатывает очки среди самых радикальных националистических сил внутри Украины, и каждый выполняет свою работу. Обмен орденами и так далее – это часть спектакля, понятно, модерируемого кем-то. Вот. И в знаково-символическом поле Зеленскому надо собрать вокруг себя самых отмороженных, самых отбитых нацистов. Почему? Потому что именно они пойдут до конца. И в моменте, когда станет вопрос о госперевороте или еще о каких-то внутренних разборках, Зеленских будет опираться именно на них. А один из аргументов – это то, что я вывел из тени, вытащил эти скелеты вот ваших там героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я пошел на все эти риски, отдал орден, но я вот я с вами. Поэтому вы должны сейчас отработать то, что необходимо мне.
2: Иными словами, одна из целей специальной военной операции, которая была поставлена нашим президентом Владимиром Путиным, — денацификация. Это не эфемерная, совершенно не эфемерная цель, а нацизм – это та самая угроза и то хтоническое зло, которое сегодня уже не просто подняло голову, оно уже окрепло и в качестве новой гидры уже начинает серьезно наступать. Мы это видим, но не фиксируем, об этом надо говорить. И эта тема, я глубоко убеждена, на самом деле, международной повестки.
3: Несомненно. И специальная военная операция, она вынудила их раскрыться. Раскрылись эти силы, по сути, во всех европейских странах и не только в Европе.
2: Дмитрий, вышло наше время. Огромное спасибо. За эту интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика. Здесь все это найдете. Ну и в Максе не забывайте подписаться на «Звезду аналитику» и «Шафран». До новых встреч.
3: До новых встреч.
1: Стратегия национальной безопасности.
0: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в

0: «Человек и время». Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем – от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась естественной. Люди верили, что мир имеет точную дату начала. Но еще интереснее то, что Новый год на Руси наступал не всегда в один и тот же месяц. Иногда его встречали весной, в марте, а иногда осенью, в сентябре. И у каждого варианта имелась собственная логика. Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
1: Человек и время.
0: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть преемственность и единство с православным центром. Поэтому сентябрь стал официальной точкой отсчета. Сентябрьский Новый год продержался до реформы Петра I. В 1700 году царь перенес новолетие на 1 января. Интересно, что летоисчисление от сотворения мира продолжало жить в церковных книгах еще долго. Оно напоминает о том, что у времени есть история, а у календаря характер. И что даже простой вопрос, когда начинается год, может иметь несколько ответов.
1: Человек и время.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и орел.
1: Орел пожаловал кукушку в соловьи. Кукушка в новом чине, усевшись важно на осине, таланты в музыке свои выказывать пустилась. Глядит, все прочь летят. Одни смеются ей, а те ее бронят. Моя кукушка огорчилась, и с жалобой на птиц к орлу спешит она. «Помилуй, — говорит, — по твоему веленью я соловьем в лесу здесь названа, а моему смеяться смеют пенью». «Мой друг, — орел в ответ, — я царь, но я не бог. Нельзя мне от беды твоей тебя избавить». Кукушку соловьем чистить я мог заставить, но сделать соловьем кукушку я не мог.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и орел. Читал Денис Назаренко. Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
2: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанская Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что в западном направлении Красного Лимана штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершили уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. За сутки там освободили 114 зданий. На Беломорской военно-морской базе состоялись тактические учения «Оборона-2026». Военнослужащие отработали задачи по обороне и защите пункта базирования «Северодвинск» от ударов робототехнических комплексов противника в различных условиях обстановки. В рамках практической фазы учения отрабатывалось противодействие безэкипажному катеру условного противника, который обозначался пуском морского беспилотного комплекса. Дежурными силами базы цель была своевременно обнаружена. Военные моряки ее ликвидировали. Саперы 92-го полка группировки «Север» проводят разминирование приграничных территорий в Курской области. О специфике своей работы рассказал командир отделения с позывным «Сокол».
2: Занимаемся разминированием местности. В основном сейчас поля. До этого еще были занимали лесополки, проверяли. Но сейчас, так как растительность очень высокая, то перешли на поля практически. Зимой разминированием не занимались. Сейчас разминировать сложнее, потому что, во-первых, это трава упала. Уже под травой, под зарослями уже не так видно под вот этой соломой. Ну и плюс еще также здесь попадали вражеские БПЛА.
1: Каждая обезвреженная мина приближает мирных жителей к безопасной жизни. Саперы ежедневно рискуют собой, чтобы люди могли вернуться на свои земли и заниматься сельхозработами. Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая. На борту курсанты военно-морских учебных заведений КНР. На причале гостей по русской традиции встретили хлебом с солью. Начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова контр-адмирал Сергей Собакари обратил внимание на развитие дружественных связей и близком взаимодействии военных моряков двух стран. Китайские корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для экипажей запланированы культурные и спортивные мероприятия, в том числе по обмену опытом между китайскими и российскими моряками. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Пролог.
2: Иван Васильевич меняет профессию, любимая всеми комедия Леонида Гайдая. Реплики из нее давно растащили на цитаты. «Ты по что боярыню обидел? Смерть! Все пропало! Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть. Очень приятно, царь!»
1: Камера, мотор, начали!
2: Так вот, лента, вошедшая в золотой фонд отечественного кино, рождалась совсем не весело и нелегко. Проблемы начались еще у Михаила Булгакова, по пьесе которого снята комедия. С театром как-то сразу не заладилось. Бесконечные правки и переделки начисто убили юмор. А после генеральной репетиции в театре «Сатиры» спектакль и вовсе запретили. Пьеса отправилась на полку и пролежала там 40 лет, будто дожидаясь Гайдая, который вместе с автором Владленом Бахновым взялся за написание сценария.
1: Кастинг.
2: В главной роли Леонид Гайдай видел только Юрия Никулина. Но актер неожиданно сниматься отказался. Вдова Гайдая, Нина Гребешкова, вспоминала позже, что Никулин был убежден, что у всего написанного Булгаковым тяжелая сценическая судьба. И вряд ли этот фильм станет исключением. Скорее всего, его никто и не увидит. Режиссер долго не мог представить на его месте кого-то другого. Вызывал на пробы 7 актеров первого эшелона, и все мимо. Пробы Евгения Евстигнеева не пришлись по душе худсовету. Евгений Лебедев показался, как ни странно, неубедительным в роли управдома. Хотя этот гениальный актер мог сыграть все, даже лошадь. Но факт остается фактом. Георгию Вицину на многие годы прилипла маска труса из комедии того же Гайдая «Пес Барбос» и «Необычный кросс». Режиссер терял надежду, пока на площадке не появился Юрий Яковлев. Решение было принято моментально, и ни разу Гайдай не пожалел о нем. А вот Никулин очень огорчился, поняв на премьере, от чего отказался.
1: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».
2: Кстати, на роль Жоржа Милославского тоже не сразу нашли исполнителя. Сначала ее должен был играть Андрей Миронов, но опять вмешался вездесущий худсовет. Члены комиссии посчитали актера слишком утонченным. И его заменили Леонидом Куравлевым, так сыгравшим эту роль, что представить на его месте кого-то другого, даже любимого всеми Миронова, невозможно. Но кастингом проблемы не ограничились.
1: Процесс пошел.
2: Актеры с ужасом вспоминали некоторые моменты съемок. Помните Владимира Этуша? Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая. 3 штуки. В этой сцене голос Владимира Этуша дрожит, что очень хорошо ложится на смысловой контекст эпизода. Мол, герой возмущен действиями грабителей. Но дело совсем не в этом. Актер как-то признался, он побаивается собак. Поэтому очень волновался, что овчарка, которой он все это рассказывает, может на него наброситься. Что предательски выдал голос. Но переснимать эпизод не стали. Режиссеру так даже больше понравилось.
1: Вот так бывает.
2: А Наталья Крачковская собак не боялась, но боялась высоты. И пришла в ужас, когда прочитала в сценарии, что ей придется перелезать с одного балкона на другой. Гайдай убедил ее работать, пообещав, что внизу для страховки будет подвешена люлька. Уже выполняя трюк, артистка посмотрела вниз и поняла, что никакой люльки нет. И, конечно, чуть не сорвалась вниз. Самое обидное, что эпизод в картину не вошел. Крачковской вообще на этих съемках досталось. Во время работы она тяжело заболела. Когда после выздоровления вернулась на площадку, Леонид Гайдай ахнул.
0: «Наташа, это невозможно смонтировать. В дверь ты вошла в одной весовой категории, а вышла в другой. Срочно поправляйся. Диета такая. С утра манная каша со взбитыми сливками, в обед макароны с сыром, на ужин оладьи с медом. Через неделю вернешься».
2: Любая женщина поймет, чего стоило Наталье выполнить рекомендации режиссера и наесть снова ненавистные килограммы. Но что не сделаешь для того, чтобы зрителю было весело?
1: Выбор натуры.
2: Натурные эпизоды картины снимались в Ростове-Великом. Погоня за демонами по Кремлю, взволнованный народ, собравшийся у его стен, отправление войска на войну. О съемках на территории Ростовского Кремля, который тогда только отреставрировали, Леонид Гайдай вспоминал.
0: «Наша киногруппа работала около музея, расположенного в Древнем Кремле. Снимали сцену «Проезд конницы Ивана Грозного». А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг. Когда мы окончили съемку, сотрудники музея обратились к нам с просьбой подарить им два красивых кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом с солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные Мосфильмом.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Стоп! Кадр! По ту сторону экрана. Иван Васильевич меняет профессию.
2: Ах, как смеялись советские люди над репликой «Почки зайчи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, икра заморская, баклажанная». Дело в том, что в кадре в этот момент показывался царский стол. И все яства были представлены, соответственно, по-царски, в огромных пиалах. И только баклажанная, она же заморская, дефицит, сиротливо лежала на маленьком блюдечке. Молодежь, наверное, не поймет зашитый в эпизод крамолу. А люди, жившие в то время, прекрасно помнят, что баклажанной-то икрой были заставлены все полки магазинов. И только ей. Все остальное из перечисленного меню наши соотечественники видели лишь по праздникам. И то, если повезет, им на работе выдадут к значимой дате продуктовый заказ. Кстати, ответ на вопрос лжецаря, явно крутившийся и в головах сидящих в зале кинотеатра, за чей счет этот банкет, кто оплачивать будет, не понравился советской цензуре. В оригинале Милославский должен был сказать: «Народ, народ, батюшка». Но такую крамолу не пропустили. И фразу переозвучили на безобидное: «Ну, во всяком случае, не мы». Ну, ладно, тут логика церберов понятна. Оставить в фильме такое они не могли. Как и сцену допроса Ивана Грозного, в которой царь говорит, что его место жительства – Москва-Кремль, они не могли пропустить без купюр. Заменили на безликое в палатах. Но вот совсем непонятно, зачем Бунша, находившегося в образе царя, заставили вместо «мир-дружба» говорить шведскому послу совершенно неуместное «Гитлер-капут». Вырезали и линию Жоржа Милославского. Этому тоже нет объяснения. Что интересно, оказывается, была снята раритетная короткометражная версия фильма, стилизованная под немое кино. В нее вошли сцены, вырезанные при монтаже основного фильма. Из этих кадров сложилась законченная история, посвященная подвигам квартирного воришки. 12-минутная лента называется «Черные перчатки», и заканчивается она совсем не так, как большой фильм, в котором Жоржу удалось сбежать. Тут Милославского таки настигли преследовавшие его милиционеры. А еще в первоначальной версии Ивана Васильевича царь проводит в квартире Тимофеева значительно больше времени. Он даже жарит котлеты. И этот эпизод вырезали. Уж кому и по какой причине не понравился царь на кухне, неизвестно. Но факт остается фактом.
5: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».
2: Зато, к счастью, цензура пропустила машину времени. Сначала разработку машины времени поручили конструкторскому бюро. Они подошли к заказу основательно. В результате макет получился настолько громоздким, что создатели картины засомневались, поверят ли зрители, что ее собрал инженер-одиночка. Тогда соорудить конструкцию предложили скульптору-конструктору Вячеславу Почечуеву. Работал он над нестандартным заказом почти 2 месяца. Все стеклянные детали специально изготовил стеклодув с Клинского завода. Его имя история не сохранила. В итоге машина времени вышла подозрительно похожей на продвинутый самогонный аппарат. Возможно, в своей работе скульптор вдохновлялся фильмом Гайдая «Самогонщики». Кстати, за изготовление устройства Вячеслав Почечуев получил гонорар 40 рублей и справку из бухгалтерии. Деньги выданы за изобретение машины времени. Без кавычек.
5: Сели, поели.
2: Много сил, нервов и денег стоило Гайдаю добиться, чтобы царский стол был истинно царским. Никакого реквизита, никаких пластиковых яств. На Мосфильме пытались объяснить ему, что в бюджете рацион Ивана Грозного не предусмотрен. «Ах так», — решил режиссер, — «значит, мой личный бюджет потянет». И потратил на эту сцену 200 рублей. Немалые, надо сказать, по тем временам деньги. Никогда мы не узнаем, легенда это или нет, но говорят, что все вкусности полили керосином, чтобы их никто втихаря не съел. Но разве народ это остановит? К утру пришедших в павильон членов съемочной группы ждали остатки с барского стола. Так что режиссеру пришлось снова раскошеливаться. Хотя по другой версии, автор якобы выбил у Госкино дополнительный бюджет. Как бы то ни было, получился один из самых ярких эпизодов картины.
5: Эпилог.
2: Советский киношедевр сразу приобрел и международную славу. Местом первого его зарубежного показа стал Нью-Йорк. Там, во время визита Брежнева в июне 1973 года, проходил фестиваль новых советских фильмов. В Америке фильм вышел под названием «Иван Васильевич в Back to the Future. То есть Иван Васильевич «Назад в будущее».
0: Стоп. Снято.

0: радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все, приплыли».
1: В Национальной хоккейной лиге, к слову, есть такой спортивный турнир в Америке и Канаде. Так вот, в НХЛ выступает команда «Ванкувер Кенакс». Ванкувер – это город такой, названный в честь британского морского офицера Джорджа Ванкувера. Он, кстати, Ванкувер этот во второй и даже в третьей кругосветках самого Кука участвовал в конце 18-го столетия. О, какой был мужик! Просто класс! Храбрый, решительный, но очень уж щедрый. К примеру, если Христофора Колумба раньше и в основном по незнанию считали первооткрывателем Америки, то Джорджа Ванкувера нарекли закрывателем этой же самой Америки. Мол, именно он, Ванкувер, обнаружил все-все-все, что только можно было найти на Тихоокеанском побережье США. А он действительно нашел, открыл и нанес на карту. И вот как это было. Для начала Ванкувер решил назвать новые географические объекты в честь английских королев. Шарлотты, например. Но все эти имена и титулы уже использовали до него. Другие путешественники, они, ребята, тоже не промах. Что ж, не беда, когда королевы кончились, в дело пошли наследные принцы. Тот же принц Вильгельм, например. В его честь был назван пролив на Аляске. Но и они, принцы, вернее, их имена, со временем кончились. Ванкувер, однако же, не унывал. Он стал называть острова и заливы фамилиями своих родственников, знакомых, иностранных послов, булочников, полицейских и так далее и тому подобное. Перечислять этих людей нет смысла, мозги закипят. А вот что же досталось в награду самому Ванкуверу? Вот что? Практически ничего. У Колумба хоть Колумбия есть, а у Ванкувера? Загибаем пальцы. Остров его имени. Морской порт в Канаде. Ах да, город Ванкувер и хоккейная команда «Ванкувер Кенакс». В ней, кстати, наш Павел Буре играл. В финал Кубка Стэнли выходил, но не сложилось. Впрочем, как и у самого британского первооткрывателя Джорджа Ванкувера. Забыли его совсем. А зря. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
4: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
3: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
5: 1342.
6: Время отправления поезда.
7: 5 ударов.
8: Какие тайны скрываются в...
3: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
9: Важно отметить.
3: Научно-популярная и художественная литература.
10: События, происходившие в жизни.
11: Прими собрание пестрых глав.
3: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия не станет останавливаться на линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по Украине, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел напомнил, что в Стамбуле уже парафировали договоренности, прекратили огонь и отвели войска от Киева. Но затем последовала провокация в Буче и вмешательство бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, сорвавшего соглашение. По словам Лаврова, Россия всегда готова к диалогу, но впредь никому на слово доверять не будет. Госдума приняла закон, который сохраняет до 2030 года порог годовой выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения в 20 миллионов рублей. При превышении этой суммы предприниматели обязаны перейти на уплату НДС. Ранее планировалось поэтапное снижение порога до 10 миллионов рублей к 2028 году, однако эти изменения перенесены. Такое решение коснется более 360 тысяч предпринимателей и позволит им адаптироваться к новым экономическим условиям. Инициативу ранее поддержал президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. На Петербургском международном юридическом форуме состоялась презентация новых учебников по обществознанию для учащихся 9-11 классов. Обновленное пособие ориентировано на практическую сторону и рассказывает о жизни общества более применимо к реальности. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он признал, что некоторые из вопросов, ориентированных на школьников, поставили его в тупик.
2: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьников. Смысл вопроса «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения эстетического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
1: Мединский также анонсировал изменения в объеме учебной программы. Обществознания будут изучать 3 года вместо 6, сохранив в программе весь необходимый практический смысл. О погоде. По данным центров ОБС, завтра в Москве будет облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью 14 градусов, днем будет только до плюс 19. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радиозвезда.
2: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
3: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Киев, Ровно, Тернополь, Львов, Одер, Берлин, Прага. Первый Украинский фронт. В 1943-м его возглавил один из лучших полководцев Великой Отечественной. Даже Георгий Жуков, который был крайне скуп на похвалу, говорил:
4: «Николай Ватутин – опытный и энергичный командующий. Чувство ответственности за порученное дело у него развито чрезвычайно. Этот генерал отличается исключительным трудолюбием и широтой оперативно-стратегического мышления».
3: Под руководством Ватутина войска Первого Украинского фронта форсировали Днепр, освободили от фашистов Киев, Житомир, Ровно, Луцк и разгромили 150-тысячную немецкую группировку. Главным коньком Николая Федоровича считался стремительный переход от защиты к нападению. Внезапно, дерзко и всегда неожиданно для противника. Неудивительно, что офицеры вермахта уважительно называли Ватутина гроссмейстером. В феврале 44-го кортеж Ватутина следовал в штаб 60-й армии 1-го Украинского фронта и угодил в засаду, организованную бандеровцами. В ходе перестрелки командующий был тяжело ранен. Генерала срочно доставили в Киев, где за его жизнь боролись лучшие советские хирурги, в том числе Николай Бурденко. Однако спасти полководца не удалось. Фронт Победы. Первый Украинский. Первый Украинский освобождал западные области Украины, юго-восточные и западные районы Польши. Затем войска фронта успешно форсировали Одер и перенесли боевые действия на территорию фашистской Германии. А потом был штурм Берлина. В городе насчитывалось 600 тысяч домов. Большинство из них гитлеровцы превратили в неприступные крепости.
5: Русские никогда не возьмут Берлин. Мы его не сдадим. В большевиков будет стрелять каждая форточка.
3: Солдатам Первого Украинского приходилось с боем брать буквально каждую улицу, каждый квартал. Красноармейцы вспоминали.
6: Немцы сидели на чердаках, в подвалах, в сараях, на задних дворах, в канализационных колодцах, в станциях метро. И отовсюду они вели огонь. Дым горящих зданий разъедал глаза, нечем было дышать. Все заволокло вокруг пылью, крики раненых, грохот от разрыва бомб и снарядов. На улицах много было убитых, порой приходилось буквально перешагивать через тела и двигаться вперед. Трофейные команды едва успевали хоронить погибших. Их убирали в сторону от проезжей части дороги для прохода танков и другой техники.
3: В 45-м была освобождена Прага, уже после Берлина. Так войска Первого Украинского участвовали в окончательном разгроме вооруженных сил нацистской Германии. Фронт Победы. Первый Украинский. Воздушный ас Александр Покрышкин. Первый в нашей стране трижды Герой Советского Союза, гроза Люфтваффе. На его официальном счету 650 боевых вылетов, 156 воздушных боев, 59 сбитых вражеских самолетов лично и 6 в группе. На первом параде Победы именно Покрышкина назначили знаменосцем Первого Украинского фронта.
1: Летать — это одно, ребята. А вот маршировать — совсем другое дело. Тренироваться нужно. Тренироваться! И если бы я не был хорошо подготовленным спортсменом, то никогда бы не выдержал стольких воздушных боев.
3: И он тренировался. Пройдя мавзолей, Покрышкин вручил знамя Первого Украинского фронта специально выделенному офицеру-сменщику и поднялся на трибуну для командного состава, чтобы увидеть, как 200 штандартов разгромленных фашистских соединений будут брошены на брусчатку.
1: Я смотрел на клокочущую Красную площадь, на плотную стену москвичей и думал, не забудет ли мир, человечество, чего стоила ему эта победа над гитлеризмом? Сделает ли человечество нашей планеты свой железный вывод из этой страшной и для нас, и для тех, кто ее затеял, войны? Не забудут ли люди, сколько за эти годы было пролито крови, сколько могил рассеяно по земле от Волги до Шпрее и на полях боев во многих странах Европы? Не забудут. Не должны забыть.
2: Первый Украинский фронт. Его путь от степей Украины до Праги, тысячи километров через всю Украину и Польшу, Силезию, Саксонию, Чехословакию прошли эти легендарные войны.
3: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Первый Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
7: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
8: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Портанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
7: Неужели это правда?
5: А вот и нет.
8: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов, и такая жестокая практика была как минимум нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям, и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет.
9: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
8: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
5: А вот и да.
10: Приключения иностранцев в России.
11: В 1703 году русский посол в Дании Андрей Измайлов докладывал в Петербург.
12: «Для строительства новой столицы нашей заключил я договор с тутошним воятелем, господином Трицином».
11: Что ж, коверкать иноземные имена на Руси умели всегда. В противном случае наш дипломат указал бы правильную фамилию иностранного архитектора. Доминика Андреа Трезини. Он родился в Швейцарии, учился в Италии, работал в Дании, а границу Российской империи пересекал словно император в сопровождении длинной кавалькады роскошных карет. С собой фарфоровая посуда, модные по тем временам костюмы, лучшее европейское вино. Да вот беда! Господин Трезини ничего не знал о знаменитых русских дорогах. В результате весь фарфор разбился, модная одежда в пути устарела, бутылки вина на очередном постоялом дворе стащили и выпили местные крестьяне. Доминика написал тогда своему другу в Италии.
13: «Ты не представляешь, какая здесь погода. Сначала дождь, потом солнце, затем снег и снова дождь. И повсюду елки эти дурацкие».
11: Забегая вперед, скажем, впоследствии Трезини привыкнет к нашему климату, полюбит русскую еду, русскую водку, а в своем доме в Петербурге на Новый год даже елку будет ставить. Но это в будущем. А сейчас он приехал в далекую Россию, чтобы стать здесь главным архитектором страны. Доминика трудился и днем, и ночью. Среди его работ – форт Кронштадт у южного побережья острова Котлин, будущий Кронштадт, проект летнего дворца, здание 12 коллегий, каменный Петропавловский собор, проект комплекса Александра Невской лавры, дворец князя Гагарина. В 1716 году Трезини докладывал русскому царю –

0: В начале 18 столетия в Петербурге жили люди именитые, зажиточные люди и люди подлые, то есть низкого рода племени. В 1717 году царь Петр приказал Доменико Трезини построить каменный показательный дом для людей зажиточных. И даже место указал – угол 12-й линии Васильевского острова. Архитектор должен был сам поселиться в этом доме, для примера остальным. Трезини дом построил, но въехать в него не смог. А все потому, что соратник русского государя, барон Астерман, совершил, говоря современным языком, рейдерский захват. Ему настолько понравился дворец Трезини, что он, без зазрения совести, быстренько завез туда семью, мебель, слуг, а на входе поставил караул. Архитектор пожаловался было Петру, но тот лишь расхохотался.
1: «Да ладно тебе, Трезин! Отгрохаешь себе другой дом, а этот, будь любезен, уж оставь Астерману. Он заслужил».
0: Он приехал в Петербург в 1704 году и увидел непочатый край работы. Повсюду болота, мелкие речушки, минимум зданий, какие-то шаткие деревянные дома. Он изменил все и построил Петербург, который мы привыкли видеть. В нашей стране этого человека называли почему-то итальянцем, хотя он прирожденный швейцарец. Он обижался, а чтобы подчеркнуть свое истинное происхождение, подписывал все документы не на итальянский лад, Доменико через букву «И». Архитектор Трезини.
2: Приключения иностранцев в России. Всемирная энциклопедия еды. Гордость русской кухни. И насколько коротко звучит их название, настолько же долго следует их готовить. Это мы, дети суетливого 20 века, готовы тратить на кухонные заботы от силы час. А щи этого не любят. Мясо следует варить отдельно, вместе с луком и кореньями, добавляя пару целых картофелин. Из готового бульона их нужно убрать. Вкус останется, и этого достаточно. Квашеную капусту несколько часов полагается томить в теплой, но не горящей духовке, где она станет мягкой. И лишь затем можно начинать готовить суп, добавляя в него разные пряности. Но и это еще не все. Щи должны настояться. В былые времена их на ночь оставляли томиться на печи, отчего в русской избе всегда присутствовал неповторимый кислый аромат. Как раз в нем кроется секрет русского супа с тысячелетней историей. Капуста, как ни странно, вовсе не обязательный ингредиент. Ее можно заменить щавелем, солеными грибами, репой или редькой и даже разваренными дикими яблоками. А вот кислый рассол заменить нечем. «Лучше поучи жену щи варить», говорит горбатый бандит из фильма «Место встречи изменить нельзя». Есть чему учиться. Всемирная энциклопедия еды.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фатовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанское в 25 километрах от Сум. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Перед штурмом российские военные уничтожили ударные беспилотники противника и подавили позиции украинских националистов. Закрепившись в селе, бойцы приступили к зачистке зданий и подвалов. Командование ВСУ ввело в бой резервы, но они были уничтожены огнем. Взятие Иволжанского расширяет полосу безопасности вдоль Курского приграничья и укрепляет позиции российских войск на Сумском направлении. Урегулировать украинский кризис дипломатическим путем еще можно, однако Россия не будет размениваться на временные решения и принимать ультиматумы. Об этом Сергей Лавров заявил на международном форуме «Примаковские чтения». Министр иностранных дел также описал, как выглядят итоги саммита в Анкоридже почти год спустя.
2: Я встречался после Аляски в сентябре с Марко Рубио в Нью-Йорке. Напоминал ему о том, что мы ожидаем. Он говорит, да, мы сейчас вот работаем и так далее. А тем временем, вскоре после Нью-Йорка, продлеваются байденовские санкции в очередной раз. Вводятся уже трамповские санкции. И, конечно же, нет никаких ограничений, кроме физических, в плане продажи вооружений Европе для того, чтобы она продолжала накачивать Украину. То есть на практике мы ничего не сделали позитивного.
1: Лавров также считает, что сообщения СМИ о якобы данном Дональдом Трампом разрешении Украине ужесточить военные действия против России выдают желаемое за действительное. В Уральской Кушве к ликвидации последствий урагана подключились добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вместе с МЧС они разбирают аварийные кровли и упавшие деревья, убирают опасные предметы. Ураган обрушился на Свердловскую область 22 июня. Больше всего пострадала Кушва. По данным МЧС, пострадали 16 человек, повреждено около 100 домов, в том числе 32 разрушены полностью. Россиянка пробежала 643,7 километра за 4 дня и побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка Вера Чекалина на соревнованиях «Биотропика Ультра Трейл» пробежала 96 кругов. Прошлый рекорд 95 кругов принадлежал Саре Перри из Великобритании. За победу в соревновании и мировой рекорд Чекалина получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку, сообщает ТАСС. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Петербург уж давно описан. А что не описано, то надобно видеть самому.
5: Сегодня мы будем говорить о Петербурге во время войны 1812 года. Как только Наполеон переправился через Неман, в российской столице начали готовиться к обороне. Так, на всякий случай. Защита города – это три естественные преграды. Обводной канал, его тогда называли рвом, а также районы Мойки и Фонтанки. Все они оборудовались мощными артиллерийскими батареями. Если бы эти преграды французов не задержали, то оставались еще петербургские крепости – Адмиралтейская, Петропавловская и Шлиссельбург. Гарнизоны старинных цитаделей должны были не допустить высадку противника на правый берег Невы. Река считалась последним рубежом обороны, а все оставшееся в городе население могло бы перебраться на Крестовский, Васильевский, Каменные острова или на Выборгскую сторону. Особым указом устанавливалось:
7: туда же, на острова, надобно переплавить все бревна и доски из Адмиралтейства и, разумеется, все барки и лодки, чтобы не оставить неприятелю дополнительные средства для переправы.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Бонапарт, как известно, двигался на Москву. Но и Петербург представлялся ему эдаким лакомым куском. Главный плюс столицы – близость Балтики. Там можно было бы высаживать войска, подвозить продовольствие и боеприпасы, но в том-то и дело, что у Франции на тот момент не существовало мощного военного флота, да и торговых кораблей раз-два и обчелся. Вот поэтому Наполеон шел на Москву, но и про Петербург он не забыл. Отправил на захват города мощные легионы под командованием одного из лучших своих маршалов. Сейчас мы расскажем об этом человеке.
8: 1805 год. Булонский лагерь. Наполеон проводит смотр французской кавалерии. Император доволен выправкой своих воинов. Он медленно идет вдоль строя и время от времени благодарит командиров и солдат за отличную выучку. Бонапарт пока не замечает, что на правом фланге переполох. Это командир дивизии никак не может усмирить свою лошадь. Она пытается сбросить наездника. Постоянно ржет, нарушает общий строй, встает на дыбы. В конце концов, у наездника сдают нервы. Он достает из ножен саблю и насквозь протыкает шею несчастного животного. Лошадь падает замертво. Наполеон делает вид, что ничего не произошло. Однако вечером на офицерском собрании задает командиру дивизии один единственный вопрос: «Так вот, значит, как вы приводите в чувство лошадей?» Немного смущенный генерал императору отвечает, не задумываясь: «Сир, я применяю этот способ только когда меня не слушаются». Имя французского военачальника – Николя Шарль Удино. Он родился в 1767 году в Лотарингии, в семье французского коммерсанта. Его отец мечтал, чтобы юный Николя продолжил со временем успешный фамильный бизнес. Его дядя, мэр небольшого городка, желал, чтобы его племянник Николя стал известным политиком. Но Удино-младший разочаровал обоих. В 17 лет он тайком сбежал из дома и записался в пехотный полк. Служил, правда, недолго. Родственники все же сумели вернуть беглеца домой. Однако провинциальная жизнь быстро надоела молодому Удино, а от постоянной скуки и хандры его спасла революция. Он тут же добровольцем поступил в Национальную гвардию и получил звание капитана. Так началась карьера будущего маршала Франции. У генерала Удино не было каких-то особых полководческих талантов. Он не был великим тактиком или стратегом, глуповат, даже немного туповат. Он готов был выполнить любой приказ, и неважно, какой ценой будет добыта победа. Исполнительный болван, так называли его в армии. Зато ему не было равных сражений. Он всегда шел напролом, в лоб, в самое пекло и выигрывал битвы исключительно благодаря своему мужеству и отваге. За эти качества его уважали солдаты и даже прозвали маршалом 35 ран. Что ж, точнее не скажешь, все тело Удино было покрыто шрамами, полученными в боях. Две такие раны он получил во время похода в Россию. Пока Наполеон шел на Москву, Удино двигался к Санкт-Петербургу. Однако очень быстро столкнулся с передовыми частями русского корпуса, был остановлен и отброшен назад. Возле Полоцка Удино получил тяжелое ранение. И это, по его собственным словам, спасло ему жизнь. Он не участвовал в Бородинской битве. «Если бы я сражался на Москве-реке, то меня убили бы совершенно точно. В этом месиве выжили единицы». Он лечился так долго, что Бонапарт успел захватить пустую Москву, благополучно оттуда сбежать и потерять на обратной дороге большую часть своей великой армии. Императора нужно было спасать. И сделал это именно Удино. Это он сдерживал русские войска и оборонял мосты, пока остатки французского войска переправлялись на противоположный берег Березины. Это он, Удино, стоял насмерть, потому что Бонапарт, отдавая ему приказ, сказал: «Вы должны стать моим слесарем. Ваша задача – сберечь для меня переправу». Удино приказ выполнил, но сам едва не погиб. Маршал Франции был тяжело ранен в правый бок. Военный хирург, осматривающий рану, попытался было вытащить пулю, однако сделать этого не смог. Рану зашили и отправили Удино в город Вильно. По дороге полководца сопровождал эскорт из 30 бойцов. Сделали остановку в небольшой деревеньке. Но уже через несколько часов она была атакована русским отрядом в 300 человек. Французы забаррикадировались в избе и стали обороняться. Раненый Удино потребовал дать ему пистолеты. Нацепил на мундир орден почетного легиона, встал возле окна и начал отстреливаться. На вопрошающие взгляды своей свиты маршал ответил: «Если они возьмут меня живым, то, по крайней мере, они будут видеть, кто я такой». И тут же был повторно ранен. Спасли Удино отступающие французские солдаты. Да-да, те самые, которых он сам еще несколько часов назад спасал от неминуемой гибели на Березине. Два батальона Великой армии атаковали русских и вынудили их ретироваться. В госпитале снова попытались достать пулю, застрявшую в правом боку маршала, но и эта хирургическая операция закончилась безрезультатно. Поэтому всю свою жизнь Николя Удино носил в своем теле русскую пулю, как горькую память о неудачном походе на Москву. В войсках Удино служил много лет. Сражался в Испании, защищал Париж. После смерти Наполеона стал великим канцлером почетного легиона и губернатором Дома инвалидов. В конце жизни, а ему, кстати, был 81 год, маршал Удино стал набожным католиком и построил школу для сирот. Он бережно хранил свою коллекцию курительных трубок и билеты на любимые спектакли. Он редко рассказывал о войне, а на вопрос, почему его все называют спасителем французской армии, лишь горько отвечал: «Мы сами виноваты. Нужно было знать силу русских. Возможно, тогда и спасать никого не пришлось бы».
9: Парад побежденных.
8: Умный многому сумеет научиться у врага. Древнегреческий драматург Аристофан.
10: Благие дела
5: Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Как известно, план по обороне города так и не был реализован. Наполеон до северной столицы не добрался. Тем не менее, эвакуация имущества царской семьи, в том числе редких художественных ценностей и сокровищ Эрмитажа, все же состоялась. Работали в спешке.
14: Это еще что такое? Где подводы? А? Хватит лясы точить. Подводы где, я вас спрашиваю?
15: Ваш бродь, ушли подводы. Мы все погрузили. Все книги и, как указывал этот, как его? Ага, о, граф Разумовский.
14: Граф Разумовский, это я.
15: Извинять, ваша светлость, не признавши, мы академиев не кончали.
16: Примерно так к отъезду готовили императорскую публичную библиотеку. По распоряжению министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского были изготовлены 100 специальных ящиков для сохранения древнейших рукописей и самых нужнейших книг. Все документы собирались отправить в Петрозаводск водным путем. Зря. Нехорошо получилось.
17: Эй, капитана позовите!
18: Чего шумишь-то? Что случилось?
17: Кажись, все, приплыли.
18: Так, разве уже Петрозаводск?
17: До Петрозаводска нам еще топать и топать. И то вряд ли. Вы хоть за борт-то гляньте. Стоит река.
16: В конце октября 1812 года корабль с библиотекой вмерз в лед на реке Свири. Сейчас это Ленинградская область, близ деревни Усланки. Через два месяца, 28 декабря, все старинные манускрипты благополучно вернулись в Петербург. Правда, на этот раз по зимнему пути, то есть по суше. А вот сокровища Эрмитажа отправили в замок Выборга. Огромные ящики с бриллиантами, картинами и скульптурами, а также другое имущество царской фамилии бережно разместили за крепостными стенами, после чего удвоили караулы и установили круглосуточное дежурство отборных штаб-офицеров. Это официальная, но не единственная версия. Ходили слухи, будто бы все драгоценности императорской семьи на самом-то деле перевезли на 22 кораблях в город Вытегру, сейчас это Вологодская область. Но, скорее всего, и это дезинформация. В действительности, никто доподлинно не знал, где именно спрятаны бесценные сокровища Эрмитажа. Главное, что весной 1813 года все экспонаты в целости и сохранности благополучно вернулись в Петербург. Эрмитажу повезло, а вот в Императорской академии художеств без потерь не обошлось. Да еще каких! Помимо мраморных статуй Екатерины Великой и Анны Иоанновны, а также различных моделей античной архитектуры, в Петрозаводск решили отправить собственных воспитанников. Правда, не всех, а только 205 человек. Еще 48 студентов из числа эвакуированных вычеркнули.
19: Студент Алексей Волынский.
20: Я.
19: Вы остаетесь в Петербурге.
20: Почему это? За что?
19: За регулярные посещения всяческих салунов в учебное время. Выйти из строя. Идем далее. Студент Александр Петров.
20: Я.
19: За постоянные пьяные выходки и кутежи остаетесь в столице.
16: Строго, но справедливо. А тем временем эвакуация продолжалась по всему городу. Все, что планировалось вывезти, упаковали в 72 ящика, в том числе минеральный кабинет, костюмы всяческие китайские, японские и прочие, восковую персону Петра Великого, предметы его гардероба и даже чучело государевых лошадей и собак. А вот знаменитую коллекцию кунсткамеры, анатомические препараты, редкие экспонаты млекопитающих, птиц, земноводных и остальную живность с собой решили не брать. Зато отправить в провинцию едва ли не все столичные учебные заведения – это пожалуйста.
21: Внимание! Тихо, я сказала. Долгое время Институт благородных девиц в Смольном являл собой образец нравственности и добропорядочности. И я не позволю вам в одночасье испортить славную историю нашу. В губернии вести себя как подобает.
13: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Воспитанницам Смольного, можно сказать, повезло. Царскосельский лицей, иезуитский институт, пажеские и кадетские сухопутные корпуса вполне серьезно собирались вывести из Петербурга. Для всех учащихся, а значит и для Александра Пушкина, его однокашников, срочно пошили зимнюю одежду и однотипные варежки. Но в самый последний момент эвакуацию лицеистов отменили. А вот императорская семья сама решала, покидать ей город или нет. Вариантов предлагалось множество.
22: Из письма московского генерал-губернатора Федора Растопчина Александру Первому. У вашей империи есть два могущественных защитника. Обширность ее пространств и климат. 16 миллионов людей исповедуют одну веру. Говорят на одном языке. Лица их не коснулась бритва, и бороды — суть истинный оплот России. На смену павшим, пролившим кровь в бою, придут новые герои. И даже если бы несчастные обстоятельства вынудили вас решиться на отступление перед победоносным врагом, и в этом случае император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске.
5: Но у Александра Первого были совсем другие планы. Он не раз повторял, покидать столицу не намерен. Но если все-таки придется, русский император не станет заключать мира с французами даже на берегах Волги и лучше отрастит бороду до пояса и будет есть картофель где-нибудь в Сибири. После таких слов вопрос об эвакуации венценосной фамилии отпал сам собой. Впрочем, Петербургу откровенно повезло. Легионы маршала Удино могли захватить город на Неве, но были остановлены войсками генерала Петра Витгенштейна еще у деревни Клястицы, сейчас это территория Белоруссии, и отброшены назад. Военачальника назвали тогда «спасителем», но памятника в Петербурге ему нет до сих пор. Подвела немецкая фамилия.
13: Исторические заметки.
5: В битве с легионами Удино погиб один из лучших русских кавалеристов 19 столетия. О нем наш следующий рассказ.
0: В 1812 году служил в русской кавалерии талантливый полководец, настоящий гусар, генерал-майор Яков Петрович Кульнев. Воевал грамотно, солдат держал в строгости, поощрял и наказывал по справедливости. Кульнева называли «любимцем армии». В бою ему не было равных. Сам Наполеон говорил своим маршалам:
1: «Уверяю вас, господа, этот Кульнев – один из лучших русских офицеров».
0: Во время Отечественной войны Яков Петрович Кульнев командовал передовыми частями 1-го отдельного корпуса. 20 июля 1812 года его отряд попал в засаду недалеко от деревни Клястицы Витебской губернии. В том бою генерал-майор Кульнев получил смертельное ранение. Ядром ему оторвало обе ноги. Полководец потерял много крови, санитары бросились к своему командиру, но он отказался покидать поле боя. Кульнев сорвал с шеи крест ордена Святого Георгия Третьей степени и протянул его подчиненным.
2: «Сохраните, чтоб врагу не достался».
0: Спустя почти 100 лет, 26 января 1909 года, Гродненский кавалерийский полк был переименован в 6-й гусарский клястицкий генерала Кульнева полк. За всю историю подобной чести удостоились всего 5 российских военачальников. А последняя воля генерала Кульнева была исполнена. Его боевая награда, орден Святого Георгия Третьей степени, сохранился. Сегодня он находится в Государственном историческом музее в Москве. На золотом кресте, покрытом белой эмалью, до сих пор видны вмятины от осколков французского ядра. Рядом с орденом небольшая табличка. На ней слова поэта-партизана Дениса Давыдова: «Поведай подвиги усатого героя, о муза, расскажи, как Кульнев воевал». Орден генерала Кульнева.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости технологий. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузов с 1 сентября. Это один из приоритетов Министерства транспорта. По словам основателя учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максима Кондратьева, особых талантов или навыков для обучения на оператора беспилотного транспорта не требуется. Главное – соответствовать стандарту по окончании курса.
3: Процесс подготовки оператора по эксплуатации беспилотных авиационных систем, он очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Операторы, так же, как и пилоты больших самолетов, проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management. Это специализированная подготовка персонала в таких отраслях, где ошибка может привести к человеческим жертвам или катастрофе. Что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться?
2: Также на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Речь идет о транспортных системах, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Госкорпорация «Ростех» впервые представила новые модификации наземного робототехнического комплекса «Депеша». Они предназначены в том числе для гражданского использования. На форуме «Инженеры будущего» в Туле показали работу робота для уборки снега. Новые версии отличаются компактными размерами и высокой маневренностью. Роботы семейства «Депеша» уже применялись в зоне спецоперации для доставки грузов и эвакуации раненых. Ученые Северо-Кавказского федерального университета предложили новую технологию производства мягких кисломолочных сыров, укрепляющих иммунитет и улучшающих пищеварение. Они используют фильтры с микроскопическими порами для выделения белков из молока, сохраняя их полезные свойства. Разработка позволяет перерабатывать молоко второго и третьего классов, которое ранее считалось непригодным в сыроделии. Технологию опробовали на сыре типа «Сулугуни». Разработка готова к внедрению на крупных предприятиях, сообщили в Российском научном фонде. Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире. Впервые за 10 лет он сместил с первого места в рейтинге американскую систему El Capitan. Машина, расположенная в Шэньчжэне, способна производить более чем 2 квинтиллиона вычислений в секунду. Особенность LineShine в том, что он работает только на центральных процессорах без использования графических ускорителей. Энергопотребление устройства составляет около 42 мегаватт. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Петр I – медный всадник, символ северной столицы. Сама история этого монумента очень интересна.
6: Приключения иностранцев в России.
7: 18 августа 1782 года. Петербург, Сенатская площадь. Гром барабанов, звуки труб. На Невской набережной не протолкнуться, а народ продолжает прибывать. Еще бы, ведь сегодня публика увидит грандиозное творение француза Фальконе – конную статую императора Петра I. Вот только самого скульптора в этой толпе не будет. Устав от дворцовых интриг и нападок завистников, престарелый мастер навсегда покинул Россию. Идею создания памятника царю-реформатору Екатерина II вынашивала давно. Но ни великий Растрелли, ни другие талантливые художники не смогли предложить достойного проекта. Императрице не нравилась то фигура лошади, то выседающий на ней Петр, то композиция в целом. На помощь пришел Дени Дидро, французский философ и друг Екатерины по переписке. В своем послании государыне он сообщал:
8: «Тотчас по прибытии мой скульптор представит вам свой эскиз. Это человек, который думает и чувствует возвышенно. Его идея кажется мне новой и прекрасной. Это именно его идея. Он в особенности к ней привязан, и я думаю, что он прав».
7: Эти слова были сказаны об Этьене Марисе Фальконе. К тому моменту Фальконе исполнилось 50 лет. Возраст по меркам 18 века солидный. А что за плечами? Скульптурный ансамбль церкви Святого Роха? Статуэтки в будуаре мадам де Помпадур? Этьен решает, что достоин большего, и отправляется в Россию. Там он надеется создать монумент, который прославит его в веках. В дорожной сумке восковой набросок памятника, Петр I на вздыбленном коне, простирающий руку вперед. Сам Фальконе трактовал свой замысел так:
9: «Петр Великий, сам по себе сюжет и атрибут. Довольно показать его. Итак, я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя. Хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны. И вот его-то и надо показать людям. Итак, это отеческая рука, это скачка по крутой скале. Вот сюжет, данный мне Петром Великим».
6: Приключения иностранцев в России.
7: Екатерина отнеслась к проекту благосклонно. А вот у влиятельных придворных художников возникли вопросы. Где скипетр? Где держава и прочие символы царской власти? Кого мы видим, великого императора или воина скифа на краю обрыва? В конфликт вмешался Дидро. Он убедил государыню, что Фальконе лучше, чем кто-либо другой, прочувствовал дух Петровской эпохи и сумел его передать. Удалось даже отстоять медвежью шкуру, заменившую Петру седло. Высочайшее разрешение на отливку памятника было дано. В поздравительном письме своему другу Дидро писал:
8: «Правда природы сохранена во всей своей чистоте, но ваш гений сумел придать ей обаяние поэзии, которое возвеличивает и поражает. Ни в одном месте не ощущается ни напряжение, ни труд скульптора. Кажется, будто это сделано в один день».
7: На самом деле, главную скульптуру в своей жизни Фальконе создавал 12 лет. Но окончательного результата так и не увидел. Памятник воздвигли без него. За 4 года до этого события, уже больным стариком, Этьен Марис отбыл во Францию. Вслед за ним отправились две медали, изготовленные по приказу Екатерины II. На золоте и серебре был отчеканен монумент, который станет известен как «Медный всадник». Говорят, что, получив награду из рук российского посланника в Париже, Этьен Фальконе впервые за долгие годы заплакал.
6: Приключения иностранцев в России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Впрочем, в Петербурге была еще одна конная статуя, посвященная императору, возле Михайловского замка. Оба монумента планировали эвакуировать в 1812 году. Член Академии художеств Луиджи Руско утверждал: «Возможность немало несомнительна». Хотя вес двух бронзовых скульптур составлял примерно 1000 пудов, а это около 16 тонн. На вопрос, сколько понадобится времени и какие необходимы подъемные машины, все тот же архитектор Руско ответил письменно.
10: Надлежит заготовить некоторые простые механические снаряды, которые могут быть изготовлены в течение одной недели. С помощью 100 человек и 12 лошадей вся работа заняла бы не более 3 дней. Для того, чтобы поставить памятники на суда, монумент, находящийся против Сената, наклонить на левую сторону и положить на изготовленную раму с полозьями из бревен. Сначала спустить до земли, а потом на той же раме или санях катить на толстых бревенчатых скалках до самого берега и положить на корабль. Поднимать оба памятника простыми перемогами, то есть рычагами, употребляя при этом веревками.
5: Но все оказалось куда сложнее. Памятник первому русскому императору возле Михайловского замка нельзя было сплавить по фонтанке. Он бы просто не прошел под мостами. И в итоге от эвакуации решили отказаться. По той же причине не стали перевозить в провинцию домик Петра Великого и памятник Александру Суворову на Царицыном лугу. Слишком хлопотно.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Шло время. О том, что Наполеон уже занял Москву, в Петербурге предпочитали не говорить. Сначала власти ждали официального подтверждения. Его не было. Затем, вероятно, чиновники надеялись, что армия Кутузова выбьет Бонапарта из города. Этого не произошло. Что делать? Печатать объявление или не печатать? К тому же особого указания сверху не поступало. Но слухами полнилась земля. Жители Петербурга знали все. В столице росло недовольство и раздражение. А больше всего в народе критиковали государя-императора.
11: Из донесения тайного полицейского агента от 15 сентября 1812 года.
12: В гостинах шепотом говорят об устранении Александра Павловича и приглашении на престол великой княгини Екатерины Павловны из Твери. Грядет что-то страшное.
5: Александр I и вправду повел себя странно. Зачем было скрывать потерю Москвы? О том, что он ошибся, царь понял в тот же день, 15 сентября, в момент празднования годовщины собственной коронации. Настроение в Петербурге в те дни было отнюдь нерадостным.
13: Из воспоминаний фрейлины графини Роксандры Эдлинг. Карета императора двигалась в сторону Казанского собора. Но никаких восторженных возгласов не было и в помине. Нас окружала бесчисленная, стоявшая в хмуром молчании, толпа. Я не сомневалась, что достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее возмущение. Взглянув на государя, я поняла, что происходило в его душе. И мне показалось, что колено подо мною подгибаются.
5: И только 4 дня спустя, 18 сентября, когда уже не было смысла что-то скрывать, последовала передовая статья в газете «Северная почта». «Наполеон в Москве». И началось.
14: Подскажи, мил человек, а где у вас тут новая хлебная лавка открылась?
15: Кес-кесе?
14: Ах так! Москву пожгли, а он мне тут кескусит. Я тебе покажу. Получай!
5: Бывало и такое. И вот почему. 19 век. Для высшего общества России французский язык основной. Многие считают его чуть ли не родным. В армии, особенно среди офицеров, точно такая же история. Даже знаменитый совет в филях проходил именно на французском. Многое изменилось после потери Москвы. В салонах Петербурга за употребление лягушачьего наречия стали брать штрафы. Правда, совсем небольшие. Скорее всего, это была дань моде, не более того. А вот на улицах столицы жители волей-неволей вынуждены были переходить на русский. В противном случае их могли запросто поколотить.
14: Представляешь, Никита Мефодич, иду, значит, по городу, ищу новую хлебную лавку. Останавливаю прохожего, спрашиваю, а он мне кес-кесе.
15: А ты что?
14: Полбу дал, ишь ты какой.
15: А он?
14: Упал, я его скрутил и в участок. Так его отпустили, представляешь? Всего 10 рублей взяли и отпустили. Да что ж это такое творится?
5: Но это на улице. Другое дело – театр. В Петербурге давала свои спектакли французская труппа. Выступления никто не запрещал. Простой народ возмущался. По всему городу кто-то расклеил плакаты, которые называли подлецами всех тех, кто будет на представлении парижского водевиля.
11: Из донесения тайного полицейского агента. Сентябрь 1812 года. Петербург.
12: Во время представления в партере было много шума, а часть зрителей покинула зал. Обыватели ропщут. Все они готовы жертвовать для отечества и государя, чтобы истребить врага, которого со всею его развратную нацию все человечество ненавидит. А им выставляют иноземные зрелища.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Беспорядки закончились быстро, да и сам французский язык в опале находился недолго, вплоть до завершения Отечественной войны. А потом все вернулось на круги своя. Известно, например, что жена генерала Коновницына просила мужа прислать не только найденного по дороге серебра и пригодных в хозяйстве вещей, но и французика из пленных для сына. Авось бы Ваня по-иностранному начал лопотать. Скорее всего, Коновницын выполнил эту просьбу. После войны 30 тысяч пленных наполеоновских солдат навсегда остались в России. Большинство из них сделались гувернерами или преподавателями французского языка. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: радиозвезда. Тайное и неизведанное.
1: Сколько мистификаторов оставили свой след в истории, и каждого из них окружают многочисленные тайны. Вероятно, самая загадочная личность всех времен – граф де Сен-Жермен. Кем на самом деле был этот необыкновенный человек? До сих пор не ясно. Он появился внезапно, во Франции, в начале 18 века. Удивительно быстро стал заметной фигурой при дворе короля Людовика XV. Главной загадкой графа были его удивительные способности. Сен-Жермен владел всеми европейскими языками. В совершенстве знал русский, китайский, арабский и греческий. Причем говорил на каждом из них, как на родном. Кроме того, граф был великолепным музыкантом и художником. И еще он обладал удивительными знаниями в области химии. Современники утверждали, что Сен-Жермен выращивал драгоценные камни, устранял дефекты алмазов, превращал неблагородные металлы в золото. Возможно, в этом и скрывался секрет невероятного богатства графа. Но самое поразительное – его глубочайшее знание истории. В своих рассказах Сен-Жермен описывал подробные детали исторических событий прошлых веков. Имитировал голоса, акценты и манеры известных, но давно ушедших людей. Он вырисовывал перед слушателями живую картину давних событий. Невероятно! Но так мог говорить только очевидец. Более того, граф не только великолепно знал прошлое, но еще и будущее. И пророчества графа Сен-Жермена сбылись. Например, он неоднократно предупреждал королеву Марию Антуанетту об опасностях грядущей революции. С поразительной точностью предсказал,

0: которого знала вся Европа, непонятно. Сведений о регистрации его смерти нигде нет. А может, тот, кто обладал удивительными знаниями о прошлом и о будущем, поражал всех невероятными способностями и оставался вечно молодым, не умер? Оглянитесь. Возможно, он где-то рядом.
1: Тайное и неизведанное.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт 1.
4: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
2: Факт 2.
4: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
2: Факт 3.
4: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
2: Факт 4.
4: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
2: Факт 5.
4: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение подразделений ВСУ в населенном пункте Красный Лиман. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, за сутки овладели 5 опорными пунктами и 43 зданиями. Завершено уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, сообщили в Минобороны России. При этом в подвалах города остаются мирные жители, что осложняет штурм, так как бойцам приходится заходить в подвалы и проверять каждый дом, не используя огневые средства в полном объеме. В Москве сформирован добровольческий отряд «Барс Москва». Добровольцы проходят полный цикл полевой подготовки, приближенный к боевым условиям. Обучение длится 3 недели. Неделя теории, неделя практики и неделя боевого слаживания. В отряд приходят люди без начальных навыков управления беспилотниками. Добровольцы используют перехватчики «Елка» и «ЛИС» для противодействия вражеским дронам. Инструкторы отмечают высокую мотивацию бойцов защищать столицу. Москва до конца года подаст иски против Латвии, Литвы и Эстонии за дискриминацию русскоязычного населения. Об этом директор правового департамента МИДа Максим Мусихин заявил на Петербургском международном юридическом форуме. По словам дипломата, Россия намерена использовать международные судебные механизмы в наступательном ключе. В Москве отмечают, что дискриминация русскоязычных в странах Балтии носит многолетний характер и является ключевым элементом политики местных властей. Международная гуманитарная премия «Совесть» имени Альберта Лиханова объявила о старте 3-го конкурсного сезона. Цель премии – привлечь внимание к людям, которые ежедневно помогают детям, занимаются благотворительностью и общественной деятельностью, не стремясь к широкой известности. Премия «Совесть» будет проводиться по меньшей мере в течение ближайших 2 лет, сообщил председатель жюри Дмитрий Лиханов.
2: Много разных сейчас появилось премий и в литературе, и в живописи, в медицине, и во всех областях нашей жизни. Но премии, которые бы говорили о человеческой душе и добрых порывах наших граждан, вот таких, наверное, немного. Мне кажется, что наша международная гуманитарная премия – это нравственный камертон сегодняшнего состояния нашей страны.
1: Прием заявок на премию «Совесть» продлится до 15 августа. Награда должна напомнить обществу об ответственности за будущее подрастающего поколения. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Никополь, Крым, Ужгород, Тиса, Прага. Четвертый Украинский фронт. Маршал Андрей Еременко среди всех советских полководцев Великой Отечественной возглавлял наибольшее количество фронтов – 8. В победном 45-м он командовал 4-м украинским, а его войскам предстояло освободить северные и южные территории Чехословакии, в том числе город Остраву. Немцы сосредоточили там мощные силы. Около 150 тысяч солдат, 1500 орудий и минометов, 100 танков и штурмовых орудий, 120 самолетов. Еременко вспоминал позже.
2: Почти в каждом населенном пункте находились многоуровневые заграждения с железобетонными дотами и капонирами, с пушками и пулеметами. Стрелков в них защищали стены толщиной в 3 метра. Сами укрепления имели водоснабжение, канализацию, телефонную связь и даже жилые помещения. Я помню, как всего за несколько дней фашисты контратаковали наши боевые порядки 39 раз.
0: Но враг был сломлен. Итогом советской наступательной операции стало изгнание противника из важного промышленного района Чехословакии – Моравско-Остравы, который являлся ключом к столице страны – Праге.
2: Все население Остравы вышло на улицы с букетами цветов. Встреча была такая теплая, что трудно передать словами. С меня, командующего, сняли сразу несколько перчаток. Как такое может быть? Я снимал с правой руки перчатку, чтобы поздороваться, и держал ее в левой руке. Перчатку тут же выхватывали, как сувениры, уже не возвращали. Я снимал левую и тоже отдавал. Задний раздал 7 пар перчаток. Навсегда запомню те победные дни.
1: Генерал армии Еременко ведет 7 батальонов сводного полка 4-го Украинского фронта. Воины этого фронта прошли с боями от Сталинграда до берегов Черного моря и прорвались через Карпаты.
0: Фронт Победы. 4-й Украинский. Годы войны вместе с красноармейцами, уходящими в бой, шли вперед военные кинооператоры. Они трудились на передовой днем и ночью, во время атаки и обороны наших позиций. Работали, как правило, парами. Убьют одного, второй неизменно продолжит съемку. Всего на важнейших участках одного фронта находились до 16 корреспондентов. Каждый пятый погиб. Каждый второй был ранен. Умирайте, но снимайте. Такой наказ солдатам с кинокамерами дал известный режиссер Александр Довженко. Его воспитанник Ефим Учитель вспоминал.
3: Мы снимали с самолетов, из окопов, в любых условиях, и нередко стоя в полный рост, рискуя стать мишенью для врага.
0: В составе 1-го, а затем и 4-го украинского фронтов числился военный журналист капитан Владимир Сущинский. Он постоянно находился на передовой. Считался мастером боевого репортажа. Снимал ход сражений, будучи в самой гуще событий. Под обстрелами, бомбежками. Рассказывал военный журналист Николай Быков.
4: Благодаря именно Сущинскому, его мужеству и отваге, его бесстрашию, мы можем сегодня увидеть реальную битву за Днепр, форсирование Сиваша, освобождение Крыма, Карпат, Польши, бои за Ужгород и Севастополь.
0: Зимой 45-го, во время уличного боя в предместье польского Бреслау, Владимир Сущинский получил смертельное ранение, умирая. Он продолжал снимать наступление советских войск. За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство фронтовой оператор 1-го и 4-го украинских фронтов был награжден орденом Отечественной войны. Посмертно. Фронт Победы. 4-й украинский. А потом был парад Победы. Тот праздничный день жена маршала Еременко, Нина, запомнила навсегда.
5: Мы приехали на Красную площадь вместе. Муж поздоровался со сводным полком своего 4-го Украинского фронта и повел меня за руку на трибуну А. После чего сказал: «Стой здесь, когда парад закончится, я за тобой приду».
1: Генерал армии Еременко ведет 7 батальонов сводного полка 4-го Украинского фронта. Воины этого фронта прошли с боями от Сталинграда до берегов Черного моря и прорвались через Карпаты.
5: Но тут пошел дождь, а у меня ни плаща, ни зонта. Чешский нарядный костюм намок и начал съеживаться. Шествие закончилось, а за мной никто не приходит. Я стою под ливнем и жду. Костюм становится все меньше. Слава богу, встретила начальника политуправления фронта. Он отвез меня в гостиницу. Потом выяснилось, что всех командующих Сталин пригласил к себе, а костюм тот пришлось выбросить.
0: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 4-й Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, танковый экипаж под командованием ефрейтора Александра Макарова подбил в неравном бою три бронемашины противника. За храбрость, отвагу и мужество, проявленные на поле сражения, ефрейтор Александр Макаров был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
4: Зимой 1945 года на полигоне Тульского оружейного завода проходили испытания странного автомата. Первое, что бросалось в глаза, это необычная компоновка оружия. Казалось, конструктор собирал его вслепую и перепутал все детали местами. У классического пистолета-пулемета, такого как ППШ, рукоять со спусковым крючком находится позади магазина. В автомате Коровина все было наоборот. Рожок с патронами торчал из приклада, а спусковой механизм располагался перед ним. Сегодня любой человек, хоть немного понимающий в оружии, безошибочно бы определил перед ним автомат, созданный по системе «Bullpup», что на языке военных означает «внутри приклада». Но тогда, в 45-м, это было в диковинку. Как заставить оружие стрелять дальше и точнее? Казалось бы, ответ прост. Нужно увеличить длину ствола и мощность порохового заряда. Но тогда возрастут габариты и масса оружия. Показатели не менее важные, чем дальность и меткость. А что, если сместить затвор автомата ближе к прикладу? Да что там сместить? Расположить его внутри плечевого упора. Ствол при этом удлинится почти вдвое, а габариты оружия не изменятся. Так рассуждал тульский оружейник Сергей Александрович Коровин, создавая уникальный для своего времени автомат. А дальше несколько месяцев напряженной работы и долгожданные испытания. В целом автомат Коровина показал себя неплохо. У комиссии не было претензий к дальности и точности стрельбы. Но в серийное производство новинка не пошла. По официальной версии, подвела автоматика. Из-за особенностей конструкции ударно-спусковой механизм оказался не слишком надежным. Некоторые исследователи называют другую причину – конкуренцию со стороны более именитых оружейников, которая граничила с ревностью. Коровину просто не дали возможности доработать свою систему. Но главную победу тульский мастер все-таки одержал. Это была победа над временем. Компоновка автоматического оружия, предложенная Коровиным, стала широко применяться в 70-х годах прошлого века.
1: Радиограмма.
5: Первое в мире подразделение многомоторных бомбардировщиков начало действовать в русской армии в 1915 году. Оно состояло из самолетов «Илья Муромец», которые могли поднимать до полутонны бомб, в 10 раз больше, чем другие бомбардировщики того времени. За годы Первой мировой войны подразделение совершило около 400 боевых вылетов и сбросило 65 тонн бомб.
0: Радио «Звезда».

мёт траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Михаил Мишустин встретился с генеральным директором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. На встрече премьер-министр отметил, что основная задача корпорации – привлекать частных инвесторов и развивать инфраструктуру. На Дальнем Востоке много проектов в сфере туризма. Заключено около 300 соглашений на строительство гостиниц и других объектов. В прошлом году было реализовано более 670 инвестиционных проектов. Общий объем вложений достиг 1 000 000 000 рублей. Михаил Мишустин подчеркнул, что важно создавать комфортные условия для бизнеса в регионах. Он призвал активнее привлекать инвесторов на Дальний Восток и в Арктику, чтобы развивать территории и улучшать качество жизни людей. Туристы из России снова активно посещают Азию. Количество таких поездок достигло почти 3 000 000, что сравнимо с доковидным периодом. Таиланд остается самым популярным направлением для россиян в Азии, отметил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Абтур Абдюханов.
2: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Появляется все больше прямых рейсов в Вьетнам. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы, знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
1: По данным Российского союза туриндустрии, к концу года поток российских туристов во Вьетнам может превысить 1 000 000 человек. По данным сервисов бронирования, количество заявок на туры в Объединенные Арабские Эмираты в этом июне сократилось почти в 6 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек поездки, напротив, вырос на треть и достиг почти 250 тысяч рублей. Аналитики связывают это с отменой части рейсов и нехваткой авиаперевозок. Среди других причин эксперты называют увеличение стоимости топлива и ужесточение визовых требований для некоторых категорий туристов. Туроператоры отмечают перераспределение спроса. Те, кто планировал поездку в Эмираты, теперь выбирают Катар, Бахрейн и Мальдивы. В Москве заработал маршрут для путешествий по историческим усадьбам в рамках проекта «Лето в Москве». Прогулочные программы охватывают 25 столичных усадеб. Каждая из них хранит свои уникальные истории. Маршруты составлены так, чтобы путешествие было не только познавательным, но и увлекательным. Карта маршрута оформлена в виде карты исследования. На каждой локации можно поставить памятный штамп. Например, собрав 5, 10 или 15 отметок, турист получит приз на фестивальной площадке «Московские сезоны» в Коломенском. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Днепр, Кировоград, Черкассы, Будапешт, Вена, Прага. Второй Украинский фронт. На заключительном этапе Великой Отечественной им командовал Родион Малиновский. В армии его называли генерал «Вперед», а он и вправду часто наступал. Но как? Полководец всегда старался беречь своих солдат, утверждал один из офицеров штаба 2-го Украинского фронта.
2: Приходит к нам, допустим, новый офицер. Один, второй, третий. И Малиновский каждому говорил примерно одно и то же. Что-то вроде «Вы принимаете дивизию, понесшую большие потери. Там не берегли людей, а это непростительно. Перед вами стоит двойная задача – выполнить приказ и сберечь бойцов. Это вообще первый долг командира. Помните об этом, готовя наступательные операции. Я строго спрошу за потери. Если можно обойтись огнем артиллерии и минометов, не посылайте туда личный состав».
0: Малиновский и сам не раз демонстрировал молодым командирам, как нужно воевать. К примеру, при освобождении Аустерлица, сегодня это чешский город Славков у Брна, по приказу командующего 2-го Украинского фронта был нанесен точечный огневой удар по центру городского парка, в котором располагался штаб и резервы противника. Так удалось избежать жертв среди мирного населения и к минимуму свести людские потери, вспоминала дочь маршала Наталья Малиновская.
3: Отец провел много тяжелейших сражений, но при этом всегда старался уберечь красноармейцев. Одна только Яско-Кишиневская операция 44-го чего стоит. Поразительно. Соотношение потерь, к примеру, наши в 10 раз меньше. А ведь было завоевано огромное пространство. Из войны вышла Румыния, союзник Германии. К сожалению, об этом знают сегодня разве что слушатели военных академий.
1: Второй Украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
0: Фронт Победы. Второй Украинский. В конце декабря 44-го войска Малиновского окружили и уничтожили 180-тысячную будапештскую группировку противника. На это направление гитлеровское командование вынуждено было перебросить крупные резервы. Но самое главное – откуда? Из-под Берлина. Оборона столицы Германии ослабла в разы. Великую Отечественную Второй Украинский завершил взятием Вены и Праги. Десятки отборных вражеских дивизий потерпели крах и перестали существовать. Удивительный факт. Маршал Малиновский прошел несколько войн, включая гражданскую и Первую мировую. Воевал всю жизнь, но был при этом очень суеверным человеком, вспоминает его дочь.
3: Однажды цыганка нагадала отцу просто головокружительную судьбу. маршальский жезл и высший военный пост. А еще предупредила: не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу. Дурной для тебя день. Папа рассмеялся. А что в итоге получилось? Все три ранения, причем в разные годы, именно в пятницу. После этого отец взял за правило смотреть в календарь. И в войну, назначая начало операции, если, конечно, это зависело от него, а не от ставки, старался пятницы избегать. Но ее ведь из недели не выкинешь. И все худшее в нашей семье неизбежно случалось в пятницу. Это был последний день папиной жизни.
0: Фронт Победы. Второй украинский. Но это будет потом. А пока на календаре весна 45-го, и войска Малиновского готовятся к первому параду Победы на Красной площади. Родион Яковлевич внимательно осмотрел сводный полк своего фронта, после чего тихо, но очень четко сказал:
4: «Помните, ребята, нельзя хотеть войны!»
0: Состав знаменной группы 2-го Украинского фронта маршал отбирал лично. Получилось очень даже внушительно. Впереди сам Малиновский, а за ним, перед штандартом, сразу 5 героев Советского Союза в одну шеренгу.
1: 2-й Украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
0: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 2-й Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
5: Радиозвезда. Год 1939. 1 сентября. Германия нападает на Польшу. Начинается Вторая мировая война, которая будет продолжаться 2226 дней. В том же году в Советском Союзе учреждают медаль «Золотая звезда». Ее будут вручать героям Советского Союза. Первым обладателем награды станет летчик Анатолий Лебедевский. А на заводе номер 8 в подмосковном Калининграде два специалиста, опытный конструктор и талантливый инженер, в том же 1939-м спроектировали лучшее советское зенитное орудие того времени – пушку калибра 85 миллиметров.
0: Соратники. Логинов и Дорохин.
6: Орудие! Выстрел!
5: Они были почти ровесниками. Михаил Логинов родился под Тверью в 1903-м. Григорий Дорохин на 2 года позже во Владимирской губернии. Оба поступили в технические вузы. Логинов закончил рабфак университета имени Баумана, Дорохин – выпускник Ленинградского военно-механического института. Вместе же они создадут одно из самых эффективных орудий против немецкой авиации и танков в годы Великой Отечественной. Но началось все с предыдущей разработки Логинова – 76-миллиметровой пушки образца 1938 года. Его помощник Дорохин выдвинул идею, что на базе этого орудия можно создать более мощное, калибром 85 миллиметров. Но кроме самих инженеров, тогда в этом мало кто поверил. А зря.
0: Соратники.
5: К концу 1939-го работы по проектированию зенитного орудия Логинова и Дорохина завершили. И уже на майском параде в следующем году новые пушки проехали по Красной площади. В тот момент на бумаге это была самая совершенная советская артиллерия, способная поражать как наземные цели, так и воздушные. Когда начнется война, все это будет доказано уже на практике. В условиях нехватки эффективных противотанковых пушек орудие со снарядом 85 мм станет серьезной проблемой для немецких «Тигров» и «Мессершмиттов». Сотни отбитых атак, тысячи спасенных жизней. И все это стало возможно благодаря прозорливости и решительности двух советских инженеров-конструкторов.
0: Логинов и Дорохин. Соратники.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
9: В июне прошел международный военно-морской салон «Флот-2026». В Кронштадт приехали делегации из 30 стран. Бразилия, Венесуэла, Мексика, Вьетнам, Мьянма, Эфиопия, Сейшелы, Объединенные Арабские Эмираты. На церемонии открытия иностранные гости стояли рядом с нашими моряками. Отечественная оборонная промышленность показала свои последние разработки в области вооружения и военной техники для военно-морского флота. Финансовой поддержкой подобных масштабных проектов государственного уровня занимается ПСБ. Мы поговорили с первым заместителем председателя банка Олегом Минаевым. Год назад мы с вами встречались на выставке гражданского судостроения «Нева». Как изменилась ситуация в отрасли за этот год?
10: Стратегия развития вообще флота, в частности, судостроения до 35 года, утверждена с перспективой до 50-го.
9: Базовые пункты этой стратегии – продолжение модернизации судостроительных предприятий, цифровизация всех производственных процессов, роботизация и, конечно, импортозамещение. Чтобы все это воплотить в жизнь, нужны деньги. ПСБ оказывает поддержку в виде льготных кредитов.
10: Доля нашего льготного кредитования, что касается вооруженных сил морского флота, стремится к 100%. Мы, собственно, занимаемся финансированием, поддержкой, обслуживанием этих проектов.
9: Давайте приведем пример. Есть условный корабль X. Вы осуществляете льготное кредитование предприятия. А какие были бы последствия, не будь вашей поддержки?
10: А последствия были бы очень простые. Этот корабль появился не завтра, а очень-очень потом.
9: В 2023 году ПСБ расширил программу финансирования инвестиционных проектов отрасли, в том числе по строительству и ремонту доков и береговой инфраструктуры. О каких результатах уже можно говорить?
10: Мы давно являемся участниками программы по реконструкции и постройке новых судостроительных и судоподъемных сооружений, причем во всей стране, начиная от Дальнего Востока. Там есть плавучие доки «Амурис», которые в прошлом году спустили на воду. Это для Амурского судостроительного завода, который позволит Амурскому судостроительному заводу выводить суда уже класса фрегат.
9: Еще один пример. Судоремонтный завод «Звездочка», где ремонтируются в том числе и подводные лодки. Там при поддержке ПСБ строится сухой док. Это фактически выводит завод на новый уровень. Точно так же роботизация, внедрение искусственного интеллекта. Здесь тоже ПСБ играет важную роль.
10: Мы участвуем в проектах по модернизации. Это нужно делать технологично, быстро. Это просто необходимая реальность. Мы участвуем в разных проектах. В частности, есть Онежский судоремонтно-строительный завод. Там проводится большая масштабная реконструкция с точки зрения оцифрования всего процесса производства, роботизация. И в планах это предприятие сможет выпускать не 3 условных судна в год, а до 10 судов в год.
9: Строительство современного ледокольного флота по-прежнему является важнейшим приоритетом российского судостроения, несмотря на грядущее глобальное потепление.
10: В России фактически 2/3 всего гражданского флота – это суда ледового класса. Поэтому мы действительно стараемся развивать, усиляться в направлении Арктики. А это, в первую очередь, ледоколы, которые позволят, чтобы не говорили про потепление, в любое время, при любой ледовой обстановке, планово проводить и гражданские, и другие миссии через этот регион. Сейчас идет серия из 7 ледоколов, 22-220, 4 сдано. В 2 из них участвовали мы, в частности, Якутия, которая сдана в прошлом году, будет сдаваться Чукотка. Плюс на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке строится вдвое более мощный ледокол, лидер. Все, в общем, делается для того, чтобы усилить и дальше и наши компетенции в этой области, и, соответственно, еще больше укрепиться в северных широтах.
9: Что сделал банк для развития этих проектов?
10: Мы поставляли финансовое плечо, мы гарантировали эти контракты, мы продолжаем делать.
9: Удивительно, на морской салон в Россию за ледокольными технологиями приехали представители ВМФ Бразилии.
10: Мне, кстати, очень понятно, что Бразилия интересуется ледоколами, у них там свой полюс холода рядом, тоже, естественно, требующий освоения. Освоение – это, бесспорно, ледоколы, лидер постройки ледокольного флота как была, так и остается Россия. Это, в первую очередь, атомные ледоколы, которые мы и первые создали, и, собственно, продолжаем эту историю. Сейчас идет большая серия на Балтийском заводе. Не зря арктическая программа была начата достаточно давно. Это и Северный морской путь, и усиление ледокольного флота. Есть сложные технологические моменты.
9: Я правильно понимаю, что самые сложные технологические моменты при строительстве газовозов касаются создания хранилищ сжиженного газа? Главная проблема – его супернизкая температура.
10: Это

0: А вообще количество делегаций более 30.
1: Стало больше конкретики.
0: Салон стал местом, где все приходят и решают те задачи, с которыми приходят, с теми, с кем они хотят решить эту задачу.
1: Есть повод для гордости, потому что наша технология вызывает интерес.
2: Спасибо большое. Мы беседовали с первым заместителем председателя ПСБ Олегом Минаевым.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: Не читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершили уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. За сутки там освободили 114 зданий. В целом за сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны России сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников самолетного типа противника. Николай Патрушев посетил новейший российский фрегат «Адмирал Головко». Глава морской коллегии ознакомился с вооружением корабля. Фрегат проекта 22-350 является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Николай Патрушев оставил пожелание в книге почетных посетителей, где уже есть запись от Владимира Путина. Также глава морской коллегии посетил бассейн «Североморец», который открыли в сентябре прошлого года для моряков и членов их семей. Спортивный объект построили с нуля по поручению президента в рамках реновации закрытых административно-территориальных образований и стратегического плана «На севере жить». Расчет буксируемой гаубицы МСТАБ группировки войск «Центр» разгромил пункт управления беспилотниками противника на Добропольском направлении спецоперации. Цель обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего артиллеристы накрыли ее двумя точными ударами, рассказал старший наводчик орудия Влад Абашев.
2: В среднем у нас 2 минуты на цель, как раз размаскировать орудие, поднять прицел, зарядить и выстрел примерно 2 минуты. Чем дальше основная точка наводки, тем лучше. У нас на орудии стоит примерно сейчас, удаление 2 километра, основная точка наводки. И хорошо сориентированное орудие. Ты выравниваешь угломер, прицел выравниваешь, смотришь на пузырьки, на уровень, чтобы все ровно было. То есть любое отклонение, это в любом случае уже мимо. То есть надо все вот идеально выстраивать. Мы стреляли, как раз сказали, 2 снаряда идеально попали.
1: Поражение цели подтвердил расчет разведывательного беспилотника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старшина Вадим Абдулин выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции. Его машину атаковал вражеский FPV-дрон. Беспилотник врезался в автомобиль и нанес машине серьезные повреждения. Но боец уцелел, и боекомплект внутри также не пострадал. Вадим Абдулин решил доставить груз пешком. Он успешно завершил задачу и принес российским бойцам боекомплект и продовольствие. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра на радио «Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о том, как появился детективный жанр. Правда ли, что первый детективный сюжет мы видим в Библии? И таким образом это у нас чуть ли не древнейший жанр. Мы обязательно коснемся того, как Эдгар По изобрел детектив, сам того не зная. И почему детективный жанр – это жанр с самыми жесткими правилами, которые делают детектив, мягко говоря, очень сильно непохожим на реальность. Начнем с истоков жанра. Да, действительно, в какой-то мере мы можем сказать, что первый детективный сюжет мы видим в Библии. Почему? Ну, потому что любой детектив – это прежде всего история человеческих страстей. Обычно автор показывает нам, что страсть приводит преступника к убийству, не только голый расчет, но и также автор нам показывает, как раскрываются с точки зрения страстей другие персонажи, вовлеченные в преступление. Детектив всегда построен на четком и всем понятном конфликте. Это состязание сыщика против преступника. Ну и таким образом, да, если мы с этой точки зрения смотрим на Библию, то мы можем сказать, что Библия – это настоящая история человеческих страстей, какой бы сюжет ни возьми. И в каждом библейском сюжете будет четко очерченный конфликт. Но если мы попытаемся взглянуть на Библию с точки зрения детективных правил, то есть два эпизода, больше всего подходящих под понятие детектив. Ну, не забудем первое убийство в истории человечества. Каин убивает Авеля, но несмотря на то, что у нас здесь присутствует убийство, нет основной составляющей детективного жанра процесса расследования и попыток скрыть преступление. Ну, если только не считать таковыми слова Каина Богу, когда Бог спрашивает, а где же твой брат-то, Авель? И Каин говорит, не знаю, как бы я не сторож брату своему, где ходит, там и ходит. Но настоящий детективный эпизод мы встречаем в Библии чуточку позднее. Это суд Соломона. Напомню, к царю Соломону, известному своей мудростью, пришли две женщины, которые в одно и то же время родили детей. К сожалению, одна из женщин во сне задавила ребенка. Она, чтобы скрыть произошедшее, поменяла детей. И когда мать проснулась, то поняла, что рядом с ней лежит не ее ребенок. Они приходят к царю Соломону с тем, чтобы он их рассудил и помог понять, что делать с ребенком и чей вообще ребенок. На что Соломон, по сути, производит следственный эксперимент, построенный на психологической гипотезе. Он говорит, хорошо, у нас здесь две матери, один ребенок. Как мы должны поступить по справедливости? Ну вот давайте разрубим ребенка пополам, чтобы каждая мать забрала свою половину. И вот тут как раз мать-убийца раскалывается, говоря, отлично, прекрасно, я согласна. На что другая мать говорит, нет-нет-нет, господи, пусть она забирает моего ребенка, да, пусть он будет жить не со мной, но, по крайней мере, будет жив. И вот это уже больше похоже на детектив. Но если мы отбросим юмор, то, конечно, истоки детектива нужно искать в XIX веке. Среди источников называют мемуары полицейских, которые начали выходить в то время, и прежде всего знаменитые записки Видока, начальника полиции до 1827 года. Вообще Видок был очень интересной личностью. Он предложил множество вещей, которые используются в полицейских расследованиях до сих пор. Ну, например, сотрудничество с преступниками для поимки какого-то более серьезного преступника, следственный эксперимент и многое другое. И самое главное, его мемуары показали читающей публике, что, оказывается, работа полицейского может быть очень и очень серьезной, связанной с логическими рассуждениями, что полицейский – это не только тот, кто кулаками машет, а вообще-то и человек, который ведет расследование. И это может быть чрезвычайно интересно.
2: История детектива.
1: Область знаний.
3: Другим источником детективного жанра можно назвать сам по себе научно-технический процесс. В конце XIX века люди познакомились с огромным количеством технических достижений, и эти технические достижения непосредственно отразились в зарождавшемся тогда детективе. Например, мы видим в рассказах о Шерлоке Холмсе, что персонажи достаточно часто пользуются железной дорогой. Железная дорога была новинкой, которая привлекала внимание. Ну, уже не совсем новинка, но, тем не менее, привлекает внимание. Примерно в то же время в журналах для массового читателя публиковались, например, такие статьи, как «Работают наручники». Предполагалось, что массовому читателю, даже какой-нибудь домохозяйке, это может быть интересно. И вот на этой волне интереса к научно-техническому прогрессу и появляется детектив. Но были у детектива и литературные родственники. И это прежде всего готический роман. Жанр очень популярный в английской литературе, который строился вокруг прежде всего таинственного места. Это какой-то страшный готический особняк, в котором, естественно, будут привидения и какая-то история преступления, которая ложится страшным пятном на жизнь всего рода. Некую пародию на готический роман мы можем наблюдать в широко известном романе «Джен Эйр», да, когда молодая гувернантка приезжает в поместье Торнфилд, то она достаточно часто по ночам слышит какие-то странные звуки, плач и так далее. Но перед нами уже пародия на готический роман, и в результате оказывается, что никакого привидения там нет, и вообще ничего мистического нет, но при этом можно сказать, что есть вполне себе преступление, которое очень сильно ломает жизнь хозяина особняка мистера Рочестера. Так вот, готический роман показал, что можно построить все произведение вокруг истории какого-то преступления, и что это будет интересно. Но создателем детективного жанра принято считать автора, жившего в начале XIX века, Эдгара По, известного, я думаю, многим по мистическим, по фантастическим рассказам, например, «Падение дома Эшеров» и так далее. Эдгар По не знал, что он создал детективный жанр, потому что он называл некоторые из своих рассказов логическими рассказами. То есть для него детективный жанр – это такая головоломка, которую он предлагает решить своим читателям. Один из самых известных логических рассказов Эдгара По – это рассказ «Убийство на улице Морг». И весь этот рассказ построен вокруг криминального расследования. То есть Эдгар По показал, что так можно построить произведение, и читателям будет интересно. Сам по себе рассказ является логической задачей, которая подлежит решению. У читателей есть все улики, все условия задачи. Что еще интересно, Эдгар По создает классическую пару, которую потом популяризирует Артур Конан Дойль. Это пара сыщик и рассказчик. Но при этом в центре внимания для Эдгара По фигура человека, ведущего расследование, фигура сыщика. Само по себе преступление ему не так интересно, как понаблюдать за тем, как работает мышление творческого человека. И тут надо сказать, что Эдгар По был прежде всего романтиком, и детектив вообще-то уходит корнями именно в романтизм, потому что главный герой, сыщик, это, по сути, романтическая личность. Человек не такой, как все. Человек, мыслящий совершенно нестандартно. Его никто не может понять. Этот человек погружен в свои мысли, и реальность для него как будто бы не имеет ценности сама по себе. Реальность в рассказе присутствует только как набор улик, которые читатель должен сопоставить и прийти к решению задачи. И, кстати, именно с этим обстоятельством связано то, что в первых правилах детективного жанра, которые были написаны на рубеже веков, сейчас они широко доступны в интернете, 10 правил детектива, 20 правил детектива, так вот там мы достаточно часто будем видеть следующую мысль, что для детективного жанра вообще-то совершенно не нужно углубляться в психологию персонажей, не нужно слишком подробно описывать реальность, исторический момент, и любовная линия детективу якобы совершенно не нужна, потому что она уводит от основного в детективе, от логической задачки, которую читатель должен решить. Ну, вот так интересно, как жанр детектива сильно изменился за это время, и сейчас, когда мы читаем современные детективы, то мы часто читаем их как раз с точки зрения психологии, любовной линии, любви, которая развивается в очень непростых обстоятельствах и в ситуации угрозы жизни.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: История детектива. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Артур Конан Дойль закрепляет две основные роли в любом детективном произведении. Это талантливый сыщик с нетривиальным мышлением и его Ватсон, человек, который мыслит подчеркнуто тривиально и озвучивает стереотипные идеи по ходу расследования. И здесь мы опять-таки возвращаемся к романтизму, потому что романтизм — это же направление, которое показывало столкновение стереотипного мышления и мышления человека особенного, не такого, как все. И можно сказать, что как раз эту черту детектив проносит через всю свою историю. Практически любое детективное произведение – это произведение, по сути, романтическое. Это произведение о том, как мыслить нестандартно. Это произведение, которое показывает, как часто мы пользуемся стереотипными суждениями, как часто мы не видим то, что на самом деле происходит, как часто мы заражены предрассудками. Дальнейшее развитие детектива пошло в большом количестве направлений. Детектив скрестился с множеством жанров, и появился шпионский детектив, психологический детектив, иронический детектив. То есть получилось, что читателям и авторам не хватило в детективе психологии, или любви, или увлекательного сюжета, или юмора. И они начали добавлять эти компоненты к классическому сюжету, построенному вокруг расследования, который первоначально мыслился самоценным. Если говорить о том, во что превратился современный детектив, то я бы сказала, что детектив 20-21 веков больше, чем детектив. Когда мы берем в руки детективное произведение, то мы ждем от него не только увлекательного сюжета. Современный детектив – это, по сути, история, которая показывает, как человек ведет себя под влиянием своего жизненного багажа. Как будет вести себя преступник, почему он вообще так себя ведет и что приводит нас к преступлению. Современный детектив отчеловечивает сыщика, преступника, жертву, и вместо заданных сюжетом ролей мы видим людей, которые пережили, как правило, какую-то драму. Современному читателю и зрителю интересно в этой драме разобраться. Вообще, современный детектив чаще всего это произведение, которое показывает, как можно работать с травмой и к чему приводят незалеченные травмы. И здесь можно вспомнить большое количество современных произведений, ну, например, известную книгу и мини-сериал «Острые предметы», который целиком построен на истории незалеченных травм и на показе жизни глубоко травмированной героини, которая пытается в ходе расследования разобраться со своим прошлым. Это, кстати, очень распространенный вариант современного детективного сюжета, когда сыщик расследует преступление, он попутно разбирается со своим багажом травм. Нечто подобное мы можем увидеть и в знаменитом сериале «Шерлок», потому что вместо мыслящей машины, которая была у Артура Конан Дойля, мы видим все больше и больше от одного эпизода к другому персонажа, который очеловечивается, персонажа, который имеет очень интересные особенности характера, и они помогают ему вести расследование и одновременно мешают жить полноценной жизнью.
2: История детектива.
1: Область знаний.
3: Современный детектив ярко демонстрирует свой интерес к открытиям в области психиатрии, и мы достаточно часто будем встречать и термины, которые используются современными психиатрами, и разгадка поведения преступника будет строиться вокруг какого-то термина. Но не только этим, мне кажется, ценен детектив сам по себе. Не только тем, что это произведение, которое будет показывать нам травму. Мне кажется, что заслуга детектива как литературного жанра еще и в том, что такое произведение очень хорошо показывает, как часто именно маленькие детали играют большую роль в нашей жизни. Например, большинство детективов Агаты Кристи, как мне кажется, строится как раз на том, что какая-то мелкая деталь либо не замечается сначала, либо она изначально неправильно осмысляется. Ну, например, спичечный коробок может стать основной уликой. И таким образом детектив показывает нам, как много информации могут нести какие-то мелкие детали. Ну и именно в этом, что интересно, и мы можем увидеть абсолютную нежизненность этого жанра. Потому что в реальной жизни человек может что-то путать, ошибаться, неумышленно врать, просто потому что. И спичечный коробок может быть просто спичечным коробком, за которым ничего не стоит. Но в детективе по умолчанию отсутствуют случайные ошибки. Каждая ошибка имеет объяснение, и каждая ошибка в итоге приводит сыщика к полной картине происходящего. Что еще интересно в детективе как литературном жанре, это жанр, который построен на очень и очень, как мне кажется, важной идее, что существует глобальная разница между тем, что человеку кажется, и тем, что есть на самом деле. Детектив заставляет нас задуматься, а вообще способны ли мы регистрировать факты без их оценки? Насколько мы субъективны в своем восприятии? Детектив как бы бросает нам вызов. Давайте снимем очки субъективного восприятия и попытаемся воспринимать происходящее и людей такими, какие они есть. Давайте попытаемся отказаться от стереотипов, давайте попытаемся отказаться от шаблонов. Ну и последняя идея, как мне кажется, чрезвычайно важная в этом жанре. Жизнь на самом-то деле состоит из преступлений. Все люди одинаково близки к совершению преступления и далеки от него. И достаточно часто детектив показывает, что может подтолкнуть человека к совершению преступления и что может удержать его от этого страшного шага. На самом деле не существует людей идеальных. Каждый человек может дойти до преступления, но очень важно напоминать себе, во что может превратиться твоя жизнь после этого шага. И это детектив тоже показывает.
2: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты пытаются выдавить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
2: Сейчас они, американцы, ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, выкупить европейскую часть северных потоков, восстановить и взять под свой контроль. Будут, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать, я думаю, что с хорошей наценкой.
1: При этом Москва готова выслушать американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, визит которых в Россию обсуждается, добавил Сергей Лавров. Ядерное сдерживание играет ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности и остается важным элементом международной стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения». По словам представителя Кремля, в будущем мир столкнется с появлением новых видов вооружений, которые не будут относиться к ядерным, но по своей разрушительной мощи смогут конкурировать с ядерным потенциалом, добавил Дмитрий Песков. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что некоторые вопросы вызвали у него недоумение.
3: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьников. Смысл вопросов «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения и эстетического отношения к действительности. Повторите с первого раза.
1: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Теперь обществознание в школах будут изучать 3 года вместо 6, при этом сохраняя всю необходимую практическую ценность, отметил Владимир Мединский. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Днепропетровск, Никополь, Кривой Рог, Вена, Белград, Будапешт, Бухарест, София. Третий Украинский фронт. На заключительном этапе войны его возглавил генерал Федор Толбухин. Он получил приказ из Москвы разгромить немецкую группировку на юге Украины и в Молдавии. К 1944 году враг сосредоточил там мощный кулак. 25 немецких и 22 румынские дивизии. Общее количество солдат противника составляло около 1 000 000 человек. Командование вермахта приказало своим войскам отойти и закрепиться в районе Кишинева. Толбухин решил перехитрить неприятеля и устроить ему второй Сталинград. Вспоминал один из офицеров Третьего Украинского фронта.
3: Командующий приказал сделать десятки объектов ложного сосредоточения танков и артиллерии, тысячи фанерных макетов орудий и самолетов. Над фальшивыми позициями постоянно кружили наши истребители и штурмовики, якобы прикрывая войска. Велись сотни радиоигр. Немцы на эту обманку клюнули.
2: Во взаимодействии с другими фронтами Толбухин провел молниеносную наступательную операцию и окружил фашистскую группировку точь-в-точь, как под Сталинградом. В плен сдались 200 тысяч немецких солдат и офицеров.
1: Третий Украинский фронт. Воины этого фронта пронесли славу русского оружия от берегов Дона до Альпийских гор. Они освободили Болгарию, ее столицу Софию, и изгнали немцев из Вены.
2: Фронт Победы. Третий Украинский. Полководец диабетик. Инсулина тогда не было даже для маршалов. О том, что во время боевых действий Толбухин тяжело болел, знали единицы. В том числе Сталин. Он звонил на фронт едва ли не каждый день.
4: Товарищ Толбухин, как ваше самочувствие?
5: Все хорошо, товарищ верховный главнокомандующий. Войска наступают.
4: Это я знаю. Здоровье ваше, как?
5: Отличное, товарищ Сталин.
4: Опять вы врете. А ничего, если что, не доложит. Я завтра позвоню.
2: Толбухин единственный среди всех маршалов Советского Союза, войска которого освободили сразу 5 европейских столиц. Вену, Белград, Будапешт, Бухарест и Софию. Но при этом полководец всегда старался беречь своих солдат.
5: Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны. Мы должны всемерно беречь солдат, просто обязаны.
2: Фронт Победы. Третий Украинский. Освобождая европейские столицы, Толбухин очень скрупулезно планировал все свои наступательные операции. В
0: Военачальник считал, что в конце войны важно сохранить не только людей, но и города. Так, во время штурма Вены немецкие силы были уничтожены в столице Австрии с минимальными разрушениями.
5: Хорошо, что уцелели главные достопримечательности музыкальной Вены – собор Святого Стефана и Хофбургский замок. Хорошо еще и потому, что Красную армию запомнят в Европе как освободителя.
0: На фронте его называли шахматистом. Толбухин не любил безрассудные атаки в лоб или рискованные кавалерийские наскоки на врага. Предпочитал лично продумывать все ходы и просчитывать свои действия в бою заранее. В Кремле очень ценили эти качества.
6: За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых были достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск, наградить Федора Ивановича Толбухина высшим военным орденом СССР «Победа» за номером 9.
1: Третий украинский фронт. Войны этого фронта пронесли славу русского оружия от берегов Дона до Альпийских гор. Они освободили Болгарию, ее столицу Софию, и изгнали немцев из Вены.
0: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Третий Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
7: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Мы живем по привычному летоисчислению от Рождества Христова. Однако на Руси долгое время пользовались другим календарем – от сотворения мира. По этому счету сейчас бы шел 7534 год. Система казалась естественной. Люди верили, что мир имеет точную дату начала. Но еще интереснее то, что Новый год на Руси наступал не всегда в один и тот же месяц. Иногда его встречали весной, в марте, а иногда осенью, в сентябре. И у каждого варианта имелась собственная логика. Март в древности считался началом года. Земля просыпалась, начинались полевые работы, жизнь входила в новый цикл. Такой стиль был распространен на Руси до 15 века. В марте начинались судебные тяжбы, заключались договоры, открывались торговые сезоны. Люди ощущали, что вместе с теплом приходит и Новый год.
2: Человек и время.
1: Позже Русь перешла на сентябрьский стиль. Это произошло в 1492 году по указу великого князя Ивана III. Причина была связана с церковной традицией. В Византии, откуда Русь переняла христианство, год начинался 1 сентября. Этот день связывали с началом церковного круга чтений и с воспоминанием о сотворении мира. Русские князья стремились подчеркнуть преемственность и единство с православным центром. Поэтому сентябрь стал официальной точкой отсчета. Сентябрьский Новый год продержался до реформы Петра I. В 1700 году царь перенес новолетие на 1 января. Интересно, что летоисчисление от сотворения мира продолжало жить в церковных книгах еще долго. Оно напоминает о том, что у времени есть история, а у календаря – характер. И что даже простой вопрос, когда начинается год, может иметь несколько ответов.
2: Человек и время.
3: Мы всегда куда-то мчимся. Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Изображение Красноярской ГЭС вы можете увидеть на 10-рублевой банкноте. Это огромная плотина высотой 128 метров и весом 15 миллионов тонн надежно сдерживает напор могучего Енисея. Как правило, чтобы река оставалась судоходной, в объезд любой плотины строят систему шлюзов. Это как правило. Но только не в случае с Красноярской ГЭС. Здесь шлюзы заменила уникальная судоподъемная система.
3: Пути сообщения. Красноярский судоподъемник.
4: Любой маломальски знакомый с темой человек скажет, здесь нет ничего уникального. Судоподъемники, которые для простоты понимания чаще называют судовыми лифтами, работают, кроме России, еще в 11 странах мира. Причем работают давно, с середины 19 века. Да, это так. Только наш – единственный продольно-наклонного типа. Если многие зарубежные образцы по принципу работы действительно напоминают лифты – то красноярский судоподъемник – это скорее фуникулер. Эдакий пятиэтажный горный трамвай длиной 100 метров и высотой 30. Рельсы, подъемные механизмы. Только вместо вагончика – гигантская судовозная камера. Грузоподъемностью 1500 тонн. СССР всегда был первым в балете, космосе, хоккее, фигурном катании и гимнастике. А тут вдруг решил переплюнуть всех, построить неординарное сооружение. Но дело тут совсем не в амбициях. Красноярская ГЭС высотой с 30-этажный дом. При ее строительстве все расчеты показали, что сооружение шлюзов нецелесообразно. Они, во-первых, растянулись бы на многие километры, а во-вторых, скалы и узость русла и берегов Енисея потребовали бы огромных вложений. Вот поэтому ленинградские ученые

0: Пути сообщения. Дороги и люди. Как это работает? Представьте. Огромная платформа, напоминающая гигантское корыто или прямоугольный плавучий док, спускается с высоты пирамиды Хеопса по рельсовому пути с шириной колеи 9 метров. Опускается ниже уровня воды. Судно, например, баржа, заходит внутрь. После чего платформа начинает подниматься вверх по эстакаде длиной более километра, вместе с водой и груженной баржей. В верхней точке, на самом верху плотины, платформа заезжает на поворотный круг, похожий на паровозный. Он перемещает ее на другую колею, по которой она уже спускается вниз на другую сторону плотины. Опять погружается в воду, открывает затвор, и баржа свободно уходит вверх по реке вместе со своим грузом. Специалисты 70-80-х годов прошлого века заложили в конструкцию судоподъемника огромный запас прочности. Многое из того, что было создано тогда, в том числе и оборудование, служит до сих пор. Из года в год, с июня по октябрь, судоподъемник работает без единой аварии. Правда, в советское время работать приходилось больше, иногда даже круглосуточно. Коллектив, к слову, тоже был больше. Сооружение обслуживали около 400 человек, а не 100, как сейчас.
1: Красноярский судоподъемник. Пути сообщения.
2: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова и осмотрел новейшие образцы российской авиатехники. Ему показали среднемагистральный самолет МС-21-310, сухой Суперджет-100 и турбовинтовой Ил-114-300. Глава государства побывал в кабине сухого, где пообщался с летчиками-испытателями. Сухой Суперджет-100 – ближнемагистральный самолет с узким фюзеляжем. Он производился в международном сотрудничестве до 2022 года. Поставки его импортозамещенной версии начнутся уже в следующем году. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что некоторые вопросы вызвали у него недоумение.
2: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьники. Смысл вопроса «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения и эстетического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
1: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Обществознание теперь будут изучать 3 года вместо 6, сохраняя при этом всю необходимую практическую ценность. Министерство транспорта собирает данные о праворульных автомобилях для анализа безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта работа носит исследовательский характер и не ведет к ограничениям или запретам на использование таких машин. Ранее специалисты министерства обсуждали особенности управления праворульными авто в России, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Красной площади с оркестром.
1: Прошло больше 30 лет. Я на Красной площади. Иду медленной, далеко не парадной походкой. Рубиновые звезды Кремля сияют на солнце и слепят глаза. На мгновение зажмуриваюсь, и словно в тумане возникают образы моих друзей-сослуживцев, с которыми мы столько испытали вместе. Это было давно, кажется, в другой жизни. 1990 год. Москва, Лужники. Между стадионом и станцией метро «Спортивный Южный выход» находится высокий длинный земляной вал. На нем сверху железная дорога. Под насыпью сделаны просторные бетонные тоннели-переходы. Так болельщики попадают сначала к билетным кассам, а затем и на арену. Это занимает не более 15 минут. Рядом с кассами какие-то бензоколонки и огромная асфальтовая площадка. Здесь мы и тренируемся. Мы – воспитанники Московского Суворовского училища. Готовимся к параду Победы.
2: Смирно! Равнение напря... Фу! Отставить! Еще раз повторяю. Голову поворачиваем резко вправо, подбородок повыше, чуть в сторону, где будет стоять мавзолей. Здесь его нет, но на Красной площади он будет. Репетируем пока на месте, а потом в движении. Итак, смирно! Равнение напря... Фу! Отставить! Не пойдет! Еще раз!
1: Ноги совсем не болят. Они привыкли. Сейчас середина апреля. А это значит, что мы тренируемся уже почти 2 месяца. Почему Лужники? Говоря современным языком, смена локации. Раньше наш парадный расчет маршировал на Ходынском поле, на старом аэродроме. Сейчас там жилые дома. А еще строевой подготовкой мы занимаемся в стенах родного училища. Это в Филях. Намоленное место. Рядом храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его построили в 1694 году. Говорят, здесь часто бывал Петр I.
2: Становись! Равняйсь! Смирно! Для встречи слева на кру!
1: В училище между двумя корпусами, жилым и учебным, находится армейский плац. Большущий. На нем специальная белая разметка. Прямоугольники. Внутри каждого прямоугольника по периметру расположены квадраты. Один квадрат, один суворовец. Занял свое место и... Бум, бум, бум. Какой же надоедливый этот барабан. Он просто огромный. Поэтому солдат военного оркестра крепит его к себе спереди, двумя кожаными плечевыми лямками. Так удобнее. Но все равно видно, что парня время от времени покачивает. Тяжелый труд, а тут еще одна напасть. Трам-тарарам, трам-тарарам. В ушах все звенит от этого мелкого барабана. Но это только поначалу. Привыкаешь быстро. И мы идем по квадратам, оттачивая шаг.
2: Товарищи суворовцы, вы не балерины и не танцоры диско. Ногу ставим на плац всей подошвой, всей ступней, а не на пятку или носок. Я должен слышать хлопок. Бац, бац. Вот так, правильно. Как громкий хлопок руками.
1: Время от времени возле твоего прямоугольника появляется офицер. Он становится рядом и протягивает руку параллельно плацу на высоте примерно 1 метр, ладонью вниз. Проходя мимо, мы должны коснуться этой ладони носком своего ботинка. Стандарт.
2: Горбатым, на параде не место. Не сутулимся. Ровно идем. Красиво.
1: И ты маршируешь. Руки назад, но не как у военнопленных или заключенных. Нет. Локти согнуты, руки за спину, параллельно земле. И ладонями делаешь что-то вроде замка. Буквально связываешь руки, чтобы они не болтались, как бесхозные плети. Так надо, для осанки. Но это в училище. А в Лужниках атмосфера совсем иная. Время от времени по высокой насыпи проходит товарняк. Погода хорошая, окна в кабине машиниста открыты.
3: Эй, папаша! А ну-ка дай гудок! Два коротких, один длинный. Ну чего ты? Ну здесь же все свои!
1: Кто-то из наших делает специальное движение рукой, словно рычаг вниз опускает. Давай, дядя, погуди! Аплодисменты. Как сейчас помню, сколько составов рядом не проезжало, гудок давали абсолютно все. И это в городе, в Москве, между прочим. Рядом жилые кварталы. Возможно, такие сигналы и были запрещены. Но мы всегда благодарили железнодорожников за понимание. Они же видят, парни не на дискотеке. Мы делом заняты, готовимся к параду.
2: Внимание! Курс! В одну шеренгу! По ранжиру! Становись!
1: Вот оно, началось. Сейчас нас по росту делить будут. От самого высокого до метра с кепкой. Курс — это три роты по четыре взвода. В каждом взводе три отделения по 10 человек. Вот и считайте. Ребята, которые по ранжиру окажутся в самом конце строя, на парад, скорее всего, не попадут. Слишком мелкие. Это не ирония и не злорадство. Их жаль. Искренне. Пройти по Красной площади 9 мая на глазах у всей страны и всего мира – честь особая. Но у таких суворовцев все же есть еще один шанс. Можно стать запасным. Нет, не как в футболе выпустят, когда захотят. Тут совсем другая история. Представьте, Ходынское поле, очередная репетиция, и вдруг...
4: Смотрите, смотрите, матрос упал. Обморок. Это из парадного расчета радиоэлектроники имени Попова. Нет? Питерский вроде. Раз и обмяк. Выносят бедолагу. А его место тут же другой занимает. Да, теперь понятно, зачем запасные.
1: Марш! Стоять приходится долго. Часами. Ходить тоже. Многие не выдерживают. Но есть один способ мгновенно очухаться. Парадные перчатки у нас белые, красивые. На указательные пальцы левой и правой руки капаешь нашатырный спирт. Почувствовал, что закружилась голова или становится плохо, тут же палец резким движением к носу, раз, чтобы никто не заметил, и стоишь, кайфуешь, приходишь в себя. Это всего пару секунд. Где я? Кто здесь? А, все понятно. Я в норме, я в порядке. Так и живем. Вернее, тренируемся.
0: По Красной площади с оркестром.
1: Парадный расчет, другое название коробка, это 10 шеренг по 20 человек. Я вроде не маленький, 1,87 м, а стою лишь шестым в третьей шеренге. Впереди какие-то баскетболисты, на голову выше меня. Почему парадная коробка? Если сверху посмотреть, а именно так иногда показывает телекамера во время трансляции, то вылитая коробка и есть. Ровненькая такая, аккуратная.
2: Товарищи суворовцы, теперь только от вас зависит, как вы пройдете во время генеральной репетиции.
1: В армии нет двоечников, троечников и хорошистов. В войсках только две оценки. Удовлетворительно и неудовлетворительно. Третьего не дано. Если ты во время смотра прошел откровенно плохо, могут пустить на второе, то и на третий круг. Это несколько лишних километров. А ноги-то не железные. Зато если мы сделали на репетиции все правильно, нас ждет поощрение. Тортики. Вафельные. Вроде бы с кремом. Три торта на одну шеренгу. На 20 человек. Почему-то именно твой кусок кажется самым вкусным. А что, заслужили.
2: Машине!
1: Все, приехали. Команда к машине, значит, выпрыгнуть из кузова и построиться. Где же мы на этот раз? Опять Ходынка. Сегодня тренируются все коробки. Все участники Парада Победы. После двух прохождений делают небольшой перерыв. Минут 15. И мы рассыпаемся, вернее, разбегаемся кто куда. Все перемешалось. Синяя форма зеленая. Вон черные береты, это морпехи. Белые бескозырки, это нахимовцы из Ленинграда. Нахимоны. Далее дивизия Дзержинского, а это? Это курсанты-кремлевцы или МОСВОК. А здесь кто? Голубые береты, ВДВ, десантура. Какие же они крутые!
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: По Красной площади с оркестром.
1: Тренировки, тренировки, тренировки. Каждый день, по будням. На параде мы не единственные суворовцы.
8: Привет кадетам Москвы. Как вам, ребята, в казармах живется? Весело?
9: Эй, Калина, проходи мимо.
1: Это кадеты из Калинина. Везунчики.
8: Вы вот по казармам живете. А нас знаете, где разместили? В столичной средней образовательной школе.
1: Форма у всех почти одинаковая. Можно легко перепутать. Вот, к примеру, юные барабанщики. Вы их знаете. Именно они открывают пешую часть парада. Многие недалекие тележурналисты называют их суворовцами военно-музыкального училища. Уши вянут. Да вы хоть на погоны посмотрите. У них что написано? ВМУ. А у нас СВУ. Мы суворовцы. Они музыканты. Между нами, скажем, легкое взаимное недолюбливание. Вон они топают со своими дудками. Готовность номер один.
10: Эй, парень, смотри, бубен не потеряй.
11: Эй, скоморохи, лови гонорар.
1: И на асфальт летит мелочь. Копейки. А вот это грубовато. Что с нас взять? Маленькие еще глупые. По гражданским меркам десятиклассники. Но музыканты, та еще бестолочь, вроде нас. В ответ летят подковы. Не лошадиные, естественно, для обуви. Барабанщики называют нас сапогами, мол, тупые. Только маршировать и умеем. Пройдет время, и мы станем друзьями. А при встречах будем обниматься и вспоминать былые деньки. Все нормально, без претензий. Повзрослели.

0: Это было больше 30 лет назад, а я до сих пор помню свои впечатления от единственной парадной ночной репетиции. Звезды Кремля как-то по-особому переливались в лучах прожекторов и специальной подсветки. Мы стоим возле храма Василия Блаженного. Здесь наше место. Красная площадь отцеплена. Никого не пускают. Да, темновато с непривычки, но мы подготовились настолько, что хоть глаза завяжи, а все равно пройдем как надо и не ошибемся. Маршируем едва ли не предпоследними. Такой порядок. Вот она, финишная прямая. До мавзолея пара сотен метров. Ждем особую команду. Ее подает один из офицеров.
1: Счет. И раз.
0: И голову вправо, подбородок повыше. Все, прошли. Как, уже? Готовишься месяцами, а пролетаешь по Красной площади за пару минут, если не быстрее. Теперь в училище, спать. Осталось главное. Сам парад Победы 9 мая. Мы еще не знаем, что он будет последним в Советском Союзе. Парадную форму мы готовим себе сами. Хотя белошвейки из нас те еще. Все пальцы исколоты. Нужно ровно пришить погоны, шевроны, аксельбант, чтобы правильно висел. Мундир погладить. Ботинки начистить до блеска, да так, чтобы в них было видно отражение своего же лица. Теперь фуражка. На случай сильного ветра у нас есть страховка. Тонкая, длинная бежевая резинка. Мы привязываем ее к пуговицам на фуражке. На подбородок раз, и все. Шапка не слетит. Нас не проведешь.
1: Становись! Становись! Сильно!
0: Отправляемся на парад. На этот раз не на грузовиках, а на автобусах. Высаживаемся в центре города, возле набережной. И неспешной походкой идем к храму Василия Блаженного. Парад в 10 часов утра, а сейчас еще нет и 9. Людей в центре города уже много. Вот пожилая женщина машет нам вслед платочком и смахивает слезу. А это кто? Ну, конечно, как же. Девушки-красавицы. Откуда их столько? Телефончик? Потом, барышни, потом. Мы сейчас немного заняты. Главная площадь страны. Занимаем свое место. Сверху грозно смотрят Минин и Пожарский. Есть время оглядеться, оправить форму, пуговицу непослушную застегнуть, фуражку поправить. На трибунах потихоньку собираются зрители. Телевизионщики настраивают аппаратуру. Камеры пока не включены. У меня в кармане 5-копеечная монета. Для чего? Примета такая. Почти как у студентов перед экзаменом. На удачу. Только прятать ее в ботинок я не стану. Беру пятак. Какой там у него год? Ага, 1961. Древность какая! Ставлю его ребром между камнями брусчатки и ботинком вдавливаю вниз. Говорят, поможет. Беду отведет. Верится с трудом, но если такая традиция есть, нужно соблюдать. Все, мы готовы. Время.
2: Здравствуйте, товарищи суворовцы и рахимовцы. Поздравляю вас с 45-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне.
0: Теперь осталось совсем чуть-чуть. Сейчас министр всех поздравит, а это не больше 5 минут. И вот оно. Начинается. Сначала пройдут наши старые друзья.
3: Торжественный марш открывают юные барабанщики-фанфаристы, воспитанники.

0: Военные академии, училища, сводные полки дивизий. Потом наша очередь. Наконец-то. Да неужели?
1: Суворовцы и нахимовцы. Первый звонок в этих училищах прозвенел в годы войны. И благо, что история не повторила подобной картины, когда за партами собирались мальчишки с боевыми наградами и нашивками за ранение.
2: Если взглянуть на нашу историю, то, в общем-то, все передовые люди России имели какое-то отношение к армии. Это и Лев Толстой, и Александр Сергеевич Пушкин, и Лермонтов.
0: Мы пролетаем мимо мавзолея, словно на крыльях. Раз — и все. Что это было? Получилось? Да. На Красную площадь выезжает боевая техника, а суворовцы в это время уже возле набережной Москвы-реки. Теперь заслуженный отпуск. Я прыгаю в метро и еду домой. В самом конце вагона сидит старушка. Она смотрит на меня, улыбается и плачет одновременно. Я ее понимаю и аккуратно в ответ киваю головой. Возможно, напомнил кого-то. Кто знает?
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова и осмотрел новейшие образцы российской авиатехники. Президенту показали среднемагистральный самолет МС-21-310, сухой Суперджет-100 и турбовинтовой Ил-114-300. Глава государства побывал в кабине сухого, где пообщался с летчиками-испытателями. Сухой Суперджет-100 – ближнемагистральный самолет с узким фюзеляжем, и производился он ранее в международном сотрудничестве до 2022 года. Поставки его импортозамещенной версии начнутся в следующем году. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. В Сколково открыли новый лечебно-диагностический комплекс городской онкобольницы номер 62. В ближайшие дни она начнет прием пациентов. На открытии Сергей Собянин отметил, что средняя продолжительность жизни в Москве в этом году достигла 80 лет.
2: Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов, которые выявляются онкология. Если раньше это был приговор, то это сегодня болезнь, которая требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить. Поэтому в Москве была создана целая сеть, структура из 5 мощных клиник, каркас онкологической службы. И вот 62-я, собственно, завершает эту работу по созданию современной клиники, онкологической клиники в Москве, которые ведут все.
1: Новый комплекс состоит из 2 современных зданий общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. В Москве заработал маршрут для путешествий по историческим усадьбам в рамках проекта «Лето в Москве». Прогулочные программы охватывают 25 столичных усадеб. Каждая из них хранит свои уникальные истории. Маршруты составлены так, чтобы путешествие было не только познавательным, но и увлекательным. Карта маршрута оформлена в виде игры-исследования. На каждой локации можно поставить памятный штамп. Например, собрав от 5 до 15 отметок, турист получит приз на фестивальной площадке «Московские сезоны» в Коломенском. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Красной площади с оркестром.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Каширская.
10: Наконец-то я дома. Быстро открываю дверь и вбегаю в квартиру.
11: Здравия желаю! Разрешите доложить? Участник парада прибыл.
12: Здравствуй, сынок! Ты молодец!
11: Образом.
12: Мы так с тобой гордимся!
11: Пап, как дела?
13: Все видел. Поздравляю!
11: А дедушка где?
12: В большой комнате. Он тебя ждет. Иди, сынок!
10: Мой дед фронтовик. Участник первого парада Победы. В годы войны служил под командованием маршала Рыбалка. Рассказывать об этом не любит. А военную форму надевает исключительно 9 мая.
11: Разрешите доложить, товарищ гвардии подполковник.
4: Здравствуй, дорогой. Да я тебя обниму.
11: Ну, как мы прошли?
4: Не хуже остальных. Это главное.
10: Я смотрю на его армейский мундир. Орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, две медали за отвагу, медаль за взятие Берлина. Да уж, иконостас.
4: Садись, внучок. Я тут, глядя на вас по телевизору, вспомнил парад 45-го. Ты что-нибудь о нем знаешь?
11: Так ты сам же рассказывал.
4: Рассказывал. Да не все. Понимаешь, это ведь было не просто торжество, всенародный праздник. Это было еще и место встречи.
11: В каком смысле?
4: Война людей разбросала, развела. Целые семьи не виделись годами. К примеру, сын воевал в Прибалтике, его мама в Одессе, отец в Берлине, а сестра где-то под Минском в госпитале. И вот парад Победы их объединил, понимаешь? Они встретились на Красной площади. Взять хотя бы маршала Баграмяна.
11: А что с ним?
4: Сейчас расскажу. В 1943-м он командовал 11-й гвардейской армией. В одной из деревень Калужской области солдаты нашли мальчика, который прятался в полуразрушенном доме. Ребенка накормили и отвели к Баграмяну. И вот что было дальше.
6: Как тебя звать, сынок?
14: Какой я вам, дяденька, сынок? У меня фамилия есть. Фирсов. Зовут Афоний. Мне уже 10 лет. Так-то.
6: А родители твои где?
14: Погибли. Сирота я.
6: Значится так. Мы тебя на довольствие возьмем. Хочешь остаться с нами?
14: Конечно, хочу, дяденька.
11: А дальше? Что стало с этим парнем?
4: Баграмян решил оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения, веселил солдат, цыганочкой, барыней. Но на фронте его долго держать не стали и отправили на учебу в Калининское суворовское училище.
11: Ох ты! Проходи, Калина, мимо.
4: Что ты сказал?
11: Да это я так, приятеля одного вспомнил. Он как раз из Калинина. Недавно виделись. И что было дальше с этим Афоней?
4: Баграмян и сын полка даже не подозревали, где, когда и при каких обстоятельствах они встретятся. А произошло это в 45-м, на Красной площади, представляешь?
11: Они, значит, увиделись, узнали друг друга?
4: Конечно, узнали. Баграмян возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев, да. В тот день таких встреч было много. Если бы не погода...
11: А что погода?
4: Так ведь во время парада шел очень сильный дождь. Помню, жена маршала Еременко, Нина, попала тогда в очень неловкую ситуацию. Она потом сама рассказывала на встрече ветеранов-фронтовиков.
15: Мы приехали на Красную площадь вместе. Муж поздоровался со сводным полком своего 4-го Украинского фронта и повел меня за руку на трибуну А, после чего сказал: «Стой здесь. Когда парад закончится, я за тобой приду». Но тут пошел дождь, а у меня ни плаща, ни зонта. Чешский костюм намок и начал съеживаться. Шествие закончилось, а за мной никто не приходит. Я стою под ливнем и жду. Костюм становится все меньше. Слава богу, встретила начальника политуправления фронта. Он отвез меня в гостиницу. Потом выяснилось, что всех командующих Сталин пригласил к себе. А костюм тут пришлось выбросить.
4: Вот такая история, внучок, да. В тот день многие натерпелись от дождя, но больше всех досталось, конечно же, маршалу Рокоссовскому.
11: А с ним что случилось?
4: Так ведь он не мог укрыться под специальным навесом. Он командовал войсками.
16: Помню, дружок мой давнишний, Миша Клыков, он был адъютантом у Рокоссовского, рассказывал, что командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только произнес: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина».
11: Дедушка, получается, что маршал Рокоссовский промок тогда буквально до нитки. Так что ли?
16: Не то слово. Когда он вернулся домой, то с него невозможно было снять военный мундир. И вот тогда дочь маршала Ариадна взяла ножницы и разрезала форму по швам. Да. А ведь вовсе не Рокоссовский должен был командовать парадом.
11: Как не Рокоссовский? А кто?
16: Конев. А началась эта история задолго до парада в кабинете Сталина.
17: Товарищ Конев, мы тут посоветовались и решили, именно вы должны командовать парадом Победы. Что скажете?
18: Товарищ Сталин, я не кавалерист, и у меня нет необходимой выправки. Прошу разрешения пройти по Красной площади со своими войсками.
17: Товарищ Конев, вы сознались.
11: Вот так история. Отказал самому Сталину.
16: Конев правду сказал. Ну, не умел он управляться с лошадьми. Но и это еще не все. Специально к параду всем полководцам шили новые сапоги. Кожаные, узкие, но высокие. К ним полагались даже шпоры. Незадолго до торжества сын Конева, Гелий, решил поехать со своей будущей женой в лес погулять. Но у него не нашлось подходящей обуви, и он взял те самые отцовские парадные сапоги. Каков, а? После прогулки по лесу они уже ни на что не годились.
11: Хе, представляю себе реакцию Конева.
16: Он был в ярости, потому что в последнюю минуту ему пришлось сшить вторую пару. Кстати, успели.
11: Ну хорошо, а вот для Жукова где такого коня нашли? Война только закончилась? Неужели в цирке взяли? Говорят, что эту лошадь сам Сталин утверждал.
16: Это потом. А сначала коня выбирал начальник генерального штаба Антонов. Он приехал в манеж Министерства обороны в Хамовниках. Но подходящего экземпляра там не оказалось. На решение проблемы Антонов дал подчиненным всего 5 дней.
11: И где же нашли лошадку-то?
16: В кавалерийском полку госбезопасности, который располагался тогда возле Хорошовского шоссе. Там-то и обнаружился подходящий белый жеребец по кличке Кумир. Но сначала его утверждал не Сталин, а главный кавалерист страны Буденный. Говорят, он как увидел скакуна, тут же воскликнул: «Ничего себе! Это где же вы такого красавца разыскали?» И попросил пустить его рысью, потом галопом. Долго восхищался и коня утвердил.
11: Скажи, дед, а вот Жуков, он перед парадом тренировался? Шутка ли, на коне и по брусчатке, к тому же мокрой?
16: Не то чтобы тренировался, скорее вспоминал былые навыки. Его ведь первичное военное образование — кавалерист. Мне мой товарищ фронтовик, сотрудник того самого армейского манежа в Хамовниках, Коля Овчинников, рассказывал. Когда Жуков появился в манеже и сел на кумира, то все сразу поняли: опыта в искусстве верховой езды ему не занимать. В седле он чувствовал себя как рыба в воде и в подсказках не нуждался.
11: Деда, а ты сам как на параде оказался? Проходил отбор, как я? По росту, по ранжиру?
16: Погоди-ка. Сейчас. Ага. В тот день я был дежурным по штабу маршала Рыбалка. Как сейчас помню, стоял ясный денек. Что-то около полудня. И вдруг к командиру пришел член военного совета генерал-лейтенант Мельников. Их разговор я волей-неволей услышал. Рыбалка, а мы его все звали Батей, был чуть ли не в отчаянии.
19: Все достойные, все заслужили. Одних героев Советского Союза сколько, а кавалеров Ордена Славы, а сколько тех, у кого на груди не умещаются ордена, не считая медалей за отвагу. Семен Иванович, как быть?
20: Так это же здорово, что у нас такая геройская армия. Разве нет?
19: Здорово-то здорово. Но я не хочу никого пропустить. Забыть о ком-то, понимаешь? Работаю много. Дня не хватает, приходится занимать время у ночи. Садись. Будем выбирать вместе. Все-таки парад победы.
16: После того разговора Рыбалка шел мимо меня. Остановился, посмотрел на мои награды, взглядом сосчитал и сказал: «Готовься, герой, маршировать будем». Так я и оказался на параде победы.
21: Здорово.
16: Ничего здорового. Ты видел, сколько времени, а? Ох, достанется нам сейчас от моей дочки, вернее, от твоей мамы. Праздничный стол накрыт, а мы с тобой что-то заговорились. Ну, пойдем, внучок, пойдем. Держи на память командирские часы. С праздником, дорогой.
10: С тех пор прошло больше 30 лет. Я снова в центре Москвы, иду мимо мавзолея в сторону храма Василия Блаженного. Иду, потому что есть повод. Совсем недавно брусчатку Красной площади опять переложили. Это хорошо, но традиция должна соблюдаться. В кармане моего пиджака лежит 5-копеечная монета советского образца. Интересно, какого она года? Сейчас проверим. Опа! 61-го! Как тогда? Неожиданное совпадение. Что ж, это к лучшему. Найти место, где в 1990-м стояла парадная коробка Московского Суворовского училища, не так уж и трудно. Ориентируюсь быстро. Примерно вот здесь. Ага, третья шеренга, 6-й справа. Все правильно. Беру пятак, ставлю его ребром между камнями брусчатки и вбиваю ногой вниз. Готово. Я иду обратно в метро, весело насвистывая старинную строевую песню русской армии «Взвейтесь, соколы, орлы».

0: Уровень воды в реке Урал, Центральный банк области, сохранил
1: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государство открытый проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города
6: Александр Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
9: Вообще сбрасывались.
8: Отравился от
9: Ерида. А Литинге шлемы с рогами носили.
10: Аляс продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
13: Неужели это правда?
11: А вот и нет.
14: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов. И такая жестокая практика была, как минимум, нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
11: Исторические мифы и заблуждения.
14: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет:
15: «Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет».
14: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
11: А вот и да.
7: Словарь современного города.
16: Т. Театр. Ярославль. Лето 1750 года. Вдоль каменного амбара тянется длинная очередь. Но внутри ничего не продают. Там смеются и аплодируют. Вот уже второй час люди смотрят необычное представление. На импровизации.

0: О ярославских комедиях доложили императрице Елизавете Петровне. В 1752 году последовало распоряжение.
1: Купца Федора, который содержит театр, и кто ему для этого еще необходим, привезти в Санкт-Петербург. Для скорейшего их приезда дать ямскую повинность и прогонные деньги.
0: Волкова определили в сухопутный шляхетский корпус, а там наука, иностранные языки, танцы. Императрица лично контролировала обучение. Через 4 года подписала указ.
1: Учредить русский для представления трагедий и комедий театр, а Федора Волкова назначить первым нашим актером.
0: Почти полвека новый императорский, он же Александринский театр, не имел своей постоянной сцены. Труппа давала представление, где придется. Первое здание было деревянным. При Николае Первом его отстроили в камне. Так в России рождался новый вид искусства.

0: Словарь современного города. Премьера на радио «Звезда».
1: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
2: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
1: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
3: Не считал, но осуждаю.
1: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиатехнику и смогла сделать это, заявил Владимир Путин на совещании по авиации. Президент подчеркнул, что по многим позициям российская

0: авиационная техника превзошла западные аналоги.
1: Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ.
0: Президент также призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Ранее Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Там главе государства представили перспективные модели российской авиатехники. Михаил Мишустин встретился с генеральным директором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. На встрече премьер-министр отметил, что основная задача корпорации – привлекать частных инвесторов и развивать инфраструктуру. На Дальнем Востоке много проектов в сфере туризма, заключено около 300 соглашений на строительство гостиниц и других объектов. В прошлом году было реализовано более 670 инвестиционных проектов, общий объем вложений достиг 1 триллион рублей. Михаил Мишустин подчеркнул, что важно создавать комфортные условия для бизнеса в регионах. Он призвал активнее привлекать инвесторов на Дальний Восток и в Арктику, чтобы развивать территории и улучшать качество жизни людей. Госдума приняла закон о сохранении порога годовой выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Если выручка превысит этот лимит, предприниматели должны будут платить НДС. Ранее планировалось постепенно снизить порог до 10 миллионов рублей к 2028 году, но эти изменения отложили. Закон затронет более 360 тысяч предпринимателей, помогая им адаптироваться к новым экономическим реалиям. Инициативу поддержал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Мошенники начали использовать фальшивые QR-коды, которые используют для подключения к бесплатному Wi-Fi. Злоумышленники размещают их в парках и возле летних веранд. Когда человек сканирует такой код, он попадает на фишинговый сайт. Там могут украсть данные банковской карты или загрузить на смартфон вирус, сообщают РИА Новости. Чтобы избежать обмана, важно внимательно проверять QR-коды, перепроверять адрес сайта, а для покупок использовать только официальные сервисы и приложения, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня поговорить о тревогах наших противников. Потому что есть провал в Иране, есть такое существенное затягивание конфликта, связанного с Украиной, в том смысле, что пошло все не так, как они планировали изначально, и не так, как они хотели бы. Есть еще одна новость интересная, которая звучит следующим образом. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро станет слишком опасным. Такое предостережение выпустил накануне альянс под названием «Пять глаз». Он объединяет Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США. По мнению разведслужб разных, мощные модели искусственного интеллекта, которые смогут с легкостью взламывать крупные предприятия и правительства, могут появиться уже через несколько месяцев. Например, такие приводятся примеры. Мифос, пятый фейбл от Anthropic. Этим моделям приписывают полную автономность и возможность обходить ограничения от разработчиков. Это одна сторона вопроса. Другая сторона заключается в том, что некоторые все-таки эксперты напоминают, мол, возможности этих моделей искусственного интеллекта в СМИ могут быть сильно преувеличены. Но давайте поподробнее разберемся, на самом деле, как обстоят дела.
3: Ну, дела обстоят так, что сейчас в Америке проходит чемпионат мира по футболу, и завершение чемпионата, оно, в принципе, очевидно. Либо Соединенные Штаты, команда сборной США выигрывает чемпионат, либо Трамп начинает новую войну. Тут вариантов нет.
1: Интересный подход.
3: Вот. А конфликт с Ираном для Соединенных Штатов стал первым опытом такой новой войны, да, войны Трампа. Он же говорил, что он миротворец, и вот чуть-чуть и получил бы Нобелевскую премию мира, но вот не получилось. И выясняется, что возможности Соединенных Штатов ограничены, да, потому что та динамика войны, на которую рассчитывали американцы, ну, как в Югославии, мощные залпы томагавков, которые выносят всю инфраструктуру, да, они оказались неспособны сломить сопротивление иранцев. Да, то есть, и у Ирана появилось оружие, беспилотники, да, которые изменили динамику войны. И здесь уместно вспомнить слова, старую американскую поговорку: «Бог создал людей разными, а кольт уравнял шансы». Да, и вот этот новый кольт – это беспилотники, как думают американцы. Ну, на самом деле, действительно, то есть одно дело воевать дорогим оружием за миллионы, миллиарды долларов, а другое дело, когда это оружие попадает в конфликт и спокойно отражается оружием намного дешевле. Знаете, как вот в крестьянских войнах, да, отряд рыцарей может уничтожить там крестьянскую деревню, но вот появятся нормальные Робин Гуды. И дешевыми луками и стрелами перестреляют их просто деревьев.
1: Всяких там, да, рыцарей.
3: Да, и все. И что скажет шериф Ноттингемский? Да ничего не скажет. Невозможно собрать дань вот этих вот вольных стрелков.
1: И виллы, косы и прочие приспособления.
3: Ну да, то есть дубина народной войны, это еще Наполеон понял, да, как плохо в холодной России, когда там мужики с косами и виллами. И вот сейчас стоит вопрос, а что делать дальше? Да, мы видим, как Европа пытается там использовать Украину как такой полигон для своих беспилотников, для своих систем. Понятно, что никто не хочет воевать людьми.
1: Да, это тоже такой факт, который надо закрепить и зафиксировать. Мы понимаем, что европейцы вообще в нынешних условиях не готовы идти жертвовать собой непонятно ради чего. Имеется, да, в виду те люди, которые в поле. Но еще одна ремарка. Мне кажется, что все-таки мы не совсем корректное сравнение привели: беспилотники и виллы-косы. Это фигуры речи, дорогие друзья. Считайте за фигуру речи.
3: Ну да, это по
1: потому что все-таки система довольно эффективная, стоит недорого, а может действовать довольно серьезно.
3: Ну и то, что они не готовы воевать, даже если они будут грозиться вести свой контингент на территорию Украины, да, то, скорее всего, это просто, ну, полицейские функции в городах, ну, как полицаи и гестаповцы. И не более того, потому что воевать вряд ли они людьми и хотят. Ну, пока не могут. Да. Возможно, через какое-то время Европа сможет воевать людьми, но для этого она должна очень сильно измениться. Она должна пройти вот все эти стадии, которые прошла Европа в начале 20 века. Серьезное потрясение, фашизма, рост национализма.
1: Обнищание.
3: Обнищание, уничтожение мигрантов в газовых печах. Только потом можно будет выковать
1: Этот новый характер, нордический.
3: Да, но для того, чтобы бросить их в нас. Ну, это лет 20-30 еще.
1: Однако же мы видим, что они на самом деле по этому пути идут, потому что рост нацизма мы недооцениваем, как мне кажется. Ведь эти ростки, которые проросли уже абсолютно серьезно и утвердились на Украине, они дают уже серьезные всходы и в Румынии, и в Молдавии. Прибалтика, само собой, разумеется. Почему? Потому что кто-то дал отмашку, очевидно, на реабилитацию нацизма.
3: Ну, проблема в том, что вот этот нацизм, вот все-таки такой атеистический нацизм, все-таки семена прошлого, находящиеся где-то в льдах хранилищ, они, конечно, могут прорасти.
1: Они уже прорастают.
3: Но серьезного урожая не дадут. Что-то нужно будет что-то более интересное придумывать. Но мы не будем подсказывать, что нужно придумывать, да, для того, чтобы быть более эффективными. Но вот то, что творится, допустим, в Ирландии, ну, Северной Ирландии, уже показывает, как сталкивают местное население коренное с мигрантами. И как будет дальше протекать все это противостояние, да, то есть как закалить нацию в борьбе. Ну, либо выживут представители Африки и Ближнего Востока, либо выживут потомки кельтов, галов и прочих германских времен. Третьего не дано.
1: Вот это интересный подход, потому что вроде бы до последнего времени мы понимали, что у автохтонного населения Европы, в принципе, шансов никаких по причине того, что общество потребления приводит к абсолютному расслаблению всех членов и к невозможности сопротивляться. Но, с другой стороны, сейчас я вас послушала и подумала, что всякое в жизни бывает.
3: Но и все-таки
1: воля выжить, она может сделать свое дело.
3: Ну да, плюс, если правильно готовить мозги, все-таки чем меньше они думают, тем легче мозги запихать правильную мысль, правильную для тех, кто будет управлять этой массой.
1: Цифровые технологии обнуляют все образование, которое в сжатый период времени относительно всей истории человечества давало серьезные плоды с точки зрения развития.
3: Вот,
1: да?
3: Опять же, давайте чуть-чуть зайдем в сторону. Вот наша основная тема от оружия нового и новых войн. Оцифровка архивов сделала Оруэлла роман 1984 реальностью. Потому что, когда в архивах нет бумажных документов, они меняются так, как это нужно тем, кто управляет моделями искусственного
1: интеллекта. Ну, то есть мы утрачиваем подлинные источники и утрачиваем возможность понимания того, что было изначально, если мы пойдем дальше по этому пути.
3: Да, еще Владимир Ильич Ленин в статье о крахе Второго интернационала говорил, что нельзя верить всему, что написано в интернете.
1: Совершенно верно. Это была очень правильная мысль Владимира Ильича.
3: Вот сейчас мы смеемся, а на самом деле через пару лет люди будут верить, что именно так Ленин и говорил. И вот то, что творится сейчас в цифровых архивах тех же европейских стран, там не будет правды. Там будет каждый день изменения четко по Оруэллу.
1: Но мы это уже наблюдаем. Если взять европейские музеи, которые из соображений политкорректности начали переименовывать название картин в своих ведущих музеев, потому что нельзя, чтобы была негритянка или негр и так далее.
3: Ну, даже Агата Кристи.
1: Десять негритят. Ну, и далее по списку.
3: Да, ну вот смотрите, что мы сейчас наблюдаем. То есть, с одной стороны, у них такое вот недоумение, а как же так, а почему не получилось, если всегда получалось, получилось с Ираком, получилось с Югославией, ну, так как-то странно пошло с Афганистаном, но там чистейший распил. 2 триллиона долларов потратить за 20 лет присутствия и ничего не получить. Да? Так вот, они говорят, ну вот мы обладаем Соединенные Штаты мощной армией мира, но реалия такая, что мы не можем использовать ее на полную мощность, да, потому что стоимость ущерба, стоимость оружия, она такова, что в условиях того же бюджетного дефицита и тех проблем, с которыми сталкивается западный мир, не привыкший быть золотым миллиардом, градом на холме, но не привыкший воевать в поле, вот эти реалии, вот надо с ними что-то делать.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО».
2: Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, вернемся к проблемам, которые сегодня испытывает наш противник, с чего мы начали, относительно вооружения и войны, способов ведения.
3: Здесь, на самом деле, противник испытывает главную проблему с мозгами, да, потому что мы наблюдаем очевидные когнитивные искажения. То есть они, наблюдая конфликт на Украине, думают, что это и есть война 21 века. И изначально американцы рассматривали войну на Украине как колониальную войну. Не случайно первые модели искусственного интеллекта, которые они применяли на поле боя в самом начале конфликта, они опирались на такую математическую модель войны полковника Блотта или игра полковника Блотта. Это мат-модель колониальных войн, разработанная в 20-х годах 20 века, более 100 лет назад, но достаточно сложно реализуемая в алгоритмах. И вот решение они нашли вот этой модели только лет 10 назад. Да, и вот Украина стала каким-то испытанием вот этой мозаичной войны или войны полковника Блотта. Сейчас они говорят о том, что пойдем дальше. И когда, с одной стороны, вот это когнитивное искажение, а как же беспилотники обнуляют все, хотя на самом-то деле в случае серьезного ракетного удара, даже не ядерного исполнения, а по всем электростанциям, мостам там, и так далее, да, и вот волнами, можно противника выбить по Клаузевицу, потому что цель войны – это лишить противника возможности сопротивления. Ну, да, одна из целей войны, а главная цель войны по Клаузевицу – это мир, комфортный для победителя. Да, вот нам нужен комфортный мир, то американцы как раз и уцепились за это. Ну, точнее, не американцы, а те, кто пытается на этом заработать триллионы. Да?
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и в этом контексте, наверное, стоит вспомнить лидеров ведущих технологических американских компаний,
3: конечно,
1: корпораций.
3: Конечно, все вот эти вот представители запрещенного экстремистского в России ЛГБТ-сообщества, ну, тот же самый Питер Тиль, он реальный ЛГБТшник, да, и Алекс Карп, который призывает убивать русских там и использует Украину для этого, глава Palantir и вот все вот эти вот разработчики искусственного интеллекта и OpenAI, и Anthropic, там и остальные, они говорят попавшим в недоумение американским генералам, политикам: смотрите, у нас вот мы сейчас вам предложим что-то, что поможет вам всем всех победить. А, ну, это, я думаю, что нечто подобное было в Англии 19 века, когда Уатт создал паровую машину, да, и надо было объяснить, каким образом паровая машина всех победит. А, ну, оказалось, что на море это еще возможно, а вот в войнах 19 века на суше все равно воевали пушками и лошадьми. А потом только появились танки, но тут достаточно далеко от паровой машины Уатта было. Тем не менее, вот концепция быстрого глобального удара, там Global Strike, там использование ядерного оружия, зарядов ядерных малой мощности для того, чтобы не было глобального заражения, да, она уступила концепции дешевого оружия с искусственным интеллектом. Да, но опять же говорю, это когнитивное искажение, потому что это бизнес. В случае серьезного конфликта, ну, воевать придется все-таки ядерным оружием, ну, с тем же самым Западом. И не надо вот строить иллюзии. Ну, потому что понятно, что глупо сбивать эти рои дронов. Мы знаем с вами, ну, кто моего поколения, старше или чуть-чуть младше, 5 факторов поражения ядерного взрыва. Ну, там и световое излучение, ударная волна, и электромагнитный импульс, и проникающая радиация, остаточная радиация. Там, да? Вот электромагнитный импульс, он обнуляет все эти рои дронов. Ну, так же, как и ударная волна, потому что, когда мы говорим про рои дронов, надо понимать, что чем меньше дрон, тем сложнее его защитить от кинетического или там, другого воздействия. Да? Он маленький, легкий. Но, тем не менее, они говорят, что Америка не может, не умеет создавать ничего дешево, что все, что касается оборонного производства, резко растет по кривой стоимости, ну, такая вот графика. Ну, понимаете, экономика же, ведущая экономика мира, если уж что-то делать, то так, чтобы себестоимость была космическая. Иначе это не американское оружие, и иначе не будет прибыли у американской корпорации. Зачем же выделять триллионы? И вот сейчас они говорят: Украина – полигон, беспилотники – это наше все, но есть еще проблема, что искусственный интеллект. Да, то есть тупые беспилотники без искусственного интеллекта – это непонятно что. А вот мы сейчас вам предложим следующую топ-модель – беспилотники с искусственным интеллектом. И вот есть проблема. Проблема в том, что не только у них есть беспилотники, не только у них есть искусственный интеллект. И они видят, что их главный противник пепел Фукидида стучит в сердца и американцев, теперь и китайцев, Китай, да, также достаточно хорошо продвинулся в моделях там, ну, DeepSeek, Moonshot, Minimax там, и так далее. Да, это модели, которые не хуже, да, чем OpenAI и прочие. И получается, что, с одной стороны, вот прикладное значение искусственного интеллекта, оно вот в разведке и в планировании, оно достаточно хорошее и серьезное. Да, теперь нужно что-то делать с конкуренцией. И Америка, вот я просто анализировал огромное количество публикаций, сделанных за последнее время ведущих американских аналитических центров, но то, что у нас есть в доступе, мы не будем называть, потому что все эти сакральные мантры, запрещенные или нежелательные в России, это очень долго будет, если каждый...
1: Значит, каждый некие будет, центры исследовательские.
3: Ну да, их много, да, и вот некоторые, те же самые, связанные с американской политикой, внешней политикой, и именами Рокфеллера там, и так далее, они говорят, что Америка сейчас проигрывает самой себе войну, потому что там нет доверия искусственному интеллекту. Вот даже так.
1: Интересно.
3: Ну, опять же, это все попытка тех самых технофашистов Кремниевой долины просто перехватить власть. Да, рассказать, что вот вы такие идиоты, люди, это слабое звено в войне, но отчасти, если мы говорим там про новый вид боевых действий, там, Ну, конечно, человек не может так быстро реагировать на быстрое кинетическое воздействие, но беспилотники – это не быстро. Это просто замена человека, замена артиллерии. Вот они говорят, без нас, без искусственного интеллекта вы проиграете войну Китаю, вы проиграете войну Ирану, уже проиграли, вы проиграете войну русским. Соответственно, вот технологическое превосходство Америки ослабевает, и через несколько месяцев китайцы получат, китайские военные, доступ к моделям таким же, как у нас, и надо с этим что-то делать.
1: Искусственный интеллект всех спасет.
3: Ну да, конечно. Да.
1: Мне еще, знаете, что понравилось? Извините, пожалуйста, в качестве лирического отступления, вы говорите технофашиста. А я подумала, а правильно, ведь именно таким термином мы должны оперировать, рассуждая о наших противниках, потому что они сами публикуют собственные манифесты о технофашизме. Значит, надо, чтобы героя нашла награда в виде правильного названия.
3: Ну да, определение много знают, хотя вот понятно, что истину в определениях дать полную не получится, но, по крайней мере, обозначить.
1: Обозначить, конечно.
3: С кем мы воюем? Да, потому что, с одной стороны, мы видим бум искусственного интеллекта у них на фондовом рынке, еще не в экономике, да, и этот бум, он может привести к глобальному краху вот этого всего.
1: А почему, если вкратце?
3: Ну, потому что вот те деньги, которые вкладываются в эти системы, они сталкиваются с ограничениями экономическими. То есть мы видим, что модели требуют много денег, модели требуют много энергии, но каждая новая модель, используя модели конкурентов и преимущества конкурентов, быстренько у них забирает лидерство. И начинается гонка вот этих вот искусственных интеллектов и моделей, которые приводят к тому, что все становится дороже, что выбывают конкуренты, и идет агрессивная борьба за рынок, но при этом добавленная стоимость, она очень маленькая. Да, то есть они не окупаются. И монетизация, она определяет только масштаб рынка. То есть они вот сейчас убьют конкурентов, а убийство конкуренции приводит к тому, что идет деградация. И сама экономика искусственного интеллекта, да, она пока не приносит, ну, они уже говорят, вот тех доходов. Что нужно сделать? Постелить соломку. Какую соломку? Военную соломку, да, потому что они видят, что, ну, как бы продукт, вот, выручка не получается, да, все убыточно, что независимые там разработчики умрут, там будет олигополия, но при этом вот конкуренция такая, а еще Китай, да, еще надо Китая как-то убить, что, скорее всего, в реальной экономике эффекта не будет. Ну, а значит, надо где-то взять бюджеты, чтобы это все окупить. А где? Правильно, бюджеты Пентагона.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
0: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанское. Село расположено в 25 километрах от Сум. Перед штурмом военнослужащие уничтожили ударные дроны противника, а расчеты БПС и артиллерии подавили позиции украинских националистов из отдельной аэромобильной бригады. Закрепившись в Иволжанском, российские бойцы начали зачищать здания и подвалы. Командование боевиков ввело в бой дополнительные резервы, но они были уничтожены. Контроль над селом расширяет полосу безопасности вдоль Курского приграничья и укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении. Заместитель министра обороны России Юнусбек Евкуров вручил медаль «Золотая звезда» родственникам героя Российской Федерации подполковника Хасана Тунгоева. Генерал армии отметил, что у офицера была возможность спастись, но он пожертвовал собой и собственной жизнью ради своих товарищей.
7: Будучи блестящим офицером, подполковник Тунгоев был не просто командиром, но и надежным другом, товарищем. И когда наступил момент, своя жизнь или жизнь, как говорится, этих таких случаях подчиненных, он не задумался и выполнил свой долг.
6: Также в церемонии принял участие глава Республики Ингушетия. Он отметил, что это уже пятая золотая звезда Героя России для уроженца Ингушетии. За каждым таким званием стоит подвиг, мужество и верность воинскому долгу, подчеркнул руководитель региона. Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Хасан Тунгоев с октября 2022 года принимал участие в спецоперации. Всего за время спецоперации личным составом зенитного ракетного дивизиона под руководством подполковника было уничтожено 5 самолетов, более 70 дронов и более 20 снарядов реактивных систем залпового огня противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Мухтар Бутаев в составе подразделения участвовал в штурме опорного пункта боевиков. Офицер заметил, что неподалеку находится группа противника, которая движется в сторону российского подразделения. Лейтенант организовал засаду. Националистов встретили внезапным огнем. Штурмовое подразделение противника удалось полностью ликвидировать. Подлодка «Магадан» вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач в море. Начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Рекиш принял доклад от командира лодки Дмитрия Куликова и поздравил моряков с прибытием на родную базу. Отличившимся подводникам вручили заслуженные награды и грамоты. Экипаж «Магадана» вышел из пункта базирования в декабре прошлого года. Корабль осуществлял в море боевое дежурство. Завершающим этапом длительного похода стало выполнение задач боевой службы. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Итак, мы упомянули в этом контексте Китай, который очень сильно беспокоит Соединенные Штаты Америки.
3: Что
1: делать с Китаем?
3: Да, что делать? Ну, как бы, когда-то тот же самый Foreign Affairs в статье «Америка, Китай и трагедия политики великих держав» делают вывод, что вот эта вот чимерика, такой симбиоз экономик Америки и Китая, привел к тому, что излишняя алчность и жадность американских корпораций, которые перевели свое производство в Китай, вырастил монстра, угрожающего Соединенным Штатам. Да, Китай страна независимая, Китай обладает огромным такой технологичной мощью, экономической мощью, независимыми финансами, и с ним надо что-то делать. И делать с ним предлагалось две вещи. Либо крах мировой экономики, ну, серьезный экономический кризис, который подорвет основы экономики Китая, либо просто обмен ядерными ударами. Но другого они не видели. Сейчас появилось другое.
1: Ситуация изменилась.
3: Да, искусственный интеллект. Давайте используем мощь искусственного интеллекта, если Америка опережает Китай хотя бы на несколько месяцев, для того, чтобы попробовать там как-то по-другому удар нанести. Да? Ну, вот, опять же, слово мышление. Если раньше они думали о быстром глобальном ударе, когда там в течение 1-3 часов наносится удар по центру принятия решения ядерным оружием малой мощности, противобункерными бомбами там, и ракетами, и дальше дестабилизация противника. Ну, что такое? Это вывод из строя критической инфраструктуры, опять же, кинетическими ударами. Да, а сейчас они говорят, вот, пожалуйста, модель искусственного интеллекта, от антропик, такие как Мифос там и так далее, быстренько взломают все, что нужно у китайцев, у русских, у кого угодно, и будем брать их тепленькими. А для того, чтобы замедлить Китай, давайте прекратим продавать им чипы нормальные, пусть они развивают свои модели на чем-то другом. И каково же было их удивление, что Китай научился это делать без чипов NVIDIA американских, вот эти вот модели большие, да, и находит иные решения. То есть, опять же, Фукидид опять стучит по головам и тех, и других все сильнее и сильнее. Да, вот это ловушки, когда падающий гегемон обязан навязать войну поднимающейся державе, у них из головы не выходит. Да, а дальше, вот, если они так продолжат портить Гомера, как это делает Кристофер Нолан...
1: Поясните.
3: Ну, чернокожий Елена Прекрасная – это нечто.
1: Понятно.
3: То они и Фукидиды извратят.
1: Здесь всякое возможно.
3: И он им ничем не поможет, ну, кроме как милосского диалога и как говорит союзниками. Вот сейчас разворачивается борьба, как ограничить доступ Китая к этим технологиям и как вообще вот, ограничить возможности противников.
1: А вообще реально ли остановить в этом смысле Китай, который и амбиции имеет, и возможности, и силы, и средства?
3: Ну, опять же, смотрите, когда мы говорим о том, что нам нужно делать, да, мы говорим о том, что мы не можем догнать ну, по передовым технологиям существующие технологии компьютерные, американские, даже китайские, но есть такое понятие закрывающие технологии, да, когда мы или кто-то разрабатывает какую-то технологию, которая закрывает достижения всех предыдущих. Да, потому что она более эффективная, более дешевая и вообще действует как-то по-другому. Да, как двигатель внутреннего сгорания закрыл целую отрасль коневодства. Да, хотя, казалось бы, ну, какие были красивые лошади. Там и фризы, тракены, там...
1: И вообще ипотерапия хорошая штука.
3: Да. Да, когда не ухожено. Да. И вот сейчас идет гонка искусственного интеллекта, но на самом деле надо готовить гонку инженеров и мозгов. Да, настоящих человеческих мозгов. Потому что как бы вот это вот искажение когнитивное и навязывание искусственного интеллекта где только вот, везде, да, мы же видим, что на самом деле это имеет коммерческую основу. Да, то есть не все решается искусственным интеллектом, большими языковыми моделями, и вот этими все решается, ну, мужеством солдат. Да, то есть вот это вот главное наше преимущество, что мы умеем воевать, что наши солдаты, офицеры, ну, наши бойцы, они реальные герои, да, и такого опыта, как у нас, ну, может быть, только у наших противников бандеровских, у них нет. Да, и попытка заменить искусственным интеллектом мозги своих инженеров-разработчиков, попытки соединить эту вот химеру дронов и искусственного интеллекта и передать, опять же, машинам функцию убивать, да, она ничем хорошим, скорее всего, не закончится. А проблема в том, что, ну, как вот многие отмечают, что в мире заканчивается главный ресурс – разум и мозги. Да, и чем больше вот, происходит внедрение вот этих моделей, тем меньше мозгов у них остается. И проблема в том, что как бы, на чем строилась американская ВПК после Второй мировой войны? На экспорте мозгов, да, самая операция «Скрепка», когда они нацистских инженеров и ученых забирали себе, там, ну и японских тоже, да, там не все деятели отряда 731 понесли наказание, да, которые ставили опыт над живыми людьми.
1: Более того, есть предположения, очень обоснованные, что все эти медико-биологические эксперименты, которые проводились нацистами в Третьем Рейхе, они продолжились в Соединенных Штатах Америки.
3: Ну да. И вот, то есть они всегда полагались на экспорт мозгов. Ну, то же самое Энрико Ферми, да, который там главный все-таки по ядерному оружию Соединенных Штатов. Ну, вот сейчас все это заканчивается. То есть вот попытка купить инженеров, там, китайцы уже не продают.
1: А можно лирическое отступление здесь? Совершенно замечательная, в кавычках, история. Мы тут с коллегой накануне обсуждали тему следующую. Искусственный интеллект, он ведь тупеет вместе с людьми. Как работают эти нейросети, когда Обучаются они уже на тех материалах, которые прежде были сгенерированными людьми с помощью искусственного интеллекта. А мы знаем, что это галлюцинирование, ошибки, придумывание несуществующих фактов. И таким образом, когда мы уже сегодня имеем постоянное увеличение объема информации с помощью, скажем так, непрогрессирующего человека и использованного им искусственного интеллекта, в общем, мы очень стремительно приближаемся к пропасти в этом смысле.
3: Ну, да. И...
1: То есть, еще раз, искусственный интеллект обучается на негодном материале, грубо говоря.
3: Не, ну, они на разных материалах, но тем не менее.
1: Ну, в частности, если вот, открытые сети
3: возможности по пылесосиванию мозгов со всего мира у нее заканчиваются. И это связано и с общей деградацией мировой науки, и с противостоянием, те же самые китайцы, которые там уже изгоняются из американских университетов, и противостояние с нами, и искусственный интеллект, потому что вот у нас два союзника армии ФОД, ну и Белоруссия с КНДР, а в Америке два союзника доллар и искусственный интеллект. Да, вот это все заканчивается. И ситуация, когда нет новых идей, а искусственный интеллект, он может только на старых, да, он ничего нового не создает, как раз и приведет к тому, что попытка новой войны после чемпионата мира по футболу, потому что, наверное, вряд ли Америка выиграет, значит, война будет, приведет к использованию чего-то вот нового, чего подскажут Трампу те самые технофашисты, как эффективно вот эти большие модели монетизировать. Да? И вот в этой экономике, в этой войне на самом деле заложен наш успех. Да? Потому что если мы понимаем, что наш противник сфокусируется только на этом, да, то, ну, по крайней мере, можно устраивать стратегию борьбы с ним. Потому что у любой технологии есть и уязвимости, и есть обратная сторона. Да, то есть, если вы не воюете людьми, если вы не используете оружие быстрого глобального удара, а используете рой дронов, соответственно, ваши возможности ограничены. Если вы используете террористические методы, ну, будьте готовы, что рано или поздно подобные методы, даже не подобные, а более серьезные, связанные с вашей инфраструктурой, будут применены. Потому что, ну, опять же, пока я не знаю, что у нас происходит с этим орешником, но тем не менее, вот когда все подвязано на цифру, удар, кинетический удар, даже не ядерный, по дата-центру, он обнуляет всех. Да, и все. И какие бы ни были мощные модели искусственного интеллекта, если нет электричества, если нет интернета, если невозможно вот генерить эти запросы и ответы, если обнулились счета в банках, в магазинах нет продуктов, потому что система, которая была заточена, вот, контроль там, логистики и все остальное, она не работает. И даже вот простые вещи, как вот сейчас мы видим в новостях, остановилось железнодорожное сообщение в Германии из-за проблем то ли с жарой, то ли с какими-то информационными проблемами. Ну да, и вот, пожалуйста. То есть ставка на не на человека, а на машины, причем машины ограничены, да, она приведет к тому, что вот пока мы воюем в специальную военную операцию, они могут себе позволить думать, что это война 21 века. Еще раз, если мы все-таки начнем воевать, ну, как надо, вот, с нормальным противником, не жалея населения противника, это другая война. Вот это вот реально будет война 21 века.
1: И в самом финале нашей беседы, тогда, если промежуточно резюмировать вот ту тему, которую мы сегодня обсуждали, ведь эта тема на самом деле новой гонки вооружения, верно?
3: Да, но при этом и американцы, и мы, и китайцы понимают, что все-таки ядерное оружие, оно остается главным залогом безопасности и сохранения суверенитета. Да, то есть, опять же, вот эта вот мишура, связанная с искусственным интеллектом и с этой темой, это одно. Дроны – это другое. Дрон – это очень эффективное оружие, ну, беспилотники. И мы уже много раз говорили о том, что во многом мир будет воевать беспилотными системами, беспилотные танки, беспилотные катера, беспилотные летательные аппараты. Но никто не отменяет ядерного оружия. Поэтому гонка вооружений в мире продолжится. И это констатируют и американцы, и китайцы, и мы. И вот это вот наращивание ядерных сил и распространение ядерного оружия, к сожалению, да, это то, чему предстоит столкнуться миру, мировому сообществу в ближайшие годы, ну, или десятилетия. Поэтому тут еще проблема у союзников США, они, которые боятся, что Соединенные Штаты их бросят, соответственно, милитаризация и увеличение ядерного потенциала Европы, что не добавляет безопасности нам и европейцам. Да, это милитаризация Южной Азии, Индии, Пакистан, Юго-Восточной Азии, там, не знаю, возможно, что-то позволит Японии обрести ядерное оружие. Приходят к власти политики, которые, вот как и в начале 20 века или в конце 19-го, думали, что все можно решить блицкригом или быстрой войной, и что Первая мировая закончится к Рождеству 14-го года. Да, ведь так же все думали. Вот это самая большая проблема. То есть нам надо понимать, что никуда мы не денемся от нашего ядерного щита, что ракетно-космические технологии нам придется разрабатывать параллельно технологии беспилотных систем, что мы никуда не денемся от гонки мозгов, и, наверное, мозги здесь будут главным ресурсом, да, потому что те, кто будет полагаться только на модели искусственного интеллекта, вряд ли разработают нечто серьезное и способное противостоять противнику. То есть вот стратегический приоритет, он достигается за счет разума. И разума в планировании, разума в поиске научно-технических решений. Ну, то же самое гиперзвук, там даже это же научно-технические решения, и научно-инженерные, а не вот то, что нарисовал искусственный интеллект. Попробуйте воплотить это в реальности. Да, не у всех получается, у американцев как-то не очень. И вот эта гонка, к сожалению, с нами надолго. Да, мы вернулись в реалии холодной войны 20 века, просто в новых условиях.
1: Александр, огромное вам спасибо за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был сегодня с нами. До новых встреч.
8: Стратегия национальной безопасности. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Наталья Дарованная. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Русский мир», посвященная событиям, которые происходят в приграничье. Так звучит голос Белгородчины. Об этом кричат сердца тех, кто воочию видел эту войну.
10: Я росла на традициях мощного русского мира, где в семье выше всех почитают и мать, и отца.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
9: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
8: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Гейзеры – редкое явление на Земле. Во всем мире их существует около 1000. Примерно половина находится в Йеллоустонском парке. Другие крупные скопления – на Камчатке, в Исландии, Новой Зеландии и Чили.
10: Факт второй.
12: Для извержения гейзера нужно уникальное сочетание магматического тепла, подземных вод и особой геологической структуры. Если хотя бы одно условие нарушается, гейзер может уснуть или исчезнуть навсегда.
10: Факт третий.
12: Самый высокий гейзер в истории находится в Новой Зеландии. Называется Ваймангу и в начале 20 века давал фонтан до полукилометра.
10: Факт четвертый.
12: Гейзеры существуют не только на Земле. На спутниках Сатурна и Нептуна обнаружены криогейзеры. Они выбрасывают ледяные фонтаны из воды, аммиака и метана.
10: Факт пятый.
12: Некоторые гейзеры извергаются горизонтально или под углом. Это зависит от формы их устья и подземного канала.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о гейзерах.
13: Очень важные вопросы.

Первое, что надо понимать, это два разных устройства. У них свои собственные электроприводы и свои собственные натяжные колеса. Казалось бы, можно было бы синхронизировать обе этих системы для того, чтобы они работали с одной скоростью. Но здесь имеет значение второй нюанс. Колеса натяжные, которые задействованы для движения поручней, покрыты резиновым составом для лучшего сцепления. При контакте резины с резиной это покрытие постепенно стирается, и поэтому изначально закладывается примерно 2% разницы в скорости движения со ступенями эскалатора. По мере стирания диаметр колеса несколько уменьшается, и скорость становится примерно идентичной. Ну а когда уже начинают поручни отставать, это означает, что колесо уже пора менять.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия подготовила меры на случай изъятия ее активов за рубежом. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он также уличил Европейский суд по правам человека в двойных стандартах.
2: Он без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уж не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине.
1: Дмитрий Медведев также заявил, что полномочия Зеленского давно истекли, и по нормам международного права это лишает его каких-то...

0: каких-либо иммунитетов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что некоторые вопросы вызвали у него недоумение.
1: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьников. Смысл вопроса «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения и этического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
0: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Обществознание теперь будут изучать 3 года вместо 6, сохраняя при этом всю необходимую практическую ценность предмета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья. С вами программа «Геостратегия», в которой мы сегодня порассуждаем о том, как серьезные вещи, масштабные, планетарные, связаны с тем, что сегодня происходит у нас летом. Что значит летом? Время выбора будущей профессии. Бедные наши дети, мне действительно их очень жаль, потому что нагрузка у них огромная. Сначала сдача выпускных экзаменов, потом вступительных. И все это связано с выбором профессии. Кем быть? Зачем быть? На второй вопрос ответить, наверное, даже важнее. Какая профессия модная? Какая полезная? Какие личные перспективы ставят взрослые дети у себя в головах? Это больше зарабатывать или заниматься тем, что интересно, по-настоящему приносить пользу родине? Итак, в программе «Геостратегия» Андрея Юрьевича Школьникова мы у него спрашиваем о том, что как связаны вещи образовательные с тем, какие процессы в геополитике, в геостратегии в целом это в будущем может определить. И связано ли это как-то с историей нашей страны?
2: Да, день добрый, друзья. Ну, смотрите, когда мы смотрим на жизнь уже по прошествию, мы понимаем, что мы допустили много ошибок, что очень многие люди живут просто не свою жизнь. Пошли не туда, куда надо было. Пошли по простому пути, делая не то, что нужно, а то, что хотелось и было удобно в тот момент. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что дети выбирают, дети смотрят, дети думают, ну, друзья, сколько людей работает по своей профессии? И многие шли туда, действительно, куда, как бы, казалось, хотелось. Мы понимаем, что нам... Причем понимание этого происходит не сразу, когда уже получили образование, начали работать. Приходит понимание, что что-то хотелось другого, что-то нужно другое. Поэтому, когда мы взваливаем на плечи 16-17-летнего там, еще ребенка с инфантилизацией сейчас, с растянутым детством, принятие решения о его будущем, ну, мы ставим его в ситуацию выбора, когда он не имеет всей полноты. Ограниченного выбора без понимания. Плюс есть много профессий, которые появляются только после там, второго, третьего образования, после дополнительного опыта. Это тоже должно, нужно учитывать. И поэтому, разбирая, мы все-таки должны детям помогать и подсказывать, куда им идти. Давать направление, давать выбор. Не в том смысле, что навязывать. Из серии «вот я там работал, я тебе здесь помогу, поэтому иди туда же». Нет, не надо пытаться прожить жизнь за ребенка. Если у ребенка есть предпочтение, есть, соответственно, направление, значит, надо от этого идти культивироваться. Именно это. Да, мы входим в период, вошли уже на самом деле, где для успеха в жизни нужно будет 2-3 образования высших. Их уровень упал. Специализации стало больше. Нет, четко, ну, сколько было раньше профессии экономиста лет там 30-40 назад? Ну, в каком-нибудь райцентре посмотри, сколько есть вариантов работы экономиста. Ограниченное количество.
1: А иногда сколько их? Сколько?
2: Ну, сколько в Москве? Громадное количество разных специальностей, и этому не учат на уровне института, потому что это все узкие специализации, которые приобретаются потом. Соответственно, будущее за многопрофильными дисциплинами, наддисциплинарными, которые сочетают в себе множество элементов, моментов, и вот это вот нужно тоже смотреть, учитывать. С другой стороны, когда мы начинаем пытаться понять, что ребенок хочет, ну, нужно четко исходить не из своих представлений о том, каким был мир, когда мы хотели. Не брать в основу, что вот сейчас востребована эта профессия, давайте будем отправим ребенка туда, где вот сейчас максимальный конкурс, сейчас максимальные зарплаты. Несколько лет назад был бум в IT. Когда началось СВО, началось закрытие, зарплаты в IT-секторе резко взлетели. Сейчас это все откатывается назад, все. Как бы вот этот ажиотаж прошел. В 90-е, нулевые годы банковский сектор был сверхпривилегированным. Что это? Вау! Какие зарплаты? То есть, условно, пойти программистом в какую-нибудь IT-компанию начального уровня. И пойти программистом в банк, это было полтора-два раза разница по зарплатам. В чем-то в банке было более скучно, просто и прочее, но там платили больше. Там всю дорогу платили больше до кризиса 2008 года, когда вдруг это все вот банковское разрастающее начало сжиматься. И вдруг оказалось, что там, где нет особой специализации, там, где у тебя нет преимущества, рассчитывать не намного можешь. Что у нас было с нефтегазовым сектором до СВО? Что хорошо для «Газпрома», хорошо для России. И нефтегаз воспринимался как вообще идеальное построение карьеры. Но он сейчас много кого интересует. Сейчас инерция. У нас, когда начинаются международные какие-то переговоры, разговоры и прочее, да, вот сейчас был Китай, и туда взяли руководители нефтегазовых корпораций. Но это были как одни из. А раньше это были чуть ли не главные после политических, там, политического руководства, кто туда ехал, это были главные переговорщики. Сейчас это одно из направлений. И вопрос освещения, будет ли очередной трубопровод, объема газа и прочее, они, ну, третьестепенные. Поскольку мы понимаем и без них, Россия сейчас продает нефть и газа на внешний рынок раза в два больше, чем надо. Ну, когда у нас сальдо внешнеторговое в районе 130-140 миллиардов в год, до СВО, называется, было там 170, но нет вывода капиталов, у нас реально в экономике Центральный банк не знает, что делать с этой валютой. Это громадные объемы валют. У нас валюты сейчас на такие запасы. Но под нее называют... Вы можете печатать рубли, ну, потому что внутри не могут ни доллары, ни евро, ни иены, ни прочего, вот, вот, ни юани обращаться. Но как бы Центральный банк не хочет. Соответственно, менять он ее тоже не хочет, потому что это эмиссия рублей в экономику. Вот у нас и получается. Зачем мы это продаем в таком количестве? У нас есть потребность? Нет, у нас все перекрыто, у нас запасы громадные. А вывод капитала нету. Перестали сотни миллиардов вытягивать на Запад, и опять дефицит давать, и больше, больше, больше давать. Нет, не получилось. И где нефтегазовый сектор? По привилегиям, по значимости. Он ушел. И вот это вот меняется. Но если мы начинаем смотреть с точки зрения именно текущих реалий, куда ребенку идти, мы, как правило, смотрим вот здесь, сейчас и будущее, улучшенная, ухудшенная версия настоящего. Продолженное настоящее, не понимая, что все поменяется. Вот прежде чем пытаться найти хотя бы направление, профессию, подумайте, какой будет мир через 10-15 лет. Когда ребенок будет строить карьеру, когда он получит собственное образование, получит первоначальный опыт, станет специалистом, там, ремесленником качественным, и будет работать. Будет ли та профессия, которой вы рассуждаете, востребовано в тот момент. То направление. В 90-е годы знание иностранного языка позволяло делать карьеру практически в любом направлении. Новые профессии создавались, брали людей после там, педагогического с образованием учителя иностранного языка, потому что он мог общаться с иностранцами, он мог литературу читать, мог с штаб-квартирами, с партнерами переговоры вести. Вот это было, остальному научим. И они вырастали до топовых позиций. Где это сейчас? Сейчас иностранный язык вообще ничего не дает. При наличии переводчиков автоматических, которые делают перевод на уровне хорошего ремесленника, ну, дай так, среднего ремесленника, уже нет необходимости вот в особенностях. У тебя сейчас необходим навык литературно, автоматически переведенный текст превратить в литературный перевод. Да, остаются уровня экстра-класса переводчики, которые вот как маршак, шедевры создают при переводе. Но это экстра-класс, это единица, это всю жизнь посвятившие этому, это филологи-профессионалы, десятки лет, то есть это вот-вот-вот. А всем остальным хватает разговора, но разговорный язык – это два десятка диалогов выучили, называется, и вот вы поехали, поболтали, потрындели, называется, small talk, ни о чем, и все.
1: Ну вот мы вернемся к выбору профессий, к выбору сложных профессий. Ровно через минуту не уходите, потому что у меня есть очень важный вопрос.
0: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Андрей Юрьевич, вот вы говорите о выборе умом, да, разумный выбор. Сели вечером семья дома вместе с ребенком, который закончил школу, у него есть в голове какая-то схема, родители знают о том, о списке профессий, которые будут более-менее востребованы, ориентируются по конъюнктуре, по ситуации на сегодняшний день, по рынку труда, где хорошо платят, какая работа является более-менее стабильной. А вот у меня вопрос другой. Например, ребенок пришел и говорит: хочу быть ветеринаром. Вот хоть ты тресни. Хочу быть микробиологом. Хочу быть химиком. Хочу быть физиком профессиональным. То есть, заведомо работать в том секторе экономики, наука, культура, искусство, технологии, инженерия, неважно. Важно то, что это сектора экономики, в которых есть потолок заработной платы, и все прекрасно об этом знают. Человек понимает, на что он, что называется, подписывается, но он считает своей судьбой работу... Он вот коров хочу лечить. Вот хочу лечить коров. Или хочу в микроскоп рассматривать митохондрии. За это платят немного. Построить личную карьеру, если ты не хочешь создавать как коммерческое предприятие, а просто работать, можно только в рамках отведенного потолка заработной платы. Как сориентировать человека на, не только на сознательный выбор, но и на выбор того, что является делом его жизни? Вот вопрос. Мы вернемся к ответу на него. Через минуту не уходите.
0: Геостратегия. Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Итак, выбор. Выбор профессии сердцем, душой, умом, расчетом. Что вот в этом списке необходимых вопросов, которые человек должен задать себе и которые семья себе должна задать в режиме выбора профессии, будущей профессии своего ребенка, какой выбор правильный? Сердцем, эмоциями, умом, предпочтениями или расчетом?
2: Ну, давайте так. Если ребенок уже четко понимает, современный ребенок, что он хочет, это уже замечательно. Плюс, когда вы говорите, что исходя из текущих реалий, там есть потолок, нет перспектив, откуда вы знаете, что будет через 10-15 лет?
1: Я не знаю. Ну...
2: Мы можем, есть, ну, мы уже понимаем, что это будет переход, что, ну, как бы такое небольшое называется описание, боковичок практически. Есть переход шестой технический уклад, вторая половина 30-х годов. Мы понимаем, что востребованы будут сочетания другой, не просто отдельной специальности. Востребованы будут люди с двумя-тремя образованиями. Вот то, что нужно ребенку сейчас уже объяснять, что учиться он будет не отучился в институт и ушел. Нет. Он будет учиться
1: все время.
2: Лет 10-15, а лучше всю жизнь. И даже уже, называется, в зрелом возрасте он может еще пойти на какое-нибудь образование абсолютно курсы. Непрактичное.
1: Курсы, да.
2: Нет, не курсы.
1: Курс повышения квалификации.
2: Не курсы.
1: Или принципиально
2: нет,
1: другое
2: нет,
1: образование.
2: Нет, другое. Есть образования, которые, в принципе, непрактичные. Которые для души. Которые вот просто вот необходимы для того, чтобы вот тебе хочется. Ты даже не собираешься поворачивать свою жизнь, переворачивать, а просто интересно это. И ты можешь пойти на фундаментальное образование, потому что отдых должен быть, как это говорили и советские психологи, и советские, кстати, еще российские, советские биологи. Лучший отдых – это смена деятельности. Но смена деятельности должна быть и физическая, и интеллектуальная, и эстетическая, и духовная. Вот это вот все должно быть, соответственно. Поэтому получение образования, вот когда ты любишь учиться, ты это разбираешься, абсолютно не связанного с твоей деятельностью вообще, но тебе интересно, это нормально. Но большая часть гуманитарных образований не такие. Они вообще не про деньги, не про практику. В принципе. Его можно получать для души. Вот именно. Но когда у тебя уже решены вопросы денег, или ты понимаешь, что ты будешь учиться дальше. Соответственно, когда вы говорите о том, что вот это образование не будет, не факт. Будет востребовано образование инженерное. Четко. Вот 10-15 лет, вторая половина 20-х годов, инженерное образование, максимально сложный институт, вот просто вот. Будут востребованы образования на стыке биологии и химии. Отдельно химия. Вот это вот. Это будет востребовано. Просто по отраслям. Я сейчас по приоритету говорю. Будут, соответственно, востребованы образования, связанные с... Ну, в общем, все, что сейчас, например, вот IT, там, энергетика и прочее, это уже инфраструктура станет. Оно будет как поддержка. Будет целый ряд образований, которые всегда нужны, но у них есть потолок по зарплатам. Медики, учителя и прочие, работа в силовых органах, там какие-то вот функции, обслуживающие государство, обслуживающие людей, они тоже будут нужны. И вот это мы можем посмотреть. Но это будет экономика шестого уклада, где у нас будет роботизация, аддитивные технологии, ядерные технологии. И плюс еще целый набор. Суть их в чем? В потенциале 90% людей не нужны как производители, но нужны как потребители. Их труд можно алгоритмизировать. Они не будут выкинуты, переведены из серии «отучился», но это ужас, когда ребенок учился в школе, учился в институте, закончил его и ни дня не работал. Ну вот, вот так вот это может, то есть они как бы не очень нужны. Поэтому будут условная занятость, ну вот сейчас условная занятость, офисный планктон и эффективные менеджеры. Сейчас, кстати, режутся. О чем предупреждалось, что это ненормальная занятость. Такие же будут создаваться варианты другие. Ну, там, весь бизнес, самозанятый, какие-то вот движения. Кто-то будет в компьютерных играх ресурсы добывать, тоже за это деньги получать. То есть, ну, варианты разные. То есть, или просто раздавать деньги, или создать у человека ощущение, что он чем-то занят. А будут, просто в 10 видов деятельности, которые нельзя свести к алгоритмам, и там будут люди. И вот эта работа станет привилегией. И вот для этой работы, когда они будут создаваться, как в 90-е годы создавались новые профессии, где нужен был иностранный язык, для этих работ будет нужно серьезное базовое инженерное образование, логика, мышление, плюс творческие способности. Вот ребенку надо дать, вот идеальный вариант – это инженерное образование, именно инженерное, серьезное. Можно, можно математика, какие-то еще моменты, но все-таки с практикой лучше. Плюс что-нибудь творческое. Потому что, когда будет выбирать, ребенок не просто задачки решает, но он рисует, поет, что-то конструирует, какие-то вот эти вот моменты, то есть вот именно всесторонне развит. Плюс добавьте спорт. идеальный ребенок, вот, когда у нас говорят, вот сейчас вот дружно гнать на спорт. Вот, давайте там 4-5 лет, сейчас спортивная секция, потом спортшкола, потом вот называется переход на домашнее образование, вот-вот. Я говорю, зачем? Зачем надо? Я хочу вот 16 лет, чтобы ребенок замечательно окончил школу, имея возможности поступить на любое направление, куда он захочет, куда будет душа тянуть, просто вот хороший уровень образования получить с поддержкой там со старой советской школой. У него есть 2-3 спортивных разряда, начало взрослых, дальше не надо. 3-й, 2-й взрослый замечательно. Вот 2-3 образования называю, вот спорта. И что-нибудь, рисование, музыка, еще какие-то творческие что-то, танцы, вот разнообразие. Чтобы ребенок не бездельничал, был занят все время, вот пока вот называется, вот он рос, потому что, ну, как говорится, чем, это как в армии, чем бы солдат ни занимался, лишь бы не бездельничал. Да-да-да, вот то же самое, ребенок так же, потому что будут планшеты. Но, с другой стороны, он будет разносторонний. Такое классическое аристократическое образование. Широкое, разностороннее, выбирай, что хочешь. База широкая должна быть. На широком фундаменте легче строить специализацию вот эту, чем вот на вот узком, когда у тебя, да, у ребенка будет спорт, у него тогда будет четкая профессия, у него будет единственная профессия, тренер, больше он никем не сможет работать, потому что он не учился, потому что он формально что-то вот галочки ставил, ничего не понимая, вот все. То есть, если раньше вот современные футболисты прокатили учиться на уровне 7 класса по интеллекту, потому что творят, сейчас еще хуже, сейчас специализация вообще ужас. Серии мы вот будем сейчас выполнять нормативы, но разряд нам дадут только через год, через два, когда мы по возрасту дойдем. Да что мы сейчас делаем? Вот планируют выходить там, вот кто, называется, родители думают, что ребенок станет Овечкиным. Лесрук.
1: Угу.
2: Вы кто? Вы что? У вас дети уже лет 9-10. Для того, чтобы вот вытянуть на профессиональный уровень, надо было ребенка в 6 лет последний момент, когда он был на жесткую профессиональную переводить. У вас полулюбительское это все.
1: Да.
2: Научился, катается, удовольствие получает, сможет...
1: И хватит.
2: Все, хватит, успокоились.
1: Вы знаете, какую вот я вспомнил странную вещь? Вот Дмитрий Иванович Менделеев, понятно, что, например, гениев рассуждать достаточно там спорный вопрос.
2: Нужно?
1: Но
2: мы должны
1: смотрите,
2: пытаться
1: я хочу напомнить, чем был известен Дмитрий Иванович Менделеев, помимо периодического таблица, он очень много чего в жизни успел сделать, очень много в разных областях науки, но известен был прежде всего как чемоданщик. Человек, который изготавливал абсолютно уникальные саквояжи и чемоданы. К нему стояла очередь из всего, значит, света тогдашнего. Вот. И о себе Менделеев говорил, да какой я гений, я просто работаю всю жизнь, вот и гений. Друзья, мы продолжим беседу после короткого перерыва. Пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в Максе. Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, не пропустите новые выпуски, актуальные подборки событий на международном уровне. Мы вернемся через минуту.
6: Геостратегия. Продолжим после новостей.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Иволжанское. Село расположено в 25 километрах от Сум. Перед штурмом военнослужащие уничтожили ударные дроны противника, а расчеты БПС и артиллерии подавили позиции украинских националистов из отдельной аэромобильной бригады. Закрепившись в Иволжанском, российские бойцы начали зачищать здания и подвалы. Командование боевиков ввело в бой дополнительные резервы, но они были уничтожены. Контроль над селом расширяет полосу безопасности вдоль Курского приграничья и укрепляет позиции группировки войск «Север» на Сумском направлении. Заместитель министра обороны России Юнусбек Евкуров вручил медаль «Золотая звезда» родственникам героя Российской Федерации подполковника Хасана Тунгоева. Генерал армии отметил, что у офицера была возможность спастись, но он пожертвовал собой и собственной жизнью ради своих товарищей.
9: Будучи блестящим офицером, подполковник Тунгоев был не просто командиром, но и надежным другом, товарищем. И когда наступил момент, своя жизнь или жизнь, как говорится, в таких случаях подчиненных, он не задумался и выполнил свой долг.
8: Также в церемонии принял участие глава Республики Ингушетия. Он отметил, что это уже пятая золотая звезда Героя России для уроженца Ингушетии. За каждым таким званием стоит подвиг, мужество и верность воинскому долгу, подчеркнул руководитель региона. Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Хасан Тунгоев с октября 2022 года принимал участие в спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Мухтар Бутаев в составе подразделения участвовал в штурме опорного пункта боевиков. Офицер заметил, что неподалеку находится группа противника, которая движется в сторону российского подразделения. Лейтенант организовал засаду. Националистов встретили внезапным огнем. Штурмовое подразделение противника удалось полностью ликвидировать. Подлодка «Магадан» вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач в море. Начальник штаба Тихоокеанского флота Сергей Рекиш принял доклад от командира лодки Дмитрия Куликова и поздравил моряков с прибытием на родную базу. Отличившимся подводникам вручили заслуженные награды и грамоты. Экипаж «Магадана» вышел из пункта базирования в декабре прошлого года. Корабль осуществлял в море боевое дежурство. Завершающим этапом длительного похода стало выполнение задач боевой службы. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
10: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
11: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
12: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
10: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
13: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Напоминаю, что у нас в студии геостратег, корпоративный стратег, экономист Андрей Юрьевич Школьников, и мы продолжаем интереснейший разговор сегодня о выборе профессии. А давайте попробуем определить, ну, скажем так, дорожную карту, последовательность действий семьи и ребенка в выборе профессии и какой способ является наиболее правильным и наиболее простым для того, чтобы не запутаться на этапе выбора хотя бы первой профессии, а уже потом, когда человек взрослеет, ему будет легче соображать, как ему развиваться дальше.
2: Ну, первое, что мы уже сказали, что не специализировать ребенка в раннем возрасте, не загоняя его в прокрустово ложе, из которого нельзя вырваться, когда он будет там или спортом заниматься, или узкая специальность, отдать ребенку в какой-нибудь математический класс, я вот только вот математика, в средней школе уровень образования должен быть широкий. Специализация как можно позже, чтобы нейросети, мозговые вообще структуры не усыхали. Когда говорится, все, я буду там математиком, программистом, физиком, зачем мне литература в старших классах? Нет, друзья, она обязательна. Я помню, у нас в физмат-лицее было четко очень жесткие требования и по литературе, и по русскому языку, от которых мало никому не казалось. Но это было обязательно.
1: Это перекликается с решением президента.
2: Абсолютно,
1: вот, который,
2: да? Абсолютно, да-да-да. То есть там как бы и другие предметы были. То есть того, что вы понимаете, куда будет специализация, не означает, что вы не должны что-то другое изучать. Что вы не должны гуманитарные науки и языки для развития не на уровне. Мы понимаем, что сейчас язык, когда вот он уходит как работа, то есть сейчас лингвисты, давайте так, если раньше лингвисты это была все-таки практическая работа переводчика, сейчас лингвисты становятся как физики-теоретики. Условно говоря, есть профессия, куда идут люди с талантом, для которых это является будущим, которые будут, то есть не вот большая толпа зарабатывать, нет, туда идут люди, которые идут именно решать проблемы и задачи. Вот лингвистика, это будет вон туда. То есть это будут люди, для которых это призвание, у которых к этому есть очень серьезный талант. Ну, потому что практическое уходит. Это не хорошо, не плохо, это реальность, данная нам в ощущениях. Физику-теоретику тоже не идут люди зарабатывать большие деньги. То есть, как бы там мы понимаем это. Вот. И такие профессии тоже есть.
1: А вот я хотел спросить. У нас 10 лет назад, или даже 15 уже, настойчиво нам вбивали в голову мысль о том, что фундаментальная наука не нужна. Что нам нужна только прикладная наука, которая ведет к решению конкретных задач в секторе реальной экономики. То же самое, кстати, мне кажется, касается и филологии. Это же ошибка. Потому что именно фундаментальные знания дают толчок к развитию практических отраслей науки.
2: Когда мы берем людей, не понимающих сложных вещей, у нас же любят говорить из серии, ну, понимаете, у нас кто принимал решение? Люди, которые жили в парадигме, если ты такой умный, почему такой ты не богатый? Ну, которым, собственно говоря, обратный вопрос, если ты такой богатый, почему ты так и не стал умным? Которые не стали умными, не понимали картины, они не видели, что нужен фундамент. Что наука фундаментальная в мире прекратила развиваться на уровне 80-х годов. Вот с середины 80-х годов начался кризис фундаментальной науки. Кризис прикладной науки пришел позже. Сейчас у нас
1: как
2: потом
1: следствие?
2: Кризис, конечно, конечно, дальше снова не открывается. Сейчас у нас кризис инженерии завершается, то есть полностью как бы там вот в мире все это сыпется. Все, сейчас вот даже производственные вещи уже летят. Но началось с фундамента. Фундаментальная наука – это государство. Это не планы программы, это фонды, это финансирование. Ты не знаешь вот из этих 10 человек, кто что-то найдет. Но они талантливые, они ищут, они не воруют, они искренние, и ты поэтому просто даешь деньги и смотришь, потому что если один что найдет открытие, это вот все это окупит, вот просто вот это вот окупит. Вот это вот роль государства. И туда тоже нужны люди, туда нужны люди специфические, туда нужны люди, которые горят глаза, которые приходят не зарабатывать. Это своя специфика. Но если у вас ребенок такой, ну, тут ничего не сделаешь. Он должен туда идти. Не ломайте ему судьбу. Не все измеряется в жизни социальным статусом и деньгами. Выражение творчества – это уже достаточно. Когда вы говорите зарабатывать больше, а сколько надо? Вот сколько ребенку будет нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно? Кому-то нужны и миллионы, и миллиарды. Кому-то, собственно говоря, хватает. Вот у него вот все комфортно. Он получает удовольствие от жизни. Он счастлив. Он просто вот в жизни у него есть... моменты рутина и счастья. У него нет негативного. И ему не нужно ничего. Ну так зачем это вот было? То есть, как бы вот, ну, нельзя принимать решение за ребенка. Из серии вот я вот в экономике, у меня вот было управленец, и ты иди тоже в управленческое агентство, а ребенок хочет рисовать. Дайте его в Суриков. И пусть он рисует. Он шикарно рисует, у него реальный талант. Ну, если вы такой замечательный человек, найдите реального художника, талантливого, знающего профессионала, уровень. Он вам четко скажет. Взглядом. Да. Не разработка белкой моторики, вот эта вот отработка. То есть, как бы там мы понимаем, что при достижении какого-то возраста надо заниматься уже мелкую моторику думать. То есть, как бы вот можно и рисованием заняться, даже если у вас называется нету. Можно и музыкой заняться. Но музыка это не то, что вы слушаете. Музыка то, что вы слушаете, вы и декодируете это, разбираете на части. Вот эта вот вещь, когда у вас вот на вот это вот есть. Это разные вообще вещи. Но это свое развитие. Поэтому вы должны четко понять, какие будут профессии 10-15 лет. Мы, собственно говоря, сказали куда. Я много лет назад еще это объяснял, почему логика, как это будет происходить. Что будет инфраструктурой, что будет основой. Почему это будет основой? Потому что будут создаваться новые пласты специальностей, и в эти специальности не будет ни образования, ни учебников, это будет время первопроходцев. Вот открытия делаются, фундаментальные открытия по этим технологиям уже есть. Сейчас вопрос инженерии, распаковки, просто масштаба это сделать так, чтобы это было выгодно. Ну, как сланцевую нефть, технологии были известны, и гидроразрыв был известен, и горизонтальное бурение, и управляемое бурение, вот это вот, телеметрия, все это расчеты было, просто соединили в одно, и получилась технология. Вот так это инженерно соединят в одно, и это выстрелит. Создание нового. Вот к этому нужно быть готовым, чтобы занимать профессии. 10-15 лет смотрим. Дальше. Какие профессии будут востребованы, чтобы зарабатывать и добиваться успеха? Не просто для души. Фундаментальная вещь, если вы понимаете, что ребенок талантлив, ребенка тянет, туда ему интересно, первое образование пусть сразу идет туда. Погрузится в это, поймет, даже если он не будет этим работать, для него это будет хобби. Для него это будет творчество. Для него будет, он на стыке найдет что-то, если он талантлив. Если этого нету, и ребенку, в принципе, наплевать. Ну, вот профессии мы сказали. Инженерия творческая, да, вот сейчас. Плюс с детства вбиваете мысль, что учиться надо будет всю жизнь. Не отучился? Не-не-не, это процесс, это радость. Своим примером показывайте. Пойдите, как бы вам ни было, на еще на одно высшее образование. Сейчас вечернее образование, удаленные, но одна прелесть. Ты спокойно начитываешь какие-то там несколько месяцев материалы, готовишь. Это дальше у тебя вот сокращенная сессия. ты это делаешь, показываешь, и идешь дальше. Проблем никаких нет. Это все на самом деле сейчас упрощено. Именно вот заочное образование, если еще онлайн это все удалено, то есть в нормальных вузах это все есть. Покажите пример. Далее. Необходимо четко понять, какие дополнительные навыки будут нужны к образованию. Вот мы сказали творческие. Вот что-то из этого. Да, хорошо называется карате, ну и танцы тоже неплохо. Ну и рисование. Ну и музыка. Вот к чему называется есть предрасположенность? Туда. Вот это ребенку. Вот эту широту дайте. Нравятся лошади? Пусть с лошадьми. Еще ж такое. Вот наша задача, как родителей. Максимальную широту дать. Ну и время занять, чтобы не бездельничали.
1: Может, это прежде всего.
2: Да. Дальше нужно понять, что из определенного выше, вот вы вот определили приоритеты, что выгодно, что по деньгам, будет для ребенка родным. Если у него есть некое предпочтение, замечательно. Лишние 2-3, вот в длинную жизнь, нам кажется, вот когда вот вначале, нам кажется, что лишний потерянный год – это ужас. Нет, лишний потерянный год не учиться – это ужас. А лишний потерянный год другого образования – это замечательно. Это расширение. Через лет 10-15 от того, что вы учились, например, на 2 года больше, просто не полностью окончив первое образование, пошел у ребенка еще и на второе, это будет нормально. Вот это будет вообще как бы, это наоборот, широта будет. Поэтому изначально, смотрите, вот хочется ему туда, да. Ну, просто, соответственно, вот это тебе работа для, там, видим, для души, для еще, но тебе нужна будет профессия для заработка. Плюс есть виды деятельности, которые нужно получать поверх чего-то. Ну, например, управленческие профессии, их нельзя получать первым образованием, это бред. Кем ты будешь управлять, если ты не работал? Плюс хорошо бы, например, если технические какие-то вещи, сейчас есть замечательная возможность пойти работать на тот же завод после окончания института 2-3 года, профессию дальше управленческую, и пошла карьера. И проекты. Сейчас на заводах, тех же ВПК-заводах, замечательные зарплаты. Когда ты в райцентре и приезжаешь, там стоит вот градообразующий завод, тебе говорят, какие зарплаты, говоришь, это хорошая зарплата. Это вот без опыта берут, потому что людей нету, потому что вот надо вот это вот все, потому что это все возрождается. Сейчас это будет тоже возрождаться на уровне гражданской продукции. Это все будет расходиться. Потому что отделение от мира не будет уменьшаться. Мир распадается, глобально связан, это все нужно будет решать. Поэтому смотрите, что ребенку, к чему ребенку душа лежит. Не ломайте через колено. Хочет ветеринаром, пусть идет ветеринаром. Пусть учится ветеринаром, но, скажи четко, но после этого мы, например, идем на там, такую-то профессию.
1: А если не идем? Если вот...
2: это его жизнь.
1: Если, скажем, у семьи есть такая... Совершенно вот по вашей логике выстроена, более-менее выстроена предполагаемая схема, как будет ребенок развиваться и жить. Он решил, что перед тем, как быть управленцем, пойду-ка я на завод поработаю. Выучился на работу на станке ЧПУ, самым современным, работает токарем. Вдруг через 2 года он понимает, что я токарь, и я хочу быть токарем всю оставшуюся жизнь.
2: Все равно,
1: или,
2: аккуратно.
1: Или подводить. Я ветеринар, и хочу лечить коров, овец, свиней, кошек, собак и даже ежиков. Не хочу ничего другого делать. Это моя судьба.
2: Каждые 7-10 лет у нас очень серьезно меняется, уже в возрасте очень серьезно меняется и психика, и нервная система, и система ценностей и прочее. Не просто так люди переосмысливают, меняют профессии. Вот лучше ребенка сразу настраивать на то,
1: что
2: это ваша работа, будет смена, будет возможность. Ты можешь сейчас, тебе нравится вот лечить этих ежиков, но в какой-то момент ты можешь захотеть стать руководителем клиники. Можешь куда-то еще пойти, связанной профессией. Будь добр. Подготавливать ребенка к мысли, что учеба – это просто процесс получающий. Не результат, вот достиг, получил корочку. Нет, это процесс всей жизни. Это еще одна деятельность, это сложно. Но это только своим примером. Вы показываете, вы учитесь. Ребенок понимает, что это вот движение вперед. Плюс ваша задача уже как не только образование дать. Мы все, называется, как родители, люди, ну, понятно, что хорошо, когда хочется сделать, вот все равны и прочее, но мы все равно хотим сделать детям какие-то поблажки. Наша поблажка заключается не в том, что мы из него карьеру делаем. Нет. Мы даем ему облегченный старт. Чтобы, условно говоря, он не 7, там 10 лет тратил на то, чтобы пройти первые позиции, что-то доказать, чтобы он за год-два это проскочил, выйдя на какие-то уже уровни, а дальше сам. А для этого, друзья, социальный капитал. Чтобы ваш социальный капитал, знания, навыки были такими, что когда понадобится, вы практически в любом направлении, куда может попадать ребенок, вы могли выйти на кого-нибудь старого там друга, семьи, товарища, приятеля, друга называется, и попросить: присмотри,
1: да,
2: побудь наставником,
1: на кого-то
2: подтяни. Поэтому, когда вы приходите в институт учиться, берете самую сложную кафедру, самого сложного преподавателя, не с точки зрения человек противный, с точки зрения требовательный, и учитесь. Идете на работу, работа, вот вы закончили учебу, и работа, да это не заканчивается, вот первые два года вы должны получить опыт. И это маленькая зарплата, это большие нагрузки, но это получение опыта. Вот эта психология тоже важна.
1: Я понимаю.
2: И, собственно, эта вот смена идентичности и прочее, ну и всю жизнь развиваться, меняться, без этого никак.
1: Ну, наверное, это единственный способ жить, потому что там законсервироваться – это не наш метод. Друзья, наша передача, программа подошла к концу. Я хотел бы вот, наверное, как резюмировать. Помогайте своим детям стартовать. Показывайте им перспективу, что они могут в жизни. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Настраивайте своих детей на то, что у них огромный выбор, у них свобода жизни, в которой они могут стать кем угодно. Ваша задача просто это правильно сориентировать их. В завершение эфира мы с вами прощаемся. Я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере Макса. Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программы проекта. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с вами. Услышимся.
2: Всего доброго, друзья.
13: Геостратегия. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
14: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Константин Гирш, и сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Танкисты вперед», посвященная танковому братству Алтайского края. История создания песни началась с того, что ко мне обратился председатель общественной ветеранской организации «Танковое братство Алтайского края» и попросил написать гимн для танкистов Алтайского края. И к Дню танкистов за две недели до этого праздника я успел написать песню, и ребятам она очень понравилась и стала гимном танкового братства Алтайского края. Надеюсь, эта песня будет гимном танкового братства всей

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
8: государственную думу после
9: проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 год. Название города Пермь.
11: Александр Фадовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали
15: отравился
16: а викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: Эх, суровы были спартанцы. Если ребенок слабый, бросали его со скалы.
19: Неужели это правда?
1: А вот и нет.
20: Историки не нашли этому каких-либо подтверждений. Кроме того, в постоянно воюющей Спарте был недостаток человеческих ресурсов. И такая жестокая практика была, как минимум, нецелесообразна. Кто же будет разбрасываться людьми, когда их и так не хватает?
1: Исторические мифы и заблуждения.
20: Основной источник мифа об убийстве слабых детей в Спарте – произведения древнегреческих авторов. Правда, жили они намного позже описываемых событий, по-разному относились к легендарным воителям, и, скорее всего, истории свои могли несколько приукрашивать. Тот же Плутарх творил через 500 лет после расцвета Спарты. Он напишет.
21: Если же ребенок был тщедушен или безобразен, его отправляли в Апофеты, глубокую пропасть у подножия гор Тайгет.
20: В этом самом упомянутом Плутархом ущелье современные археологи произвели раскопки и действительно нашли кости. Вот только обнаруженные останки принадлежали взрослым мужчинам. Вероятно, это казненные за нарушение дисциплины.
1: А вот и да.
12: Премьера на радио «Звезда».
20: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
22: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великих

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты пытаются выдавить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
2: Сейчас они, американцы, ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, выкупить европейскую часть северных потоков, восстановить и взять под свой контроль. Будут, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать, я думаю, что с хорошей наценкой.
1: Кроме того, на форуме министр иностранных дел заявил о намерении страны выйти из организации ОБСЕ, назвав ее полумертвой. По словам Сергея Лаврова, окончательное решение примет президент. Министр подчеркнул, что Россия не испытывает дискомфорта от такого шага, но важно иметь платформу для выражения своей позиции и представления фактов. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах. Это способ сберечь деньги на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома, говорится в тексте документа. Вклады можно пополнять в любое время на срок не менее 3 лет. Средства разрешается использовать только для покупки жилья или погашения кредита. Вкладчики могут перевести накопление в другой банк для первоначального взноса или оплаты ипотеки, говорится в документе. Министерство транспорта

собирает данные о праворульных автомобилях в России для анализа безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта работа носит исследовательский характер и не ведет к ограничениям или запретам на использование таких машин. Ранее специалисты министерства обсуждали особенности управления праворульными авто в России, добавили в Министерстве транспорта. С начала года в России зафиксировали 127 случаев лихорадки Денге. Все они завозные, уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что в настоящее время риск распространения инфекции на территории страны отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, которые приезжают из эндемичных стран. Всего с начала года в мире заболели около 1,5 миллиона человек в 68 странах. Наиболее сложная ситуация со случаями лихорадки Денге наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: 22 августа 1826 года. День коронации императора Николая I. В подмосковную усадьбу князя Ивана Трубецкого приезжает Александр Пушкин.
4: Бог милостив, Александр Сергеевич. Ты все-таки к нам выбрался. Родственник, как тебе всенародный праздник?
5: Жаль, что на этом празднике жизни мало драки. Мало движения.
4: А все потому, что народу раздают красное и белое вино. А вот если бы было что-то русское, то... Ну, да бог с ним. Заходи в дом. Семья заждалась.
3: Старинная фамилия Трубецких происходит от города Трубеч, ныне районный город Трубчевск в Брянской области. Трубецкие были в родстве с Голицынами. Но при чем здесь Пушкин? Дело в том, что тогдашний хозяин усадьбы Иван Трубецкой приходился отцу Александра Сергеевича троюродным братом. Поэтому дети князя – Юрий, Агриппина, Софья, Николай и Александра – были для Пушкина кузенами. Поэт любил приезжать в этот дом и всегда привозил родственникам подарки. Трубецкие, Голицыны – Пушкины.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: А вот была история.
7: Однажды знаменитая актриса Сара Бернар исполняла роль нищенки. Произнося реплику «Идти больше нет сил, я умираю от голода», актриса всплеснула руками. Ветхая накидка, прикрывавшая руки, сползла, и все увидели на запястье нищенки золотой браслет, который Сара Бернар забыла оставить в гримерной. В зале засмеялись.
8: «Ой, продайте браслет!»
7: Актриса не растерялась и тихим голосом закончила монолог. «Ах, не смейтесь над бедной женщиной! Это не золото, это фальшивка!» Зрители оценили находчивость актрисы бурной овацией.
6: Да уж, была история.
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Юрий Висбор. Фрагмент из рассказа «Банка удачи». Читает Кирилл Рацик.
12: Алик ничего не знал о качествах, которые желательно иметь каждому радисту. Он вообще не собирался быть радистом, но все получилось как-то само собой. А началось это именно в тот вечер, когда Алик пришел домой и увидел всю семью с прокурорскими лицами, сидевшую за обеденным столом. Он положил на диван скрипку и сказал: «Не приняли меня? Не сочли?»
13: «Как это не сочли?» — возмутился папа. «Я же звонил!»
12: Но Алик ничего не ответил и пошел на кухню. Там стояла его любимая кружка, из которой он пил воду. Только из нее. На семейном совете мнения разошлись.
13: Папа все время говорил, что он этого так не оставит. И завтра же позвонит. Мама ужасно переживала и ясно давала понять, что работать Алик не пойдет. Он будет сидеть дома и долбить музыку. «Гений! Это ж труд!» — говорила мама через каждую фразу. «На любой работе мальчик испортит себе руки!» А дядя сказал: «Че тебе год терять? Хочешь, устрою в школу радистов? Радисту как раз нужны тонкие пальцы». За столом поднялся страшный шум. А Алик вдруг улыбнулся. В первый раз за много дней радистом ему вспомнились ялтинские пароходы и яхты на Клязьминском водохранилище, представились синие моря и пальмовые гавани. А музыкой ведь можно заниматься и в море. Скрипка не рояль. Вот так Алик закончил школу радистов и попал на РТ. Рыболовный траулер, который ходит ловить треску и зубатку к острову Медвежьему, что неподалеку от Шпицбергена. Встречала Алика вся команда. Вернее, не встречала, а смотрела на него. Обгрызенное бортами разных судов толстое бревно причала. С него хлипкий помост на борт корабля. А пальмами явно не пахнет. Пахнет рыбой. Ребята, кто в чем, покуривают на палубе, свешиваются с верхнего мостика, высовываются из машинного отделения. Новый радист на корабле — событие огромной важности. Алик некоторое время потоптался около помоста, потом спросил у Сереги Самсонова, который стоял ближе всех к нему: «А мне кажется, сюда? Я новый радист». «Ну, вообще-то радист нам нужен», — сказал Самсонов. Сказал он это не то чтобы с издевкой, но была во всей его фигуре, в интонации, какая-то недосказуемая насмешка. Алик вздохнул и, уже не ожидая ничего хорошего, шагнул на помост. В одной руке чемодан, в другой — скрипка. И помост при каждом шаге прогибается и ходит из стороны в сторону, а под помостом — кусок моря, в котором преспокойненько можно утонуть. И этот кусок не синий, а совсем черный, как жидкая вакса. Алик прошел уже почти по всему помосту, как вдруг, когда до конца оставался один шаг, он поскользнулся, руками описал в воздухе две невероятные кривые и совершеннейшим чудом упал не за борт, а на борт. Скрипка осталась у него в руке, а вот чемодан... Чемодан выпал и раскрылся. На палубу, покрытую несмываемым слоем машинного масла, рыбьего жира и чешуи, посыпались листочки. Некоторые прилипли к палубе, а некоторые упали в черное ущелье между причалом и бортом судна. Алик встал, потирая ушибленное плечо. «Бланки радиограмм?» — скромно осведомился Самсонов. «Так ты не подбирай! У нас полно таких». «Это ноты», — сказал Алик. «Музыка».
14: «Музыка», — протянул Самсонов. «А ведь верно, ребята! Для полного счастья нам только музыки на борту не хватало».
13: «Вот и не хватало», — угрюмо ответил Алик.
14: «Ха, ну да», — сказал Самсонов. «А то мы без твоего контрабаса никак треску не поймаем».
13: Алик промолчал и пошел в рубку. А Иван Сычев бросил окурок и спокойно посмотрел на Самсонова.
15: «Ты, Серега, зря к малолетке пристаешь».
14: «Так нам радист нужен, а не скрипач», — сказал Самсонов. «А то в море так запоешь с таким Маркони, что потом только рыбам концерт устраивать. Других слушателей не будет».
13: Чистый, еще не успевший обледенеть, но судно расталкивает похожие на кафельные плитки льдинки залива. Над рубкой быстро вращается парабола локатора. Сегодня, впрочем, как и всегда, в заливе кромешный туман, и надо идти весьма и весьма осторожно. Начинается рейс. Рейс как рейс.
12: из письма Алика. «А времени для занятий музыкой нет совершенно. За смену набегаешься по эфиру, как угорелый. С пионером связь нужна, с Архангельской флотилией тоже. Метеосводку прими, а в 8 совещание судов, ну, это уж как закон. А капитан, что ему, спит до 9. А в 9 встал, давай-ка мне соседей. Так что скрипка моя пока без должного к ней внимания. Привыкаю к морским порядкам. Здесь, например, есть вахта, которая называется «собака». Но с 0 до 4 утра. Тот, кто отстоял собаку, вешает на спинку койки тельняшку, в знак того, что будить его не рекомендуется. Ну, по крайней мере, во время перехода. Когда идет рыба, это, конечно, не в счет. Ну, тогда объявляется подвахта, и все выходят на рыбу. Ну, выхожу, если не держу связь, и я. В первый раз ребята почему-то этому страшно обрадовались. А мой напарник Ваня Сычев сказал: «Молоток». Ну, это вроде похвала, но точно пока не знаю. Бывают и другие подхваты. Иногда слой льда покрывает весь корабль до мачты. Тогда тоже все выходят. Кто с топором, кто с лопатой, с молотком, с зубилом, скалывают лед. Ребята ко мне относятся очень хорошо. Только вот один Самсонов почему-то косится. Он консервный мастер и здорово играет на гитаре, но на слух. Все говорит, что музыку композитора придумывают, чтобы больше денег зарабатывать. Однажды, когда я у себя в рубке заперся и играл чикону, у дверей собралась целая толпа. Второй штурман, Слава Корсунский, чуть из-за этого не сбил с курса судна. Все бегал от штурманской рубки до моей, чтобы послушать музыку. А ты говорила, что народ не понимает музыки. Зря говорила. Правда, об этом случае я узнал случайно, когда капитан распекал штурмана. «А вы, — сказал он мне, — не отвлекайте народ от вахт. Если хотите, мы устроим ваш концерт». Как будто я сам напрашивался. Я просто играл, чтобы рука не отвыкла. А, кстати, о руке. Никогда не думал, что постукивать ключом — такая физическая нагрузка. Ну, вот и все мои дела. Сейчас идем к Шпицбергену. Уже много дней нет рыбы. Как встретим годовщину октября? Я перечитал и подумал, что фраза может показаться тебе очень газетной, но это так... Все у нас на судне говорят об этом. Ведь до плана нам осталось добрать 40 тонн. Письмо мое в Мурманск привезет траулер «Пионер», с которым я только что кончил связь. А не присылай мне больше шерстяных носков. Твой сын Алик. Алик вышел из рубки. Туман. Обледеневший нос корабля то и дело зарывается в огромные спокойные валы и показывается оттуда, словно пловец, глотающий очередную порцию воздуха. Глотнул и опять в воду. И так без конца. Капитан подозвал Алика. «С пионером связь была?»
16: «Была».
12: «Ну и что?»
16: «Вроде есть косяк».
12: «Пойдем-ка в рубку».
16: Через полчаса нос траулера повернулся к северу.
12: Ах, какой это был косяк! Он медленно шел, вытянув свое огромное тело на много километров. Шведы, датчане, поляки, суда всех калибров и многих стран, не включая в тумане своих ревунов, шарили подымящиеся между льдинами в воде прожекторами, сцеплялись сетями, ругались, помогали друг другу. Это была знаменитая банка удачи. Так ее окрестил один норвежский капитан, выловивший здесь однажды неимоверное количество рыбы. После него сюда приходили многие корабли, но ни одному из них не везло. Тогда и возникла легенда, что где-то возле Шпицбергена не стоит на одном месте, а каким-то хитрым образом плавает банка удачи, а вместе с ней несметная рыба. Это была, конечно, банка удачи, но на этот раз удачи нелегкой. Вот уже 10 часов подряд на покрытой льдом палубе работает команда, а рыба идет и идет. Тонны ее валятся на палубу, она кишит под ногами, вмерзает в палубный лед, а упускать ее нельзя. На подвахту пошел Иван Сычев. «Тяжелое будет дело», — сказал он Алику, когда тот попросился на палубу. «Не для тебя, не для твоих...» Он немного помялся. «Пальчиков. Лучше связь держи.
13: туго будет, позови. 10 часов команда стоит на подхвате. 10 часов Алик сидит за ключом. Когда пошел 11-й час этой работы, в радиорубку прибежал помполит. На бороде сосульки, роба порвана, глаза красные. «Давай-ка, друг, на палубу какую-нибудь музыку!» Народ еле на ногах.
14: «Какую?»
13: «Могучую какую-нибудь, ну! Быстро!»
14: Алик снял наушники. «Музыку!»
13: «Музыку так музыку, черт побери!» Через минуту из 5 судовых динамиков загремела музыка. Светлые звуки полились над ночным заполярным морем, над обледеневшими кораблями, стоящими в тумане, над лучами прожекторов, которые выхватывали из кромешной тьмы чьи-то лица. Руки, плечи с соседних судов что-то закричали. Польский траулер проморгал. «Отлично, ребята!» В эти минуты казалось, будто к этой музыке не имеют отношения ни сам Чайковский, ни пианист Клиберн, ни какие-то там магнитофоны. Она, казалось, была рождена самим морем, самой работой, самими людьми. Из письма Алика. И таким образом стал я руководителем музыкального университета культуры. Я хотел попроще это все назвать «кружок», но помполит обязательно хотел, чтобы был университет. Прямо после работы ко мне в рубку пришли ребята и стали расспрашивать, что за музыку я заводил. Ну, я сказал, ну, вообще-то к классике они относились, даже смешно написать, неодобрительно, а тут такое дело. Утром по просьбе ребят мы опять прослушали первый концерт. Я рассказал о его истории. Ну, смущался, конечно, но всем очень понравилось. Да, помнишь, как-то я тебе писал про нашего консервного мастера Самсонова? После этой лекции он подошел ко мне и сказал: «А вот интересно, как же это музыку на бумаге записывают?» Так мы и помирились. Теперь, если выдается свободное время, я его обучаю нотной грамоте. Очень способный ученик, честное слово. Даже когда он у себя внизу делает консервы, печень трески в масле, у нас в Москве продают, и то умудряется приходить ко мне за консультацией, ведь банки греются под давлением 55 минут. Завтра мы снова уходим в море. Были в Мурманске 5 дней. Я все эти дни бегал по городу. Искал нотную бумагу, но не нашел. А ребята, вот странно, нашли и подарили мне целую кипу уже у Тюва Губы. Это перед самым выходом в Баренцево море. Пришли мне, пожалуйста, канифоль, потому что мой кусок кончился. Твой сын Алик.
11: Мы читали фрагмент из рассказа Юрия Висбора «Банка удачи».
9: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Влас Дорошевич. Рассказ «Поэтесса». Читает Игорь Старосельцев.
2: «К вам, господин Пулеметов».
3: «Пулеметов. Где я слышал эту фамилию?»
2: «Просят принять их на одну минуту. Говорят, что по очень важному делу».
3: «Хорошо, проси».
2: Влетел господин. В нем было что-то виляющее. На лице было написано «Не убить». Он схватил меня обеими руками за руку.
3: «Ради бога, простите, что отнимаю у вас время. Не задержу. Очень-очень рад познакомиться. Давно хотелось. Всегда с таким удовольствием. Мы ваши ужасные поклонники, в особенности жена. Прямо влюблена. Утром, знаете, как только проснется, еще в постели первым долгом. Где он? Это про вас, а не про что-нибудь другое».
2: «Очень-очень благодарен. Очень лестно». Господин Пулеметов захихикал. «Вы знаете, я уж даже ее ревную к вам, ей-богу!»
3: «Очень вам благодарен. Чем могу?»
2: Господин Пулеметов посмотрел мне в глаза с любовью. «Простите за нескромный вопрос. Вы женаты?»
3: «Нет».
2: «А дети у вас? Ах, виноват, что я! Впрочем, я надеюсь, что вы с вашей фантазией. Вы сумеете войти в положение беременной женщины».
3: «Постараюсь. В чем дело?»
2: Господин Пулеметов посмотрел на меня с мольбой. «Вы получили сегодня стихотворение моей жены?»
3: «Ах, да-да-да. Как же. Получил книжку. Вот. Очень благодарен».
2: Господин Пулеметов посмотрел на меня с тревожной мольбой. «Вы не успели их еще прочитать?»
3: «Всего 2 часа тому назад».
2: «Прочтите». Мне показалось, что у него на глазах выступили слезы. «Вы мне позволите сказать все откровенно, как на духу? Я вас не задержу. Я вам скажу, как родному отцу. Моя жена беременна и выпустила стихи».
3: Господин Пулеметов схватился за голову.
2: «Вы понимаете, это будет наш первенец. Бог даст мальчика, Бог даст девочку, но это будет первенец. Мы 8 лет женаты, и у нас не было детей. Первенец. Первенец! Дайте мне воды, я напьюсь. Вы извините меня, что я так волнуюсь».
3: «Сделайте одолжение. Я дал воды». Господин Пулеметов выпил, стуча зубами, о стакан.
2: «Благодарю вас. Она такая слабая. Доктор говорит, малейшее волнение. А она выпустила стихи. Первый неблагоприятный отзыв, и она сбросит».
3: «Как сбросит?»
2: «Младенца сбросит. Не донесет и сбросит. Ради бога, когда будете писать, имейте это в виду. Она сбросит».
3: «Да, дело, знаете, серьезное».
2: «Ужасное дело.
3: Знаете, я лучше остерегусь. Я лучше совсем ничего писать не буду».
2: Господин Пулеметов вскочил, как будто под него подложили горячий уголь. «Ради самого Бога! Да вы ее убьете! Она только вашего отзыва и ждет. Она говорит, мне решительно все равно, что другие напишут. Мне важно только, что он. Это про вас. Сегодня нет отзыва, завтра нет отзыва, послезавтра нет отзыва, она умрет. Скажет, значит, я дрянь, мои стихи дрянь, обо мне даже слова сказать нельзя. Она умрет. Доктор говорит, малейшее волнение. Ради бога, не ради себя прошу, даже не ради нее, ради ребенка. Не погубите ребенка».
3: «Извольте. Хорошо. Постараюсь. Такой случай».
2: «Благодарю вас. От всего сердца благодарю вас. Когда?»
3: «Не знаю, как-нибудь на днях».
2: «Не откладывайте, ради ребенка, не откладывайте. Сегодня еще ничего, а завтра уж она начнет волноваться. Ах, он обо мне ничего не сказал, он обо мне ничего не сказал и не скажет. Книжка не понравилась, а доктор говорит, малейшее волнение. Она от ожидания сбросит. Нельзя ли на завтра?»
3: Право, не знаю. Ведь жизнь человеческая, дорогой, жизнь человеческая, если бы вы ее видели, она такая слабая. Последние, последние дни, вы понимаете, в это время...
2: Хорошо, напишу, на завтра.
3: Дорогой, благодарю вас, позвольте вас поцеловать. Вы меня извините, что я плачу. Когда будете писать, помните о ребенке, помните о ребенке, больше ни о чем не прошу, помните о ребенке.
2: Он вымочил мне лицо слезами, поколол бородой и ушел. Впрочем, он еще раз вернулся, сложил молитвенно руки, сказал мне с порога:
3: «О ребенке! Только о ребенке!»
2: Всхлипнул и исчез. Собственно говоря, черт знает, что такое. Гнусно, однако, заниматься чем бы то ни было, когда в руках держишь человеческую жизнь. «Иван, завтракать я сегодня не буду, можешь сам все съесть. У меня дело. Не принимать никого, черта, дьявола, никого, понял? Отец родной придет из гроба, и того не принимать. Занят очень важным делом. В доме не стучать и не кашлять». Я взял книжку госпожи Пулеметовой. В ней было 762 стихотворения. Через 4 стиха я сидел за письменным столом. «Родная литература, ловко ли родная?» Родная, роды, дама в таком положении, пожалуй, увидит намек, скажет, откуда знает, догадается, что муж приходил просить, рассказал и сбросит. Зачем родная? Просто русская. Русская литература обогатилась новым вкладом. Зачем вкладом? Не надо вкладом, просто книгой. Новой, хорошей книгой. Хорошей? А не повредит это младенцу? Просто хороший. Слабо. Обидится и сбросит. Новой, замечательной книгой. Замечательной. Слово-то такое, его теперь иронически стали употреблять. И выдумали, черт их возьми, эту иронию. Все слова перепортили. Как ребенок примет это слово? Просто вместо «замечательной» поставлю «превосходной». Превосходной младенцу не повредит. Новой превосходной книгой. Новой, значит, и до нее были превосходные книги. Значит, превосходных книг много? Не надо новой. Просто обогатилась превосходной книгой нашей талантливой поэтессы, нашей высокоталантливой поэтессы, замаслить младенца. Младенцу это хорошо. Местами отсутствия рифмы мне показалось, что в углу запищал мертвый ребенок. Всюду блестящая рифма. Младенец перестал пищать. Изумительная по красоте форма, глубокое содержание. Это для родильницы хорошо. У меня начинались галлюцинации. Мне казалось, что я не пишу, а делаю труднейшую операцию. Я боялся дотрагиваться до бумаги. Вдруг сейчас из бумаги побежит младенческая кровь. Что-то застонало сзади меня. По комнате прошел Никита из власти тьмы и проговорил: «Захрустели косточки-то, захрустели». Потом появился на кресле Ирод, засмеялся и исчез. Вокруг меня лежали младенцы. Я боялся пошевелиться. Пошевелюсь и всех передавлю. Со времен Пушкина, Лермонтова мы не встречали таких стихов. Сбрасывает, сбрасывает. Со времен Алексея Толстого, Некрасова. А не обидится она, что я Некрасова с ней сравниваю. Женщина в таком положении. Вон Некрасова, Байрона, Альфреда де Мюссе. События в русской литературе. Чудный дар. Приветствуем. Дай Бог, чтоб и впредь. Эту ночь я не спал. Я лежал в холодном поту. Зубы у меня стучали. Возьмет корректор, да вместо «чудный» и поставит «нудный» и сбросит. Я молился, когда мне подали газету, и сказал: «Иван, разверни мне газету, я не могу». Во всех газетах, до одной без исключения, были огромные статьи о сборнике стихотворений госпожи Пулеметовой. Все писали восторженные статьи. Один сравнивал ее сонеты с сонетами Петрарки. Другой писал, что небо глядится в ее стихи и всю природу заставляет в них глядеться. Третий восклицал: «Не верится, чтобы это была женщина! Вот была бы жена для Пушкина!» Вчера я встретил господина Пулеметова в театре. Он летел сияющий, полосатенькие брючки на нем весело играли. Сюртук сверкал шелковыми отворотами. Он меня заметил: «А, почтеннейший, очень рад вас видеть! Все не удосужился как-то зайти вас поблагодарить! Очень, очень мило написано!» Он ласково кивал мне головой.
3: «Ну, а дома у вас?» — заикнулся я.
2: У господина Пулеметова сделалось удивленное лицо. «Что дома? Как дома?» «Дома ничего».
3: «Супруга ваша, кажется, была...»
2: «Ах, это!» — господин Пулеметов махнул рукой. «Прошло! Совсем прошло!»
3: «То есть виноват? Как, собственно?»
2: «Вообразите! Оказалось, что все на нервной почве! Нервная беременность! Это бывает! Теперь, знаете ли, эпидемия какая-то! Все дамы нервно беременны!» «Оказалось пустяками! Фальшивая тревога! Фальшивая тревога!» — успокаивал он меня. «Я рад, однако, что критика нашла в жене такой талант. Вы читали? Во всех газетах восторженнейшие отзывы. И главное, на другой же день. Сегодня книга вышла, а на завтра же все газеты приветствовали. Что-то небывалое, словно сговорились. Идет книга, удивительно. На днях второе издание». Это жену очень поддержало, придало ей сил. Эти пожелания, эти настояния критики продолжать. Жена теперь пишет пьесу. В этот сезон не успеет, конечно, но месяцев через 9, так, через 10.
4: Пари, что к первому представлению госпожа Пулеметова опять забеременеет.
1: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Поэтесса».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Михаил Булгаков. Рассказ «Биомеханическая глава». Читает Борис Плотников.
2: «Зови меня вандалом, я это имя заслужил. Признаюсь, прежде чем написать эти строки, я долго колебался, боялся. Потом решил рискнуть». После того, как я убедился, что гугеноты и Риголетто перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был и Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня мещанином. Неприятно, когда это слово тычут в глаза. И я пошел. Будь они прокляты. Пошел в театр «Гитис» на великодушного рогоносца в постановке Мейерхольда. Дело вот в чем. Я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название «кровных». Театр для меня — наслаждение. Покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более, что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты. Я не и Эренбург, и не театральный мудрый критик, но судя

0: в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены дыра. Занавеса, конечно, нету и следа. В глубине голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами. А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «СЧ» и «ТЕ». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет. Когда же оно начинается, узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене. Появляются синие люди. Актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два. Узнали бы они, что такое прозодежда. Действие. Женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодежной юбкой. «Это биомеханика», — пояснил мне приятель. «Биомеханика!» Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными сальто. Кого-то вертящейся дверью колотит уныло и настойчиво, опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят. После первого акта капельдинер. «Не понравилось у нас, господин?» Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху. «Вы опоздали родиться», — сказал мне футурист. «Нет, это Мейерхольд поспешил родиться». «Мейерхольд гений!» — завывал футурист. «Не спорю, очень возможно. Пускай гений, мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня. Желаю ходить в понятный театр. Искусство будущего налетели на меня с кулаками. А если будущего, то пускай, пожалуйста. Мейерхольд умрет и воскреснет в 21 веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами. Он сам получит удовлетворение гения. А я буду в могиле. Мне не будут сниться деревянные вертушки. Вообще к черту эту механику. Я устал. Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ерон. И ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика». И когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ерона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буфонада. Грим, жесты, в зале гул и гром, и нельзя не хохотать, немыслимо. Бескорыстная реклама Ерону, верьте совести. Исключительный талант.
1: Мы читали рассказ Михаила Булгакова «Биомеханическая глава».
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Скрипка Паганини». Читает Анатолий Кторов.
1: Кому неизвестна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никола Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку. В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный Генри Гейне. Зато мало кто знает, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем, человек или враг человечества. Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное предание. Верить ли ему или не верить, это уж как хотите. Очень немилосердна была судьба к молодому Николу в тот год, когда долги, неудачи и сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он, странствующий музыкант, играл на свадьбах или обходил со своей дешевой скрипкой кабачки последнего разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состоявшей из лохмотьев. Но особенно тяжелый проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шел непрерывный холодный дождь со снегом. Дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи. И сам Паганини был весь мокрый и грязный, как черный пудель, вылезший из болота. Падал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили сквозь дождь редкие фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и чужой бедности. Между тем, как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость. В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только уже поздно вечером пьяный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в нее, кстати, пепел из своей трубки. А в другом месте подкутивший студент швырнул ему 3 крейцера и сказал: «Вот тебе плата за то, чтоб ты перестал играть!» Паганини взял эту злую подачку и заскрежетал зубами. «Ладно, когда я буду знаменит, попомнишь, что у меня эти 3 крейцера». Надо сказать, что вопреки всем несчастьям, Паганини никогда не сомневался в своем гении. «Мне бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку, и я удивлю весь мир!» Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он оставлял за собой целые озера воды. На 3 крейцера Паганини купил маленький белый хлебец и ел его без удовольствия, идя по дороге к дому. Когда же он усталый, с трудом забрался на верхний этаж свою голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипчонку в угол и, бия себя в грудь кулаками, возопил: «Дьявол! Дьявол! Если ты не глупая бабья выдумка, если ты воистину существуешь, то приди ко мне сейчас же! Дешево продается гордая человеческая душа вместе с творческим гением. Поспеши же, иначе какая тебе будет прелесть от повесившегося бедняка?» И дьявол немедленно явился. Явился вовсе не в серном дыме, не с отвратительным запахом козла, без малейших признаков хвоста. В скромном виде старенького нотариуса или стряпчего, в сером опрятном камзоле со странными желтоватыми кружевами. Чернильница, гусиное перо и подержанная контрактовая книга – все это находилось при нем и было не спеша разложено на хромоногом столе. Ярко вспыхнул огонь в масляной лампе. «Видите, юноша, – начал спокойно дьявол, – я к вам явился без всякого балаганного шума и треска, без всяких адских запахов и костюмов. Расписки непременно кровью я от вас не потребую. Оставим эту дурацкую бутафорию скудному и болезненному воображению средневековья. Наш век – век вежливости, прозы и арифметики. Не буду скрывать от вас, что нам, чертям, гораздо выгоднее и удобнее в нашей торговле услужливость и честность, чем наивный обман. Поэтому не удивляйтесь тому, что в нашей сделке я буду только покупателем, но, если понадобится, то и вашим адвокатом. Итак, что вы желаете получить за вашу душу? Денег, золото, без конца золото. Видите? Вот вам уже понадобилась моя юридическая помощь. Нет ничего легче, как потребовать от дьявола денег. Это всякой лопоухой молодой дурак сумеет заказать. Ну а что вы скажете насчет славы? Пустяки, славу можно купить за деньги. Надо только не особенно скупиться. Нет, мой друг, вы говорите опрометчиво. Золотом можно купить только льстецов. Но такая слава не перешагнет за пределы того круга, который составляют ваши льстецы, и в центре которого находитесь вы, оглушенные низкими похвалами прихвостни. Нет, вы лучше скажите мне о чем-нибудь другом. Например, о любви. Черт возьми, да ведь любовь уже, наверное, покупается легче всего. Всякое. Вы так думаете? Напрасно. Совсем напрасно, мой молодой Николо. Если бы всякая любовь продавалась, то уж давным-давно земной шар и вся вселенная были бы в совершеннейшей и вечной власти дьявола. И нам, его сотрудникам, приходилось бы только жиреть в бездействии на казенных харчах. Хотите, я вам скажу один страшный секрет? Хотите знать, почему дьявол так несчастен? Потому что он всеми своими силами хочет любить, но не может. Нет, юноша, если вы хотите заключить со мной сделку, выгодную и почетную для обеих сторон, то остановитесь на ваших первых скромных условиях. Хорошая одежда, удачный случай и прекрасная скрипка. Паганини раздумывал в течение нескольких минут и потом сказал нерешительно: «От своего намерения я не отступлюсь. Мне кажется, что вы как будто правы, господин Стряпчий. Но только не слишком ли дешевую цену я потребовал в попыхах за мою бессмертную душу, заранее осужденную на бесконечные муки?» Стряпчий молча нагнулся, вытащил из-под стола большой старинный потертый на углах футляр из буйволовой кожи и бережно передал его Паганини. «Можете сами поглядеть на скрипку и даже попробовать ее, это бесплатно». Паганини почтительно отстегнул бронзовые золоченые застежки футляра, вынул и расстелил на столе три покрывала, которые окутывали инструмент, замшевые, бархатные и шелковые. И вот волшебная скрипка, поднятая вверх, показалась во всей своей красоте, так пленительно похожая своим строением на фигуру ногой совершенно сложенной женщины, с ее маленькой головкой, длинной тонкой шеей, покатыми плечиками и гармоничным переходом нежной талии в плавные мощные бедра. «Это не Страдивариус!» — воскликнул восхищенный Паганини. «Но это также не Амати, не Гварнеро и не Гваданини. Это идеал скрипки, дальше которого человек не пойдет, не может пойти. Так значит, вы позволите мне немного поиграть на ней?» «Да, пожалуйста». Как-то вяло, нехотя и скучно согласился черт. «Я вам сказал». Струны скрипки были уже настроены, и смычок в меру натерт канифолью. Когда же Паганини заиграл на ней могучую пламенную импровизацию, то он сам впервые понял, какой крылся в нем великий талант, заглушенный до сей поры нищенским прозябанием. И он сказал почти весело: «Хозяин, я к вашим услугам и благодарю вас за умные советы. Но почему, скажите мне, если только вам не трудно, почему как будто приуныли и омрачились, точно обиделись на меня?» «Если говорить по правде, — сказал черт, поднимаясь со стула, — меня немного огорчает, что вы оказались бесконечно талантливее, чем я мог предположить. Однако слово есть слово. Скрипка эта ваша, владейте ей пожизненно. Вот вам небольшой мешочек с золотом, это на первое время. Завтра к вам придут портной с придворным костюмом и лучший венский парикмахер. А через день вы выступите на том музыкальном состязании, которое торжественно устраивает сам эрцгерцог. Теперь будьте любезны, подпишитесь в этой строке. Так, хорошо. Мерси и до свидания, молодой человек. До скорого? Спросил лукаво венецианец Паганини. Вот этого я уж не знаю, ответил сухо черт. Я думаю, что до положенного вам срока, не ближе. Ведь вы у меня не просили долголетия. Мои комплименты, маэстро. Дьявол ни в чем не обманул скрипача. Все случилось по предвиденному им плану. После музыкального турнира у наследника престола сразу вошла в зенит звезда Паганини, засияла ослепительно и не бледнеет даже до наших времен. Но сам Никола Паганини стал несчастнейшим человеком на свете. Неудовлетворенные страсти, ненасытное честолюбие, бешеная жадность к деньгам и вместе с нею отвратительная, самая мелочная скупость. Зеленая зависть не только к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим великим скрипачам отравили и испепелили его душу. Нередко он писал свои музыкальные сочинения в таких трудных нотных комбинациях, которые исполнить на скрипке мог только один он. Но невольное признание безграничности искусства говорило ему, что некогда придет другой музыкант и сыграет лучше его дьявольские шарады и пойдет дальше его. И этого будущего он заранее ненавидел. Сделавшись миллионером, он все-таки собирал на улице бумажки, обрывки веревок, всякую другую труху, и дневное его пропитание никогда не превышало одного талера. Сколько прекраснейших женщин, упоенных его сверхъестественным искусством, приходило к нему, чтобы отдать ему себя, свое сердце, судьбу и кровь, и всегда он брезгливо отворачивался от них, убежденный, что они хотят его золота. А одной знатной даме, супруге председателя Государственного совета, жаждавшей разделить с ним и славу, и богатство, и любовь, и позор развода, он сказал, бросив на стол мелкие монеты: «Передайте вашему мужу эти 3 крейцера. Он мне их дал когда-то за то, чтобы я не играл больше на скрипке. Вас же я прошу уйти, я сейчас занят упражнениями». Скольких истинных друзей и почитателей он оттолкнул грубыми словами: «Ты гонишься за моими деньгами или стремишься попасть на буксир моей славы?» Воистину, он был жалок и страдал глубоко, и не было ему утешения, ибо он не верил никому. Когда же настал срок его смерти и пришел к нему серый нотариус, то Паганини спокойно сказал ему: «Хозяин, я готов, но скажу вам, что в жизни моей не было радости». Серый нотариус устало возразил: «Да признаться и у меня от вас не было никакого барыша. Оба мы заключили невыгодную для нас сделку. Поглядите на список контрактов. Там вашего имени нет совсем. Оно стерлось, оно... кем-то вычеркнут, кем-то, кого мы не смеем называть». «Что же я стану теперь делать?» — снисходительно спросил Паганини. «Ровно ничего», — ответил серый нотариус. «Ровно ничего, мой друг. Я поквитался с вами уже тем, что не пропустил ни одного вашего концерта. Это мне у моего начальства было поставлено в минус. Но и вы, в свою очередь, поквитались с тем, чье имя не называемо. Видите ли, настоящее искусство не от нас, а от него. А кто сочтет эти счеты? Прощайте, теперь навсегда. Скрипку я оставлю у вас. Ах, нет, не страшитесь за меня, это только маленькие служебные неприятности. Прощайте же».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиатехнику и смогла сделать это, заявил Владимир Путин на совещании по авиации. Президент подчеркнул, что по многим позициям российская авиационная техника превзошла западные аналоги.
2: Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами. Инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ.
1: Президент также призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Ранее Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Там главе государства представили перспективные модели российской авиатехники. Михаил Мишустин встретился с генеральным директором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. На Дальнем Востоке много проектов в сфере туризма. Заключено около 300 соглашений на строительство гостиниц и других объектов. В прошлом году было реализовано более 670 инвестиционных проектов. Общий объем вложений достиг 1 000 000 000 рублей. Михаил Мишустин подчеркнул, что важно создавать комфортные условия для бизнеса в регионах. Он призвал активнее привлекать инвесторов на Дальний Восток и в Арктику, чтобы развивать территории и улучшать качество жизни людей. Госдума приняла закон о сохранении порога годовой выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Если выручка превысит этот лимит, предприниматели должны будут платить НДС. Ранее планировалось постепенно снизить порог до 10 миллионов рублей к 2028 году, но эти изменения отложили. Закон затронет более 360 тысяч предпринимателей, помогая им адаптироваться к новым экономическим реалиям. Инициативу поддержал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Мошенники начали использовать фальшивые QR-коды, которые используют для подключения к бесплатному Wi-Fi. Злоумышленники размещают их в парках и возле летних веранд. Когда человек сканирует такой код, он попадает

0: на фишинговый сайт. Там могут украсть данные банковской карты или загрузить на смартфон вирус, сообщают РИА Новости. Чтобы избежать обмана, важно внимательно проверять QR-коды, перепроверять адрес сайта, а для покупок использовать только официальные сервисы и приложения, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
2: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
1: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Что вы говорите?
7: Шедевр. У этого французского слова в русском языке есть только одно значение – непревзойденное и уникальное творение. То, что можно назвать выдающимся достижением художника, музыканта или скульптора. В общем, работа мастера. Кажется, ничего примечательного. Но это как посмотреть. Давайте немного порассуждаем. И в былые времена, и теперь мастерами принято называть людей, которые к творчеству далеко не всегда имеют хоть какое-то отношение. Это вполне может быть и плотник, и портной, и парикмахер. Единственное, что объединяет всех мастеров, это совершенное владение своей профессией. Работает мастер, как правило, не один. У него есть помощники. Без них никак. Можно, конечно, шить одежду в одиночку, но получается долго и дорого. А значит, нужны подмастерья. Не мальчики на побегушках, а работники, которые умеют почти все то же самое, что и сам мастер. Вот это «почти» и есть шедевр, уникальное творение. Или, как бы мы сказали теперь, образец товара, первый экземпляр. Без него и сегодня не обходится ни одно производство. Ведь как иначе проверить работоспособность нового прибора или оценить рецепт блюда? Шедевр нужен всем. И нам, покупателям, и тем, кто вкладывает деньги в предприятие, то есть инвесторам. И хотя смысл слова иногда меняется, но увидев результат большой и по-настоящему уникальной работы, мы по-прежнему восклицаем: «Вот это шедевр!»
6: Да что вы говорите?

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Андрей остановился у небольшой двери в скафандровую. Некоторое время он стоял неподвижно, разглядывая скафандры и пытаясь себя уговорить, что это только скафандры. Самые обыкновенные скафандры, и ничего более, что это не палачи, не то страшное, до чего он никогда в жизни не сможет дотронуться. А там, снаружи, уже снижает скорость Вациус, и его капитан уже приказал спустить планетарный катер. И пилоты, среди них, может быть, кто-нибудь из его знакомых, уже готовятся к переходу на шквал. Они, вернее всего, осторожны. Но ни один из них не сталкивался с первобытными охотниками из брендийского клана и не встречал наследника брендийского весом в 120 килограммов с нутром дикого кабана. Андрей выбрал скафандр по росту и автоматически проверил, все ли на месте. Он пытался убедить себя в том, что надевает скафандр на всякий случай, на минутку, а потом снимет снова. Скафандр привычно раскрылся, впуская в себя Андрея, как гусеница в коконе. Теперь можно сделать шаг. Андрей не мог себя заставить сделать этот шаг. Знал, что за первым шагом он обязательно сделает следующий. Никуда тут не деться. Ему показалось, что до него донесся стук. Может, кто-то заметил, как он входил в скафандровую? Времени на размышления и переживания не осталось. В конце концов, сотни космонавтов выходили наружу. Андрей опустил забрало шлема, проверил, как поступает воздух, затем быстро поднялся по трапу, прикрепленному к стене, откинул служебный люк и оказался в узком пространстве между оболочками корабля. Сюда нельзя по инструкции выходить без скафандра, так как хоть контролирующие приборы сразу же подняли бы трезвон, здесь может быть утечка воздуха. Пока Андрей, согнувшись, шел между оболочками, он все еще мог себя утешать, что и не собирается выйти наружу. До тех пор, пока не дошел до внешнего люка. Люк скрывался за небольшим переходником. Им можно пользоваться лишь в экстренных случаях для внешних ремонтов. Андрей втиснулся в переходник. Переходник был знаком. Он ему снился уже 4 года. Андрей закрыл за собой внутренний люк и замер. И понял, что ни за что на свете не сможет открыть внешний люк. 4 года и 4 месяца назад Андрей Брюс, один из самых молодых и известных капитанов космофлота на Орионе, крейсировал возле планетки со странным прозвищем «Кастрюля». Кто-то так назвал ее, вот и прижилось. «Кастрюля» была скопищем вулканов, плюющих, льющих, фыркающих. На орбитальной станции работали вулканологи и спускались оттуда для наблюдений и промеров. Орбита была рассчитана верно, ничего не могло случиться. Но случилось. Выброс газов с планеты достиг станции, потому что втрое превзошел допустимые величины. Повредил двигатели станции, несколько человек, из работавших на планете, погибли. В общем, случилась беда. Орион изменил курс, чтобы снять со станции вулканологов. Эвакуация прошла трудно, но закончилась благополучно. Правда, повредила внешние антенны. В полете пришлось ремонтировать внешнюю обшивку и антенны. Капитану можно этим не заниматься, и никто от него не ждет такой работы. Но народу на борту было немного. Все были заняты вулканологами, среди которых было немало раненых и обожженных. Так что нет ничего удивительного, что ремонтом занимался и капитан. Он работал вместе с механиком Браком. Они были снаружи примерно час, а потом механик Брак начал подавать сигналы бедствия. Сигналы проходили плохо, их не сразу приняли. Брак сообщил, что страховочный трос капитана лопнул по неизвестной причине и того выбросило в бездну. Если бы Брак был внимательнее, ничего бы страшного не произошло. Человек превратился бы в спутник корабля и далеко бы не отлетел. Ну, напугался бы, а потом бы его вернули домой. На этот раз получилось так, что когда трос лопнул, Андрея отбросило от корабля, и он приобрел собственную скорость. Брак же потерял его из виду, даже не помнил направления движения капитана. Корабль погасил скорость и начал маневрировать, стараясь найти капитана. Но размеры человеческого тела настолько ничтожно малы, что уже за несколько тысяч километров человек не регистрируется даже самыми чуткими приборами. А Андрей падал в бездну. Он падал в бездну 63 часа. Он несколько раз умер. Он пролетел невероятное количество километров и миров. 6 кораблей космофлота и патрульный крейсер, к счастью, это случилось на оживленной трассе, искали его все эти 63 часа. И нашел его Витас и Кубаускас. Это была и счастливая случайность, и результат умения работать с компьютерами. Когда Андрея подняли на борт, он был без сознания. Он пришел в себя лишь на базе, через много дней, и долго не верил, что жив, потому что слишком медленно и наверняка умирал. После его выздоровления медики поняли, что травма настолько глубока, что Андрей уже никогда не сможет выйти в открытый космос. Даже на Земле он избегал выходить ночью, когда светили звезды. Психически неполноценный человек не имеет права командовать кораблем и отвечать за жизнь других людей. Андрею предложили наземную работу. Он предпочел уехать из галактического центра. Ему не хотелось встречать бывших коллег, потому что он осуждал себя за этот синдром, считал его чем-то постыдным. Именно поэтому, уже надев скафандр, потому что он не мог его не надеть, он замер в переходнике, всем своим существом понимая, что не сможет заставить себя выйти наружу. Он сосчитал до 50, потом еще до 50. Потом он подумал, если я сейчас выйду туда, где только звезды и пустота, я умру от страха, от позорного, липкого страха, который неведом ни одному человеку в галактике, потому что никто, как я, не умирал в ней. Но если я не выйду, то из-за меня погибнут другие люди. И это хуже, чем смерть. Потому у меня нет выхода. И он открыл люк, онемевший рукой, как будто нажимал на курок пистолета, поднесенного к виску. Потом крепко схватился за скобы на корпусе корабля и по пояс выбрался наружу. Он не смотрел вверх, а только вперед на покатую китовую спину корабля. Ему предстоял длинный путь. Ему надо было добраться по скобам до внешней антенны, которая контролировала подходы к кораблю и пространство вокруг люка, а затем и до люка, причем на втором участке скоб не было. Андрей, автоматизм, глубоко укоренившийся в мозгу, не отказал, прикрепил к краю люка страховочный конец, которого должно было хватить, и пополз по скобам, не отпуская руки, пока не схватился за следующую скобу. Близко, у самых глаз, плыл металл корпуса. Его никто не видел, потому что Прук, который готовил засаду, еще не вернулся на мостик. Друг У был с ним, а в осень У не включал внешний обзор. Он смотрел только на главный экран, на котором медленно вырастал Вациус. Он увидел, прежде чем вернулся Прук, как в боку корабля открылся люк, и из него медленно выполз планетарный катер. До корабля было более 30 километров, но на экране казалось, что это происходит совсем рядом. Поэтому Андрей незамеченным добрался до антенны, небольшой выпуклости в корпусе корабля, прикрытой сверху прозрачной керамической крышкой. Он свинтил крышку и молотком, который был приторочен к ремонтному скафандру, одним сильным ударом разбил принимающее устройство. Как раз в это мгновение вошедший обратно на мостик Дрог-У обругал зачарованно глядевшего на катер в осень-У и включил антенну ближнего вида. На секунду на экране сверкнули звезды, и тут же экран погас. «Этого еще не хватало», — сказал Дрог-У. Он нажимал на клавиши, стараясь понять, что случилось, потом запросил компьютер, и компьютер сообщил, что антенна разбита. А в эти секунды Андрей уже полз к входному люку. Здесь скоб не было, и Андрей понимал, что в любой момент его может отнести от корабля, особенно если они решат совершить маневр. На полпути к люку он замер, потому что сердце колотилось со скоростью 200 ударов в минуту, и Андрей понял, что он первый трус во Вселенной. В наказание он заставил себя поднять голову и, к собственному удивлению, увидел плывущий неподалеку царственно могучий и сверкающий точками прожекторов, которые включили, чтобы осветить шквал, корабль космофлота «Вациус». В лучах прожекторов к входному люку медленно спускался планетарный катер.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
2: Планетарный катер был уже буквально в нескольких десятках метров от шквала, и Андрей поспешил к нему, чтобы успеть предупредить пилотов о том, что им грозит. Резкое движение оторвало его от обшивки и понесло вверх. И все началось снова. Вся смерть. Все 63 часа. В этот момент его заметили с катера, и капитан Вациус, еще не зная, что означает появление человека на обшивке шквала, приказал двум пилотам встретить этого человека. Что-то дернуло Андрея. И он пришел в себя. И даже понял, что это страховочный трос. Открытый люк планетарного катера был совсем близко, и оттуда вылетали люди в скафандрах высокой защиты с реактивными двигателями. Двое из них полетели к Андрею. Один из них, штурман Вациуса, сразу узнал Андрея и сначала даже не удивился, потому что забыл в этой суматохе, почему Андрея списали с корабля. Андрей тоже узнал его. Он включил микрофон и сказал: «Подождите входить. Там засада». Он говорил совершенно спокойным голосом, как будто встречал гостей на обшивке корабля. Капитан Вациуса, следивший из катера, тоже узнал Андрея. «Андрей Брюс, ты почему здесь?» «Они подготовили засаду», — сказал Андрей. Он непроизвольно держался рукой за рукав скафандра штурмана с Вациуса. Он снова начал бояться. Нельзя было глядеть на звезды, надо смотреть вниз, на твердую, надежную поверхность корабля. Какая засада? Они не видят нас. Я сбил внешнюю антенну близкого обзора, но они ждут. За переходником, чтобы перебить поодиночке, когда будете входить. У них топоры и бластеры. А как остальные? Где остальные? Спросил капитан. Раненых нет? Здесь еще доктор Гиза и Витас Якубаускас. Он ранен. Тяжело. А остальные? Некоторые остались на ПУ. Висконти погиб. Его убили? Андрей не узнал голоса. Спрашивал кто-то из тех, кто был в планетарном катере. Все слушали этот разговор. и хотят убить вас. Вы не понимаете, что это за существа. Это другой мир». «Тогда не будем терять времени даром. Я начинаю высадку», — сказал капитан Вациуса. «Вы меня не поняли?» «Андрей», — сказал капитан, — «мой десант в кремниевых скафандрах высокой защиты. Мы тоже думали. Никто не снимет скафандров, понял? Ты пробовал выстрелить в него из бластера? Или ударить топором?» «А у вас есть оружие?» — спросил Андрей. «С оружием все в порядке», — сказал капитан. «У нас на борту была группа охотников, туристы. Мы конфисковали анестезирующие пистолеты. Валят дракона». «Переходи к нам на борт, Андрей», — сказал капитан. «Будем проситься в гости». Андрей перешел на планетарный катер. Штурман Вациуса, его старый знакомый, крепко взял его под руку. Второй космонавт отстегнул страховочный трос. Они резко подхватили Андрея, и он в мгновение оказался в открытом люке планетарного катера. Только потом, восстановив в памяти события того часа, он понял, что все помнили о его болезни. И штурман, и капитан, который вышел к люку, чтобы подхватить его. И когда люк был закрыт, Андрей поздоровался с десантом Вациуса. Они сидели в креслах, одинаковые, словно статуи, в тяжелых скафандрах. Одинаковые шлемы повернулись к нему. Капитан указал на пустое кресло рядом со своим. Через 5 минут катер двинулся вновь и, коснувшись корабля, дал сигнал прибытия. Откроют ли? Или испугались? Люк отошел в сторону, и магнитные захваты втянули планетарный катер внутрь шквала. Шлюзовая была пуста. «Приготовиться», — сказал капитан, следя за приборами. В шлюзовую поступал воздух. Давление уравновесилось. Рядом стоял катер со шквала. «Где же они?» — спросил капитан. «Я думаю, они ждут в коридоре за выходом. Так им кажется удобнее. Они хотят вас встретить в узком месте». Люк катера раскрылся, и капитан первым выскочил в зал. «Принимайте гостей», — сказал он. Тишина. Один за другим пилоты с Вациуса выпрыгивали на упругий пол. Капитан первым пошел к двери, ведущей внутрь корабля. Дверь открылась навстречу ему. Он вошел, держа в руке анестезатор, и в этот момент по скафандру ударили сразу 5 или 6 отравленных стрел. Они ломались и оставляли на скафандре темные пятна яда. Сверкнул луч бластера. Капитан продолжал идти вперед. Теперь он видел воинов. Выпустив стрелы и разрядив бластеры, они схватились за боевые топоры и с криками бросились на капитана. Пруг бежал в толпе воинов, размахивая своим самым большим на планете топором по имени Костедробитель. Десантники успели дать залп из анестезаторов. Первые воины упали, но остальные успели навалиться, ударяя топорами по шлемам и пластику скафандров. Схватка была неравной. Повредить скафандр топор не может. Суматоха, скопище тел, рычание, крики, грохот заполнили узкий коридор. Пилоты обладали большими спортивными навыками, чем воины, привыкшие рассчитывать лишь на свое оружие, а анестезаторы действовали безотказно. Число воинов все уменьшалось, а люди в скафандрах медленно теснили их редеющую толпу к кают-компании. Пруг отчаянно махал топором. Ему удалось то ли силой удара, то ли массой своего тела свалить с ног 2 или 3 космонавтов, но в его тушу уже вонзились 3 анестезирующие иглы, а он продолжал сражаться, и ему казалось, что десантники поддаются его напору. И рухнул он неожиданно во весь рост.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Оставшиеся воины еще продолжали сопротивляться, но в коридоре стало настолько свободно, что Андрей смог пробиться сквозь схватку и броситься по коридору. Один из воинов, раскрашенный, как и прочие, боевыми узорами, бежал перед ним. Видно, падение пруга отняло у него желание сражаться. Спина воина была знакома. Андрей не гнался за ним, он спешил к медпункту. Убегавший воин обернулся, и Андрей узнал Восень-У. Тот тоже узнал Андрея. Сзади утихал шум боя. Восень-У вдруг потерял силы. Он прислонился к стене и смотрел, как Андрей идет к нему. Он вжимался в стену, занеся топорик, как заносит камень слабый мальчик, когда к нему приближается известный во всей школе силач. Андрей подошел к нему почти вплотную. Восень-У ударил его по груди топором. Топор скользнул по пластику скафандра. «Я хотел спросить тебя, Восень-У», — сказал Андрей. «Почему ты убил Петря?» Восень-У начал сползать по стене, как будто хотел влиться в нее, исчезнуть. «Я клянусь небом», — заговорил он, — «я клянусь жизнью матери, я клянусь самыми страшными муками в черном царстве, я не убивал Петря, я чуть не убил его, когда увидел, что он сделал». «Кто это был?» Восень-У сполз на пол и скорчился у ног Андрея. «Это был Дрок-У», — сказал Восень-У. «Это был он. Мы пришли за одеждой, и мы должны были взять с собой справочники. А она пришла и увидела нас. И услышала, как мы говорим. Я сказал: Дрок-У, пришла Петри-А, поздоровайся, она у нас работает. Я боялся, что он ее убьет. А он засмеялся и сказал...» Кинжал просвистел в воздухе и вонзился в шею Восень-У. Тот захрипел, сползая на пол. За спиной Андрея стоял Дрок-У. Он подошел совсем близко и улыбнулся обычной своей мальчишеской добродушной улыбкой. «Вот мы и победили», — сказал он. «И Восень-У тоже получил по заслугам». «Зачем ты убил его, Дрок-У?» — спросил Андрей. «Чего ты боишься?»
3: «Мой звездный друг», — сказал Дрок-У. «Ты можешь сколько угодно говорить о мести. Но так уж вы устроены, что ваши естественные чувства, ненависть, любовь, месть — все это подавлено вашим воспитанием. Ты бы до конца жизни мучился ненавистью к Восень-У, но убить вот так, своими руками, убить живого человека ты не можешь, поэтому кто-то должен был тебе помочь».
2: «Я должен тебя задержать», — сказал Андрей.
3: «Ты меня? После всего, что я сделал,
2: ты сделал больше, чем говоришь. Ты в самом деле был движущей силой за спиной пруга. Я знаю об этом и знал раньше. О тебе и твоем покровителе Вараю». Дрок-У совсем не удивился.
3: «Логично», — сказал он. «Ты должен был догадаться. Или проговорился Восень-У, или ты подслушал».
2: Говоря так, Дрок-У медленно продвигался вдоль стены, чтобы миновать Андрея.
3: «Убей меня», — сказал Дрок-У, также глядя в глаза Андрею. «Ты думаешь сейчас, что Восень-У, этот слизняк, ни в чем не виноват?»
2: Движение вдоль стены продолжалось. Осталось уже немного, и можно бежать. Интересно, куда он хочет бежать? Этот коридор сворачивает к складам. Оттуда можно попасть и к ангару, и к хранилищу, где они сложили эти бессмысленные тысячелетние бомбы. Можно спрятаться на складе среди боеприпасов и, запершись там, шантажировать остальных, покупая себе жизнь. Можно попытаться вывести планетарный катер и полететь на нем в надежде добраться до укромного места на ПУ. Черт знает, что у него в голове.
3: «Даже если я убил», — говорил Дрок-У, — «даже если я. Кто ты такой, чтобы брать на себя правосудие? Ты сейчас отпустишь меня и побежишь за своими. Ты переложишь на них решение моей проблемы. А знаешь ли ты, звездный пришелец, что наша игра еще не закончена? Шквал летит к ПУ, Вараю ждет нас. Он, а не ты, будет править планетой. Дрок-У рванулся по коридору. Он был куда легче Андрея. Он был без скафандра, и, может быть, он успел бы убежать. Но Андрей был готов к этому рывку. Он прыгнул вслед за Дрок-У, схватил на лету его за ноги и повалил. Инерция движения потянула их вдоль коридора еще метра два. Дрок-У отчаянно сопротивлялся, что было бесполезно, так как повредить скафандр он не мог. Заломив Дрок-У руку за спину и заставив его подняться и стоять, согнувшись, Андрей, делая вид, что не слышит проклятий, которыми осыпал его Дрок-У, сказал: «Пошел! Пошел вперед!» «Куда?» — Дрок-У попытался повернуть голову, и Андрей дал ему подзатыльника тяжелой перчаткой. «Ну!» — сказал он. Его голос изменил тембр в микрофоне шлема и прозвучал глухо. Дрок-У пошел вперед. «Послушай», — сказал он, — «что ты хочешь делать?» Андрей не отвечал. Они прошли еще немного по коридору. Из-за поворота вышел капитан Вациуса, за ним доктор.
4: «Андрей, я так рад, что вы живы», — сказал доктор.
3: «Он не имеет права так со мной обращаться. Я знаю законы галактики. Жизнь и свобода каждого человека неприкосновенны», — сказал Дрок-У.
4: «Не слушайте его», — сказал доктор капитану.
3: «Я представитель развивающейся цивилизации, требую права на невмешательство. Я нахожусь под охраной закона о невмешательстве».
5: «Я его не слушаю», — сообщил капитан Андрею. «Но любопытно, что ты намерен с ним сделать?»
2: «Открою люк», — сказал Андрей, — «и выкину его в пространство».
5: «Наверное, ты прав», — сказал капитан. «Ты лучше меня знаешь, что это такое».
2: «А в скафандре или без скафандра?»
5: «Без скафандра», — сказал Андрей.
2: «Потом приходи в кают-компанию», — сказал капитан. «Пошли, доктор, осмотрите раненых».
3: «Стойте!» — кричал Дрок-У, извиваясь в железной руке Андрея. «Я умоляю вас именем гуманности! Это Вараю приказал мне убить Петриа, чтобы подозрение пало на Пруга! Но я отказался!»
2: Голос его стих и оборвался. Капитан и доктор, не оборачиваясь, скрылись за поворотом коридора. «Сначала, — сказал Андрей, — ты пройдешь со мной в рубку связи и поговоришь с Вараю».
3: «Конечно!» — быстро ответил Дрок-У. «Немедленно! Я не спорю! Я скажу все, что надо сказать!»
2: «Ты скажешь ему правду?» В рубке связи Андрей отпустил руку Дрок-У, и тот начал растирать ее другой рукой. Андрей стоял за его спиной. Он вытащил у него из колчана на плече отравленные стрелы. Клейма на них были стерты.
5: «Вызывай станцию Вараю», — сказал он. «И учти, что у меня в руках твоя собственная стрела. Я в любой момент могу оцарапать тебе шею».
3: «Я согласен на все, понимаешь, на все!» — сказал Дрок-У. «Я и не пытаюсь!»
2: Он набрал позывные убежища. Голос Вараю послышался сразу.
4: «Что у вас?» — спросил он. «Я отчаялся. Вы скоро? Вы захватили второй корабль?»
3: «За моей спиной», — сказал Дрок-У, — «стоит Дрей-Ю, звездный агент. Он приказал мне выйти на связь с тобой, господин».
2: Наступила длинная пауза. Очень длинная.
4: «Я понял», — наконец сказал Вараю. «Я никогда не верил тебе, Дрок-У. Я знал, что при первой опасности ты перебежишь к сильному».
3: «Мы сражались», — сказал Дрок-У. «Но они были в скафандрах. Дрей-Ю предупредил их».
2: «Идиоты», — сказал Вараю устало. «Не могли уследить за одним человеком».
3: «Он вышел в космос».
2: «Вранье», — сказал Вараю. «Ты как всегда врешь, Дрок-У. Я проверял в информатории галактического центра. Дрей-Ю лишен права командовать кораблями, потому что у него болезнь. Он не может выйти в космос».
3: «Он вышел», — сказал Дрок-У.
2: «Я не буду тратить на тебя слов. Что с Пругом?»
5: Дрок-У обернулся к Андрею.
3: «Пруг у нас в руках», — сказал Андрей. «Мы привезем его на ПУ. Наверное, он расскажет много интересного».
2: «Расскажет», — ответил Вараю. «Ты хочешь у меня что-нибудь спросить, звездный агент?»
3: «Кто убил Петриа?»
4: — спросил Андрей.
2: «Дрок-У», — ответил Вараю.
3: «По твоему приказанию!» — закричал Дрок-У. «Я не хотел!»
4: «Я даже не знал об этом», — ответил Вараю. «Он сказал мне об этом потом. Разве это важно?»
2: Андрей не ответил.
4: «Я кончаю связь», — сказал Вараю. «Мое убежище окружено. Я думал, что продержусь до рассвета. Но теперь мне не надо этого делать. Мы встретимся с тобой, Дрею, на полях изобилия».
2: Поля изобилия означали потусторонний мир. Щелкнула связь. Вараю прервал ее.
3: «Он прав», — сказал Дрок-У. «Дай мне дар сделать это своими руками, как Вараю».
2: Андрей понял, что смертельно устал. Он вывел Дрок-У из рубки связи, открыл дверь в пустую каюту радиста. Дрок-У покорно вошел туда. Андрей кинул на столик отравленную стрелу без клейма. Он поступил совершенно неверно. Наверное, у него ненормально с психикой. Человек галактического века никогда не отнимет жизнь у другого человека, как бы плох он ни был. Андрей запер дверь и пошел вниз, к кают-компании. В кают-компании на диване лежала громадная туша пруга. Он безмятежно спал, сраженный иглой анестезирующего пистолета. Доктор расстегнул ему куртку. Доктор вдруг вспомнил, где, при каких обстоятельствах он видел в последний раз Андрея.
3: «А где этот Дрок-У? Надеюсь, вы не выполнили свои угрозы?»
2: «Почти выполнил», — сказал Андрей. На космодроме на ПУ их встречал экипаж «Шквала» — Ольсен, его могущество и много высоких чинов. Ольсен первым делом сказал, что Вараю покончил с собой в убежище. Армейские боевые машины подъехали близко к «Шквалу». Пруг Брендийский первым спустился к машине, и солдаты помогли ему забраться внутрь. Он очень ослаб, как будто из него выпустили воздух. На космодроме была и госпожа правительница Брендийская. Она с утра требовала у правительства выдачи ей пасынка, но ей пока в этом отказали. Затем в медицинскую повозку перенесли Витаса Якубаускаса. Елена Казимировна и доктор Гиза поехали с ним в госпиталь, где их ждали врачи. Там было оборудование, привезенное из галактического центра. Вместе с воинами вывели Дрок-У. Когда после спуска открыли каюту радиста, он спал. Стрелка была изломана на мелкие кусочки. Андрей поехал вместе с Ольсоном в дом для приезжих. Ему не хотелось ехать в собственный дом. Там бы все напоминало о Петре, а? Ночью ему захотелось испытать себя. Впервые за много лет он вышел один и посмотрел на звездное небо. Небо было глубоким, зовущим, но не пугающим. Андрей уже знал, что он вернется в космос. А утром Нильс Ольсен сказал ему, что Дрок-У убит в тюрьме. Убийцу задержали. Он оказался из клана Кам-Петри, двоюродным братом Петриа. Андрею никогда не приходилось его видеть.
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
6: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Паустовский. Фрагмент из рассказа «Колотый сахар». Читает Александр Курицын.
1: Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха. Ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает, как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега. В садах отцвели березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить. Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснущатый милиционер. «А ну давай не курить на пристани, давай не безобразничать!» — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли. Я пошел в город искать ночлег. За мной вязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком. Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой посидевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник. Лимитировать расходы на дорогу, сделать засъемку, организовать закуску, перекрыть нормы по линии лесосплава. Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека. Мы шли по дощатым тротуарам. Черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы. У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала трепишную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом. В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами. «Бабушка», — сказала девочка и показала на меня куклой, — «вот заезжие просится ночевать». Старуха встала и поклонилась мне в пояс. «Ночуй, желанный», — сказала она нараспев, — «ночуй, будь гостем дорогим, только тесно у нас, не взыщи, придется на полу постелить». «На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка», — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком. Тогда старик открыл глаза, они были у него почти белые, как у слепого, и медленно ответил: «Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи, притерпишься». «Имей в виду, гражданин», — сказал человек, стриженный бобриком, — «с кем разговариваешь? Должно, в милиции не сидел». Старик молчал. «Ох, батюшка», — жалобно пропела старуха, — «не обижайся на странника. Бездомный он, бродячий старик. Чего с него спрашивать?» Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу. «Безусловно, чуждый старик», — сказал он с торжеством. «Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах. Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?» Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали. «Родом я отовсюду», — ответил спокойно старик. «Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр». «Чем занимаешься?» «Сеятель я и собиратель», — также спокойно ответил старик. «В юности хлеб сеял и хлеб собирал. Нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я. Вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться». Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал. «Документы есть?» «Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие».
2: «Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны». И он ушел, хлопнув дверью.
1: «Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав старик. От таких бывает в жизни одна суета». Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нет у нее в доме ни кусочка сахару. Забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом. За открытым окном блистала звезда. Она была туманной. Очень большой и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе. Ночное чаепитие меня не удивило. Давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном у калитки соседнего дома стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми. «Ленинградские — это комсомолки», — сказала старуха. «Дочери капитанов на лето всегда приезжают». Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.
2: «Ведет», — сказал он горестно.
1: «Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку». Лестница скрипела, по ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый, озабоченный милиционер, тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика. «А ну давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай, выясняй свою личность, налаживай документы».
3: «Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай».
2: «Ты поскорей, — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить».
3: «В отделении, родимый, мы завсегда с тобой успеем. В отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне 7-й десяток пошел. Помру я не сегодня-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть».
2: «Ну, давай, — согласился милиционер, — только не путай».
3: «Зачем путать? Жизнь моя чистая, ее не запутаешь».
1: Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да пивуны. Дед мой, Прохор, был великий певец. По всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо. Он не зря человеку даден. И дед мой берег, да не уберег, сорвался. Может, знаешь или нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.
2: Милиционер усмехнулся. «Еще бы не знать-то!»
1: Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке в Святогорском монастыре. Дед пел, Пушкин слушал. Потом пошли они в питейные заведения и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно. Только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел. Настюшка, такой красоты слова лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня. Очень ее Пушкин уважал. Старик молчал и вдруг запел звенящим томительным голосом: «Эх, по белым полям, по широким, наши слезы снежком замело». Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью. «Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли. Умер дед столетним стариком и песню-то велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать поспешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит, полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает опять вести каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу страдальца в оковах везут? Кого же-то царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма, кого повезем?
2: «Пушкина», — говорит жандарм, — «убили его в Петербурге».
1: Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс.
2: «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм.
1: «Песни я ему пел».
2: «Ну так теперь петь не будешь».
1: Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок. Поехал. Тихо кругом. Только полозья свистят, да слышно, тесаки стучат и стучат, а гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце. От слез заболели глаза. Собрал он весь свой голос и запел. «Эх, по белым полям, по широким!» Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит. Поет, вернулся домой, лег, молчит. Голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло одним шепотом. «От сердца, значит, пел», — пробормотал, сокрушаясь, милиционер. «Все, родимый, надо от сердца делать», — сказал старик. «А ты ко мне пристаешь. Кто я, да что? Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу, запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно. А слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое. Оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит, плевый тот народ. Нет у него правильного жизненного понятия. Об документе ты не тревожься. Документ я тебе покажу». Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку. «На, читай».
2: «Зачем мне читать?» — обиделся милиционер. «Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин...»
1: Милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком. «Лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу». Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел. «Дано это удостоверение Александру Федосееву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь». «Эх, горе», — сказал старик, — «нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизней, как трава от осенней росы». Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица. Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала трепишную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки. «Давай отнеси дедушке», — сказал он и густо покраснел. «Скажи, гостинец, мне самому некогда, надо на пост становиться». Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся. «Жил бы я», — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, «еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской. И как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы, прямо силы нет помирать». «А ты живи, желанный», — сказала старуха, — «у тебя

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия подготовила меры на случай изъятия ее активов за рубежом. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
2: Без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уж не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине.
1: Дмитрий Медведев также заявил, что полномочия Зеленского давно истекли, и по нормам международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что некоторые вопросы вызвали у него недоумение.
3: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьников. Смысл вопросов перечислить виды искусств поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения и этического отношения к действительности. Повторите с первого раза.
1: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Обществознание теперь будут изучать 3 года вместо 6, сохраняя при этом всю необходимую практическую ценность предмета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен

0: Нобелевской премии.
1: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
0: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
2: И считал, но осуждаю.
0: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды. Есть множество видов печенья, причем почти в каждой стране свое любимое угощение к чаю. В Армении, например, традиционно пекут гату. По вкусу это печенье похоже на пирожное. Эффект достигается за счет простой начинки – сливочное масло с сахаром. Гата бывает из дрожжевого, слоеного или постного теста. Форма тоже весьма разнообразна, но чаще все-таки эта выпечка круглая и символизирует тем самым солнце. Сладость готовят обычно так. Из теста вырезают два больших круга, на один кладут начинку, вторым закрывают и все выпекают. К маслу и сахару иногда добавляют орешки. Когда впервые появилась гата, неизвестно. Но в 13 веке ее уже точно готовили. Она упоминается в басне тех времен «Свинья и гата». С этим печеньем связано много традиций. Например, на свадьбу в Армении его выпекает невеста и обязательно украшает разноцветными ленточками. А потом это угощение ждет гостей, которые приехали за девушкой со стороны жениха. Еще с помощью гаты, только соленой, гадают. Ее едят перед тем, как лечь спать, и ничем не запивают. Кого во сне человек увидит со стаканом воды, тот и является его будущим избранником или избранницей. Кстати, та круглая лепешка, которую в «Кавказской пленнице» ест героиня Натальи Варлей на даче товарища Саахова после похищения, это именно гата. Актриса потом рассказывала, что выпечку для сцены, а снимали ее в павильонах Мосфильма, купили в армянском магазине сильно заранее. В итоге, к моменту съемок, гата уже успела зачерстветь. Варлей пришлось постараться, чтобы не только откусить кусочек, но еще и сделать это с удовольствием. Получилось, и даже очень аппетитно. Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Петра I супруге царицы Екатерине Алексеевне о победе над шведами. Лето 1709 года. Полтава. Катеринушка, вся неприятельская сила на голову побита, о чем сами от нас услышите. Посылаю к тебе бутылку венгерского. Дай Бог на здоровье вам пить. А мы про ваше здоровье уже пили. А кто не станет сегодня пить, тому будет великий штраф. Петр.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
7: Глава 15. Вот что случилось немного позднее, в один из тех дней. Доктор внял, наконец, голосу разума. Он сказал себе, что если поставить себе целью уморить себя во что бы то ни стало, можно изыскать способ скорее действующий и менее мучительный. Он дал себе слово, что как только Анфим Ефимович явится, за ним он немедленно отсюда уедет. перед сумерками, когда было еще светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то, бодрую решительную походкой, спокойно шел к дому. Странно, кто бы это мог быть? Анфим Ефимович приехал бы на лошади, прохожих в пустом Ворыкине не водилось. «За мной», — решил Юрий Андреевич. «Вызов или требование в город? Или чтобы арестовать? Но на чем они повезут меня? И тогда их было бы двое». «Это Микулицын, Аверки Степаныч», — обрадовавшись, предположил он, узнав, как ему показалось, гостя по походке. Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, не найдя на ней ожидаемого замка, а потом двинулся дальше, уверенным шагом, знающим движением, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою. Эти странности застали Юрия Андреевича за письменным столом, у которого он сидел спиною ко входу. Пока он поднимался со стула и поворачивался лицом к двери, чтобы встретить чужого, тот уже стоял на пороге, остановившись, как вкопанный. «Кого вам?» — вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей. И когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивился. Вошедший был сильный статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, свисевшей через плечо винтовкой на ремне. Только миг появления неизвестного был неожиданностью для доктора, а не его приход. Находки в доме и другие признаки подготовили Юрия Андреевича к этой встрече. Вошедший был, очевидно, тем человеком, которому принадлежали попадавшиеся в доме запасы. Его внешность показалась доктору виденной и знакомой. Вероятно, посетитель тоже был предупрежден, что дом не пуст. Он недостаточно удивился его обитаемости. Может быть, его предварили, кого он встретит внутри. Может быть, сам он знал доктора. Кто это, мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. Господи, твоя воля, где я его раз уже видел? Возможно ли? Жаркое майское утро, незапамятно какого года, железнодорожная станция Развилье, не предвещающий добра вагон комиссара, ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников. Глава 16. Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те, устрашенные и тосковавшие, и те, бешеные и исступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело, становилось темно. Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине. Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда, или у него было принято какое-то страшное неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнёю с доктором и его обществом. Так или иначе, Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излияниям. Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи, В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного, болезненного влечения по доброй воле в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и ее не остановишь. Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении. Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание. Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкафы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной Армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью из чешского военного имущества, частью японские и английские, чудеса в решете, не правда ли? Не правда ли было любимое выражение моей жены, вы, наверное, заметили? Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут, и вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней, и мне в первый раз назвали имя доктор Живаго, я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией. И вы пожалели, что не расстреляли его? Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственную вставкою. Он продолжал рассеянно и задумчиво. «Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки далеко на востоке. Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знаю никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста, и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы, в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец. Я уходил через Сибирь, зимой пешком на запад, прятался, голодал, зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на сибирской магистрали. Скитания столкнули меня с мальчишкой-бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казненных при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере, так он рассказывал. Негодяй, подросток, порочный, отсталый, из реалистов-второгодников, выгнанный из училища по неспособности. Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика. Имя Терентий, по фамилии Галузин. Да. Но тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал. Единственная хорошая черта была у мальчика. Обожал мать до безумия. Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинной и предложением услуг, согласились простить ему все грехи ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и вовремя исчезнуть. Сказочными усилиями с тысячей приключений я прошел Сибирь и перебрался сюда, в места, где меня знают как облупленного и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читою, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте, смеркается, приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи, прекрасные, стеариновые, не правда ли? Давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте поговорим, сколько вы будете в состоянии со всей роскошью. Ночь напролет, при горящих свечах. Свечи целые, только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.
8: Хлеб у вас есть?
7: Нет.
8: Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю? Картошкою? Знаю.
7: Да, ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как ее засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не погнила и не померзла.
9: Вдруг Стрельников заговорил о революции.
10: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
7: Глава 17.
8: «Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженики, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата маменькиных сынков, студентов, белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили. А мы жизнь приняли, как военный поход. Мы камни ворочили ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они. Однако перед тем, как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают. Вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков. Я на днях от них отстреливался. А, так это вы стреляли? Да, вы, разумеется, слышали. Я шел в другое убежище, но, не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю. Но разве тверские и ямские, и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, соврасы были повсюду. Что объединило эпоху? Что сложило 19-е столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли. Происходили революции. Самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средства исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были тверские и ямские века. И грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации, баррикады. Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой. Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога в начале до нескольких последующих переименований. Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века
9: Уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы. Надо было иметь на это право. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такую я ее видел, такую помню. Вы это поразительно выразили. Видели и помните? А что вы для этого сделали? Это совсем другой вопрос. Так вот, видите ли, весь этот XIX век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавший свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал брецающий, пустые звуки. Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем и поехал служить в этот тогда еще неведомый мне Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после 3 лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена, воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало, и они, она и дочь, были рядом, были тут. Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть». Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось. Комната наполнялась светом и воздухом. Я знаю, как она была дорога вам. Но, простите, имеете ли вы представление, как она вас любила? Виноват. Что вы сказали? Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги? Дороже всех на свете. Откуда вы это взяли? Она сама мне это говорила. Она? Вам? Да. Простите, я понимаю, эта просьба неисполнимая. Но если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила. Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности. И сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, которое она когда-то с вами делила, она ползком на коленях протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света. Виноват, если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное. Припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала. Она убирала эту комнату, а потом вышла на воздух вытряхнуть ковер. Простите, какой? Тут два. То тот, который больше. Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали. Да. Вы держались за противоположные концы ковра. Она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала. Не правда ли? Как я знаю ее привычки. А потом вы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер, сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки. Не правда ли? Не правда ли? Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью. «Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное, но если можно, я еще раз прошу вас. Только не уходите, не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, 6 лет разлуки, 6 лет немыслимой выдержки. Но мне казалось, еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им. Мои руки развязаны, и вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы — родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдаться. Сразу набросятся окриками и бранью, зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?» Глава 18. Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду. Так, например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. «Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович по фамилии Стрельников. Опять, как говорит Вакх в шутьме, волков пужая». «Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу», — удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении. Он проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете. Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно, надо одеваться. Он, наверное, уже встал. А если нет, подыму его, кофе заварю. Будем кофе пить». «Павел Павлович!» Никакого ответа. «Спит еще, значит. Крепко спит, однако». Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет», — подумал доктор, — «и без шапки. Закаляется. А надо бы сегодня крест на Ворыкине поставить и в город. Да поздно. Опять проспал. И так каждое утро». Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось, поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокший в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови, скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Часть 15. Окончание. Глава 1. Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича. 8 или 9 последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к самому себе и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления. Он пришел в Москву в начале НЭПа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачей каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы. Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане, сыпной тиф еще свирепствовал, и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу. Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре. В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одежде походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый — на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник? Глава 2. Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком. Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета, теплую сухую осенью, что было гораздо легче. Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны. Да это и в самом деле были последствия войны, войны гражданской. 2 или 3 дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева, широко от самой дороги до загроможденной облаками линии небес, раскидывались не сжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу. В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм. Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота. Обыкновенно, когда ее снимают в срок, она гораздо светлее. Эти цвета пламени, без огня горевшие, эти криком о помощи без звука вопиявшие поля, холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черной середкой и белыми боками. И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река, ей навстречу шла дорога, по ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поляне оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним. Они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим годливость. В невиданном, до тех пор небывалом, количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле, и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пескляво шевелящуюся слякоть, когда их давили. Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им набросятся на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и мышатиной, какую кишело поле, и, поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Странным образом они в лес не заходили. С приближением к нему мало-помалу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали. Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники. Обыкновенно люди, главным образом деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво-золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали изрядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи. Спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием. Доктору казалось, что поля он видит, тяжко заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава Глава третья. Как раз в эти дни, на этой части пути, доктор зашел в сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной. В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучу угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб. Обрывы речной стороны нарыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные. Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней списком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела. Доктор вышел из избы. Сзади, за полями, садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов. Снизу из-за обрыва высунулась светло-русая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса. «Хошь напою, добрый человек? Ты меня не замай, и я тебя не трону».
3: «Спасибо, дай напьюсь».
2: «Да выходи весь, не бойся. Зачем мне тебя трогать?» Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком. Он был бос, оборван и лохмат. Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро на земь, и вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороге и забормотал.
3: «Никак, никак. Да нет, нельзя тому быть, привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Мне помстилось, точно вы знакомый человек будете. Ну да, ну да. Дяденька доктор?»
2: «А ты сам кто?»
3: «Не признали?»
2: «Нет».
3: «Из Москвы в эшелоне с вами ехали в одном вагоне. На трудовую гнали под конвоем».
2: Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал. Погорелое место оказалось Васиной родной деревней, Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревней и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Васи, Аленка и Аришка, по неточным сведениям, находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собой в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов. Глава четвертая.
3: «Это ведь летошние осени, а зимы и сыплются. Только высеялись и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала? Тетя Палашу помните?»
2: «Нет, да и не знал никогда. Кто такая?»
3: «Как это не знали? Пелагею Ниловну. С нами ехала, Тягунова. Лицо открытое, полное, белое».
2: «Это которая все косы заплетала и расплетала?»
3: «Косы, косы, ну да, в самую точку, косы».
2: «А, вспомнил.
3: Погоди, да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном на улице. Статочное ли дело? Тетю Палашу! Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь, как бешеный? Смотри, не оторви. И вспыхнул, как красная девица. Ну как она там? Скорее, сказывайте, скорее! Да была же вас здорова, когда видел. А вас рассказывала. Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может, забыл, путаю. Ну как же? У нас! Мамушка ее как родную сестру полюбила. Тихая работница, рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша. Сжили ее из веретенников. Не дали покоя наговорами. Мужик Харлам гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. Без носа и ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю сказывал. Ну и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло. Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую убили на лесном хуторе поближе к Буйскому. Одна около лесу жила, в мужских ботинках с ушками ходила на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке, по кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась, без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал, рано выпал снег, не выкопала вдова картошки. Приходит она в веретенники, помогите, говорит, возьму в долю или заплачу. Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну, не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. Самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали. Картофельную ботву жгли. Теплым дымом сушили картофель. Ну, выкопали, рассчиталась она с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком. Еще, мол, у меня дело до тебя, зайди потом или останься. На другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъятие излишков отдавать. Картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму схоронить, да видишь, что на дворе делается. Поздно я хватилась, зима. Одной не управиться. Выкопай мне яму, не пожалеешь. Осушим, сыпем. Выкопал я ей яму. Как тайничку полагается, к низу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. Самую-самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой душе. Мамушке даже или там сестренкам, не боже мой. Ну так, только проходит месяц, ограбление на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского, дом настежь весь очищенный, вдовы след простыл, собака Горлан цепь оборвала, убежала. Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель, под Новый год, под Васильев вечер, ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал Горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в яме. Раскопал, раскидал вверх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти. В веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то, мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть, оставаться в веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем наутек куда подальше. Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки заводилы. Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок, острастка. Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили. Лесные разбойники. Разбойники им на хуторе привиделись. Простота, народ. Вы побольше их городских слушайтесь. Они вам еще не то покажут. Голодом выморят. Желаешь деревне добра? За нами иди. Мы научим ему разуму. Придут ваши кровные потом нажитое отымать. А вы куда, мол, излишки? Своей ржи не зернышко. И в случае чего завилы. А кто против мира, смотри, берегись. Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу ябеднику только того и надо. Шапку в охапку и в город, и там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется, а вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты. Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лототы и больше глаз не казал. Все, что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города и суд выездной. И сразу за меня Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой, и деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил, и под замок. Спасибо, я догадался половицу вынуть, ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела, не видал. Надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась, не знал. Все само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились в мертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал, сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять же лаконоводы напустили, расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал. Всех по миру развеяло. Где-нибудь мыкаются.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Томас Харди. Джуд незаметный. Томас Харди родился в 1840 году в Англии. Мама Томаса писать не умела, в том смысле, что она умела читать, но не умела писать. Поэтому мальчика учили, и он из каменотесов почти сразу подался в писатели. К написанию романа «Джуд незаметный» Харди уже довольно широко известен. Настолько широко, что было на что построить собственный дом в Дорчестере и спокойно писать. К своим 55 годам Харди публикует роман про Джуда Фаули. В целом роман как роман. Жизнь трудна и несправедлива. В ней много непостоянства, нужды и свинства. Например, дочь фермера-свиновода Арабелла. Сцена ее знакомства с Джудом наделает много шума. И книгу именно из-за этой сцены начнут запрещать. Но по порядку. Арабелла вместе с другими английскими красавицами радостно моет свиную требуху. Джуд, поглощенный своими мыслями об Аристотеле, Гомере и других классиках, медленно бредет с работы и, цитирую, «вдруг он почувствовал сильный удар по уху, и что-то мягкое и холодное шлепнулось к его ногам». Это был кусок свинины, он увидел это с первого взгляда. Причем та характерная принадлежность Борова... Короче говоря, опять цитирую, «глаза смуглянки встретились с его глазами, и искра взаимопонимания пролетела между ними». Одного из епископов так возмутила эта сцена, что он сжег свой экземпляр книги и призывал паству поступить с ней точно так же. Через 8 лет Харди слегка подредактировал этот бросок, но дурная слава осталась. От этого ли, или по какой-то другой причине, но после Джуда Харди не написал ни одного романа, подтверждая свою предыдущую.

0: где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало всю мою душу. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Николай Гоголь.
1: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты пытаются выдавить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
2: Сейчас они, американцы, ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть, выкупить европейскую часть северных потоков, восстановить и взять под свой контроль. Будут, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать, я думаю, что с хорошей наценкой.
1: Кроме того, на форуме министр иностранных дел заявил о намерении страны выйти из организации ОБСЕ, назвав ее полумертвой. По словам Сергея Лаврова, окончательное решение примет президент. Министр подчеркнул, что Россия не испытывает дискомфорта от такого шага, но важно иметь платформу для выражения своей позиции и представления фактов. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах. Это способ сберечь деньги на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома, говорится в тексте документа. Вклады можно пополнять в любое время на срок не менее 3 лет. Средства разрешается использовать только для покупки жилья или погашения кредита. Вкладчики могут перевести накопление в другой банк для первоначального взноса или оплаты ипотеки, говорится в документе. Министерство транспорта собирает данные о праворульных автомобилях в России для анализа безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта работа носит исследовательский характер и не ведет к ограничениям или запретам на использование таких машин. Ранее специалисты министерства обсуждали особенности управления праворульными авто в России, добавили в Министерстве транспорта. С начала года в России зафиксировали 127 случаев лихорадки ДНГ. Все они завозные, уточнили в Роспотребнадзоре. Ведомстве отметили, что в настоящее время риск распространения инфекции на территории страны отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, которые приезжают из эндемичных стран. Всего с начала года в мире заболели около 1,5 миллиона человек в 68 странах. Наиболее сложная ситуация со случаями лихорадки ДНГ наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Наташа Ростова. Все действие «Войны и мира» связано с именем этой девушки. Но кто она? Ответ дает сам писатель. Перетолок Таню с Соней. Соня – это жена Толстого. Татьяна – ее сестра. Ну а перетолок – значит, смешал два характера. Татьяна Бёрс большую часть детства и юности провела в имении Толстого. В книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» она писала о Льве Николаевиче.
3: «Он прямо говорил, что я у него недаром живу. Он с меня списывает».
2: Даже внешне юная Ростова, как ее показывает нам Толстой, это именно Татьяна Бёрс. А сцена с куклой Наташи, которую она предлагает поцеловать Борису Друбецкому, и вовсе описывает реальный случай. «Моя кукла Мими попала в роман», утверждала Бёрс в своем дневнике. И Татьяна, и Софья принимали самое активное участие в редактуре романа. Во всяком случае, тех эпизодов, участницами которых сделал их Толстой. А позднее Татьяна Бёрс и сама взялась за перо. Кстати, литературному мастерству ее учил Лев Николаевич.
1: Кто эти люди?
2: Наташа Ростова. Она же Татьяна Бёрс. Она же Софья Бёрс.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Селение состояло из одних летних юрт. На зиму обитатели удалялись в другое селение, где жили в землянках. Моряков любезно приглашали в юрты. Все синявинцы побывали в юртах, несмотря на отвратительную их грязь. Молодые женщины были очень веселы и забавляли моряков. Юрты здешних чукчей сделаны из китовых ребер, покрыты шкурами и походят на палатки. Литке при посещении старшины селения был приглашен во внутреннюю часть палатки – полог. Такая честь оказывалась только почетным гостям. В пологе горел ночник из мха с тюленьим жиром. Чадил он невыносимо. Заметив гостя, жена хозяина юркнула под шкуру, служившую дверью, а дочь продолжала молча заниматься своим туалетом, вплетать бисер в косматые, намазанные жиром волосы. Немного погодя, хозяйка принесла в грязной деревянной чашке вареное, без соли, оленье мясо и, прибавив туда порядочную порцию протухлого китового жира, просила гостя закусить. Чтобы не обидеть хозяев, капитан отведал лакомого блюда, от которого его чуть не стошнило. А хозяин ел с удовольствием, объясняя гостю, что жена его – большая мастерица приготовлять китовый жир так, чтобы он приобрел достаточную степень горечи. Долгое время отвратительный запах юрты оставался в платье Литки, несмотря на проветривание и спрыскивание одеколоном. Другой старшина пригласил Литке присутствовать на народном гулянии. Вблизи селения было расчищено место для бега в запуске. Победители получали награды – бобровый и песцовый меха и отличные моржовые клыки. Десятка-два чукчей выступили на соревновании. Несмотря на то, что они оставались все в той же тяжелой меховой кухлянке, они бегали чрезвычайно быстро. Особенно поражала их выносливость и неутомимость. Они без отдыха пробежали 12 километров. Победители очень гордились полученными призами. После игр началось угощение, состоявшее из кусков вареной оленины. Во время и после игры был полный порядок. Не было ни споров, ни толкотни, каждый вел себя тихо и благопристойно. На следующий день в палатку Литки пришло 18 чукчей, мужчин и женщин. Он угощал их чаем, сухарями, леденцами. Попробовав чай, они не захотели его пить, сухари и леденцы очень одобрили. Капитан подарил женщинам несколько ситцевых платков, ниток, цветных бус и шелковых лент. Они чрезвычайно обрадовались подаркам, развеселились, стали плясать. Танцы их были довольно оригинальны. 9 женщин в тяжелой, неуклюжей одежде сошлись в кучу и под звуки нескладной монотонной песни принялись передвигать ногами и махать руками. В заключение 3 лучшие танцовщицы проплясали любимый народный танец, от которого все их соотечественники пришли в восхищение. 19 июля научные изыскания были окончены, и Литке возвратился на шлюп. В этот и в 2 следующие дня был полный штиль при густом тумане, продержавший шлюп на якоре лишние 3 суток. С раннего утра и до позднего вечера, как и в предыдущие дни, шлюп был окружен байдарами. Шла оживленная торговля песцами, бобрами и моржовыми клыками. Песни и шутки не прекращались. Входившие на палубу шлюпа чукчи вели себя очень пристойно. По прежним описаниям, чукчи были дикий, угрюмый и воинственный народ. Однако синявинцы нашли в них веселых и гостеприимных людей. Дружеские неоднократные посещения наших судов могли, конечно, произвести добрую перемену в их расположении, читаем мы у Литки в его описании чукчей. Но мне кажется, что они никогда не были столь беспокойным народом, как их описывали. Они были немирные, покуда с ними обращались дурно. С переменой обращения и они переменились. Все это я разумею о боленных, то есть кочевых чукчах, которых и здесь около нас было довольно. Оседлые же чукчи всегда слыли тихими. Выйдя из губы Святого Лаврентия, 21 июля вечером шлюп встретил в Беринговом проливе очень тихий ветер и густой туман. В течение 5 суток Синявин был вынужден держаться на одном месте. 27 июля около полудня шлюп находился вблизи Мичигменской губы. Чтобы войти в эту бухту и исследовать ее, Литке приказал спустить гребные суда и начал буксироваться ими при полном штиле. В начале 10 часа вечера шлюп бросил якорь, не доходя 1,5 мили до устья губы. Здесь Синявин простоял 2 дня. Продолжая идти на юг, шлюп поравнялся в широте 64 градусов 45 минут северной с заливом, упоминаемым Куком в его 3-м путешествии. Залив показался Литке глубоко вдающимся в материк с высокими остроконечными горами вблизи берегов. Кук считал этот залив мелководным, и синявинцы, пройдя к его устью, очень удивились, когда не смогли достать дна на 80 метрах, хотя несколько дальше в море глубина не превышала 54. Заинтересовавшись этим, Литке решил подробно исследовать залив и вошел в него. В самом устье, имеющем от 5 до 6 миль ширины, глубина оказалась от 70 до 80 метров. Шлюп прошел вглубь залива и стал на якорь. Так как якорная стоянка оказалась плохой, был послан Семенов на байдаре отыскать более удобное место. В то же время другая партия моряков и естествоиспытателей отправились на берег к устью речки, около которой стояло несколько чукотских юрт. Эта партия, вернувшись, привезла неожиданное известие, что шлюп стоит не в заливе, а в проливе, отделяющем от материка большой остров Аракам-Чечен, лежащий от шлюпа к югу. Литке приступил к подробному исследованию пролива. В сумерки возвратился Семенов, посланный на байдаре для розысков хорошей стоянки. Он доложил, что хорошего якорного места не нашел, но что ему удалось открыть значительную губу, называемую чукчами пенки-гней. «В глубине этой бухты я наблюдал, — рассказывал он, — как один чукча охотился за нерпой. Он положил на камень чучело нерпы, а сам, спрятавшись за камень, пошевеливал его и кричал голосом, похожим на крик нерп. На этот крик из бухты приплыла большая нерпа и, не подозревая обмана, приблизилась почти к самому камню. Чукча метко вонзил в животное большую стрелу, привязанную к крепкому шнуру, вытащил зверя на берег и убил его палкой. Приблизившись к большому острову, шлюп стал на якорь. На другой день утром Литке съехал на берег и поднялся на гору, откуда открывался великолепный вид. Был виден весь Берингов пролив со всеми его заливами. Вновь открытый пролив и остров Аракам-Чечен лежали перед глазами, как на ладони. Литке, посоветовавшись с офицерами, назвал эту гору Афон в честь победы, одержанной 19 июня 1807 года адмиралом Синявиным над турецким флотом. А пролив, отделяющий остров Аракам-Чечен от материка, именем Синявина. Ратманов был отправлен для исследования западного берега острова. Там он открыл небольшую, очень спокойную гавань, которую Литке назвал гаванью Ратманова. 31 июля с восходом солнца приступили к исследовательским работам. Литке отправился на баркасе и байдарке с Глазенапом, Нозиковым и естествоиспытателем Постельсом в южную половину пролива, поручив Семенову и Ратманову исследовать западный берег. На южном, очень низменном мысе острова моряки увидели несколько байдар с чукчами. Они были очень приветливы и смирны. Литке подошел к ним и, подарив леденцы и махорку, вступил в разговор, припоминая слова, которые он узнал в губе святого Лаврентия. Не имея никакого понятия о письменности, чукчи были очень удивлены, когда он записывал название наиболее трудно выговариваемых слов, а затем, смотря на бумажку, произносил их очень бегло.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: После обеда моряки переправились на другой большой остров Иттыгран, лежащий к югу от Аракам-Чечена. Они остановились в небольшой открытой бухте, где было несколько чукотских селений, и здесь путешественники встретили такой же радушный прием. Особенно приветливы были женщины. Они очень искусно выманивали у моряков титита – иголки. Молодые девушки за несколько иголок пели хриплыми голосами и плясали очень некрасиво и нескромно. Литке по-чукотски спросил их: «Можно ли у вас купить оленя?» «Да, да, сейчас!» — ответило ему сразу много голосов. Через несколько минут были притащены две туши только что убитых оленей. Вот как описывает этот случай Литке. «Хозяйки обрадовались, когда я предложил им оставить у себя внутренности оленей. Они тотчас принялись потрошить туши руками, от рождения немытыми, с жадностью вычерпывая из них кровь. Известно, что чукчи, заколов оленя, затыкают рану, чтобы не терять крови, из которой приготовленное кушанье считают первым лакомством. От этого мясо бывает черное и скорее портится. Одаренные не скупо, приятели наши ласково провожали нас к баркасу, входили в воду, чтобы помочь нам». Окончив к вечеру исследование острова Иттегран, моряки переехали к ночи на мыс Пагелян, а с восходом солнца отправились вдоль побережья в западном направлении и в одной миле от мыса нашли хорошую гавань. Литке назвал ее гаванью Глазинапа. Здесь на берегу было расположено маленькое чукотское селение Иергин. Туземцы оказались не только приветливы, но и очень услужливы. Они всячески старались помочь морякам в работах. Проехав еще несколько миль вдоль острова, потом поперек пролива и вокруг восточной оконечности острова Иттегран, в южное устье пролива Синявина, моряки остановились в небольшой бухточке этого острова. Это устье Кук ошибочно принял за южную губу из двух соседних в северо-восточной части Чукотского полуострова. Произведя ряд астрономических и других наблюдений, шлюп 6 августа вышел из пролива Синявина и пошел вдоль берега. На следующий день, продолжая опись берега, дошли до Чукотского носа. В низменном мыске это было небольшое селение. Обогнув Чукотский нос, шлюп пошел на запад вдоль побережья Анадырского залива. Медленно продвигаясь вперед, в полдень 10 августа Синявин находился на том же самом месте, где ровно 100 лет назад был Беринг, поэтому Литке ближайший мыс назвал мысом Столетия. 13 августа шлюп подошел к бухте Преображения, названной так Берингом в день этого праздника. Вблизи бухты шлюп заштилял. На берегу виднелось селение Чукчи и несколько табунов оленей. В 12 милях на северо-западе находился очень высокий и утесистый мыс, лежащий под 65 градусом северной широты. Так как он не носил никакого названия, Литке назвал его мысом Беринга. Исследуя далее побережье Анадырского залива, шлюп достиг залива Святого Креста, в одной из бухточек которого стал на якорь. Литке с несколькими офицерами съехал на берег, где их встретила большая толпа чукчей. Один из чукчей по имени Хатыргин пригласил моряков к себе в юрту. Юрта была больше и чище тех, которые они видели раньше. Гостей посадили на оленьи меха. Из разговоров выяснилось, что отсюда до устья реки Анадырь только 1,5 дневных перехода, тогда как по старым картам расстояние до него показано более 100 миль по прямой линии. Кроме того, Хатыргин сообщил, что отсюда до устья Анадыря простирается ровный низменный берег и что сам залив Святого Креста вдается к северу на целый дневной переход. Все эти сведения были весьма важны. Для исследования залива Святого Креста были снаряжены отряды из офицеров и штурманов. Сам капитан занялся астрономическими и магнитными наблюдениями. 18 августа береговые утесы, омываемые огромными бурунами, покрылись снегом. Море ревело, и свирепый ветер гудел в снастях шлюпа. Однако на следующий день стихло, и тотчас были отправлены исследовательские партии. Ратманов с баркасом и байдарою на западный берег залива и Семенов на восточный. Оба они со своими командами были снабжены продовольствием на 5 суток. Литке с Глазинапом и Нозиковым переехали на берег и устроили палатку из шкур лахтаков, наподобие юрты. Закрыли ее парусом и осыпали снизу землей. Лахтаки – морские зайцы, вид тюленя. Хотя в палатке, не угасая, горел в камельке огонь, температура держалась не выше 1-2 градусов мороза. В щели дул холодный ветер. Матросы построили себе землянку, и в ней было гораздо теплее и уютнее, чем в палатке капитана. Вечером 24 августа возвратился Семенов, который обследовал более 36 миль побережья к северу и нашел везде ровный отмельный берег и только в одном месте небольшую открытую бухту. До вершины залива оставалось еще около 20 миль и столько же до противоположного берега. Через сутки возвратился и Ратманов со своим отрядом, исследовавший западное побережье залива. Чтобы покончить исследование всего залива, шлюп снялся с якоря и перешел вглубь бухты, найденной Семеновым. Ратманов и Семенов были снова посланы на грибных судах заканчивать исследование, а Литке переправился для наблюдений на берег. 29 августа поднялась сильная буря. Литке очень беспокоился за шлюп и всю ночь не смыкал глаз. На рассвете из палатки и землянки выбежали на берег моряки, чтобы посмотреть, цел ли шлюп. Море бушевало, но Синявин стоял крепко и надежно. В ночь с 1 на 2 сентября моряки любовались северным сиянием. Весь день 2 сентября около лагеря Литке провела большая компания оседлых и оленных кочующих чукчей. Между кочевыми был один крещеный. Литке заговорил с ним. Чукча рассказал, что его крестили 3 года назад на Колыме. Крестным отцом его был комичар, комиссар. Его учили молиться, но он почти ничему не выучился и никакого понятия о самой вере не имеет, но все же живет по-христиански и часто крестится. «А сколько у тебя жен?» — спросил капитан. «Конечно, одна», — отвечал он. «Ведь христиане больше иметь не могут». Литке подарил ему медный котел, топор и долото, а его жене дал кашемировый платок и нитку бус. Чукча поблагодарил, но попросил прибавку для другой жены, оставшейся дома. «Как же? Ты мне только что говорил, что у тебя одна жена!» Чукча смеялся над своим промахом. Вечером капитан пригласил к себе в палатку всех находившихся поблизости чукчей. Их набралось 12 человек. Хозяин угощал их рыбными консервами, чаем и водкой. Кроме того, каждому было подарено по 2 восьмушки махорки. Гости вели себя скромно и чинно. Им очень понравился камелек, топившийся в палатке, и они спрашивали, нет ли на шлюпе лишнего для промена на меха. Просидев более 2 часов, гости ушли спать под свои байдары. Все следующие дни до самого окончания работ эти чукчи большую часть времени проводили в землянке с матросами, а ночевали всегда под байдарами. Доктор Мертенс вылечил несколько чукчей от гнойного воспаления глаз. Чукчи выразили восторженную радость и горячо благодарили доктора. Мертенс оставил им несколько баночек глазной мази для других чукчей, страдавших этой очень распространенной здесь болезнью. Кроме того, он оставил им несколько десятков коробок с порошком от паразитов, которые были бичом каждой яранги. Яранга – жилище. Чукчи очень радовались подаркам Литке, необходимым в домашнем быту молоткам, топорам, пилам и другим инструментам. Особенно они благодарили за силки, которые открыли им секрет отточить нож в несколько минут вместо обычных 3 дней. Женщины более всего были рады подаренному мылу. 5 сентября Литке закончил наблюдение и перебрался на шлюп. В тот же день возвратились и обе исследовательские партии. Ратманов обошел западный и северный берега залива и нашел 2 губы, глубоко вдающиеся в полуостров, и 1 небольшую, но очень удобную и хорошо защищенную. Семенов в это же время исследовал восточную часть залива. Вечером этого дня Синявин вышел в море, направляясь к Камчатке. По пути он подробно исследовал побережье мыса Святого Фаддея и у других наиболее приметных мест. 23 сентября шлюп вошел в гавань Петропавловска, где ожидал его шлюп «Моллер», пришедший сюда более 1 месяца назад. Моряки обоих судов очень обрадовались друг другу и предстоящему совместному возвращению в Кронштадт. От Камчатки до Филиппинских островов. 29 октября на рассвете «Моллер» и «Синявин» вышли из Петропавловска и двинулись в далекий обратный путь. Первые дни плавания термометр не поднимался выше 0 градусов. Северные ветры сопровождались густым туманом. 7 ноября сильный юго-восточный ветер превратился в бурю с густой пасмурностью. Шлюп «Моллер» скоро опередил Синявина и скрылся из вида. Когда горизонт очистился, синявинцы не могли найти своего спутника. Литке условился с командиром Моллера в случае разлуки идти к каждому самостоятельно в Манилу. Там шлюпы должны были встретиться 1 января 1829 года. Разлучившись с Моллером, Литке продолжал плыть к югу, взяв курс через северную часть Каролинских островов. Он рассчитывал найти там острова, про которые слышал от каролинцев, но которые прошлой зимою не видел. Спокойное успешное плавание продолжалось до 15 ноября, когда в 27 градусе северной широты после кратковременного штиля шлюп получил северо-восточный пассат. Не встречая никаких признаков близости Земли, моряки достигли группы коралловых островов, окруженных весьма опасным рифом. Подойдя к южной стороне острова, шлюп заметил шедшие навстречу две туземные пироги. Между совершенно голыми, коричневого цвета островитянами был один с русыми волосами и необыкновенную, в сравнении с другими, белизною тело. Пирога подошла к шлюпу, и русоволосый на чистейшем английском языке попросил позволения взойти на судно. Это был английский матрос Уильям Флойд, попавший сюда с китобойного судна. Он убедительно просил Литке взять его на корабль и доставить в Англию. Просьба англичанина была исполнена. Синявинцы засыпали его вопросами, на которые Флойд едва успевал отвечать и, со своей стороны, просил поскорее остричь его, выбрить и одеть в матросский костюм. Впоследствии он рассказал Литке и ученым экспедиции много любопытных сведений о народе, с которым прожил 2 года. Открытая группа островов называлась туземцами Мурилле. Она состояла из 9 коралловых островков и была окружена рифом, большая часть которого находилась под водой. Синявин обошел вокруг всей группы. Из разных мест навстречу выезжали пироги с туземцами. Литке попытался использовать англичанина в качестве переводчика, но это не удалось, так как Флойд не удосужился выучиться туземному языку. Англичанин считал, что не он должен учиться языку островитян, а они английскому, как самому распространенному на Земле. Утром 8 декабря Синявин подошел к острову Файса. К шлюпу подплыло 5 больших лодок с туземцами, которые охотно вошли на шлюп. Моряки передали им привет от уляйских знакомых и сразу заслужили их расположение. Между ними был старик Тимай, который отрекомендовался Литке как главный старшина острова. Он оказался очень веселым и интересным собеседником, и капитан, и ученые провели в разговорах с ним несколько часов. Вместе с Тимаем на шлюп прибыло более 50 его родственников. Все они держались вежливо и чувствовали себя на Синявине как дома. Обедали с большим аппетитом, пили чай, ужинали. Гости провели на судне целый день. Были очень веселы, пели свои песни и плясали. Вечером Тимай и его родственники уехали на берег. Ученые экспедиции провели на острове несколько часов. Этот остров замечателен тем, что он один из всех низменных Каролинских островов, не имеет лагуны и состоит из крутых утесов 30 метров вышиною. В окружности он достигал около 5 километров и был очень живописен. Жители Файса очень походили на других островитян Каролинского архипелага. Лодки, татуировка тела и язык были одинаковы. Все туземцы без исключения знали испанские названия 5 чисел, а один считал даже до 10. Закончив исследование Каролинского архипелага, Синявин направился к Филиппинским островам, на Манилу. Филиппинские острова открыты Магелланом, первым европейским мореплавателем, предугадавшим и проложившим путь в Индию вокруг мыса Горн. В 1519 году испанская экспедиция из 5 кораблей под его начальством отправилась на поиски западного пути в Индию. Обогнув на юге Америку и пройдя проливом, названным затем Магеллановым, экспедиция вошла в Великий океан и в 1521 году дошла до островов, называемых Филиппинскими или Испанской Индией. Эта группа принадлежала Испании, а после испано-американской войны перешла к США. Приближаясь к Филиппинским островам, моряки опасались попасть в тайфун, который бывает тут часто в это время. Зарождается он обыкновенно среди Филиппин. Затем центр урагана, вращаясь вихреобразно, идет по параболе, проходя в сутки миль 600. Попасть в центр урагана значит почти наверняка погибнуть. По обе стороны от центра идут широкие, менее опасные полосы, хотя и там также сильно падает барометр, со страшной силой врывается ветер, разражается гроза, льет ливень, часто отказывается служить компас. Во время тайфуна моряки стараются определить по разным данным линию центра урагана и уйти от нее как можно дальше. Чаще всего эта линия идет от Манилы в Формозский пролив и дальше к северу, к Корее и Японии. Синявин сделал вполне благополучный переход и 31 декабря подошел ко входу в Манильский залив на острове Люсон. От острова Корехидор отвалил сторожевой катер и подошел к Синявину. Прибывшие таможенные чиновники после обыкновенного опроса сообщили, что шлюп «Моллер» давно уже стоит на рейде в Маниле. Филиппинский архипелаг состоит приблизительно из 7 тысяч островов, которые лежат между 5 и 21 градусами северной широты и 117 и 127 градусами восточной долготы. Архипелаг занимает пространство в 297 тысяч квадратных километров. Наибольшие острова – Люсон и Минданао по 105 тысяч и Палаван – 11,8 тысяч квадратных километров. Все острова архипелага гористы, но высота гор не превышает 1500 метров. Здесь много вулканов и часто землетрясения. Климат на островах влажный и жаркий. Средняя годовая температура 25-26 градусов по Цельсию. Дожди приносятся муссонами. Случаются частые опустошительные тайфуны. Население, около 12 миллионов, состоит из малайских племен, китайцев, белых и метисов. Основное хозяйство – земледелие, плантационные культуры. Разводят рис, кукурузу, тропические фрукты для местного потребления, для переработки и вывоза, сахарный тростник, табак, кокосовую пальму и немного каучука. Довольно развита промышленность, обрабатывающая местное сырье. Из изделий славятся циновки, хлопчатобумажные и шелковые ткани, папиросы и сигары. В XVIII веке было много восстаний туземцев против притеснителей испанцев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: В Маниле. Синявин стал на якорь в полумиле от устья речки Пасик, на которой расположен город Манила. Эта речка вытекает из озера Лагуна-де-Бай и впадает в море, разделяя город на две части – старую Манилу на левом берегу и новую на правом. Самый город лежит на острове Люсон, принадлежащем к той группе Филиппин, которая расположена немного южнее Японии. Коренные жители, населяющие Люсон, принадлежат к племени папуасов и малайцев. Манила – старейшая европейская колония. Она основана в 1571 году испанцами и до конца испано-американской войны принадлежала им. Старая Манила окружена рвами и стенами, защищена крепостью и несколькими фортами. Красивый собор XVI века и университет относятся к интереснейшим памятникам испанской старины. Новая часть города оживленная и шумная. В первый день по приходе в Манилу после обеда очередное отделение команды и свободные от службы офицеры были уволены на берег. Моряки высадились на правом берегу и попали сначала в китайскую часть города. Китайцы давно обосновались в Маниле, их там довольно много. Китайцев несколько раз изгоняли, но они снова возвращались. В 1762 году они поддержали англичан, которые во время войны с испанцами завладели городом и наложили на него большую контрибуцию. Испанцы смогли изгнать англичан, но ничего не могли поделать с китайцами, которые здесь так и остались. Фигуры их с длинными болтающимися косами виднелись всюду. Только на главной улице Эскольте, куда первым делом пошли моряки, их было мало в шумной толпе испанцев, тагалов, метисов, малайцев и американцев. Тагалы своими маленькими фигурками, темными моложавыми лицами напоминают японцев, с которыми у них много общего. Им, собственно, принадлежит Манила, и они по праву являются ее настоящими хозяевами. Тагалы были покорены испанцами, которые, подчинив их, навязали им свою веру. Тагалы большую частью некрасивы, но среди них попадаются типы, смешанные с испанской кровью, чрезвычайно красивы. Они очень способны, музыкальны и храбры. Тагалы занимали низкое положение среди испанцев, но тем не менее пользовались правами и были самым главным и многочисленным элементом в городе. У них были хорошие дома, базары и театр. Тагалы одевались во все белое. Мужчины в костюме подражали европейцам. Интересен костюм тагальских женщин. Он приготовлялся из волокон ананасовых бананов, дающих прекрасную легкую прозрачную материю, и состоял из кофты с широкими рукавами наподобие монашеской рясы. Юбкой служил кусок материи, которым обвертывали ноги, на талии его завязывали шнурком. От палящих лучей тропического солнца голова защищалась легким покрывалом из той же ананасово-банановой материи. На ногах тагалки носили туфли с толстой деревянной подошвой. Главная улица города напоминала европейскую. По обеим ее сторонам находились многочисленные магазины с разнообразными товарами. Крики продавцов, стук и скрип колясок и повозок оглашали воздух. Пройдя в конец улицы, моряки перешли испанский мост через речку Пасик и попали в старую Манилу. Высокая стена окружала старинную испанскую крепость. Средневековьем повеяло, когда они вступили в нее. Узкие улочки с высокими домами, окна которых защищены железными решетками. Старые испанские соборы, обросшие зеленью, мраморные памятники королей и рыцарей. Все это сурово, угрюмо и вместе с тем своеобразно и по-своему красиво. Невольно вспоминались былое могущество Испанской империи, ее завоевание и жестокая испанская инквизиция. Моряки быстро обошли всю крепость. Нашим путникам так понравилось, что жаль было отсюда уходить. Площадь называлась Касальдо, и на ней всегда от 5 до 7 часов собиралось почти все население Манилы. Ежедневно здесь играл оркестр. Спустя несколько дней путешественники осматривали табачные фабрики, где приготовляются манильские сигары. Затем осмотрели знаменитый канатный завод, славившийся выделкой манильского троса. Канат, не набухающий в воде и чрезвычайно легкий, приготовляемого из волокна особого вида банана и применяемого для корабельных снастей. Манила по своему прекрасному климату, красивой тропической растительности и отличному расположению принадлежит к одним из самых очаровательных уголков мира. Здесь русские корабли простояли 17 дней. Значительную часть этого времени Литке посвятил заботам о снаряжении и исправлении Синявина. Изумительное богатство здешней природы позволило естествоиспытателям экспедиции собрать богатейшие коллекции флоры и фауны. 18 января оба шлюпа снялись с якоря и двинулись в дальнейший путь. В Зонском архипелаге, в Индийском и Атлантическом океанах. Оставив Манилу, шлюпы Синявин и Моллер направились к Зонскому проливу. После 11-дневного спокойного плавания Южно-Китайским морем 29 января перешли в третий раз экватор и вступили в южное полушарие. Около полудня 1 февраля наступило безветрие, и шлюпы стали на якорь перед самым входом в Зонский пролив. На одном из выступов высокого берега острова белела башня голландского маяка. С левой стороны виднелись два небольших островка. Оба они от самого берега до вершин гор были покрыты роскошной растительностью. В водах Зонского пролива шлюпы Моллер и Синявин пробыли 11 дней. За это время моряки в периоды продолжительных штилевых полос оказались вынужденными по несколько дней простаивать на якоре то у одного, то у другого острова. Зонский пролив разделяет острова Суматру и Яву. Посреди него разбросано много мелких островков. Став на якорь около Суматры, синявинцы закинули невод. Какую массу разнообразной рыбы вытащили из моря! Были тут рыбы длинные, как иглы, толстые, как шары, покрытые шипованной кожей, серебристые, полосатые, темные. Вместе с рыбой вытащили множество больших раков, которые составили лакомые блюда к ужину. Выловили и около двух десятков огромных губок. Вечером налетела гроза, и начался такой ливень, какого моряки еще не видели за все время плавания. Казалось, море опрокинулось на корабли, и все окружающее исчезло из глаз. Но этот дождевой ураган скоро прошел, и над судами засверкали звезды. Пребывание шлюпов у Зонских островов оказалось очень приятным. К столу офицеров и команды все время подавали ананасы и бананы. В лесах моряки сами набирали мангустаны и лимоны, зеленоватые с довольно сильным запахом, отличавшиеся от лимонов, знакомых в России. Снявшись с якоря, Моллер и Синявин пошли проливом между Суматрой и Явой. Все любовались берегами острова, то далекими, синеватыми, то близкими, с виднеющимися на них горами и долинами, покрытыми роскошной зеленью. Всюду девственные леса зеленым ковром спускались по уступам холмов до тихого Лазоревого моря. У берегов плавали лодки с малайцами, блистая на солнце белыми парусами. К шлюпам часто приставали малайские пироги с ананасами, кокосами и обезьянами. Корабли шли вдоль берега Явы и по ночам становились на якорь. Почти на каждом шагу открывались новые островки, один живописнее другого. Большинство жителей островов ходило голыми, тела их казались отлитыми из бронзы. На некоторых были надеты красные платки, белые, зеленые челмы, тростниковые шляпы. На этих сказочно прекрасных островах все было ярко, пестро, красиво. 11 февраля оба шлюпа вышли из Зонского пролива в Индийский океан и направились к южной оконечности Африки, мысу Доброй Надежды. Индийский океан встретил шлюпы миролюбиво, и за все плавание по нему не было ни одного шторма. Моллер и Синявин шли под всеми парусами, иногда в кильватер один другому, иногда разлучались почти до предельной видимости. Штили и маловетрие в середине этого перехода были довольно неприятны, так как значительно задерживали движение шлюпов. 24 февраля Моллер расстался с Синявиным и пошел один на мыс Доброй Надежды. Литке взял курс на остров Святой Елены, к которому и подошел около полудня 18 апреля. Став на якорь на рейде Джеймстауна, Литке поехал с визитом к губернатору острова генералу Делосу. Тот оказал русским морякам самое широкое гостеприимство. Все офицеры и команда Синявина несколько раз побывали в городе и его окрестностях и посетили могилу Наполеона I, находившуюся в Лонгвуде, в 10,5 километрах от пристани. Дорога до Лонгвуда проходила по живописной местности среди роскошной долины. Кудрявая зелень приятно ласкала взор после однообразного 50-дневного плавания. Моряки смотрели скромное деревянное жилище знаменитого генерала Бонапарте, так называли его на острове англичане. В одноэтажном доме было 9 маленьких комнат с простыми крашенными полами. Ферма Лонгвуд после смерти Наполеона была возвращена английским правительством прежнему хозяину, который совершенно не заботился о ней и даже ставил лошадей в бывшую спальню Наполеона. Место погребения Наполеона было выбрано им самим задолго до кончины. Сюда он приходил ежедневно пить воду из находившегося тут колодца. Благодаря содействию Джонсона, директора обсерватории, только что основанной здесь Ост-Индской компании, Литке за все время стоянки в Джеймстауне провел ряд опытов над качанием маятника. 26 апреля в Джеймстаун прибыл шлюп «Моллер», и спустя 2 дня оба корабля вышли в море на Азорские острова.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: Во Франции. Вторично в Англии. Возвращение. 10 мая шлюпы пересекли экватор в 4-й и последний раз. 17 июня они зашли на один день на остров Фаял, в Азорской группе запастись свежей провизией, а 30-го после благополучного перехода пришли в хорошо оборудованный морской порт Гавр-де-Грас во Францию. В Гавре шлюпы простояли 3 недели, исправили повреждения, полученные во время плавания, привели себя в порядок и приготовились к дальнейшему пути. Литке и ученые экспедиции ездили в Париж и делали в различных ученых обществах доклады об открытиях и исследованиях. 21 июля шлюпы оставили Гавр и продолжали свой путь. Моллер пошел прямо в Россию, Синявин зашел в Темзу, близ Лондона, для производства сравнительных опытов над маятником в Гринвичской обсерватории. В свободное от службы время офицеры и команда шлюпа увольнялись на берег, и благодаря близости Лондона каждому удалось побывать в столице Англии. На моряков очень сильное впечатление произвели Темза и Лондон. Берега Темзы довольно однообразные и пологие, были покрытыми доками, верфями, пристанями, фабриками и заводами, а по всему пространству мутной реки в разных направлениях сновали парусные суда, лодки, шаланды. Воздух, наполненный дымом и копотью, нередко застилался таким туманом, что всякое передвижение прекращалось. В Гринвиче находятся 2 знаменитых учреждения. Астрономическая обсерватория, меридиан которой большинство наций считает за первый, и дом инвалидов для престарелых моряков. Гринвичский меридиан удобнее всего считать за первый, то есть вести от него счет остальных меридианов, потому что лучшие морские карты и морские пособия издаются английским адмиралтейством. Моряки подробно осмотрели эти учреждения. Находившийся в Гринвиче морской музей с многочисленными реликвиями былых сражений, моделями судов и массой портретов знаменитых мореплавателей и адмиралов. Особенно выделялся зал, посвященный Нельсону. Его простреленная в Трафальгарском бою одежда, в которой он и скончался на палубе своего адмиральского корабля «Виктория», хранится здесь как величайшая драгоценность. После осмотра достопримечательностей моряки знакомились с уличной жизнью города, заходили в сады, парки, магазины и рестораны. Вечера они проводили в театрах или в цирке. 3-недельная стоянка в Темзе стала немного тяготить наших путешественников. Частые туманы, дожди и вечная копоть наводили на них тоску. Сам Литке проводил почти все время в Гринвичской обсерватории, где совместно с английскими учеными производил сравнительные опыты над постоянными маятниками. 25 августа шлюп «Синявин» прибыл в Кронштадтский рейд. Загрохотал пушечный салют Синявина и ответный салют Кронштадтской крепости. Вечером 4 сентября шлюп втянулся во внутреннюю Кронштадтскую гавань. Кампания была закончена. Плавание Синявина продолжалось 3 года и 5 дней. Главнейшие открытия Литки произведены в Великом океане и в Беринговом море. Астрономически определены важнейшие пункты Камчатки, измерены высоты многих гор, описаны подробно неизвестные до того острова Каролинские, острова Карагинские, Святого Матвея и Чукотские берега от восточного мыса Дежнева до устья реки Анадырь. Открыт и описан пролив Синявина со всеми находящимися в нем бухтами, определены острова Прибылова, Лисьи и многие другие в Алеутском архипелаге. В Каролинском архипелаге исследовано пространство от острова Юалан до группы Улиай. Открыто 12 и описано 26 групп и много отдельных островов. Собрано много данных для определения географического положения мест, в которые заходил Синявин. Литке открыл обитаемый остров Пынипет и две коралловые группы, 50 миль в окружности, и назвал эти острова Синявинскими. Он же описал острова Банин-Сима. Открытия Литке в Каролинском архипелаге были настолько важны, что к его авторитету прибегали во время спора Германии с Испанией из-за этих островов в 1885 году. Во время плавания Литке производил метеорологические наблюдения над часовыми колебаниями барометра на 30 градусе к югу и к северу от экватора, а также наблюдения над приливами и отливами в Атлантическом и Великом океанах. По результатам своим, по отзывам специалистов, экспедиция Литке на Синявине была самую интересную, самую счастливую и самую плодотворную из всех 29 научных экспедиций XIX и XX веков. Богатый и разнообразный научный материал и всевозможные экзотические коллекции, вывезенные из кругосветного путешествия, возбудили всеобщий восторг в ученом мире и доставили Литке мировую известность. Особенно замечательны его наблюдения над магнитной стрелкой и над качанием постоянного маятника. Сравнение их с наблюдениями иностранных мореплавателей Фрейгенса, Дюпере и Сабина привели к замечательной гипотезе, что Земля не представляет правильного эллипсоида вращения, что атлантическая часть южного полушария более выпукла сравнительно с противоположной ее стороной. Эти же результаты показали, какое важное влияние на качание маятника имеет геологический характер почвы. Этими опытами была определена величина сжатия земного шара, явление, точное знание которого весьма важно для геодезических работ и для точнейшего исследования некоторых сложных движений в Солнечной системе. Опыты и наблюдения Литке принадлежат к числу наилучших в этой области. Сочинение его «Опыты над постоянным маятником» награждено Академией наук полной Демидовской премией. Сам Литке избран в члены-корреспонденты Академии наук. Вернувшись из кругосветного плавания в Россию, Литке сблизился со многими академиками – Купфером, Струве, Остроградским, а в 1829 году познакомился во время его пребывания в России с Гумбольдтом и пользовался большим вниманием этого великого ученого. Наблюдения Литке легли в основу многочисленных трудов других ученых. Академик Эмилий Христианович Ленц разработал его магнитные наблюдения и напечатал заметку о наблюдениях Литке над приливами и отливами. Гельсингфорский профессор Гельштрём написал сочинение о барометрических наблюдениях Литке и о теплоте в тропических климатах на основании тех же наблюдений. Профессор Ганстейн воспользовался изысканиями Литке при издании в 1833 году карт изодинамических линий. В 1830 году Литке был назначен начальником посланного в Атлантический океан отряда судов, на которых находились офицеры первого выпуска офицерских классов, гардемарины морского корпуса и морской учебный экипаж. Во время плавания отряд заходил в Исландию, в Англию, во Францию, в Швецию и Данию. В 1831 году Литке был командирован в Данциг для организации снабжения провиантом русских войск в Польше. Поручение это он выполнил наилучшим способом. Принимая всегда самое энергичное участие в ученой жизни, Лиетке организовал в 1845 году в Петербурге Русское географическое общество по образцу лондонского. Звание президента географического общества принял на себя генерал-адмирал. Вице-президентом был Федор Петрович Лиетке. Эту обязанность Лиетке исполнял с 1845 по 1873 годы, за исключением лишь периода с 1850 по 1856 год, когда он находился по службе вне Петербурга. Задачей общества было изучение России в географическом, экономическом и этнографическом отношениях. В дальнейшей своей службе Лиетке чрезвычайно быстро поднимался по служебной лестнице и занимал, будучи адмиралом, высшие должности во флоте. Так, в 1846 году он был назначен председателем Морского ученого комитета. С 1850 по 1853 год был главным командиром и военным губернатором Ревельского порта. С 1853 по 1855 год главным командиром и военным губернатором Кронштадтского порта. Это было весьма важное и трудное поручение. Настала необходимость принять быстро военные меры по укреплению Кронштадта и защите побережья. Благодаря своим высоким дарованиям и необыкновенному трудолюбию, Лиетке и здесь, среди чрезвычайно трудных обстоятельств того времени, оказался на высоте своего положения. Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей, он постоянно участвовал в совещаниях по обороне Балтийского побережья и о Балтийском флоте. Благодаря его плану обороны и принятым мерам, Балтийский флот успешно боролся с громадной английской эскадрой лорда Неппера и заставил ее с потерями покинуть Балтийское море. В 1855 году Лиетке был назначен членом Государственного совета и членом комитета о раненых. Присутствуя в Государственном совете в Департаменте законов, он с величайшей добросовестностью изучал все проходившие через его руки дела. Подготовлялся к их обсуждению, спрашивал совета у специалистов, чтобы совершенно сознательно подать свой голос. Лиетке был одним из наиболее замечательных деятелей различных научных обществ и учреждений. В продолжении 26 лет принимал он живейшее участие в трудах Академии наук. Последние 18 лет жизни был ее президентом, был почетным членом Морской академии, Морского ученого комитета, Дербцкого и Харьковского университетов, географических обществ в Лондоне и Антверпене, членом-корреспондентом Парижской академии наук и многих других иностранных ученых обществ и учреждений. Будучи президентом Академии наук, Лиетке трудился неустанно, живо интересуясь успехами всех отраслей наук. Он всеми силами старался возбудить у своих товарищей академиков стремление к серьезной науке, добросовестное служение которой, по его словам, составляло главную задачу и долг их перед Отечеством и Академией. Особенно много сделал он для главной физической и Пулковской обсерваторий. Добился увеличения их средств и учредил в Павловске магнитную метеорологическую обсерваторию, считающуюся лучшей в Европе по своему оборудованию. Должность президента Академии наук Лиетке оставил только за 4 месяца до своей кончины. Здоровье его было совершенно расстроено, и он ослеп. Скончался Лиетке 8 октября 1882 года. Он оставил после себя много научных трудов и весьма обширный архив. Из трудов его наиболее замечательны опыты над постоянным маятником, произведенные в путешествии вокруг света на военном шлюпе «Синявин», о приливах и отливах в Северном Арктическом океане, об экспедиции в Азорское море, жизнь моряка и разборы сочинений, Тихменева «Историческое обозрение российско-американской компании» и Сидорова «Туруханский край». Значительную часть архива Лиетке составляют записки, составленные им во время двух знаменитых экспедиций. Много интересного представляет деловая и официальная его переписка. Весьма ценной и интересной является автобиография Лиетке. Как человек он отличался редкой приветливостью, добротой, строгой справедливостью, чрезвычайной скромностью и полным беспристрастием. Жизнь Лиетке, помимо того интереса, какой представляет она для истории географической науки, служит образцом неустанного труда, одушевленного истинной любовью к знанию. Именем Лиетке названы остров в Северном Ледовитом океане, мыс на юго-западном берегу Охотского моря, мыс на северо-западном берегу Амурского залива, пролив между островом Карагинский и Камчаткой в Беринговом море и ледорез ледокольной флотилии, ежегодно совершающий рейсы Северным морским путем.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиатехнику и смогла сделать это, заявил Владимир Путин на совещании по авиации. Президент подчеркнул, что по многим позициям российская авиационная техника превзошла западные аналоги.
2: Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ.
1: Президент также призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Ранее Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Там главе государства представили перспективные модели российской авиатехники. Михаил Мишустин встретился с генеральным директором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. На Дальнем Востоке много проектов в сфере туризма. Заключено около 300 соглашений на строительство гостиниц и других объектов. В прошлом году было реализовано более 670 инвестиционных проектов. Общий объем вложений достиг 1 триллион рублей. Михаил Мишустин подчеркнул, что важно создавать комфортные условия для бизнеса в регионах. Он призвал активнее привлекать инвесторов на Дальний Восток и в Арктику, чтобы развивать территории и улучшать качество жизни людей. Госдума приняла закон о сохранении порога годовой выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Если выручка превысит этот лимит, предприниматели должны будут платить НДС. Ранее планировалось постепенно снизить порог до 10 миллионов рублей к 2028 году, но эти изменения отложили. Закон затронет более 360 тысяч предпринимателей, помогая им адаптироваться к новым экономическим реалиям. Инициативу поддержал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Мошенники начали использовать фальшивые QR-коды, которые используют для подключения к бесплатному Wi-Fi. Злоумышленники размещают их в парках и возле летних веранд. Когда человек сканирует такой код, он попадает на фишинговый сайт. Там могут украсть данные банковской карты или загрузить на смартфон вирус, сообщают РИА Новости. Чтобы избежать обмана, важно внимательно проверять QR-коды, перепроверять адрес сайта, а для покупок использовать только официальные сервисы и приложения, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
4: Более подробная информация прямо сейчас на радио «Звезда».
5: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
6: Глава 17. Дневник доктора Сьюварда. 29 сентября. У меня дома Ван Хельсинга ожидала телеграмма следующего содержания. «Буду сегодня вечером. Джонатан уехал в Уитби. Есть важные известия.

0: Минна Гаркер. Профессор был в восторге. «Ах, миссис Минна, просто клад!» — воскликнул он. «К сожалению, я не могу отложить своего отъезда. Надеюсь, Джон, вы встретите ее, привезете к себе и объясните причину моего отсутствия». За чаем профессор передал мне дневник Джонатана Гаркера и дневник его жены, который она вела до замужества. «Прочитайте их», — сказал он. «Только ради Бога не потеряйте. Они еще понадобятся. Все, что в них написано, может помочь нам. Прочитайте все, и если сможете еще что-нибудь прибавить от себя, прибавьте. Вы, кажется, тоже ведете записи. Я бы очень хотела ознакомиться с ними». Вскоре после отъезда Ван Хельсинга я отправился на вокзал встречать миссис Гаркер. Я сразу узнал ее по описанию профессора. Объяснив ей причину его отсутствия и забрав багаж, в числе которого оказалась пишущая машинка, я привез миссис Гаркер к себе. Она попросила разрешения зайти ко мне в кабинет немного позже. Сейчас принимаюсь за чтение дневника ее мужа, ведь профессор говорил, что дорога каждая минута.
1: Дневник Минны Гаркер. 29 сентября. Я привела себя в порядок и спустилась к доктору Сьюарду. За дверью его кабинета слышался чей-то голос. Я остановилась в нерешительности, но, вспомнив просьбу доктора не медлить, постучалась и вошла. В кабинете, кроме доктора, никого не оказалось. На столе стоял фонограф. Впервые увидев этот аппарат, я заинтересовалась им. «Надеюсь, что не заставила вас ждать», — сказала я. «Но, услышав разговор, я боялась помешать вам». «Нет, вы не помешали мне», — улыбнулся Сьюарт. «Я веду своего рода дневник с помощью вот этого фонографа. Как интересно, а нельзя ли мне что-нибудь послушать?» «Конечно», — кивнул доктор, придвигая к себе фонограф. Но вдруг он заколебался, на лице появилось беспокойное и нерешительное выражение. «Дело в том», — пробормотал он, «что в основном там речь идет о моих больных, я бы не хотел. Это, пожалуй, будет неловко». «Вы ухаживали за Люси», — перебила я Сьюарда. «Позвольте мне услышать подробности о ее смерти. Я буду вам крайне признательна, я очень любила ее». «Подробности ее смерти? Ни за что», — воскликнул он. «Но почему же?» — изумилась я. «Видите ли», — произнес доктор после долгого колебания, «к сожалению, я не знаю, на каком цилиндре эта запись». Говоря это, Сьюарт был очень взволнован. Внезапно я догадалась, что смерть Люси имеет отношение ко всем ужасам, описанным моим мужем в его дневнике. Желая во что бы то ни стало добиться правды, я сказала: «В таком случае, доктор, я могу облегчить вашу задачу. Заведите фонограф, и я перепечатаю ваш дневник». Побледнев, Сьюарт воскликнул: «Нет, нет, я не хочу, чтобы вы узнали эту ужасную историю». Мое чутье не обмануло меня. Смерть Люси действительно окружена какой-то ужасной тайной. Но как расположить доктора к себе? Случайно мой взгляд упал на пачку бумаг, стопкой сложенных на столе. Я узнала среди них свой дневник. «Вы не доверяете мне», — сказала я. «Прочитайте мой дневник и дневник моего мужа. Убеждена, что после этого вы измените свое отношение». Встав и открыв ящик, наполненный цилиндрами, обернутыми в вату, доктор обернулся ко мне. «Миссис Гаркер, я знаю, что Люси очень любила вас. Она говорила мне об этом. Простите меня и не сердитесь. Эти цилиндры в полном вашем распоряжении. Первые 6 номеров касаются лично меня. Я же, если позволите, займусь вашими дневниками. Ван Хельсинг советовал мне ознакомиться с их содержанием». Сьюарт отнес фонограф в мою комнату и перед уходом завел аппарат. «Когда ужин будет готов, я позову вас», — сказал он, обернувшись в дверях.
0: Дневник доктора Сьюарда. 29 сентября. Я так заинтересовался дневниками Гаркера и его жены, что совсем забыл об ужине. Я велел позвать миссис Гаркер. Она пришла растерянная и заплаканная. «Боюсь, то, что вы узнали, очень огорчило вас», — сказал я мягко.
2: «Я и вас жалела», — ответила миссис Гаркер. «Вы много страдали. Я перепечатала ваш дневник, вы не сердитесь? В нем много важных подробностей. Да, смерть бедной Люси — лишь звено во всей этой страшной истории. Мы с Джонатаном уже кое-что предприняли. Он поехал в Уитби, чтобы собрать некоторые необходимые сведения. Завтра он присоединится к нам. Мистер Сьювард, давайте договоримся. Пусть между нами не будет никаких тайн. Действуя сообща, мы скорее достигнем цели». Миссис Гаркер говорила с таким жаром и так убежденно, что я, конечно же, согласился с ней. «Давайте ужинать», — предложил я. «Вам необходимо подкрепиться, а потом я буду к вашим услугам». 30 сентября. Джонатан Гаркер приехал в 9 часов утра. Я прочитал его дневник. Судя по всему, это умный, энергичный и удивительно храбрый человек, не теряющий хладнокровия даже в самых неожиданных обстоятельствах. После завтрака его жена решила привести в порядок все документы, включая мой дневник и письма Люси. Кроме того, у Гаркера имеется копия письма Биллингтона из Уитби, подтверждающего отправку в Лондон деревянных ящиков. Гаркер занят теперь чтением моего дневника. Любопытно, какое он вынесет заключение. Позже. Странно, что я до сих пор не догадывался о возможности пребывания графа в соседнем пустом доме. Почему поведение Ренфилда не натолкнуло меня на эту мысль? У Гаркера сохранились документы, касающиеся покупки этого дома. Если бы мы знали об этом раньше, бедная Люси была бы спасена. Миссис Гаркер уверяет, что к вечеру закончит работу, и у нас будет подробное описание всего, что случилось. Ее муж советует мне повидаться с Ренфилдом. Он считает, что перепады поведения сумасшедшего объясняются присутствием или отсутствием в доме графа. Надо будет проверить правильность его версии сопоставлением чисел. Хорошо, что миссис Гаркер перепечатала мой дневник. Как я не подумал об этом сам? Я застал Ренфилда спокойным, со счастливой улыбкой на лице. Он казался совсем здоровым. Разговор у нас шел о самых разнообразных вещах. Ренфилд говорил вполне разумно. Выразил желание ехать домой и надежду скоро выписаться из клиники. После предупреждения Гаркера я решил еще усиленнее наблюдать за ним. Чему приписать удивительное спокойствие Ренфилда? Рассчитывает ли он усыпить мою бдительность? Мысль о том, что этот человек тоже может быть вампиром, заставляет меня содрогаться. Я ушел, приказав фельдшеру зорко следить за ним.
3: Дневник Джонатана Гаркера. 29 сентября, по дороге в Лондон. Получив любезное письмо от Биллингтона, в котором он изъявил готовность сообщить все сведения, интересующие меня, я решил отправиться в Уитби. Мне хотелось проследить дальнейшую судьбу ящиков с землей, вывезенных цыганами из замка, в одном из которых лежал Дракула. Доставлены ли они в Лондон? И если доставлены, то где находятся? Сын Биллингтона встретил меня на станции и отвез в дом отца. Очень милая и гостеприимная семья. Биллингтон приготовил к моему приезду все бумаги, касающиеся получения и отправки интересующих меня ящиков. Мне чуть не сделалось дурно, когда я увидел письмо, написанное Биллингтону рукой графа. Он прекрасно продумал свой план. Предвидя все возможные препятствия, Дракула заранее их устранил. В накладной сказано 50 ящиков с землей для научных исследований. Биллингтон передал мне еще копию письма на имя Картера, Паттерсона и Ко и копию ответа. Получив от Биллингтона все сведения, имеющиеся у него, я отправился в гавань, чтобы расспросить таможенных чиновников и сторожа. Там я впервые услышал странный рассказ о прибытии судна с мертвым рулевым, но, к сожалению, ничего нового не смог узнать насчет ящиков, разве только то, что они были необыкновенно тяжелы. 30 сентября. Решив проехать по тому же пути, по которому были отправлены ящики, я отправился в Кингс-Кросс, а оттуда в контору Картера, Паттерсона и Ко, где по конторским книгам мог удостовериться в благополучном прибытии ящиков и в их отправке в пустой дом в Перфлете, приобретенный графом. Я виделся с рабочими, отвозившими этот груз. Оказывается, они сложили ящики в старинной часовне, примыкающей к дому. Теперь остается лишь узнать, все ли 50 ящиков находятся там, или Дракула успел уже приказать увезти несколько. Судя по дневнику доктора Сьюварда, последнее предположение вернее. Я обязательно расспрошу рабочих, на которых напал сумасшедший Ренфилд. Мы можем кое-что узнать от них. Позже. Мина и я работали целый день над документами, касающимися интересующего нас дела. Слава Богу, все бумаги приведены в надлежащий порядок.
1: Дневник Мины Гаркер. 30 сентября. Сегодня у меня хорошее настроение. Это должно быть реакцией на ту ужасную тоску, которая терзала мое сердце последнее время. Я так боялась за Джонатана, боялась возврата его болезни. Но, слава Богу, опасения оказались напрасными. Он вернулся из Уитби вполне здоровым и спокойным. Мне кажется, что наше намерение разыскать графа приносит мужу несомненную пользу. Он стал гораздо бодрее и энергичнее прежнего. Позже. Мистер Холмвуд и Квинси Моррис приехали раньше, чем мы думали. Артур привез с собой двух очаровательных терьеров. Для всех нас встреча была тяжелой, мы невольно вспоминали Люси. Бедный Артур не мог скрыть своего волнения, сел на диван и, закрыв лицо руками, горько зарыдал. Какие они славные люди, он и Моррис. Я дала им прочитать все собранные нами документы.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
3: Глава 18. Дневник доктора Сьюварда. 30 сентября. Я вернулся домой в 5 часов. Артур и Моррис уже приехали и успели ознакомиться со всеми документами. Гаркер отсутствовал. Он намеревался расспросить рабочих, вывозивших ящики из пустого дома. Его жена, напоив нас чаем, обратилась ко мне с просьбой. «Доктор, сделайте мне одолжение, позвольте повидаться с вашим Ренфилдом. Все, что вы говорили о нем в вашем дневнике, крайне интересует меня». Она была такая хорошенькая и смотрела на меня с такой мольбой в глазах, что я не устоял и согласился. Но предварительно я спустился к Ренфилду сам. Когда я сказал ему, что одна дама желает посетить его, он охотно согласился на это. «Только подождите минутку, я приведу комнату в порядок», — попросил Ренфилд. И раньше, чем я мог остановить его, безумец проглотил весь свой запас пауков и мух. Окончив свое отвратительное занятие, он обернулся ко мне и приветливо сказал: «Теперь дама может войти». Присев на кровать, Ренфилд уставился на дверь. Его спокойствие показалось мне подозрительным, и я решил остаться, чтобы в случае внезапного припадка прийти на помощь миссис Гаркер. Она вошла, нисколько не волнуясь, и подала руку больному. Ренфилд, кажется, был удивлен ее хладнокровием. Сумасшедшие всегда теряются, когда видят, что с ними ведут себя спокойно и твердо. «Здравствуйте, Ренфилд», — сказала миссис Гаркер. «Очень рада познакомиться. Доктор много говорил мне о вас». Ренфилд ответил не сразу. Внимательно оглядев посетительницу, он медленно проговорил: «Ведь вы не та девушка, на которой доктор хотел жениться. Впрочем, конечно, нет, та умерла. «Вы совершенно правы», — ответила она. «Я замужем за мистером Гаркером».
2: «Что же вы здесь делаете?»
3: «Мой муж и я приехали погостить к доктору Сьюварду».
2: «Не оставайтесь здесь».
3: «Почему?»
2: Подумав, что разговор неприятен, миссис Гаркер, я спросил у Ренфилда: «Откуда вы знаете, что я хотел жениться?»
3: В упор, продолжая смотреть на нее, сумасшедший грубо ответил: «Что за дурацкий вопрос?» И вежливо обратился к миссис Гаркер: «Нашего доктора все любят и интересуются любыми подробностями его личной жизни, даже мы, сумасшедшие».
2: Я был поражен. Ренфилд говорил так связанно, так логично, что было почти невозможно считать его больным. Миссис Гаркер, видимо, имела на него самое благоприятное влияние.
6: «Вы, может быть, не знаете, — улыбнулся Ренфилд, — что я сам долго находился в заблуждении. У меня была пристранная теория, и я нисколько не удивляюсь, что мои родные и друзья нашли необходимым поместить меня в сумасшедший дом. Я был убежден, что каждая жизнь составлена из многих жизней, и моя жизнь будет бесконечной, но для этого я должен питаться кровью. Доктор скажет вам, что я даже на него накинулся с намерением убить. Вот до какой степени развелась у меня жажда крови. Не правда ли, доктор?»
2: Я утвердительно кивнул, пораженный до крайности. Трудно было поверить, что этот здравомыслящий человек только что проглотил несметное количество пауков и мух. Взглянув на часы, я увидел, что пора ехать на вокзал встречать Ван Хельсинга. Я попросил миссис Гаркер сократить свой визит. Она встала и, протянув руку Ренфилду, ласково сказала: «До свидания. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами при более благоприятных условиях». К моему изумлению, Ренфилд кротко ответил: «Прощайте, дорогая. Молю Бога, чтобы никогда более мне не пришлось видеть ваше милое, доброе лицо. Да благословит вас Бог и да сохранит вас в безопасности».
3: Я отправился на вокзал. Ван Хельсинг, едва выйдя из вагона, засыпал меня вопросами. «Ну что? Надеюсь, все обстоит благополучно? Миссис Минна у вас? А ее муж? Какой он молодец! Артур и Моррис приехали?» Я рассказал ему про миссис Гаркер и ее удивительную деловитость. Профессор воскликнул: «Она чудесная женщина. У нее умная и светлая голова, но отныне, друг мой, миссис Мина помогать нам не должна. Она рискует многим, и мы не имеем права подвергать ее опасности. Мы, мужчины, решили, что истребим вампира, и дело это не женское. Даже если предположить, что она останется невредимой, весь ужас, который предстоит нам, может пагубно сказаться на ее здоровье, расшатать ее нервную систему. Так как миссис Гаркер перепечатала все бумаги и привела их в порядок, сегодня вечером мы обсудим вопрос совместно с ней, но завтра конец. Мы должны работать самостоятельно». Я согласился с профессором и рассказал о том, что дом, приобретенный графом, находится рядом с клиникой. Ван Хельсинг был поражен. «Ах, если бы мы узнали об этом немного раньше», — вздохнул он, — «можно было бы спасти Люси. Но теперь поздно».
1: Дневник Минны Гаркер. 30 сентября. Вечер. Мы собрались в кабинете доктора. Профессор Ван Хельсинг занял председательское место, посадив меня по правую руку с просьбой принять на себя роль секретаря, и приступил к делу. «Вы знакомы с содержанием этих документов?» — спросил он всех, указывая на перепечатанные мной бумаги. Мужчины утвердительно закивали. «В таком случае, — продолжал профессор, — я расскажу вам некоторые подробности о том, с кем нам придется бороться, и решим, как будем действовать. Надеюсь, теперь вы убедились в существовании вампиров. Откровенно говоря, я сам долго отказывался верить в подобный ужас. К сожалению, у меня не было никакого опыта в этих делах, и мне не удалось спасти бедную мисс Люси. Увы, ее уже не вернешь. Теперь нам предстоит выполнить свой долг и спасти других. Чем больше у вампира жертв, чем чаще он сосет их кровь, тем сильнее становится. Вампир, с которым мы имеем дело, обладает огромной силой. Он хитер и ловок до невероятности. К тому же все его жертвы подвластны ему. Он каким-то образом умеет превращать их в своих помощников. Это воплощение дьявола хуже зверя, и жалости в нем нет. За редким исключением, Дракула может появиться где угодно и когда угодно. И это отличает его от обычных вампиров. Может вызвать грозу, туман, превратиться в летучую мышь, например, или стать невидимым, исчезнуть. Вампир имеет власть над крысами, собаками, волками. Ван Хельсинг помолчал. Что бы нам предпринять, чтобы истребить его? Главное, найдем ли мы его? Друзья мои, нам предстоит трудное и опасное дело. Если мы не победим, что станет с нами? Я жизнью не дорожу, но речь сейчас идет не о жизни, а о том, что будет с нами после смерти, если вампир победит. Неужели мы будем подобны ему? Отвратительные, гнусные создания, вредящие всем и каждому. Кто тогда подумает о нас и кто поможет нам? Я стар и ни минуты не колеблюсь. Но вы молоды, вся жизнь перед вами. Еще не поздно отказаться. Итак, подумайте и дайте мне ответ. Джонатан протянул ему руку, посмотрел в глаза и сказал твердо и решительно: «Я отвечаю за Минну и за себя». «Считайте и меня», — раздался голос Морриса. «Я тоже с вами», — произнес Артур. «Я хочу отомстить этому извергу за смерть Люси». Доктор Сьювард молча склонил голову в знак согласия. Профессор встал и положил распятие на стол. Мы все тоже встали и поклялись, что будем бороться до конца. Сердце мое похолодело от дурных предчувствий, но я не хотела отставать от мужчин. Ван Хельсинг, сев в кресло, обратился к нам. «Не будем терять мужество, мы не бессильны. Во-первых, в отличие от вампиров, мы будем общаться между собой. Во-вторых, можем действовать в любое время дня и ночи. А Дракула опасен только с полуночи до первых петухов. Кроме того, нас поддерживает сознание, что мы жертвуем собой ради спасения других. Теперь давайте поговорим о том, что мы знаем о вампирах. Сведения, которыми я располагаю, почерпнуты в основном из преданий. К сожалению, каких-либо научных данных у нас не имеется. Так вот, о вампирах знают давно и во многих странах. Все предания гласят: вампиры живут вечно. Единственное условие их жизни — свежая человеческая кровь. Высосав достаточное ее количество, вампир молодеет и крепнет. По некоторым признакам вампира можно отличить от обычного человека. Его тело не отбрасывает тени, он не отражается в зеркале. Мистер Гаркер подметил эту характерную черту, помните? Примите во внимание сверхъестественную силу вампира, его способность проникать через закрытые окна и двери. Помните, как Люси прошла через узкую щель склепа? К счастью, вампиры не так всемогущи, как это может показаться. Они способны творить зло только ночью, до первых петухов, а днем теряют свою силу. Их отпугивает запах дикой розы. Они бессильны перед распятием. Уничтожить вампира можно, только пронзив его сердце колом и отрубив голову. Джонатан хотел что-то сказать, но профессор остановил его жестом и продолжал. «Наша задача состоит в том, чтобы найти убежище графа и убить его. Причем сделать это надо днем, когда он бессилен против нас. Задача нелегкая, но мы знаем, что ящики с землей, отправленные из замка, Дракула использует в качестве убежища. Нам известно, что 50 ящиков прибыли благополучно в Пёрфлит, что часть ящиков вывезена, но куда? Мне кажется, что наши действия должны быть направлены на поиск недостающих ящиков. Узнав, где они находятся, мы сможем помешать вампиру воспользоваться убежищем и убить его». Ван Хельсинг повернулся ко мне. «Что касается вас, мисс Минна, то с сегодняшнего дня мы действуем без вас. Это дело не женское. Когда придет время, вы все узнаете. И не сердитесь на меня. Мы должны обеспечить вашу безопасность». Я была огорчена таким решением, но, увидев довольное лицо мужа, молча покорилась. «Время дорого, а потому я предлагаю сейчас же отправиться в соседний дом», — сказал Моррис. У меня заныло сердце от страха при одной мысли, что они пойдут в часовню, где сложены эти ужасные ящики. Однако я ничего не сказала, боясь, что меня исключат даже из общих разговоров. Джонатан посоветовал мне лечь спать. Но я, конечно, заснуть не могу.
3: Дневник доктора Сьюварда.
2: 30 сентября, вечер. Ван Хельсинг, Моррис, Артур и я собрались идти в пустой соседний дом, когда фельдшер передал мне просьбу Ренфилда немедленно посетить его. Когда я вошел в палату, он бросился ко мне, умоляя отпустить его из клиники, и отказался. Ренфилд начал доказывать неосновательность такого отказа, ссылаясь на полное выздоровление. Видя мою непреклонность, он волновался все больше.
7: «Пожалуйста, доктор, отпустите меня. Отошлите с санитаром куда угодно, только не оставляйте здесь. Вы не знаете, чем рискуете, удерживая меня. Вы не понимаете, кому вредите своим отказом, а я, к сожалению, сказать вам не могу. Увы, не могу. Во имя всего, что вам свято, во имя девушки, которую вы любили, во имя Бога, молю вас, отпустите меня. Избавьте мою душу от еще несовершенного греха. Несчастный, вы меня не понимаете. Как мне убедить вас? Разве вы не видите, что я уже не сумасшедший, а человек, борющийся за спасение души?»
2: Видя, что Ренфилд очень возбужден, я решил прекратить разговор и направился к двери, приказав ему лечь в постель и успокоиться. Безумец послушался меня и опустился на кровать, сказав хриплым голосом: «Надеюсь, доктор, впоследствии вы вспомните, сколь убедительно я просил вас отпустить меня».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава 19. Дневник Джонатана Гаркера. 1 октября, 5 часов утра. По дороге к пустующему дому Сьювард передал нам свой разговор с Ренфилдом. «Он рассуждал вполне здраво, и я чуть было не согласился отпустить его», — сказал он. «Однако мне не давала покоя мысль, что Ренфилд может действовать заодно с графом. Недаром же у часовни он называл Дракулу хозяином и учителем. Может быть, Ренфилд намеревается присоединиться к графу? Этот изверг властвует над волками и летучими мышами. Отчего бы не воспользоваться преданным ему сумасшедшим? Надеюсь, что я поступил правильно, хотя этот разговор очень расстроил меня». Подойдя к дому, Ван Хельсинг остановился у дверей. «Нам надо обезопасить себя», — сказал он, протягивая каждому из нас по маленькому распятию. «Наденьте на шеи венки из этих цветов, вооружитесь на случай опасности ножами и прицепите к груди эти электрические фонарики. Ну что, готовы? Я постараюсь открыть дверь». После нескольких неудачных попыток Ван Хельсинг наконец выбрал из огромной перенесенной им связки подходящий ключ. Дверь заскрипела и медленно открылась. На нас пахнуло сырым, затхлым воздухом. Профессор, осенив себя крестным знамением, переступил порог. Мы последовали за ним, осторожно закрыв за собой дверь. Свет наших электрических фонариков отражался на полу, образуя странные круги. Я никак не мог отделаться от чувства, что среди нас невидимо присутствует еще какое-то существо. Пожалуй, это было вызвано моими трансильванскими воспоминаниями. Хотя мои товарищи, кажется, испытывали то же, так как при малейшем шорохе беспокойно озирались. Потолки, стены, пол — все было покрыто толстым слоем пыли. Так как мне был знаком план дома, я более или менее представлял, где находится дверь в часовню, и повел туда своих товарищей. Открыв дверь, мы невольно отшатнулись от ужасного зловония. Я не могу себе представить более отвратительного запаха разлагающегося мертвеца, гнилой земли и спертого воздуха. Меня и теперь тошнит при одном воспоминании об этом. Казалось, смрадное дыхание самого вампира окутало нас. При других обстоятельствах такой смрад заставил бы нас прекратить поиски, но мы все-таки приступили к подсчету больших ящиков, находившихся в часовне. Оказалось, что из 50 осталось всего 29. Мы не успели еще обменяться своими впечатлениями, когда Артур сделал резкое движение к двери. Я вздрогнул и посмотрел в ту же сторону. Мне показалось, что в коридоре мелькнуло бледное худое лицо графа с красными глазами и налитыми кровью губами. Я направился в коридор, но там никого не оказалось. Вернувшись, я ужаснулся, увидев, что пол покрыт какой-то движущейся массой. Часовня кишела крысами. Все растерялись, кроме Артура. Он достал из кармана маленький серебряный свисток и приложил его к губам. На свист прибежали собаки, два прелестных терьера, которые тут же набросились на мерзких тварей. Оставив на поле битвы груды трупов своих сородичей, крысы быстро ретировались. С их исчезновением воздух, казалось, очистился от зловония. Дышать стало легче. Ван Хельсинг был очень доволен результатами посещения часовни. «Мы можем поздравить друг друга с успехом», — заметил он. «Никто не причинил нам вреда. Теперь мы знаем, что Дракула, хотя и властен над некоторыми животными, он это доказал, напустив на нас крыс, бессилен против их естественных врагов. Свидетельство тому — собаки Артура, прогнавшие отвратительных тварей. А теперь возвращаемся, пора и отдохнуть».
3: В квартире Сьюварда было тихо. Лишь изредка снизу доносились приглушенные стоны сумасшедшего Ренфилда. Я вошел в свою комнату на цыпочках, боясь разбудить Минну. Она была бледнее обыкновенного. Наше совещание, видимо, утомило ее. Я рад, что она не участвовала в посещении дома и что Ван Хельсинг отстранил ее от участия в деле.
2: Позже. Все встали очень поздно. Минна какая-то вялая и жалуется, что очень устала и скверно спала.
4: Дневник Минны Гаркер. 1 октября. Мне ужасно хочется знать о том, что происходит. Джонатан очень ласков и мил, но ни одним словом не обмолвился о результатах посещения пустого дома. Я совсем расстроена сегодня. Мне хочется плакать, не знаю сама почему. Вчера, когда мужчины ушли, я легла в постель. Хотя спать совсем не хотелось. Я стала думать о том, что случилось за последние месяцы. Нас преследует какой-то злой рок. Что бы мы ни делали, как бы ни старались, новые беды рушатся на нас. Если бы я не поехала в Уитби, то, пожалуй, Люси... Но не буду вспоминать об этом. Все равно прошлого не вернешь. Я только расстраиваю себя напрасно. Не знаю, когда я заснула. Помню только, что внезапно залаяли собаки. Из комнаты Ренфилда доносился монотонный звук молитвы. Наши комнаты как раз над его. Потом наступила тишина. Мертвая гнетущая тишина, которая столь неприятно подействовала на меня, что я встала и подошла к окну. На улице было темно. Черные тени деревьев, казалось, скрывали какую-то тайну. Ни малейшего шороха или движения. Природа спала мертвым сном. Лишь бледная полоса тумана у горизонта медленно плыла по направлению к дому. Я вернулась в постель, но сон все не приходил. Я опять встала и взглянула в окно. Туман уже окутывал сад. Ренфилд опять стал молиться. Я не могла различить слов, но в его голосе слышались жалобные нотки. Немного погодя, до меня долетели звуки борьбы. Видимо, санитарам трудно справиться с безумцем. Я легла с намерением больше не вставать, укрывшись головой, чтобы не слышать душераздирающих вопли сумасшедшего. Должно быть, я вскоре заснула. Меня разбудил Джонатан. Я не могла прийти в себя сразу, до такой степени сон сплелся с действительностью. Мне снилось, что я ожидаю прихода Джонатана. Я очень беспокоилась за него, но встать не могла, так как чувствовала себя прикованной к месту и не способной пошевелить ни рукой, ни ногой. Внезапно я поняла, что воздух, окружавший меня, тяжелый, сырой и холодный. Я сняла одеяло с лица и, к своему удивлению, заметила, что перед моими глазами все было мутно. Газовый рожок, оставленный зажженным, мерцал, как слабая звездочка. Очевидно, туман проник в комнату. Тогда только я вспомнила, что оставила окно открытым, и хотела встать, но какая-то сила по-прежнему приковывала меня к месту. Я закрыла глаза, но продолжала все видеть сквозь сомкнутые веки. Туман, клубясь, вползал в комнату, однако не через окно, как я предполагала, а через щели двери. Газовый рожок превратился в красный глаз. Мало-помалу мне стало казаться, что вместо одного глаза их уже два, что эти огненные глаза смотрят на меня в упор сквозь густую пелену тумана, совсем как те, о которых говорила когда-то Люси. Неописуемый ужас овладел мной. Я вспомнила, что в рассказе Джонатана туман превратился в отвратительных женщин, жаждущих крови. К горлу подступила тошнота. Голова закружилась, в комнате стало темно. Во мраке вырисовывалось чье-то мертвенно-бледное лицо с огненными глазами. Какой отвратительный сон! Надеюсь, что он не повторится. Я хотела попросить у Ван Хельсинга или Сьюварда каких-нибудь успокоительных капель, но боюсь встревожить их, если расскажу свой ужасный сон. Постараюсь заснуть без лекарств. Чувствую себя страшно утомленной и разбитой. 2 октября, 10 часов вечера. Спала довольно крепко, но, несмотря на это, чувствую себя хуже, чем вчера. Из-за слабости пролежала несколько часов на кушетке. Мой муж и все остальные отсутствовали почти весь день и вернулись только к обеду. Я поняла, что Джонатан узнал что-то важное, так как он посоветовал мне лечь раньше. Не чувствуя ни малейшей склонности ко сну, я согласилась на предложение Сьюварда и выпила приготовленное им легкое снотворное. Боюсь, что поступила опрометчиво. Пожалуй, было бы лучше мне не спать.
1: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Рассказ «Два письма». Читает Сергей Алексяк.
2: Человеку во сне приснилась родная деревня. Идет, будто он по берегу реки бросает камешки в воду. В том месте реки затон. Тихо-тихо. Никого. Ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне как повымерло все. Что ж это такое? Никого нет-то? Удивился человек. И еще бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх. Что-то случилось, подумал он. И проснулся. И стал вспоминать. Деревня. Лет 10 не был он там, а то и больше. Вспомнились серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на заваленке, покосившиеся прясла. А за деревней степь да колки, да полыхает заря в полнеба. Попадаются еще небольшие озерки. Вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Любилось сидеть на берегу этих маленьких озер. Ни о чем не думалось. Только в душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно-нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо, чуть слышно. «Подожди, подожди, дружок». Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное. Повиснет над дорогой в воздухе полоска пыли и долго держится. И опять... Тихо. Что за тишина такая на земле? Стихи складывались. Тихо в поле, устали кони. Тихо в поле, зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Заря медленно гаснет, как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко. Только упрямо и беспокойно лезет в голову. Не хочу понять, зачем явился. Не могу понять, зачем я есть. Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался. «Эх ты, черт возьми!» Бормотал он. «Что-то не того. Старею, что ли?» Было невыносимо грустно, чего-то жаль было чуть не до слез. Не сбылось, как будто то, что мерещилось тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер. Человек, его звали Николай Иванович, достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу. «Друже мой Иван Семенович», — начал он. «Здорово! Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затосковал. Сижу вот и пишу ночью, как Бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь, приехали с дипломами, последний разок побывать на родине. Нарядились, как эти, черт те знает кто. На мне белая какая-то заграничная рубашка, ты зачем-то матроску напялил». Шли по улице два пижона, а пора была страдная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев. На вершнах остановились, поздоровались. Он грязный весь, ни глаз, ни рожи, как говорят. Ехал в кузницу пилу от жнейки заклепывать. Закурили, а говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись, помялись. Он уехал, а мы пошли за деревню. Прощаться с местами, где когда-то... Копны возили, сено гребли, телят пасли, бронили. Прямо чуть не бегом бежали прощаться с тем, что нас вспоило и вскормило. Вспомнил вот Миньку, и сейчас стыдно. Для чего мы так вырядились-то тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два оглоеда. А тогда ничего, как так и надо. Шли прощаться. Эки, понимаешь, запорожцы за Дунаем. У меня в кармане бутылка белого. У тебя портвейн, один стакан на двоих. Сели у межи, под березками выпили, и давай хвастаться, какие мы умные. Институты кончили. людьми стали. Я свои стихи дурацкие читал, а ты, помню, встал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и доказывал: «Ты подумай, отцы-то наши кто были? Кто?»
3: «А мы инженеры».
2: Еще выпили и опять хвастались. Господи, как хвастались! Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали там мы с тобой, и пели, а рядом рожь несжатая стояла. А нам хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал, будут жать жаткой, она голенькая заблестит на стерне. И кто-нибудь, тот же Минька, подумает, пил кто-то. Потом спали мы с тобой. Проснулись, когда уже солнце садилось. Заграничная моя рубашка как побывала. Голова болела и совестно было. Наорали чего-то, натрепались. Я помню, ты мне в глаза не смотрел. И мне тоже не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню.
4: Коля, ну, чего ты? Так, спи. Я думал, ты ушел куда? Нет, спи.
2: Жена проснулась. Сытая лежит. Толстая, прости меня, Господи, грешного. И несет, как от парфюмерной фабрики. Вот такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались-то. Вот прошло уж... Сколько теперь? Лет 18. А я их как-то и не заметил. Толстел год от года. Жену упрекаю, а сам хоть поставь, хоть положь, в дверь не пролезаю. Курорт, понимаешь, санаторий. О жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут, но радости большой не доставляют, честно говоря. Чельнуш, они сейчас много знают. Бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня. Не знаю. Ты-то как? Написал бы когда. А то так вот хватит инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили бы детство, понимаешь? Ведь есть что вспомнить. А то работа, работа. Всю жизнь работаем, оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг. Никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверное, не сладко. Ну, главный инженер. Ну, черт с рогами. А что дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка, как гвозди в башку заколачивают. А дальше-то что? Это называется «вышли в люди»? Да мать твою! Так-то я вспомню, как мы картошку в ночном пекли. На душе потеплеет. Вернуться бы опять туда, в степь. Костерик, рассказы про чертей. Эх, Ваня, Ваня. Не зря мы с дипломами-то прыгали, а? Как думаешь, или все нормально? Может, у меня уж тихая шизофрения началась? У тебя бывает так или нет? Честно только. Куда летом ты ездишь? В Гагры вшивые? Я эти Гагры уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты? Истерика? Но я все-таки подниму нынче восстание, будь что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедем. Давай спишемся и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры. А нам надо в деревню съездить. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это. А просто душа просит. В общем, не важнецки я живу, Иван. Так вроде все нормально, на работе хорошо. А нет-нет, засосет что-то. Тоска обуяет, как сейчас вот, и все охота послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь другой. Улучшение. Голой рукой не возьмешь. Жду. Николай. Николай Иванович погасил свет, снял пижаму и подвалился к жаркой жене. И долго еще не мог заснуть. Думал, письмо сгоряча накатал бестолковое. Надо завтра на службе выбрать время, переписать. Кто подумает, действительно, первая стадия началась. На службу, как всегда, Николай Иванович пришел тютелька в тютельку, без 5:10. Выбритый, свежий. Хотя в голове немного шумело, пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался. Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил. Кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково. Его уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнула в голове красивая женщина, черт возьми. Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро.
4: Ну, что тут у нас? Значит, первое. Звонили,
2: требовали, просили, умоляли, предупреждали, понеслась душа в рай.
4: Одно чувство сменялось другим. То «Послушайте, я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть, я последний раз предупреждаю», то «Милый, родной, что же я могу сделать? Ну, подумай, что? Если бы от меня зависело, то понимаю, все понимаю, чтобы лишнего на себя не брать к 28-му, а? Железно, железно, как у меня главный говорит, приложим все силы, не подведем».
2: Но больше нравилось
4: «Послушайте, мы ведь с вами не в драмкружке, не Отелло репетируем. Не клянитесь мне, я неверующий. Мне нужен материал, все!»
2: Еще нравилось.
4: «Ну, так, а что делать? Я тоже не знаю». «Не знаю! Да что докладные? У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте, может, у вас выйдет».
2: «Не знаю».
4: «Где хотите».
2: Деловой вихрь закрутил Николая Ивановича, он про ночное письмо забыл, а утром, уезжая на работу, захватил его. Сейчас было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты.
4: «Да ведь что, товарищи, хвалиться особо пока нечем. План выполняем, да, но...»
2: 4 шага по мягкому ковру в одну сторону, 4 в другую, остановка перед корреспондентами, улыбка, которая помогала ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку. Улыбочка-выручалочка. Обаятельная, простецкая, весь человек тут, как он есть.
4: План планом, а силенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем думаем слегка перевалить за 110-115. Думаем тут схимичить кое-что. Продлить линию, не стопоря ее. Да, расчеты есть. Люди горячие, в бой рвутся, одолеем. Поснимался немного за столом. Прошли в цех, там поснимались. Только там Николай Иванович больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем сбагрил корреспондентов главному инженеру. Пришел опять в кабинет. «Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала, в цехах. Соедините». Разговор с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело.
2: Первый поток посетителей и звонков схлынул.
4: «Верочка?» «Да, Николай Иванович». «Меня пока нет. В цехе».
2: «Хорошо». Николай Иванович достал ночное письмо, повертел в руках, подумал и сунул обратно в карман. Стал писать другое.
4: «Иван Семенович, здорово, старик. Вспомнил вот, решил написать. Как жив-здоров, как работенка. Редко мы что-то пишем друг другу. Ленимся, черти. У меня все нормально. Кручусь, верчусь. То я голову кому-то мою, то мне так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываю. Куда, думаешь, двинуть летом? Напиши, может, скооперируемся. Была у меня мысль поехать нам с тобой в деревню нашу. Да ведь, как говорят, не привязанный, а визжишь. Жен-то бунт поднимут, а деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе. Только не в Гагры, ну их к черту. На Волгу куда-нибудь. Ты прозондируй свою половину, я свою. Соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. Остановимся где-нибудь в деревушке на берегу, снимем хатку, а? Давай, старик, ей-богу, не скучно будет. Подумай, настрой у меня боевой. Дела двигаются, дети растут. В общем, железно, как у меня главный говорит. Не хандри, дыши носом. Пиши на завод, лучше. Обнимаю. Твой Николай.
2: А Верочка?
4: «Да, Николай Иванович, я у себя».
2: «Хорошо».
4: И опять пошло. «Я не разрешаю». «Пожалуйста, приветствую, только приветствую».
2: «А вот тут надо подумать, тут с кондачка не решишь, посоветуемся». Вечером Николай Иванович, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал: «А черт его знает! Как?»
4: «Что ты?» — спросила жена.
2: «Да так, я с собой».
4: «Как ужин?»
2: «Сейчас будет готов».
4: Ты ничем не расстроен? Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста.
1: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Два письма». Радио «Звезда».

0: за рубежом. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
1: Без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уж не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине.
0: Дмитрий Медведев также заявил, что полномочия Зеленского давно истекли, и по нормам международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он также отметил, что некоторые вопросы вызвали у него недоумение.
2: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьников. Смысл вопроса «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения эстетического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
0: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Обществознание теперь будут изучать 3 года вместо 6, сохраняя при этом всю необходимую практическую ценность предмета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
6: Если торжественные приемы послов в тронном зале Зимнего дворца были нормальной практикой, то прием буржуа и простолюдинов в самом торжественном зале резиденции наглядно свидетельствовал, что настали иные времена. Такое событие случилось 27 ноября 1906 года, когда в тронном зале собрались депутаты Первой Государственной Думы. Решение о торжественном открытии Первой Государственной Думы в стенах Зимнего дворца Николай II принял 15 апреля 1906 года. В своем дневнике император записал: «Фредерикс завтракал. Долго говорили втроем о церемониале открытия Думы. Втроем — это император, императрица и Владимир Борисович Фредерикс, министр императорского двора. Кстати, в этот же день Николай II принял отставку Сергея Юльевича Витте. После принятия беспрецедентного решения заработали отлаженные механизмы Министерства императорского двора. 24 апреля последовало распоряжение Антонию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, о проведении 27 апреля во всех храмах столицы молебнов в 10 часов утра. Для пресечения возможности

0: возможных эксцессов в Аполлоновом зале, буквально за спиной царя, был выставлен караул от лейб-гвардии Преображенского полка. В Николаевском зале выстроены взводы с музыкой, не более 2100 человек от военно-учебных заведений. Петербургский бомонд с именными билетами начал собираться к церемонии через привычные подъезды Зимнего дворца. Комендантский подъезд предназначался для сенаторов, статс-секретарей, почетных опекунов и прочих гражданских чинов, указанных в повестке, генералов, адмиралов, начальников отдельных частей войск, штаб и обер-офицеров. Министерский подъезд для представителей Санкт-Петербургской городской думы и почетного российского и иностранного купечества. Малый Эрмитажный с Миллионной улицы для членов Святейшего Синода и Высшего Духовенства. Бывший подъезд Государственного Совета с Дворцовой набережной для членов Государственного Совета, министров и главноуправляющих. Торжественный Иорданский подъезд назначили для депутатов Государственной Думы. Депутаты, поднявшись по Иорданской лестнице на второй этаж дворца, собирались в Николаевском зале, а затем перешли в тронный зал, в котором члены Государственного Совета расположились по правую сторону зала, а депутаты Государственной Думы — по левую. Без пропусков, билетов, в Зимний дворец имели право пройти члены Святейшего Синода, статсдамы, камерфрейлины, гофмейстрины, свитные фрейлины императрицы и великих княгинь, первые чины двора, особы свиты императора и великих князей. В тронном зале Зимнего дворца на престоле разложили горностаевую мантию, парфиру. Мемуаристы утверждают, что складки мантии укладывала сама императрица Александра Федоровна. Рядом с троном на двух столах разместили государственные регалии, большую императорскую корону и державу с правой стороны от престола. Об этом событии, фактически положившем начало эволюции монархии самодержавной в монархию конституционную, оставили воспоминания многие мемуаристы. Сам Николай II записал вечером 27 апреля в дневнике: «Знаменательный день приема Государственного Совета и Государственной Думы и начало официального существования последней». Мама приехала в 8 часов из Гатчины и отправилась с нами морем в Петербург. Погода была летняя и штиль. На Петергофе пошли к крепости и оттуда на нем же к Зимнему. Завтракали в 11:30. В 1:15 начался выход в Георгиевскую залу. После молебна я сказал, прочел приветственное слово. Государственный совет стоял справа, а дума слева от престола. Вернулись тем же порядком в Малахитовую. В 3:00 сели на паровой катер и, перейдя на Александрию, пошли обратно. Приехали домой в 4:30. Занимался долго, но с облегченным сердцем, после благополучного окончания бывшего торжества. Вечером покатались. Император, как всегда, отметил только произошедшие события. Но и в этой короткой записи присутствовала эмоциональная составляющая. С облегченным сердцем. Великий князь Александр Михайлович оценил сам факт созыва Государственной Думы и церемонию ее открытия в Зимнем дворце следующим образом. «Русский царь стал отныне пародией на английского короля, и это в стране, бывшей под татарским игом в годы Великой Хартии Вольностей. Сын императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и провокаторов департамента полиции. Это был конец. Конец династии. Конец империи». Александр Михайлович, стоя в тронном зале Зимнего дворца, вспоминал, как 11 лет тому назад Никки просил представителей земско-городского съезда забыть о бессмысленных мечтаниях. И эта неудачная фраза стала с тех пор военным кличем революции. Все мы были в полной парадной форме, а придворные дамы во всех своих драгоценностях. Более уместным, по моему мнению, был бы глубокий траур. После богослужения Никки прочел короткую речь, в которой подчеркивал задачи, стоявшие перед членами Государственной Думы и преобразованного Государственного Совета. Мы слушали стоя. Мои близкие сказали мне, что они заметили слезы на глазах вдовствующей императрицы и великого князя Владимира Александровича. Я сам бы не удержался от слез, если бы меня не охватило странное чувство при виде жгучей ненависти, которую можно было заметить на лицах некоторых наших парламентариев. Мне они показались очень подозрительными, и я внимательно следил за ними, чтобы они не слишком близко подошли к Никки. Я надеюсь, что вы начнете свою работу в дружном единении, вдохновленное искренним желанием оправдать доверие монарха и нашей великой Родины. Да благословит вас Господь! Таковы были заключительные слова речи государя. Он читал свою речь звонким, внятным голосом, сдерживая чувства и скрывая горечь. Затем раздались крики «Ура!», громкие из группы членов Государственного Совета, слабые из группы членов Государственной Думы. И похороны самодержавия были закончены. Мы переоделись и возвратились в Петергоф. Во дворце царила подавленная атмосфера. Казалось, что приближенные царя пугались собственной тени. Александра Викторовна Богданович, хозяйка светского салона, записала в дневнике в день открытия Государственной Думы. «Сегодня нам многие говорили, что царь, когда шел в зал, был очень удручен, расстроен. Молодая царица тоже. Лицо у нее было все в красных пятнах. Царица-мать лучше собой владела. Но когда царь вошел на трон, когда читал речь, тогда он овладел собой и своим голосом и читал громко, внятно».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: Представление императорской чете. Важной частью дворцовой церемониальной жизни являлись приемы на жилой половине императорской четы, которые именовались представлениями. Существовал жесткий перечень лиц, имевших право представиться государю или государыне. Представлялись, например, по случаю производства в чин, награждения орденом или производства в должность. Представлялись императорской чете как мужчины, так и женщины. Все представлявшиеся выстраивались в очередь в соответствии с их положением в вертикали власти или обществе, и нюансы этого порядка периодически уточнялись. Так, 10 декабря 1826 года государь-император высочайше повелеть соизволил, чтобы впредь представление их величеством господ статс-секретарей становить выше камергеров, но ниже вторых чинов высочайшего двора, когда таковые чинами старше статс-секретарей. Некоторых из представлявшихся царь принимал отдельно. Принимали представлявшихся и императрицы. Например, 5 декабря 1826 года императрице Марии Федоровне представлялись 20 человек, среди них генерал от артиллерии князь Яшвиль, отставной действительный статский советник граф Румянцев, генерал-лейтенант Корен, благодарить за пожалование в сей чин, сенатор Мертенс и сенатор Дивов, благодарить за монаршие милости, Санкт-Петербургский гражданский губернатор Безобразов. По воспоминаниям великой княгини Ольги Николаевны, по воскресеньям после обедни представлялись мужчины, по вечерам – дамы. В большинстве случаев их бывало от 40 до 50 человек. Матери, которые привозили представляться своих только что вышедших замуж дочерей, дамы, приезжавшие прощаться перед каким-нибудь отъездом, или такие, которые благодарили за очередное производство их мужей, все они в придворных платьях с длинными шлейфами. Это были утомительные обязанности. Мама была освобождена от них только после того, как сдало ее здоровье. Нам, детям, доставляло громадное удовольствие, если мы иногда вместе с папа могли наблюдать через дверь. При этом папа делал знаки рукой некоторым хорошим знакомым. В числе таких хороших знакомых была и юная Маша Фредерикс, дочка ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны. 16-летняя девушка представлялась императрице 1 июля 1849 года по случаю присвоения ей фрейлинского шифра. Спустя десятилетия Мария Петровна Фредерикс вспоминала, что Александра Федоровна, следуя букве протокола, спросила во время представления: «Кто эта девица?» Ирония ситуации заключалась в том, что Александра Федоровна знала Марию Фредерикс буквально с младенчества. Смех начинал разбирать всех присутствующих. Знаки из двери усилились. Я окончательно сконфузилась. Императрица очень серьезно и холодно обратилась ко мне и сказала: «Очень рада с вами познакомиться. Где находятся ваши родители?» Я до того растерялась, что ни слова не могла выговорить и готова была расплакаться. Все присутствующие разразились хохотом. Особенно за ужасной дверью происходило что-то страшное. Я, красная как рак, готова была провалиться сквозь землю. Судя по всему, за ужасной дверью находились подруги Маши, великие княгини и, возможно, сам император. Впрочем, были и те, кто, входя в ближний круг императрицы, мог проходить на ее половину без предварительной записи на представление. По воспоминаниям великой княгини Ольги Николаевны, вход к ней был свободен для князя Волконского, на обязанности которого лежало обсуждение с ней приглашений на балы, а также выбор подарков крестинам и свадьбам, и для генерал-адъютантов и флигель-адъютантов. Все они, а также и некоторые привилегированные друзья, дамы и кавалеры могли приходить к ней без того, чтобы стоять в списке. Они приходили уже с утра, чтобы выпить с мама чашку шоколада в то время, как обсуждалось необходимое. Свадьбы. Как известно, дети в императорской семье рождались не для счастья, а для нужд государственных. Родители, вне всякого сомнения, желали им счастья, но профессия требовала жертв во имя интересов страны. Поэтому вопрос о любви при матримониальных решениях даже не вставал, поскольку речь шла о долге, прямо предписанным высоким рождением в стенах Зимнего дворца. В Большом соборе Зимнего дворца прошло немало свадеб самого высокого уровня. Ритуал высочайших свадеб также тщательно прописывался, как и ритуал больших и малых выходов. Во времена Екатерины II главными свадьбами Зимнего дворца стали три брачные церемонии: наследника великого князя Павла Петровича и внуков императрицы Александра и Константина. Что характерно, всех трех невест выбрала сама Екатерина II. При этом, просчитывая перспективы брачных союзов, она руководствовалась прежде всего государственными интересами, а не интересами матери и бабушки. О темпах принятия решений свидетельствует хронология развития событий. Например, предполагаемые невесты великого князя Александра Павловича прибыли 31 октября 1792 года. Буквально в этот же день Екатерина II определилась с выбором невесты. Проведя некий кастинг среди прибывших баденских принцесс, определив в невесты любимому внуку старшую принцессу, Луизу Марию Августу Баден-Дурлахскую. За юной Луизой непрерывно следили десятки и сотни глаз. Малейшие шероховатости обращали на себя внимание и становились поводом к бесконечному перемыванию костей и долгосрочным прогнозам. Так, когда невеста на одной из дворцовых церемоний споткнулась, задев бахрому ковра, это привело ее в отчаяние, а многие сочли эту неловкость дурным предзнаменованием. 9 сентября 1793 года баденская принцесса приняла православие с именем великой княжны Елизаветы Алексеевны. 10 сентября прошла церемония обручения, и 28 сентября 1793 года совершилось бракосочетание в Большой придворной церкви, и их императорские высочества новобрачные заняли их новые покои. В придворных хрониках события свадебного дня отражены в деталях, которые коротко описывают брачную церемонию и все передвижения бабушки и молодоженов по Зимнему дворцу. За этими строками, фиксирующими только формальную сторону происходившего, стояли нарождающиеся чувства двух совсем молодых людей и осознание неизбежности происходящего. Как вспоминала Елизавета Алексеевна, «Однажды вечером, спустя примерно 6 недель после нашего приезда, за круглым столом в бриллиантовой комнате, где мы рисовали вместе с остальным обществом, он, великий князь Александр Павлович, потихоньку от других сунул мне только что написанную им записку с объяснением. Он писал, что по приказанию родителей сообщает мне о том, что меня любит, и спрашивает, могу ли я отвечать на его чувства и может ли он надеяться, что я буду счастлива, выйдя за него замуж. Я тоже на клочке бумаги ответила ему утвердительно, прибавив, что исполню желание родителей, приславших меня сюда. С этого момента на нас стали смотреть как на жениха и невесту, и мне дали учителя русского языка и закона Божия». Обращаем внимание на эти взаимные фразы. «По приказанию родителей». Заметим, что молодые люди совсем не были возмущены подобными приказаниями. Их так и воспитывали, что на первом месте должна быть государственная целесообразность. Ну, а с чувствами как сложится. Саму свадьбу в воспоминаниях подробно описали несколько очевидцев. Графиня Варвара Николаевна Головина вспоминала. Наконец, настало 28 сентября 1793 года. В церкви Зимнего дворца было устроено возвышение, на котором предстояло совершиться брачной церемонии, для того, чтобы всем было видно. Как только молодые поднялись на него, всеми овладело чувство умиления. Они были хороши, как ангелы. Обер-камергер Шувалов и князь Безбородко держали венцы. Когда окончился обряд венчания, новобрачные сошли, держась за руки. Александр опустился на колени перед императрицей, чтобы благодарить ее, но государыня подняла его, обняла и поцеловала со слезами. Такую же нежность государыня выказала и по отношению к Елисавете. Затем молодые поцеловались с великим князем-отцом и великой княгиней-матерью, которые тоже благодарили государыню. Павел Петрович был глубоко тронут, что всех очень удивило. В то время он любил свою невестку как настоящий отец. В день свадьбы был большой обед, вечером бал в парадной зале великого князя Александра. Императрица, Павел Петрович и Мария Федоровна проводили молодых до их покоев. На следующий день был еще один бал в Большой галерее у государыни. Затем последовало еще несколько празднеств.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: Через несколько лет Екатерина II женила своего второго внука Константина на Юлианне Генриетте Ульрике Саксон-Кобург-Заальфельдской, принявшей в православии имя Анны Федоровны. Так же, как и в случае с Александром, смотринам невесты предшествовал сбор информации о ней и кастинг среди приехавших в Петербург сестер невест. Будущие супруги были, по сути, еще детьми. Невесте не исполнилось 15 лет, а жениху 16. Так же, как и у Александра, этот брак оказался несчастным. По свидетельству графини Варвары Николаевны Головиной, великого князя Константина принудили сделать выбор. Мне кажется, что он предпочитал вообще уклониться от выбора, ибо совершенно не желал жениться, но в конце концов остановился на принцессе Юлии. Бедная молодая принцесса вовсе не казалась польщенной предстоящей ей участью. Едва сделавшись невестой великого князя Константина, она подверглась его грубостям и в то же время нежностям, которые одинаково были оскорбительны. Константин являлся завтракать к своей невесте зимою в 6 часов утра. Он приносил с собой барабан, трубы и заставлял ее играть на клавесине военные марши, аккомпанируя на этих инструментах. Это было единственным выражением любви к ней. Иногда он выворачивал ей руки, кусал ее, но это была только прелюдия к тому, что ожидало ее после замужества. Ее свадьба с Константином Павловичем состоялась в феврале 1796 года. Через несколько лет супруга великого князя Константина Анна Федоровна буквально сбежала из Петербурга. Для этого имелись серьезные основания, поскольку даже в медовый месяц Константин Павлович забавлялся в манеже мраморного дворца тем, что стрелял из пушки, заряженной живыми крысами. Поэтому императрица, вернувшись в Зимний дворец, поместила его в покоях со стороны Эрмитажа. Столь оригинальное поведение жениха не выдумки графини Варвары Николаевны Головиной. Другие мемуаристы описывают примерно то же самое. Можно ли поверить, что 17-летний, живой и крепкий великий князь, женившись на молоденькой хорошенькой женщине, поднялся в первую же брачную ночь в 5 часов утра и во дворе своего дворца палочными ударами заставил маршировать пару солдат, данных ему для караула. А забавы с крысами очень напоминали забавы дедушки, императора Петра III Федоровича, столь красочно описанные в мемуарах Екатерины II. В 1799 году великая княгиня Анна Федоровна под предлогом необходимости лечения уехала в Европу, фактически сбежав от мужа. В этом беспрецедентном побеге из Зимнего дворца великой княгине Анне Федоровне помогали будущий Александр I и будущая императрица Елизавета Алексеевна. Как писала графиня Варвара Николаевна Головина, этот план, задуманный 17-летней головкой и основанный единственно только на сильном желании успеха, был сообщен великой княгине Елисавете, которая, хотя и предвидела более затруднений, чем предполагала ее подруга, но все же старалась убедить себя в возможности успеха, потому что та, кого она любила с нежностью сестры, считала, будто счастье ее зависит только от успеха этого плана. Великому князю Александру, питавшему те же чувства к своей невестке, тяжело было видеть ее жертвой поведения брата. Он вошел в ее положение, советовал, помогал, ободрял. И это дело, такое серьезное само по себе, было решено без всяких колебаний. С легкомыслием двух молодых женщин 17 и 19 лет и молодого человека 20 лет. Эти два брака, заключенные по инициативе Екатерины II, не принесли счастья ее внукам, хотя она желала его молодым всем сердцем. О крушении намечавшегося брака ее внучки, великой княжны Александры Павловны, со шведским королем Густавом IV осенью 1796 года, привело к кратковременному параличу императрицы. Примечательно, что когда Густав IV обсуждал с Екатериной II саму возможность брака, его интересовало только, не испытывает ли великая княжна к нему отвращения. Предполагалось, что все остальное будет развиваться по принципу «стерпится, слюбится». Добавим, что в стенах Зимнего со времен Екатерины II стали практиковаться и обычные свадьбы, когда в Большом или Малом соборах императорской резиденции выходили замуж фрейлины или женились аристократы, близкие к императорскому двору. Такие свадьбы в присутствии монархов считались большой честью, и при их проведении имелись свои неофициальные церемониалы. Так графиня Варвара Николаевна Головина пишет: 19 лет я вышла замуж, а моему мужу было 29 лет. Свадьба была отпразднована в Зимнем дворце 4 октября. Ее Величество лично надевало на меня бриллианты. Когда надзирательница за фрейлинами баронесса Мальтиц подала их ей на подносе, государыня добавила к обычным украшениям еще и рог изобилия. Этот знак внимания с ее стороны не ускользнул от внимания баронессы, которая меня любила. Под рогом изобилия, упомянутым мемуаристкой, имеется в виду одно из коронных бриллиантовых украшений, сохранившееся до нашего времени. Эта вещица была сделана около 1780 года ювелиром Луи Давидом Дювалем, и к ней прилагались бриллиантовые серьги в виде цветочных корзин. Сегодня это украшение можно увидеть в историческом зале Алмазного фонда Российской Федерации. Отметим, что практика таких свадеб сохранялась при всех последующих царствованиях. Например, 3 апреля 1866 года при Александре II в Малой церкви Зимнего дворца состоялась свадьба фрейлины графини Ольги Петровны Клейн-Михель и камер-юнкера князя Петра Дмитриевича Волконского. Гости со стороны жениха собирались в ротонде, со стороны невесты — в малахитовой гостиной. Невесту привезли в Зимний дворец в придворной парадной карете к подъезду императрицы и в сопровождении двух скороходов провели в золотую гостиную, через коридорчик и столовую. И потом невеста была прошена во внутренние Ее Величества апартаменты для убрания бриллиантами и благословения к венцу. Затем все приглашенные прошли в Малую церковь, где и прошло бракосочетание. Затем в Малахитовой гостиной молодых поздравляли, туда же подали шампанское, чай, питье и мороженое. Церемония закончилась в 21 час. При этом Александр II счел необходимым лично сопроводить новобрачных в дом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: В XIX веке характер свадеб на высшем уровне изменился. При принятии решений уже не ощущалось того диктата воли монарха, столь характерного для XVIII века. Возможно, тут сыграл свою роль негативный жизненный опыт, имевшийся у Александра I и Константина Павловича. Россия в начале XIX века, одержав победу над Наполеоном, могла себе позволить брачный союз по взаимной симпатии молодых. Результатом такого подхода стал вполне гармоничный брак великого князя Николая Павловича и прусской принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины в православии великой княгини Александры Федоровны. В 1817 году в Большом соборе Зимнего дворца состоялось обручение 25 июня, а затем и бракосочетание 1 июля будущего императора Николая I и будущей императрицы Александры Федоровны. Для свадьбы такого уровня церемониал соблюдался строжайшим образом. Но невеста и жених на всю парадную суету смотрели совсем иными глазами. Ведь этим молодым людям, несмотря на их статус, посчастливилось заключить брак по любви. Их особый взгляд отразился в дневниковых записях Александры Федоровны. В них она, как и всякая счастливая невеста, очень мало писала о деталях церемониала. На следующий день, 25 июня, совершилось наше обручение. Я впервые надела розовый сарафан, бриллианты и немного подрумянилась, что оказалось мне очень к лицу. Горничная императрицы матери Яковлева одела меня, а ее парикмахер причесал меня. Церемония обручения сопровождалась обедом и балом с полонезами. С каким чувством проснулась я поутру 1 июля? Мои прислужницы-пруссачки убрали мою кровать цветами, а добрая Вильдермет поднесла мне букет из роскошнейших белых роз. Я не хочу здесь распространяться о своих личных впечатлениях, но в этот день невозможно обойти их молчанием. Меня одели наполовину в моей комнате, а остальная часть туалета совершилась в бриллиантовой зале, прилегавшей в то время к спальне вдовствующей императрицы. Мне надели на голову корону и, кроме того, бесчисленное множество крупных коронных украшений, под тяжестью которых я была едва жива. Посреди всех этих уборов я приколола к поясу одну белую розу. Я почувствовала себя очень-очень счастливой, когда руки наши, наконец, соединились. С полным доверием отдавала я свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул этой надежды. Остальную часть дня поглотил обычный церемониал, этикет и обед. Во время бала, происходившего в Георгиевском зале, я получила письма из Берлина от отца и от родных. Мы спустились по парадной лестнице, сели в золотую карету со вдовствующей государыней. Конвой кавалергардов сопровождал нас до Аничкова дворца. Отметим для себя профессиональную закрытость будущей императрицы. Будучи юной девушкой, даже в личном дневнике она не могла позволить себе распространяться о своих личных впечатлениях. Особая свадьба прошла в Большом соборе Зимнего дворца летом 1839 года. Старшая дочь Николая I, великая княжна Мария Николаевна, стала первой императорской дочерью после замужества, оставшейся в России. Свадьбу готовили согласно сложившимся за имперское столетие традициям, и приданые невесты выставили в парадных залах Зимнего дворца. Младшая сестра невесты, великая княгиня Ольга Николаевна, вспоминала. Приданое Мэри было выставлено в трех залах Зимнего дворца. Целые батареи фарфора, стекла, серебра столовое белье, словом, все, что нужно для стола, в одном зале. В другом – серебряные и золотые принадлежности туалета, белье, шубы, кружева, платья. И в третьем зале – русские костюмы в количестве 12. И между ними – подвенечное платье, воскресный туалет, так же, как и парадные платья со всеми к ним полагающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах, ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов. От Макса она получила 6 рядов самого отборного жемчуга. Кроме этого приданого, Мэри получила от папа дворец, который был освящен только в 1844 году, и прелестную усадьбу Сергиевская, лежавшую по Петерговскому шоссе и купленную у Нарышкиных. Я не буду описывать свадьбу и все к ней относящиеся торжества. В пурпурной императорской мантии, отделанной горностаем, Мэри выглядела невыгодно. Она совершенно скрывала тонкую фигуру, и корона великой княжны тяжело лежала на ее лбу и не шла к ее тонкому личику. Но его выражение было приветливым, даже веселым, а не сосредоточенным, как то полагалось. В браке она видела освобождение от девичества, а не ответственность и обязанности, которые она принимала на себя. В конце 1830-х годов наследник, великий князь Александр Николаевич, отправился в заграничное турне, во время которого он осмотрел несколько потенциальных невест. При этом будущую жену нашел там, куда заезжать совершенно не планировал, в герцогстве Гессенском. Совершенно случайно остановившись в маленьком Дармштадте, он был сражен обаянием маленькой, 14 лет, принцессы Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии Гессенской. Николай I был немедленно извещен о потенциальной невесте и, несмотря на ее сомнительное отцовство, одобрил будущий брак. Однако в мае 1839 года наследник Александр Николаевич посетил Англию. Там влюбчивый цесаревич встретился с юной английской королевой Викторией. Сначала они проявили друг к другу сдержанный в рамках церемониала интерес. Вскоре он перерос в бурное взаимное чувство. Первые впечатления о русском цесаревиче в дневнике королевы Виктории вылились в следующие строки. «У него красивые синие глаза, короткий нос и изящный рот с очаровательной улыбкой. Я нашла великого князя чрезвычайно привлекательным, с располагающим приятным характером, таким естественным, таким веселым». Затем появилась следующая, совершенно типичная для 20-летнего возраста запись. «Мне страшно нравится великий князь. Он такой естественный и веселый, и мне так легко с ним». Официальные лица, сопровождавшие цесаревича и приближенные королевы, сначала с беспокойством, а затем и с паникой наблюдали за развитием романа молодых людей. Для них была совершенно очевидной его тупиковость. Ни один, ни другая и помыслить не могли об изменении своего статуса. Впрочем, молодые люди и сами понимали это, поскольку чувство долга и ответственности перед страной они впитали с детства. 30 мая 1839 года молодые простились наедине. Следом этого прощания стала следующая запись в дневнике королевы Виктории. Он был бледен, и голос его дрожал, когда он сказал мне по-французски: «Мне не хватает слов, чтобы выразить все, что я чувствую», и добавил, как глубоко он признателен за столь любезный прием. Затем он прижался к моей щеке и поцеловал меня так тепло и с таким сердечным чувством. И потом мы опять очень тепло пожали друг другу руки. Естественно, Николай I был в курсе сердечных перипетий в личной жизни цесаревича. Поэтому накануне возвращения сына в Россию он писал Ивану Федоровичу Паскевичу: Жду на днях сына, которого пребывание в Англии имело самые счастливые последствия. В Дармштадте, кажется, нашел он залог будущего своего счастья и получил семейно-отцовское там согласие. Бог все устроил и, надеюсь, устроит все к лучшему. На него моя надежда. Под счастливыми последствиями пребывания наследника в Англии Николай Павлович, видимо, имел в виду то чувство долга, которое возобладало над внезапно вспыхнувшими чувствами. Через год, в начале осени 1840 года, в Зимний дворец торжественно въехала дармштадтская принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская, невеста наследника Александра Николаевича, будущего Александра II. Как вспоминала великая княгиня Ольга Николаевна, 8 сентября был въезд в Петербург в сияющий солнечный день. Мама Мари, Адини и я ехали в золотой карете с 8 зеркальными стеклами, все в русских платьях, мы, сестры, в розовом с серебром. От Чесменской богадельни до Зимнего дворца стояли войска, начиная с инвалидов и кончая кадетами у Александровской колонны. На ступеньках лестницы, ведущей из большого двора во дворец, стояли по обеим сторонам дворцовые гренадеры. Мы вышли на балкон, чтобы народ мог видеть невесту. Затем были церковные службы в храме, молебен и, наконец, большой прием при дворе. Все городские дамы и их мужья, как и купцы с женами, имели право быть представленными невесте. Все залы были поэтому переполнены. Для Мари, невеста цесаревича великая княжна Мария Александровна, были устроены апартаменты в Зимнем дворце подле моих, красивые, уютные, хотя и расположенные на север. 5 декабря в церкви Зимнего дворца была пышно отпразднована церемония перехода Мари в лоно православия. С необычайной серьезностью, как все, что она делала, она готовилась к этому дню. На следующий день была отпразднована помолвка, и в соответствующем манифесте она названа великой княгиней Марией Александровной. Сама церемония свадьбы состоялась в апреле 1841 года.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», «Монаршие особы», «Их фавориты и слуги».
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
1: Утром 13 января, очнувшись от своего богатырского сна, я установил, что сделал это исключительно своевременно. Провалялся я в постели еще час-другой, и потом мог бы всю жизнь рвать на себе волосы. Но я встал, пошел умываться, и меня окликнул начальник экспедиции. «Припай трещит!» — сообщил он, снаряжая камеру. «Сегодня, пожалуй, последняя возможность увидеть пингвинов в их резиденции. Завтра припай вскроется, и выход на лед будет запрещен. Если хотите, можете пойти с нами». Горячо поблагодарив Владислава Иосифовича за приглашение, я помчался в кают-компанию завтракать. За столом сидели Григорий Милентьевич Силин, заместитель Гербовича, и начальник отряда геофизиков Рюрик Максимович Галкин. Они чинно ели манную кашу.
2: «Идете к пингвинам?» – удивился Силин. «Ну-ну, я бы на вашем месте трижды подумал».
3: «Сегодня ничего не стоит провалиться», – уточнил Галкин. «Сверху снежок, а под ним вода».
2: «Знал я одного», – припомнил Силин. «Тоже хотел посмотреть на пингвинов».
3: «Да-да», — вздохнул Галкин. «Ну, до свидания. Может, еще и увидимся».
1: «Неужели так опасно?» — с искательной улыбкой спросил я.
2: «Ну, как вам сказать?» — задумчиво произнес Силин. «В случае удачи вы ведь не один пойдете. Вытащат как-нибудь».
1: Манная каша застряла у меня во рту. Галкин прыснул, а Силин осуждающе на него посмотрел. С барьера мы спустились по лестнице. Припай дышал. Лед поднимался и опускался, всхрапывая и тяжело втягивая в себя воздух. Паутинками разбегались трещинки, к которым я еще на дрейфующей станции привык относиться с большим уважением. По такому льду мне еще гулять не приходилось. И, честно говоря, я был слегка озадачен. «Скажи, Гербович, пожалуй, нужно возвращаться». И вряд ли он нашел бы подчиненного, который с большим энтузиазмом выполнил бы это указание. Но Владислав Иосифович невозмутимо шествовал впереди, а мы гуськом шли за ним, не обгоняя. Не столько потому, что обгонять начальника экспедиции неприлично, сколько потому, что весил он значительно больше каждого из нас. И было ясно, что там, где пройдет начальник, пройдут и остальные». На льду валялись тюлени. Разодетые в пух и в прах, в модные нерповые шкуры, они дремали на солнышке. Занятие, доставлявшее им явное удовольствие. При нашем появлении они сонно поднимали головы, тупо соображая, как отнестись к новым знакомым. А сообразив, плюхались в ближайшую полынью и высовывали оттуда обиженные морды, бормоча про себя.
2: «Грелись спокойно, никому не мешали, и на тебе». «Навязались на наши головы».
1: Лишь один изысканно одетый франт оказался философом. Так хорошо было ему валяться на теплой льдине. Он сонно поглядывал на нас восточными черными глазами и со снисходительным презрением позировал. Понимал бродяга, что ему все равно ни одной карточки не пришлют. Когда мы оказались на ближних подступах к острову Фулмара, пингвины выслали навстречу парламентеров. Десятка-полтора чопорных джентльменов, облаченных в черно-белые фраки, приблизились к нам, внимательно осмотрели и, не поздоровавшись, повернули обратно. Видимо, таков у них обычай, и не будем судить их строго. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Биолог Виктор Каменев, наш гид, изучающий пингвинов уже вторую экспедицию, сообщил в утешение, что даже с ним, казалось бы, своим человеком, пингвины далеко не всегда раскланиваются. Так, буркнут себе под нос что-то вроде «ходят тут всякие» и показывают спину. Остров Фулмара, это нагромождение отшлифованных ледниками скал и валунов, был сплошь усеян пингвинами Адели. Вам не доводилось бывать на Восточном базаре, где тысяча продавцов разрывает на части сотню покупателей, выстреливая при этом миллион слов в минуту? Представьте себе еще, что в разных углах базара в этот момент ловят дюжину воришек. Так вот, по сравнению с островом Фулмара, на том базаре стоит больничная тишина. На своем веку я немало прожил в коммунальных квартирах. Всякого насмотрелся. Но таких склочников, как Адельки, еще не видел. Просто диву даешься. Выйдя из дому на прогулку в небольшой компании, пингвин подтянут и неразговорчив. Он ведет себя со сдержанным достоинством, ни на йоту не отступая от правил хорошего тона. И тот же самый пингвин, которого и по плечу не решишься похлопать, опасаясь презрительного «Не забывайтесь, милейший», сразу же превращается в развязанного скандалиста, стоит ему вернуться домой. И таких фруктов на острове многие тысячи. А дети? Яблоко от яблони недалеко падает. Одетые в коричневый пух сорванцы, дурно воспитанные уличные мальчишки переворачивают остров вверх дном. Они толкаются, дерутся, орут благим матом, натравливают друг на друга родителей и непрерывно наскакивают на них, требуя пищи. Да им еще рогатки, и порядочному человеку пройти по острову было бы невозможно. Вечно голодное, ненасытное подрастающее поколение то и дело гоняет родителей за хлебом насущным. Взрослые пингвины спускаются на припай, ныряют в воду и охотятся за рыбой, ни на мгновение при этом не забывая, что и сами они – лакомое блюдо для морских леопардов и касаток. Как только поблизости появляется враг, пингвины включают сигнализацию и выскакивают из воды, словно подброшенные катапультой. А съеденная рыба превращается в их организмах в калорийную диетическую пищу, которую они отрыгивают в пасти детенышам. По отношению к нам пингвины соблюдали более или менее доброжелательный нейтралитет, не допуская, однако, излишней фамильярности. Стоило подойти к самому, казалось бы, положительному пингвину и погладить его по головке, как он щетинился и с негодованием отходил в сторону. А один праздно шатающийся и наверняка подвыпивший субъект вообще допустил хулиганскую выходку. Без всякого повода бросился на начальника экспедиции и пытался пробить клювом его сапог. Но силы оказались неравными, и забияка бежал, преследуемый ироническими выкриками своих сородичей. От большой неприятности избавил меня Виктор Каменев. Когда я хотел взять на руки и поласкать одного очаровательного малыша, Виктор посоветовал этого не делать. Он припомнил, как один неопытный полярник тоже решил посюсюкать над пингвинчиком и прижал его к своему сердцу, а потом неделю отмывался и жил изолированно от коллектива. Даже самые близкие друзья были не в силах более 2-3 минут наслаждаться его обществом. Антарктида – заповедник. Всякая охота здесь запрещается. Зная об этом, пингвины чувствовали бы себя в полной безопасности. На суше, по крайней мере, если бы не поморники. Эти огромные, размером со среднего орла птицы, с отвратительным клёкотом летают над островом, высматривая, где что у пингвинов плохо лежит. К счастью, поморники – орлы с сердцем курицы. На взрослых аделек они нападать боятся, но расшалившийся детеныш, выбежавший на улицу без присмотра, рискует так и не дожить до седых волос. Поэтому служба оповещения у пингвинов работает круглосуточно. Это только непосвященным кажется, что адельки каркают без всякого смысла. На самом деле они непрерывно вещают. «Дети, поморник не дремлет. Слушайтесь папу и маму, и мерзавец останется без обеда». Третья разновидность живности на острове – серебристые буревестники, небольшие размером с наших голубей птицы. Одни из них высиживают яйца, другие согревают своим телом крохотных нежно-белых птенцов, на которых с вожделением поглядывают поморники. К нам буревестники отнеслись с симпатией, позволяли себя фотографировать, а Каменеву даже окольцовывать свои лапки. Буревестники охраняют птенцов по очереди, сменяя друг друга. Один сторожит, а другой уходит на добычу. Мы провели на острове несколько часов, не в силах расстаться с пингвиньим царством. Каких только картин здесь не увидишь. Вот два десятка аделек неожиданно выстроились в колонну по одному и двинулись вниз на припай. Подойдя к разводью, они посовещались и послали на разведку в океан добровольца. Нет ли поблизости касатки? Прошло несколько секунд, и доброволец, вертикально выпрыгнув из воды, шлепнулся на льдину. Его окружили пингвины. «Еле успел унести ноги!» — возбужденно прокаркал он. «Касатка?» — расстроились приятели. «Ты не ошибся?» «Поди проверь!» — усмехнулся доброволец. «Уж кого-кого, а касатку, которая моего деда скушала, я за версту чую!» И охотники уныло поплелись домой. На драку пингвины будут смотреть толпами. Пока две Адельки наскакивают друг на друга, зеваки деловито переговариваются и оценивают шансы. Насмешки, обидные реплики, очаг склоки перемещается, на шум прилетают поморники, и мелкие личные дрязги уходят на задний план. Объединенными усилиями пингвины обращают своих врагов в бегство. Если отдельно взятый пингвин – дружеский шарж на человека, то колония пингвинов – остроумная пародия на коммунальную квартиру, этакую гигантскую воронью слободку.
0: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Соединенные Штаты пытаются выдавить Россию.